0: секс.
1: Как? Секс?
2: Это по-каковски же.
1: По-жеребячьи.
0: Ну что с вами разговаривать-то, деревня?
1: Да где уж нам до Европы?
3: Нет, в высшей степени культурная женщина. Вот с такой женщиной приятно и побеседовать.
2: Да, заслуживает внимания.
0: Да бросьте вы побеседовать.
3: А почему ты сердишься?
0: Да потому что противно. Вчера накинулись на меня. А кто был прав?
3: Перестань.
0: Видали? Ты что, спятил, Гурген?
3: Прекрати немедленно.
0: Ну вот что. Ты на меня не ори, я тебе не мальчишка.
3: Нет, именно мальчишка. Я тебя в категорической форме спрашиваю. На каком основании вы, лейтенант Веревкин, позволяете себе так безответственно судить о женщине, которой вы не знаете?
0: Совсем очумел. Влюбился?
3: Да нет, я не влюбился. Влюбился. Голословные утверждения. Я не имею привычки влюбляться вот так вот с первого взгляда. Но мне противно слышать твои пошлые намеки.
1: Гурген прав.
2: Точно. Гурген правильно заостряет вопрос.
0: Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Пожалуйста.
4: А что вы этим хотите сказать?
3: Да.
0: Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. А Пушкин с ней жил, документально установлено.
3: Какое глубокое знание литературы.
0: Идите вы к Богу в рай. Плохо знаете Бакланова. Как говорится, Платон не друг, но истина дороже.
2: Силен.
3: Зекс.
1: Европа.
0: Да брось, брось, Егор, дешевая ирония. Слушай, ответь мне только на один вопрос.
5: Лясы точите, гвардейцы. Что у вас на кораблях дела нет? Смотрите, я найду.
0: Комдив с левой ноги.
5: Что там, Юнга Быстров?
6: К пирсу подходит катер!
5: Какой катер?
6: Флагманский лимузин!
5: Полундра, 202, собственной персоной. Столяров, встречайте начальника политотдела.
6: Точно! Капитан первого ранга, с ним еще какой-то.
1: Может быть, сам командующий?
6: Да что, я командующего не знаю. Какой-то подполковник.
1: Идите, братцы, в дом. Идите. Иди, Илья.
0: Есть.
2: Пошли, Гурген.
3: Иду, иду.
1: Товарищ капитан первого ранга.
7: Не надо рапорта. Знаю, умеете. Здравствуйте. Хозяин ваш дома?
1: Так точно.
7: Вижу, сам идет. Бочки в новых нашивках. Ну, здравствуй, крестник.
8: Здравствуйте, Василий Васильевич.
7: Не ожидал? Вот это-то лучше врасплох. Сразу найдешь непорядки. Для первого раза делаю тебе замечание. Почему не по форме одет?
8: Где?
7: Вот фуражка. Это, брат, не галантерея, а символ власти. Заслужил, носи.
8: Откуда же мне на острове-то взять?
7: Молчи. Знаю, неоткуда. Гитлера за хохол держим, а военторга одолеть не можем. Что же мне с тобой делать? Головы у нас с тобой одинаковые.
8: Ну что, товарищ начальник, как это возможно?
7: Не дерзи. На, примерь мою. Хороша? Давай сюда свою ветошь.
8: Спасибо. А как же вы не по форме пойдете?
7: Не твоя печаль. Здесь на 20 миль в округе старше меня никого нет. Взыскать некому. Виноват, Александр Васильевич. Знакомься. Вот этот, он самый, Бакланов и есть.
9: Левин.
7: Рекомендую. Начальник разведотдела на три аршина в землю видит.
9: Скажите, пожалуйста, товарищ Бакланов, вы уже допрашивали пленного?
8: Пробовали. Вот товарищ Столяров с ним до рассвета бился.
9: Отобрано что-нибудь при обыске?
1: Есть кое-что. Карта, фото. Показать вам, товарищ подполковник?
9: Буду очень признателен.
1: Прошу вас, товарищ подполковник.
9: Благодарю.
7: Знаешь, зачем я к тебе?
8: Поздравить?
7: Не воображай. Много чести. Ругать.
8: Вот хорошо-то.
7: Это почему?
8: Люблю, когда вы ругаетесь.
7: О, не шути. Я нынче зол. Казню и расточаю, аки царь Иван. Вчера до тылов добрался, так и посейчас еще там пух по воздуху летает. Видал? Начальника снабжения на порткомиссию вызываю. Начальнику полевой почты 3 суток. Начальника кинобазы с работ снял. Очень помогает. Я теперь решил в корне свой характер переменить.
8: Ну, а чем же он плох?
7: Свирепости настоящей нет. Доброта доливает, а вы этого не цените. Почему ты моих указаний не выполняешь?
8: Как?
7: Опять всю неделю с кораблей не слазил. Месяц, как из госпиталя, обратно захотел. Молчи, не возражай!
10: Сгноишь ногу, так ведь отпилят, с палочкой потом будешь ходить.
7: И что тебе не сидится на берегу, скажи ты мне на милость?
8: Пополнеть боюсь.
7: Не дерзи, поплавай с моё. И вообще дерзостей твоих я терпеть не желаю.
8: Каких дерзостей?
7: Ну, вчера опять на тебя майор Одноруков жаловался. А-а-а. Ну, за что ты его облаял?
8: За дело.
7: Все равно не лезь, доложи мне. Сочту нужным, сам обругаю.
8: Гнать его надо.
7: А не твоего ума дело, гнать. Легко сказать. Сам не чаю, как избавиться, да ключей не подберу. Ох, хоть бы он где струсил или искривление какое-нибудь допустил, я б его в порошок истер. Не могу. Мужик грамотный, не пьющий, выдержанный. Что не прикажу, все выполняет, и все плохо. Хм. Ну, бездарный человек, ну что ты хочешь? Нет такого закона, чтобы за это казнить.
8: Так что ж с ним делал?
7: Да все перепробовал. С газеты пришлось снять. Хм. Теперь в госпиталь сватаю, заместителем по хозяйству. Ах. Ну, по крайней мере, не украдет. Погоди, за что я тебя еще ругать хотел?
8: А вот и не знаете, за что надо.
7: А есть за что?
8: Есть.
7: Час от часу не легче. Выкладывай.
8: Я матроса наградил.
7: Как так наградил?
8: Обыкновенно, орденом.
7: Не понимаю. Представил, что ли?
8: Ну, а что представлять? То ж 3 раза вам представлял, все бестолку, говорю, наградил.
7: Да какие ж у тебя на это права?
8: Как бы были права, так я вам и докладывать не стал.
7: И кого ж ты это наградил?
8: Маликова. 4-й год воюет. Лучший пулеметчик. Вчера юнкерса срубил и немца из воды вытащил. Неужели не заслужил?
7: Оно, конечно, заслужил. Ну, поблагодари, скажи, что, мол, буду ходатайствовать.
8: Так ему и говорю. И вижу, вот по глазам вижу, не верит мне. Не верит. Ах, так думаю. Скомандовал смирно, сорвал с груди боевой орден и от имени партии правительства на.
7: Пьян, что ли, был?
8: Да ничего не пьян, погорячился.
7: Очумел. Да за это под суд.
8: Это точно.
7: Ну, не бандит ли ты? Моду какую взял? Ишь, Суворов новый прорезался. Да как это только тебе в башку этакое влетело? Нет, брат, я больше этого терпеть не желаю. В трибунал пошлю, пусть там разбираются. Что молчишь?
8: Ну, а что ж говорить, когда правильно посылать?
7: Возьми обратно орден.
8: Не могу.
7: Что значит не могу?
8: Не могу, срам. Тогда мне не командовать.
7: Ну и пойдешь в трибунал.
8: А это в вашей воле.
7: Ах ты, каторжная твоя душа. Какой орден-то отдал? Звезду?
8: Звезду.
7: Ну, дело поправимое, права позволяют.
8: Выручайте, крестный.
7: Придется. Хорошо еще, что ты шире не размахнулся. Шальной, а ума хватило. Ладно, пиши наградной, доложу.
8: Ой, спасибо, крестный.
7: Пошел. Срамить тебя перед людьми неохота. А то бы ты, голубок, подраил палубу.
8: Понимаю, ей-богу, понимаю.
7: Ух, хитер.
10: Скажи, а чего меня все боятся, а ты нет?
8: А я никого не боюсь.
10: Будто.
8: Ей-богу, у вас-то еще больше всех.
7: Слабость у меня к тебе. Молодость мою напоминаешь, вот и прощаю.
10: А почитать меня ты все-таки обязан. Я тебя старше и умней был и буду.
7: В адмиралы выйдешь, флотом станешь командовать, я на пенсию уйду. И все едино, в минуту жизни трудную ведь ко мне придешь.
4: Разрешите, товарищ капитан первого ранга?
7: Что, Александр Осипович, видел?
9: Видел.
7: Молчит.
9: А я его еще ни о чем не спрашивал.
11: Товарищ капитан первого ранга, командующий базой, просит вас к аппарату.
8: Столяров, проводите капитана первого ранга.
12: Есть.
8: Веревкин.
11: Есть.
8: На минуточку. Что вы сейчас делаете, Веревкин?
11: Столярова подменяю.
8: Добро вам задание. Обзвоните сейчас все посты и разыщите мне капитана Лебедеву. Доктора, понятно?
11: Есть. Разрешите выполнять?
8: Ну, узнайте там, где ее поместили. В лазарете, наверное. А что это вы улыбаетесь, Веревкин?
11: Да нет, просто... Неужто и вы, Сергей Романович, иногда от женщин ас получаете?
8: Ас? А это в каком же смысле?
11: Ну, в смысле, предусмотренным сводом сигналов. Ас. Отрицание, отпор, отказ.
8: Что? Ас? Мне? Плохо знаете Бакланова. Веревкин. А вам-то что, собственно, до этого?
11: Да нет, я просто, ах, Сергей Романович, по-дружески.
8: По-дружески? Что-то не пойму я вашей дружбы, Веревкин. Чего в ней больше, любви или зависти? Как-нибудь разберусь на досуге, идите.
11: Есть. Разрешите выполнять задание?
8: Отставить не надо, я сам.
11: Слушаюсь.
9: Вот это мило.
13: Санечка.
9: Очень мило. Я весь вечер, как последний кретин, жду ее в госпитале.
13: Левин, милый, я тебе сейчас все объясню.
9: Нет, ты просто дрянь. Больше я к тебе не приеду.
13: Да умоляю тебя, не злись. Я тебе все расскажу, ты поймешь, что я не очень виновата. А ты почему здесь?
9: Я-то, положим, по долгу службы. А вот ты зачем?
13: Я тоже.
9: Варька, не лги.
13: Да клянусь тебе, что ты.
9: Нет, серьезно?
13: А ты что, не хочешь даже со мной поздороваться, да?
9: Что ты? Здравствуй, миленькая. Почему волосы мокрые?
13: Ой, молчи. Я пошла побродить по берегу и выкупалась.
9: Ты дура, сумасшедшая. Вода ледяная.
13: Ничуть.
9: А выглядишь ты отлично. Глаза блестят. Ну-ка, покажись. Ох, Варвара.
13: Что, Варвара? Что ты хочешь этим сказать?
9: Давно не замечал у тебя на лице такого сияния. В чем дело?
13: Ой, я еще сама ничего не знаю.
9: Это правда?
13: А с какой это стати я бы тебе стала лгать?
9: Положим, верно. Незачем.
13: Вот видишь.
9: Послушай, Варя.
13: Ну? Ты что-то хочешь мне сказать?
9: Не знаю, стоит ли.
13: Это говорит мой старый друг. Ну как тебе не стыдно, Саня?
9: Видишь ли, я хотел тебя... предупредить.
13: О чем?
9: Не волнуйся, ничего серьезного. Дело в том, что хозяин острова изволит говорить о тебе в форме, ну, не слишком уважительной. В общем, он дает понять, что... Ну, я уверен, что ты не дала к этому никакого повода.
13: Не может быть. Кто тебе сказал?
9: Я сам слышал.
13: Какой вздор, ну, не могу себе представить. Ты нарочно это говоришь.
9: Какой смысл?
13: Я тебе верю, но это ужасно.
9: Только ты не преувеличивай.
13: Для меня ужасно. И не спорь, ты не знаешь. Фу, конечно, я дура, вероятно, такой дурой умру. Ну, прекрасно.
9: Что прекрасно?
13: Набью ему морду.
9: Очень мило. А главное, женственно. Пожалуйста, не дури. Ты ни звука ему не скажешь.
13: Почему?
9: Потому что я прошу тебя этого не делать. Не хочу скандала.
13: Боишься испортить отношения, да?
9: Стыдно.
13: Ну, стыдно. Больше не буду. Простил?
9: Простил.
13: Да, ты прав. Я просто уеду, и все.
7: А я-то все собираюсь спросить, кто это вчера со мной таким приятным голосом по телефону разговаривал?
13: Здравствуйте, Василий Васильевич.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
10: А не будет ли нескромно полюбопытствовать, какими судьбами?
4: Это я, товарищ капитан первого ранга, Семилия.

0: Михайловна. Пошли, Александр Васильевич. Пойдемте.
1: Оставайтесь, Варвара Михайловна. Через 2 часа пойдет другой катер.
2: Нет, я и так слишком долго у вас задержался.
3: Варвара Михайловна!
2: Иду! Прощайте.
1: До свидания. Скоро увидимся.
2: Не знаю. Ну, пустите, я опоздаю на катер.
1: На днях ждите, прикачу.
2: Нет, нет, уж пожалуйста.
1: Подождите, ну я думал.
2: Я тоже думала, а потом передумала.
1: Подождите, а я вас чем-нибудь обиден?
2: Вы меня нисколько.
1: Ну, какая же причина?
2: Никакой. Подумала, и вдруг стало неинтересно.
3: Варвара Михайловна,
2: иду! Теперь вы меня пустите?
1: Пожалуйста.

0: Вечер того же дня. Просторная, скупо обставленная комната. Это кабинет главного врача госпиталя. Но по койке, которая видна из-за занавески, ясно, что здесь и жилое помещение.
1: За окнами сгущаются сумерки. В кресле Левин. Он перелистывает какой-то журнал. Лебедева в белом халате нервно ходит по комнате. Вот она подошла к окну.

0: Ты никого не ждешь, Варя?
1: Может быть, зайдет Одноруков.
0: Кто это?
1: Мой новый заместитель по хозяйственной части. Я уже с ним поругалась.
0: Варвара, ты становишься сварливой.
1: Почему? Я была абсолютно права. Стоило адских трудов наладить здесь электролечение, так он мне сегодня чуть не сорвал процедуру.
0: Почему?
1: Потому что идиот. Заявил, что преступно из-за одного раненого запускать двигатель и жечь горючие, которые нужно фронту. Я просто поражаюсь, что есть такие люди, которым нужно объяснять, что человек стоит дороже ведра трофейного мазута. Ну, конечно, устроила скандал, ток дали.
0: Нагрубила, наверное,
1: ой,
0: да?
1: Уж отвела душу, знаешь как. Теперь даже самой жалко. В общем, он не злой человек и даже не очень глупый, но думает как-то по-особенному. Словами, понимаешь, а не мыслями.
2: Красотки, красотки, красотки, кабаре, понятно вам жить, как наслаждение.
0: У тебя сейчас немного раненых?
1: Один, и того скоро выпишу.
0: Отдыхаешь?
1: Да ненадолго. Скоро опять негде будет коек ставить. Ты извини, что я сегодня такая скучная.
0: Пожалуйста. Я сам не очень веселый.
1: Почему?
0: Не знаю. Утомительный день.
1: Да? Ну ладно, к черту. Хочешь чаю?
0: Хочу.
1: Ты извини, что я тебя раньше не предложил. Я сегодня какая-то рассеянная.
0: В таком случае проверь, есть ли в чайнике вода.
1: Конечно, нет. Ну что такое, у меня сегодня все из рук валится. Тетя Тася!
0: Да. Забыл спросить, как ты рассталась с Баклановым?
1: Может быть, совершенно спокоен, я не стала с ним вступать в объяснение. И прошу тебя, не будем больше говорить о нем. Меня, во всяком случае, эта тема не волнует. Тетя Тася!
3: Ты что, Варя?
0: Здравствуй, Таисия Ивановна!
3: О, здравствуй! Опять приехал?
0: Приехал.
3: Ай-яй-яй, а вчера-то он так тебя ждал, так ждал.
1: Ладно, ладно. На-ка, принеси водички вот сюда, ага. Полчайника.
3: Ладно. А, да, Максимушка к тебе просится. Ну, душу вымотал, а я не пускаю.
0: Кто это, Максимушка?
1: Капитан-лейтенант Волчок, мой единственный пациент. А-а-а. Слышал, сейчас пел.
3: Да, ну, милый, ну, замучился совсем. Да и меня замучил. Ну, конечно, ведь скучно одному-то. Сегодня пристал. Расскажи, нянька, сказку. Раз ты нянька, должна уметь сказки говорить. А я их и не помню совсем.
4: Разрешите?
3: Ой, ну, пусти уж его.

0: Ну, на минуточку.
1: Да.
0: Ну, иди, иди.
2: Здрасте, Варвара Михайловна. Здравия желаю, товарищ подполковник.
3: Здравия желаю.
1: А мы уже здоровались сегодня. Вам что, Максим Федорович?
4: Как что? А вы же сами мне велели вечером зайти.
1: Не помню.
4: Нет, точно, точно. Утром на электризации. Я вам про нашу комдиву начал рассказывать, да майор Однорукв помешал. Вы сказали, заходите, Максим Федорович, вечерком, все мне про него подробно расскажете, биографию
1: его. Да. Я теперь припоминаю. Ну, простите, вот сейчас я занята.
4: Ах, жалко. Уж очень поговорить хочется.
0: Иди.
4: Да нет.
0: Какой от тебя нет?
4: Да нет, Варвара Михайловна, вы же сами.
1: Максим, довольно. Ну, потом. Не понимаю, чему ты радуешься?
3: Я? Ничуть.
1: Как будто я не вижу. Следователь, воображаю, что поймал меня с поличным, да? А я и не думаю отрицать. Да-да, все так и было. Он его заместитель, я говорила с ним о нем, но это ровно ничего не значит.
3: Прежде всего уточним, кто чей заместитель, о ком о нем.
1: Не притворяйся бестолковым. Волчок заместитель Бакланова.
3: Ага, теперь я понял. И ты говорила с ним о ком?
1: О Бакланове.
3: Ага. Ну вот теперь я хоть начинаю понимать, о ком идет речь. Так что ты хотела сказать?
1: Я ничего не хотела. Это ты, кажется, собирался что-то сказать.
3: Разве? Не помню.
1: Санька, я тебя ударю, честное слово.
3: За что?
1: Ты отлично понимаешь. Нет, серьезно, ты глуп, если придаешь этому какое-нибудь значение. Мне этот человек совершенно безразличен и даже неприятен.
3: Какой человек? Волчок?
1: Бакланов, и не смей меня дразнить. Если я разговаривала о нем с Максимом Федоровичем, то это еще не дает тебе права издеваться надо мной. Я всегда считала, что не так уж плохо разбираюсь в людях. И, естественно, мне хочется понять, как я могла так глупо ошибиться. В госпитале он выглядел совершенно иначе. Мне казалось, что он умен, талантлив, смел, независим. Это, понимаешь ли, ну самородок,
3: что ли? Он и есть самородок. В хороших руках он отшлифуется, и в нем заблестят новые грани. Вообще он мне нравится.
1: Перестань, пожалуйста, не говори вздора. Отвратительно самодовольный пошляк, еще абсолютно примитивный к тому же. И не свисти. Ну не свисти, ну где ты воспитывался? Что ты хочешь этим сказать, я не понимаю.
3: Варвара, ты влюблена.
1: Саня, я думала, что ты умнее.
3: Ты влюблена по уши. Ох, противно глядеть, до чего ты влюблена.
1: Слушай, если ты еще раз скажешь это слово, я просто возьму и уйду. Сиди здесь один. И как ты смеешь мне не верить? Я тебя спрашиваю, как ты смеешь мне не верить? Если ты мне не веришь в таких пустяках, значит, ты мне просто не друг. Значит, ты меня не уважаешь.
3: Варюша,
1: значит, ты...
3: Варюша, что ты?
1: Оставь меня.
3: Ну, прости. Ну, что с тобой, Варя?
1: Ничего.
3: Ну?
1: Нервы.
3: Ну.
1: Ты не забывай, скоро 4 года. Я же все-таки не мужик. Ну, я устала, понимаешь?
3: Держись, Варька. Ты же сильная.
1: Сильная. А я устала. Ты попал в случайное затишье. А то ведь каждый день кругом грязь, кровь, ругань, страдания. С утра до ночи режешь, как мясник, пока не отупеешь и не свалишься. Ну, я огрубела, да, стала бесчувственной, рада. Так легче.
3: Но это пройдет. Ты отдохнешь и будешь опять прежней. Нет, прежней ты уже не будешь. Ты будешь лучше.
1: Ужасно хочется покоя и счастья. Женщине ведь так трудно одной. Вот возьму и выйду за тебя замуж.
3: А меня уже не спрашивают.
1: А ты что, не хочешь?
3: Не уверен.
1: Постой. Ты как это со мной разговариваешь? Ты что же не женился бы на мне, если бы я согласилась?
3: Думаю, что нет.
1: Вот это мило. Значит, я тебе уже не нравлюсь.
3: Нравишься?
1: Я тебя отказываюсь понимать. Ах, может, я тебе вообще не нужна?
3: Видишь ли, мне скоро 50 лет, и я никогда не был женат. Всю жизнь меня носило из города в город, из страны в страну, и я никогда не принадлежал самому себе. Теперь мне как никогда хочется, чтобы у меня была семья. Хочется личного счастья. Я люблю тебя уже 10 лет, но к 50 годам становишься мудрее, начинаешь понимать, что жить с женщиной, которая тебя не любит, вероятно, ничуть не радостнее, чем с женщиной, которую ты не любишь.
1: Если тебе так трудно, то почему же ты не ушел? Почему не постарался забыть? Значит, все-таки ты чего-то ждал. Значит, все-таки ты на что-то надеялся.
3: Всякому, кто любит, свойственно надеяться на чудо. Но чудо не произошло. Ты просто устала. Это пройдет.
1: Ты прав. Всякому, кто любит, свойственно надеяться на чудо. Ой, Господи, да чего же я иногда становлюсь эгоистичной? Простил.
3: Простил. На правах дружбы я разрешаю тебе эгоизм. Ведь все влюбленные эгоисты.
1: Слушай, ты опять, да? Ну зачем ты хочешь меня убедить в том, чего нет? Жаль, что ты не видел, как я его отделала на прощание. Он будет обегать меня за версту.
3: А если он все-таки появится?
1: Выгоню. Ну кто там?
5: Майор пришел.
1: Вот уж не кстати. Я тебе говорила, Одноруков.
5: Одноруков. Одноруков, ты еще из городу не ворочался. Незнакомый какой-то.
1: Незнакомый?
5: А может, и видела где.
1: Ну, майор, да?
5: А может, и не майор. Морской.
1: Левин, милый, это он. Но меня нет дома, слышишь?
5: Вот еще. Говорила бы раньше.
1: Все равно не пускай.
5: Еще чего не пускай. Да такой мужчина, он меня пальцем ткнет, от,
1: иди,
5: меня,
1: иди.
5: От меня мокрое место.
1: Не разговаривай, иди.
3: Да, я думаю, мне лучше уйти.
1: Если ты мне хоть немножко друг, ты никуда не уйдешь и поможешь мне от него избавиться.
3: Каким образом?
1: Ну неужели я должна тебя, подполковника, учить, как защитить женщину?
3: Ну хорошо, хорошо, успокойся.
6: Нету, да?
5: Фу. Ну вот, говорила я.
6: Мне надо с вами говорить.
3: Товарищ капитан третьего ранга, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы находитесь в присутствии подполковника.
6: Разрешите обратиться к капитану Лебедевой, товарищ подполковник?
3: Нет, не разрешу. Уходя, прикройте, пожалуйста, как следует дверь. Очень сквозит.
5: Пожалуйте.
6: Ух ты, вредная бабка. Ну подожди, ой, я Господи, с тобой подумал.
1: Левин, ты прелесть.
3: Ты заставляешь меня делать глупости.
1: Ничего. Как ты думаешь, он ушел?
3: Сомнительно.
1: Господи.
3: Он еще здесь, это несомненно.
5: Вот, говорила я.
1: Что? Что ты говорила? Что случилось?
5: Что? Майор поранился. Перевязывай теперь.
1: Ничего не понимаю. Как поранился?
5: Ну, милый, это сумасшедший какой-то. Выскочил, сел на стол и сидит. Я говорю, уходи. Здесь прием на покой, ожиданий нету. Вдруг он кулачищем по столу как треснет стекло от зеркальной вдрызг. Ну и руку себе раскровянил.
1: Идиот, вот идиот. Если подхватит инфекцию.
5: Идиот, ненормальный идиот. Я тебе давно говорила.
3: Да, пожалуй, мне действительно лучше уйти.
1: Ну идите сюда скорее.
6: Осторожно, часы раздавите.
1: Ну-с, что это за дикие фокусы? Отвечайте. Он еще смеется.
6: Так может, все-таки поговорим?
1: Не желаю я с вами разговаривать.
6: Как хотите, я один говорить.
1: А я не стану слушать. Идите сюда. Снимите часы. Засучите рукав. Ну, держите руку над тазом. Пониже, пониже.
6: О, вот горячо, так. Горячо, что вы делаете?
1: Ничего, ничего, потерпите. Здесь больно?
2: Нет.
1: Здесь?
2: Нет.
1: Нет?
2: И здесь нет.
1: Ну, кажется, все благополучно. Осколков нет. И нечего улыбаться. Ведет себя отвратительно. За такие глупости в военное время по головке не гладят. В 41-м году у нас в морской пехоте на моих глазах расстреляли перед строем одного такого умника. Уверяю вас, о нем никто не пожалел.
2: Еще скажите, ваша кровь принадлежит народу.
1: И скажу, кстати, совсем не глупые мысли.
2: Всякая умная мысль, Варвара Михайловна, хороша на своем месте. Я за свою родину пролил крови без малого ведра полтора. Если довелось пролить 10 грамм по собственной дурости, давайте как-нибудь без нравоучений.
1: Вы зачем сюда явились, голубчик? Грубить, да? Держите руку вот так, чтобы мне видно было.
2: О.
1: Что такое? Разве больно?
2: Ну, еще бы не больно.
1: Очень рада, очень хорошо, что больно. Подождите, сейчас я еще йодом залью.
2: Щипать будет.
1: Обязательно будет.
2: За что вы на меня так сердитесь?
1: Я совсем не сержусь на вас.
2: Нет, сердитесь, только я не пойму, за что. Ох.
1: Щиплет?
2: Нет.
1: Удивительно, должно щипать.
2: Скажите, пожалуйста.
1: Молчите, вы не мешайте мне работать. И не трогайте ранку грязными пальцами. Сейчас я вас забинтую.
2: Скажите, почему вы так ко мне переменились?
1: Я? Нисколько. Сергей Романович, вы недавно хорошую фразу сказали. Люблю, чтобы все было первый сорт. Вот и у меня такой же характер. В жизни не хотела ничего чужого, ничего лишнего. А хорошего хочу. Красоты хочу. И любви хочу настоящей. Сейчас у меня есть работа, которую я обожаю. Хотя она выматывает у меня все силы. Есть несколько друзей, я спокойна и почти счастлива. И когда в мою жизнь вторгается что-то третисортное, ненастоящее, я защищаюсь. Я не мирюсь на малом, Сергей Романович, и никогда не помирюсь. Я хирург не только по профессии, но и по убеждению. Если вижу, что гнило, режу.
2: Понимаю.
1: Ничего вы не понимаете. Давайте, забинтую вам руку.
2: Нет, это вы хорошо сказали, очень хорошо. Так напрасно вы думаете, что я вас не понимаю. Я и гвардейцам своим про то же толкую. Эх, Варвара Михайловна, вот есть у меня мечта одна. Так вы не смейтесь,
1: пожалуйста.
2: Постараюсь. Да, пожалуйста. Вот кончим войну, сыграем победу, демобилизуюсь. И буду проситься на работу в район. Самый захудалый выберу. Такой, чтобы на всю область срамота. Но условия. Ребят своих человек 5 беру. Ну уж пусть трудящиеся окажут нам доверие. А вот месяцев через 8 или для верности через годик приезжайте, посмотрите.
1: На что?
2: На гвардейский район, на меньшее не помирюсь.
1: Ужасный вы все-таки ребенок. А разве бывает гвардейский район?
2: Нет, так будет, а чего спорить? А вы приезжайте и увидите. Как въедете по дороге, узнаете. Вымощу так, только газуй. В земле обязательно покопаюсь, может, там какие залежи открою. А уж порядок наведу, Варвара Михайловна, как у себя на дивизионе. Ни баловства, ни воровства. И вообще, выходите за меня замуж.
1: Что?
2: То, что слышите. А насчет работы не беспокойтесь. Я вам больницу выстрою, командуйте.
1: Шутите, надеюсь?
2: Зачем шутить, Варвара Михайловна? Если я что сказал, своих слов не прячусь. Идет?
1: Не болтайте вздор, держите руку как следует.
2: Так вы же сами говорите, настоящего хочу. А чего вам лучше? А шутить у меня немало охоты нет, Варвара Михайловна. Потому что женатый человек, он уже не свободный. А я за свою свободу во как держусь.
1: О, великолепно. Командир принял решение, а меня уже не спрашивают. А почему вы так уверены, что мне нужна ваша свобода, за которой вы во как держитесь? Нет, дорогой Сергей Романович, замуж я за вас не пойду.
2: Пойдете?
1: Нет, знаете, послушайте.
2: Нет, пойдете. Я вам говорю, пойдете. Я вот голову себе сломаю, а будет по-моему. Никуда вы от меня не денетесь.
1: Ну, знаете, хватит. Вот, сыта по горло. Нянька, тетя Тася!
2: Что, прикажете метлой гнать?
1: Нет, зачем же? Просто разговор перестал быть занимательным. Тетя Тася, вот, проводи товарища. Я буду в рентгеновском кабинете. Если вернется майор Одноруков, постучи ко мне.
0: Ну, зачем стекло разбил? Хорошо это. Стекло казенное, денег стоит.
2: Ой, ну не вяжись ты, старая. Тоже мне денег стоит. На вот, на, бери, хватит, что ли?
0: Ел, размахнулся. Да на кой же такую прорву-то? Да и не мне это надо, а майору под квитанцию, товарищу Однорукову.
2: И тут Однорукова.
0: На, вот тебе.
2: Но по пятам ходит.
7: Варвара Михайловна, нет?
0: Ой, а она вышла.
7: Спасибо.
2: Некрасиво, товарищ подполковник.
7: Некрасиво? А точнее, что именно?
0: Ну, да долго я кол тебя дежурить-то буду.
2: Ой, ну и вредная ж ты, нянька. Ну иди,
0: ну,
2: иди,
0: вот,
2: ну иди.
0: Только мне и дел, сколько у тебя торчать, как же. Ой, других делов нет.
2: Не по-хорошему вы со мной обошлись. Конечно, вы по званию старше, и никто ваших законных прав не отбирает. Но вот в личном вопросе я свое старшинство всегда в карман спрячу. Перед женщиной мы все равны. Нехорошо. Я ведь тоже не мальчишка. Вот ордена. Заслужите-ка.
7: Я готов признать, что вел себя неудачно. Действительно, есть случаи, когда не следует считаться званиями. Только если уж хотите быть до конца справедливым, согласитесь, орденами тоже. Кстати, орденов у меня не меньше. Разница лишь в том, что вы получили свои в 4 года, а я за 27.
2: А чего же вы не носите?
7: Разные профессии, разные традиции. На вашем дивизионе есть обычай идти в бой обязательно в парадном кителе и при всех орденах. Прекрасный обычай. А когда получает орден разведчик, об этом не всегда бывает в газетах.
2: Прошу прощения.
7: И вас прошу извинить меня. Вообще нам пора покончить с недоразумением. Вам угодно видеть во мне соперника? К моему глубочайшему сожалению, дело обстоит не так. Я не обязан посвящать вас в свои отношения с Варварой Михайловной, но считаю не лишним, чтобы вы знали о нашей давней и прочной дружбе. Если вы любите Варвару Михайловну, я даже если бы хотел, не могу вам в этом помешать. Но всякий человек, который попытался бы причинить ей незаслуженную боль или отнестись без должного уважения, немедленно наживает во мне злейшего врага.
2: А зачем это вы мне все говорите?
7: Значит, есть основания.
2: Что? Да когда же я хоть единым словом?
7: Достаточно одной буквы, и вы все поймете.
2: Говорите.
7: Аз.
2: Аз? В каком смысле?
7: В смысле, предусмотренном сводом сигналов. Аз – отрицание. Отпор, отказ. Я вижу, вы вспомнили.
2: Вы слышали?
7: Да.
2: Она знает?
7: Конечно.
2: Откуда?
7: Я ей сказал.
2: Так. И промолчала.
7: Я просил ее не говорить.
2: А теперь решили сами сказать?
7: Мне подумалось, что лучше, если вы будете знать.
2: Для кого лучше?
7: Для вас.
2: Ой, несчастье-то, а? Но ведь сорвется такая глупость с языка. И ходи замаранный. Ну что я ей могу объяснить, когда себе-то объяснить не могу? Ну зачем сказал? Зачем?
7: Именно. Самый существенный вопрос. Зачем? Зачем вам, взрослому человеку, заслуженному бойцу, было унижать себя перед мальчишкой, которого вы обязаны воспитывать? В эту минуту он был сильнее вас. Он диктовал, а вы подчинились.
2: Нет, не простит. Не простит, и права будет.
7: Не отчаивайтесь. Случай сам по себе пустяковый, но подумать стоит. Теперь скажите, разве ваш дивизион не назначен в операцию? По моим сведениям, выход кораблей назначен на 1:00.
2: Точно. Я успею. У меня все рассчитано, катер дожидается. 3 часа ходу, в 00:00 буду на корабле.
7: Тогда вам пора.
8: Сергей, время!
2: Да-да, иду, Максим, иду. Спасибо, товарищ подполковник. Варваре Михайловне привет передайте. Скажите, что прощения у нее не прошу. Сам себя не прощаю. Ну, живы будем, еще встретимся. С вами тоже.
7: Вероятно, не позже, чем завтра.
2: А, да. Ну, будьте здоровы. Ай, смотрю я на вас и думаю, прекрасной души человек. Либо уж до того хитер. Вы извините за такую откровенность.
7: В самом деле? Так вот. До той поры, пока вы не решите для себя окончательно эту дилемму, Я ничего не буду иметь против, если вы будете со мной менее откровенны.
2: Разрешите идти, товарищ подполковник.
7: Да, пожалуйста. Желаю успеха.

0: Он давно ушел?
1: Только что.
0: Слава Богу. Вы говорили о чем-нибудь?
1: Так, немножко.
0: Интересно, о чем это вы могли разговаривать?
1: О разных разностях. Больше о службе.
0: Ах, о службе.
1: Да. Выясняли некоторые тонкости субординации. Ты знаешь, он настоящий парень.
0: Перестань, пожалуйста.
1: Ты очень милая, Варька. Только очень бестолковая.
0: Слушай, ты уже забыл, да?
1: Нет, не забыл. Он еще не умеет управлять собой. Катером управлять легче. Но это тоже придет. У него хорошая голова.
0: Которая начинает кружиться.
1: Он переживает опасный период. Если не остановится, то далеко пойдет. Остановится, я ему не завидую.
0: Ой, он меня вывел из терпения, и опять с ним была очень резка.
1: Напрасно. Для того, чтобы повидать тебя 15 минут, человек 40 миль гнал катер в свежую погоду. Сегодня в ночь он идет высаживать десант. Первый бросок. Из таких операций не всегда возвращаются.
0: Ну, я не знала.
1: Впрочем, тебе видней. Может быть, ты и была права.
0: Да, конечно, я вела себя нелепо. Ну, удивительно, до чего я бываю иногда груба и зла? И зачем? Вот теперь он ушел. Представляю, в каком состоянии.
1: Смотри, он забыл часы. Может быть, он еще вернется?
0: Нет уж, он теперь не вернется. Я постаралась. И потом он, наверное, и спешит. Станет он опаздывать на корабль. Он этого не сделает даже из-за меня. Санечка, ну скажи мне как друг, ну почему я такая дрянь, а? Что? Что случилось, нянька?
2: Ваня! Ну вот, говорила я.
0: Что? Что ты говорила?
2: Что? Майор-то твой.
0: Что случилось, ну?
2: Что? Максимушку украл.
0: Да что ты за вздор болтаешь? Как украл?
2: Да вот так вот увез. Посадил наперед себя на этот, на самокат. Да как час идет, вот теперь тебе будет.
0: Вот негодяй,
2: да.
0: Вот негодяй.
2: Теперь уж, небось, не догонишь.
0: Ну, какой негодяй, ты подумай. Он, значит, приезжал за ним, слышишь, Левин? За ним. А я думала, он негодяй.
2: Вот теперь тебе будет от товарища майора, от Дорукова. А, где-то, а Максимушка-то, а? Вот разбойник. Вот тебе и красотки, хабаре.
1: Молодец.
0: Левин, дай мне твой вилис.
1: Варвара, покорись. Ты пойми, его и след простыл.
0: Ну а что же делать?
1: Трезво оценивать факты. Птичка улетела. Должен тебе сознаться, что когда твой пациент только заглянул сюда, я уже по его носу увидел, что он не сегодня, завтра обязательно удерет.
0: Почему же ты молчал?
1: А у меня не было юридических доказательств.
0: Все вы заодно. Юридических доказательств. Ну, Бакланов... Ну, просто ненавижу. Пусть только попробует показаться мне на глаза. И не смей при мне произносить это имя, слышишь?
1: Слушаюсь.
2: Ну вот, майор вернулся.
0: Вернулся? Ага, ну-ка зови его. Ну-ка давай его сюда, сейчас же.
2: О, давай. Сейчас зайдет. Да ты думаешь, это тот... Наш вернулся, Одноруков сейчас зайдет.
0: Ой, будь ты проклят, этот Одноруков!

0: Послеполуденное солнце ярко освещает временный командный пункт Бакланова на острове через 12 часов после высадки десанта. Недавно здесь шел бой. Командный пункт состоит из обычной палатки и деревянной площадки для сигнальщика, где мягко фехтует флажками юнга Володя Быстров.
1: На пороге палатки расположились Столяров и Волчок. Оба пишут, положив на колени планшетки. Неподалеку сидит глубоко задумавшийся Бакланов.
2: Отгремели пушки, заскрипели перья.
3: Да уж это как водится.
2: Пошла писанина.
3: Георгий Иванович, проверь, пожалуйста, высадку мы начали в 4.52?
4: Если вы не против точности, в 4.57.
2: Ага. Егор, ты с какого года женатый?
4: С 38-го.
2: Ух ты, давно уж.
4: Да еще до свадьбы года два вокруг да около ходил.
2: Ну, два года?
4: Два года.
2: Два года?
4: Два года.
2: О чем же вы промежду собой толковали?
4: Ты лучше спроси, о чем мы не толковали.
2: Стихи, наверное, читал.
4: Даже писать пробовал.
2: Ну, и как?
4: Ну, для печати не подошли. Жене нравится.
2: Покажешь, Егор, да?
3: Ну. Минуточку, минуточку. Ну. Как лучше сказать, а? Прямым попаданием снаряда или в результате прямого попадания?
2: Один черт, так и этак пробойно.
4: Вот Веревкин надо отметить, отлично действовал.
2: Пиши, как знаешь. Видеть я его не могу.
3: Почему?
2: А так. Большую промашку я из-за него в жизни сделал.
3: А что такое?
2: Петуха пустил и всю песню испортил.
4: Туманно.
2: А тебе все на свете ясно, да?
3: Смотри, задумался комдив.
2: А я что ж, по-вашему, не задумываясь живу?
4: Не пойму, что ты на людей кидаешься? Чем ты недоволен?
2: Собой. Можешь ты это понять? Собой. Что, удивительно, да?
4: 202 приехал. Пошли, Максим, на корабли.
3: Пошли, Егор.
4: Пошли.
5: Здравствуй.
6: Здравствуй.
5: Здравствуй.
6: Раненых доставили?
7: Каких раненых, товарищ начальник?
6: На отправку в госпиталь. Не доставили? Ну, все. Кончилось мое долготерпение. Пусть эта баба прощается с погонами, не пощажу.
7: Какая баба, товарищ начальник?
6: Да твой друг сердечный, Одноруков. О. Индюк, чтоб его черти съели. А ты чего перепугался?
7: Я нет, я ничего.
6: Что, ничего, что? Побледнел даже.
7: Ну?
6: Как появится, гони его ко мне на расправу.
7: С удовольствием.
6: А раненых срочно грузи на свою посуду.
7: Как, товарищ капитан?
6: Молчи, так ведь было... знаю, а, ты ну... слушай, что тебе говорят. На один корабль погрузишь, другие держи в готовности. Собери-ка пока командиров.
7: Есть.
8: Юнга Быстров!
9: Есть, Юнга Быстров!
8: Пиши на корабли всем командирам срочно явиться к комдиву.
9: Есть всем командирам срочно явиться к комдиву.
2: А у меня для тебя новость.
7: Хорошая.
2: Зависит от взгляда. Умному радость, дурню слезы.
7: Так, а кто же я, по-вашему?
2: А вот сейчас видеть будем. Сдавай Столярову дивизион, учиться поедешь.
7: Что так вдруг?
2: Вот именно, что не вдруг.
7: Не поеду.
2: Это еще почему?
7: Не поеду и все. Поздновато мне за парту садиться, четвертый десяток живу.
2: А я шестой, учусь однако. Эшь ты, поздновато. Что ж ты, когда звание получал, не спорил, не говорил, что рановато. Это тебе аванс выдан, проживешь, чем жить будешь. Рассказать? Сперва хвастаться начнешь, потом врать, потом загрустишь и попивать станешь, потом виноватых искать, всех переберешь, а про себя забудешь, потом жаловаться, измечал где народ, в наше время лучше было, Наше время, ваше время, видал я таких, картина знакомая.
10: И довоевать не даете. Я 4 года по минам хожу. На мне места живого нет. Я дня лишнего в госпитале не лежал. Часа на берегу не был. На мне живого места нет. А теперь победа близко в тыл. Несправедливо.
2: Ничего, ничего, ничего. Видишь море?
10: Вижу.
2: Благодать, а? Не шелохнется это на поверхности, а загляни-ка поглубже. Смерть сторожит. Лежит и такая зараза на донышке, обросла для приличия всякой ракушкой и ждет своего часа. 19 раз она тебя не тронет, а на 20-й, ежели ты вовремя ее с пути не уберешь, она тебе такое поднесет, что небу жарко будет. Эта пакость никаких капитуляций не признает и мирных договоров не читает. Теперь посчитай, сколько ее этой пакости еще на свете осталось. Не опоздаешь.
10: Все это правильно, крестный, только я после войны служить не буду.
2: Это ты сам придумал или помогал кто?
10: Сам.
2: Оно и видно. Да кто ж тебя отпустит?
10: Отпустят. В случае чего на комиссию. Худо, бедно, 6 ранений.
2: Ах, такой разговор. Раны начал считать. А ты мои посчитай. Ну, раз так, уходи. Уходи, хоть в трубочистый, и знать тебе не желаю. Был у тебя крестный, хотел старый пень из тебя большого человека сделать. Так забудь, что был, и дорогу ко мне забудь.
10: Зря вы на меня кидаетесь, Василий Васильевич. Добро б я отдыхать собрался. А я дело по себе ищу. У меня планы.
2: Да знаю я твои планы. Что ж ты думаешь, что в гражданке все дуреют тебя? Ждут, не дождутся, чтоб ты, как Магомед, им свой закон установил. Да ты кто? Агроном, инженер? Без науки и там пропадешь. А ты моряк, дура. Прирожденный моряк. Противно мне это тебе сейчас говорить. Но долг велит за то, что у тебя талант. К морю талант. Ну, ладно, уходи, брось дивизион, брось товарищей. Друзья пусть ходят по минам, после войны на это много орденов не выслужишь.
10: Ох, не понимаете вы меня.
2: Понимаю, сам себя пойми.
9: Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться к капитану 3-го ранга.
2: Знаем, приказание выполнено. Как тебя зовут, молодец?
9: Юнга Быстров, товарищ капитан первого ранга.
2: Учиться хочешь, Быстров?
9: Что? Ой! Так точно, товарищ капитан первого ранга!
2: А зачем тебе учиться?
9: А как же без учения-то? Человек родиться только жрать умеет, больше ничего. Ходить и то учит.
2: Что, слыхал, а?
10: А ты что же ты сам выдумал?
11: Нет, не я. Старшина.
2: Это какой старшина?
10: Маликов.
2: Маликов? Ох ты, из памяти вон. Присылай его за орденом, наградили.
10: Поздно уж. Брось, брат.
2: Убит?
10: Погиб. Геройской смертью.
2: Вечная ему память.
10: Иди, Володя, иди.
2: Ругал я тебя. А теперь понимаю. Эх, словно сердце твое чуяло. Едет кто-то. Ладно, вот тебе мое последнее слово. Думай. Надумаешь, скажешь, насильно держать не буду.
12: Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться.
2: Где раненая Варвара Михайловна?
12: Привезла. Товарищ начальник, прикажите, чтобы от меня убрали однорукого, иначе я не отвечаю за последствия.
2: Что? Опять отличился?
12: Да. Прихожу на эвакопункт, машины стоят, раненые ждут. А товарищ однорукого изволит составлять какие-то списки. На час задержал отправку. Поражаясь, как никто его не пристрелил.
2: Где он? Здесь?
12: Нет. Я приказала санитарам немедленно поднять всех раненых на машины и скомандовала старт. А его бросила там.
2: Молодец.
6: Об отправке договаривайтесь с Баклановым. Ему даны указания. Я на корабли.
7: Провожу, товарищ капитан первого ранга.
2: Сон, сон. Еще ноги держат.
7: Сейчас здесь будет командир ТСЧ 106, лейтенант Веревкин. Пойдете с ним.
12: Отлично, благодарю.
7: Подождите.
12: Я вас слушаю.
7: Ну что ж, и разговаривать со мной не хотите?
12: Наоборот, я хотела сказать, я еще вчера поняла, что должна просить у вас извинения. Я грубо говорила с вами, извините.
7: Не за что.
12: Я не сделала этого сразу, потому что, ну, в общем, от неожиданности. Да, чтобы не забыть, вот возьмите ваши часы.
7: Спасибо. Идут.
12: Да, я их завела и поставила по своим.
7: Почему вы мне не сказали, что идете в операцию?
12: Это выяснилось позднее. А вы знали, что уходите, и не сказали.
7: Ну, такое правило.
12: Ну, прощайте.
7: Подождите.
12: Я вас слушаю.
7: Зачем вы так?
12: Как? Ну, уж кажется, так кратко, а так кратко.
7: А, вот именно. Лучше бы вы меня обругали или ударили.
12: Зачем?
7: Ах, вы не удостаиваете.
12: Слушайте, Бакланов, мне сказали, что вы без всякого повода с моей стороны говорили обо мне грубо и неуважительно. Неважно, откуда я это знаю. Для меня это было... В общем, мне хочется знать, что это неправда. Ну, скажите, я вам поверю.
7: Поверите?
12: Поверю.
7: Здорово. Стал быть, отопрусь и чист. А подполковника куда мы денем? На поверку-то выходит подлец. Задешево вы своих друзей продаете, Варвара Михайловна.
12: Но он мог ошибиться.
7: Ну, кого вы обмануть хотите? Мог, да ведь не ошибся. Нет, Варвара Михайловна, плюньте мне в глаза, если я против него хоть слово худое скажу. Мне он не сват, не брат, но валить с больной головы на здоровую, такого обычая у меня нет.
12: Простите меня.
7: Да и не будь его, все равно не стал бы обманывать. Ну, поверите вы, объявите мне полное прощение, все едино. Ведь мне-то покоя не будет, ведь от себя-то правды не скрою.
12: Сергей Романович.
7: Нет, вы выслушайте меня, Варвара Михайловна. Мне эта моя брехня дорого далась. Из-за нее я вас потерял. Да и вообще все это неспроста. Сигнал, звоночек. Помните, я там перед вами хвост веером распускал. Дескать, я все могу, бью в цель без промаха. А вот, оказывается, не все. Простого-то я и не сумел. Доверие ваше сберечь. Да нет, я оправдываться не стану. Сдаюсь. Я только... Об одном прошу, не гоните, но поверьте вы мне еще самую малость, а о любви вы от меня больше никогда не услышите.
12: Знаете, я только теперь начинаю верить, что вы все можете, даже самое трудное. Как жаль, что я больше ничего не услышу от вас о любви. Впрочем, вы никогда о любви не говорили. Хотя вчера сделали формальное предложение руки и сердца.
7: Ой, ну простите вы меня. Вчера это для меня все так просто было, а сегодня я даже подумать об этом не смею. Да подай вы мне сейчас хоть самую малую надежду. Я бы вас годы ждал и тем счастлив был. А только зачем я вам? Вы женщина балованная, питерская. А мне уж, видно, на роду написано «До самой смерти море пахать».
12: Вы остаетесь на флоте?
7: Да вот решил не оставаться, да, видно, не крепко решил. С крестным поругался, а сам чувствую, не уйду. Сроднился, привык. Да нет, просто я здесь нужней. Варвара Михайловна...
12: Не спрашивайте меня ни о чем. Я все равно вам ничего не отвечу. Но ни время, ни место. Я так устала. Я ведь почти совсем не спала. Вот могу заснуть, как ты. Как вы тогда. Фу, какой вздор, я говорю. Все гораздо проще. Я тебя люблю. А когда высплюсь, то обязательно все скажу наоборот. А ты не верь. Это я тоже зря сказала. Но мне так лень притворяться. И не будем сейчас... Ни о чем говорить.
13: Товарищ Бакланов!
12: Левин.
13: Товарищ Бакланов!
12: Ну да, Левин.
7: Да.
14: Здравствуйте, товарищ Бакланов.
7: Здравствуйте. Я вам нужен, товарищ подполковник?
14: Очень. Говорят, от вас пойдет оказия, а мне необходимо переправить в штаб эсэсовского генерала. Могу отдать только в надежные руки. Возьмете?
15: Пожалуйста. Вы Веревкина знаете?
14: Как же знаю.
15: Да-да, вы знаете. Так вот, он пойдет на базу, и вот Варвара Михайловна с ним. А вы остаетесь?
14: Пока да.
15: Так милости прошу ко мне в палатку. Может, закусить что-нибудь? А?
14: Не откажусь. Товарищ капитан третьего ранга, разрешите обратиться к капитану Лебедевой?
15: Пожалуйста, заходите, жду.
14: Здравствуй, Варя.
16: Здравствуй, милый.
14: Ты мне очень нужна, понимаешь? Мои разведчики задержали в лесу очень странного человека. Утверждает, что он заместитель начальника госпиталя, а по документам работник газеты. Обнаружены при нем списки военнослужащих непонятного назначения. Ни на врача, ни на журналиста не похож. Ведет себя нелепо, явно притворяется дураком. Что ты смеешься?
16: Да не притворяется, Господи. Это же Одноруков. Я тебе говорила. Умоляю, скажи, чтобы его отпустили. У меня будут неприятности, Левин.
14: Ну, теперь слушай дальше. Взят Штетин.
16: Что ты говоришь?
14: Да, приказа еще нет. Вероятно, будет сегодня. Завтра я туда лечу.
16: Так скоро? Даже не знаю, что мне делать. Радоваться ли Штетину или огорчаться тому, что ты опять исчезаешь? Но ты, кажется, рад.
14: Еще бы. Я знаю в Штетине каждую улицу, но всегда ходил по нему как тень, оглядываясь на каждом перекрестке. А теперь я пройду по Принц-Регентенштрассе в военной форме и при всех орденах. Ну-ка, покажись. Да, кажется, я все понял.
16: Как всегда. Мне даже стыдно, что я так откровенно счастлив. И стыдно перед тобой.
14: За что?
16: Уж я знаю, за что. Простил?
14: Простил. А за что все-таки?
16: Потом как-нибудь скажу. Ты скоро вернешься?
14: Не знаю.
16: Начинается. Всегда не знаю. И вообще я не могу понять, ты грустный или веселый?
14: А я и грустный, и веселый. Вон идут Василий Васильевич и командиры кораблей.
2: Растолкуй своим орлам, осторожнее на минных полях. Немцы не обрадуйте.
15: Я сам поведу.
2: Но это мы еще посмотрим. Разговор наш не окончен.
17: Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться к командиру дивизиона.
2: Пожалуйста.
17: Товарищ капитан третьего ранга, командиры кораблей по вашему приказанию прибыли.
15: Слушайте меня, гвардейцы. Объясняю задачу. 102-му, 105-му, 108-му, 119-му приказываю.
9: Товарищ командир.
15: Приказываю. Выйти на траверс маяка и навязать бой кораблям противника, обеспечивающим эвакуацию островов. Сигнал ракета. Вопросы есть?
2: Никак нет, товарищ командир. Все ясно.
9: Товарищ командир, а как же я?
7: А вы примите на борт раненых и потихоньку своим ходом чапайте до базы. С вами пойдет капитан Лебедев.
9: А я полагал...
7: А вы полагали, что я вас с пробоиной в самое пекло пошлю? Марш домой зализывать раны. А действовал отлично. Спасибо.
9: Я думал, вы на меня сердитесь.
7: Было. Не на вас, на себя.
9: Правда.
7: А когда я вам неправду говорю... Впрочем, был один случай, соврал. Догадываетесь?
9: Кажется.
18: Ой, Ильюша, бедный, кемел души моей, не берут на войну. Ас получил, а все твой зэкс.
9: Уйди, Гурген, убью.
19: Товарищ гвардии капитан третьего ранга, решите обратиться.
7: Обращайтесь, Юнга Быстров.
19: Можно мне тоже идти?
7: Куда?
19: С гвардией лейтенантом Колодубом.
7: А очень хочется.
19: Очень.
7: Ну что ж с тобой делать? Иди.
19: Спасибо.
15: Товарищ капитан первого ранга, разрешите с дивизионом в бою попрощаться.
2: Учиться решил. Ну что ж с тобой делать? Иди. Товарищи, взят Штетин. Победа близка. Пусть же враг почувствует сокрушающую силу гвардейского удара. Счастливо, гвардейцы.
7: По кораблям. До скорого. Товарищ подполковник, спасибо.
14: Счастливо. Желаю успеха.
10: До свидания, Варвара Михайловна.
16: Сергей Романович, милый, до свидания. До скорого. Давайте я вас поцелую. Вот так. Ну, теперь идите.
20: Ершова, возьмите флажки и пишите на корабли. Взят Штетин, счастливого плавания.
16: Есть.
2: Люблю. Все про них знаю, и хорошее, и худое. Ни на кого не променяю. Сейчас им цены нет, а ведь у них еще все впереди.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели.
1: Сегодня в нашей передаче музыкально-поэтическая композиция по песням и стихам советских композиторов и поэтов, которую мы назвали «Здравствуй, армия, юность моя».
0: В радиогостиной «Доброго вечера» сегодня, в этот праздничный для нас день, собрались ветераны нашей армии, ветераны Великой Отечественной войны и мастера искусств нашей страны.
1: Приглашаем вас принять участие в этой встрече, где прозвучат песни, которые написаны уже в наше время, и те, что стали данью памяти тем великим годам.
0: Вы услышите музыку Глинки и Чайковского, русские народные песни. Послушать эту передачу приглашают вас, друзья, народные артисты РСФСР Людмила Целиковская,
1: Вячеслав Шалевич и артист «Авангард» Леонтьев.
0: Итак, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую композицию «Здравствуй, армия, юность моя».

0: крытый верх у полуторки этой. Над полуторкой вьется снежок, старой песенкой, в юности петой, юный голос мне сердце обжег. Я увидел в кабине солдата, в темном кузове спины солдат, и машина умчалась куда-то, обогнув переулком Арбат, поглотила полуторатонку быстротечной метели струя, но хотелось мне крикнуть вдогонку: «Здравствуй, армия, юность моя!» Срок прошел небольшой и немалый, с той поры, как вели мы бои. Посидели твои генералы, возмужали солдаты твои. И стоял я волнением объятый посредине февральского дня, словно юность промчалась куда-то и окликнула песни меня.
1: Письма нежные очень мне нужны, я их выучу наизусть. Через две зимы, через две весны от

летит на дачные перроны, стынет месяц, бледный, словно воск. У солдата белые погоны, не видать, какого рода войск. Но о всем величии зимней формы, на бескрайнем фоне синевы, он стоит у краешка платформы, видно, ждет кого-то из Москвы. Где она с серьезными глазами, та, которой месяц не видал? Может быть, какой-нибудь экзамен, может, просто поезд опоздал, может быть, сбиваясь от волнения, сдать скорей торопится зачет, а у парня время увольнения через четверть часа истечет. И когда огни домов померкнут пред огнями поезда того, он уйдет отсюда на поверку, рота дожидается его. В хороводе медленных снежинок кончится солдатский выходной, и под гром прикладов и ботинок сменится наряд у проходной.

рота шла по городу устала, пыль походов на плечи легла, но завел веселый запевала песню про геройские дела. И мгновенно рота подравнялась, а случилось это потому, что она невольно подчинялась молодому голосу тому. В нем гремели звонкие подковы, сталь сверкала в яростном бою. Обладатель голоса такого шел и пел, затерянный в строю. И девчонке смуглой, что уселась на ступеньках старого крыльца, вдруг необъяснимо захотелось увидать поющего бойца. И она с туманящимся взглядом поднялась, не видя ничего, и пошла с пехотной ротой рядом за звенящим голосом его.

как через болото или по песку, но прошла пехота первую тоску. И уже в охотку, тяжесть за плечом, в лютую погодку служба нипочем. Дом, как прежде, дорог, но уже и полк. Путь меж ними долог, но всесилен долг. Мне, как легким воздух, нужен этот ряд крепких и серьезных молодых ребят. Карандаш возьму я, остро очиню, песню строевую сам я сочиню. Не к февральской дате и не на заказ, просто о солдате я пишу сейчас. Просто мы с тобою с самых дней войны схожую судьбою объединены.

Ах, письма в тоненьких конвертах, летите вы быстрее ветра, на адрес части войсковой, на номер почты полевой. Ребята вам всегда так рады, им в службе непременно надо от мамы письма получать, на них исправно отвечать. Ах, письма от родных и милых, откуда у вас такая сила? России ласковые строки солдата берегут в дороге.

знаем, что каждому бойцу форма военная к лицу. Мы бережем покой страны.

нам никогда не надоест ждать нежных строчек от невест. А почему ответ простой, что не солдат, то холостой?

идем, как три богатыря и как кремлевские курсанты. Ведь нам, ребятам из десанта, планета вручена не зря. Не потому ли я одет в тельняшку, что нежней прибоя? Не потому ли мой берет, как будто небо голубое, как поле гимнастерки цвет? Такой всегда ее носили отважные отец и дед, что бились на полях России. Идем, как три богатыря и как кремлевские курсанты, ведь нам, ребятам из десанта, планета вручена не зря.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Мы с вами уже встречались.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
2: Физкульт!
3: Привет!
2: Привет!
3: Привет!
0: Приветствуем вас!
4: Участников состязаний мы приглашаем!
0: О, вы слышите, друзья? Нас приглашают!
1: Приглашают? А куда, простите?
5: Как куда? Наш веселый радиоспорткомплекс. Разрешите представиться, я его директор.
6: Вот так раз! Директор есть, а спорткомплекса еще нет. Я, например, никаких площадок не вижу. А право жаль. Я, знаете ли, чувствую в себе столько спортивного азарта, энтузиазма и нерастраченной энергии.
5: В самом деле? А почему бы вам в таком случае не попытаться сами им оборудовать площадки, а не ждать, пока их подготовят другие? А то ведь может случиться и так.
1: Всем двором вопрос решен. Значит, строим стадион. А Захар сказал друзьям: «Не могу помочь я вам. Вы не думайте, что лень, просто занят целый день». Стадион уже открыт, и Захар туда спешит. Только нас он не обманет, мы смеемся. «Погоди, всем известно, днем ты занят, лучше ночью приходи».
6: Ну что же, намек понят. Начнем строительство нашего радиоспорткомплекса.
5: Тем более, что для этого нам понадобится совсем немного. Наше воображение.
0: Представьте себе трибуны с болельщиками. Строгого судью с секундомером и свистком. Спортсменов, выходящих на старт под звуки марша. А из радиорубки слышны объявления.
7: Внимание, внимание! Объявляется шуточный забег наоборот. Приз – улыбка. Проигравших нет.
6: То есть как это наоборот?
5: А вот давайте подойдем к старту и узнаем его результаты.
6: К финишу, вы хотели сказать?
5: Да нет, я не ошибся. Именно к старту. Взгляните. Вернее, послушайте. Кто сегодня самый прыткий? Соревнуются улитки. На лужайках у реки мчатся наперегонки. Мимо камешков, травинок, мимо веточек, ложбинок. Вот уже вошел в вираж самый быстрый экипаж. Ай да скорость, высший класс, 8 сантиметров в час. Да, не очень-то легко мчаться с домом-рюкзаком. Но на гонку глядя эту, вам признаюсь по секрету, чемпионом станет тот, кто последний приползет. Почему? А очень просто. Это ж матч по тихоходству.
8: Еле тащится улитка, а зайчишка мчится прытко.

0: Товарищ директор,
1: Да-да.
0: Пожалуйста, немедленно примите меры.
1: Да в чем же дело?
0: Ну, нужно срочно расширить трибуны для болельщиков нашего радиостадиона. Вы послушайте сами. Вы, наверное, забыли, что стадион должен вмещать как можно больше людей, чтобы они не только занимались спортом и набирали здоровье, но и болели.
2: Ах, да, верно. И с болезнью этой бороться не стоит.
0: Конечно. Я думаю, что нужно бороться за нее и тем, кто болеет.
3: И тем, за кого болеет. Мне позвонил друг.
4: Что собираешься делать?
3: Ложусь смотреть футбол.
4: А у меня другое предложение. Поедем на стадион.
3: А что это такое?
4: Ну, место, где футбол снимают.
3: А разве на щепки пускают для посторонних?
4: Ну, конечно. Ты ведь иногда видишь кучки людей на трибунах. Это зрители. Они специально купили билеты, чтобы посмотреть игру. Ты знаешь, говорят, будто личное присутствие совсем другое дело, но и ощущение. Ты дышишь одним воздухом с игроками.
3: А в пижаме туда пускают?
4: Ну, слушай, это неприлично. В театр ты ведь наряжаешься, а футбол тоже общественное зрелище.
3: Мы встретились у входа в метро. И пошли на стадион. Конечно, я мог бы оставаться в пижаме, в шлепанцах, никто нас не видел. Зябкий ветерок гулял по пустым скамьям. Наконец, выбежали игроки, и игра началась. «Чего так мелко показывают?» — возмутился я. «Ни одного крупного плана».
4: «Но тебе никто ничего не показывает, ты сам смотришь».
3: Я стал шарить рукой под лавкой.
4: «Что ты там потерял?»
3: «Да ищу настройку цвета. Хочу сделать майки посочнее, поярче».
4: «Ты шутишь? Ну это же натура!»
3: Я мрачно посмотрел на поле. В это время сине-белый игрок обвел черно-белого и вяло затрусил к воротам. И тут с нами что-то стряслось. Неведомая сила подбросила нас со скамьи, и руки взметнулись к небу.
5: «Витя! Давай!»
3: Витя вздрогнул, его глаза зажглись бешеным азартным огнем. Он наддал и понесся к воротам противника. Его опекун тоже наддал. И вообще все на поле ожили, повеселели. А молодец Витя вихрем ворвался в штрафную и пушечным ударом всадил мяч в сетку ворот.
5: Гол!
3: Да. Есть все-таки какая-то магия в личном присутствии зрителя на стадионе. Честное слово, есть.

0: Ну, как у нас дела с местами для болельщиков, товарищ директор?
1: По-моему, идут на лад.
2: Так чудесно!
1: Но вот спортивные площадки меня беспокоят.
3: Да? А что такое? Нестандартные размеры полей? Или профиль виражей подкачал?
1: Нет, и с размерами все в полном порядке, и профили выдержаны точно. А вот покрытие. Зима в разгаре, а у нас в спорткомплексе ни одной снежинки.
2: Ну, в этом-то мы вам поможем.
3: Это мы живо исправим. Ну-ка.

на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый.

0: так, снежок отличный и морозец в самый раз. Спасибо вам за помощь. И прошу всех на нашу веселую лыжню и звонкий лед. Посмотрите, все кругом бодрит, все кругом отрезвляет. У каждого второго в руках лыжные палки, у каждого третьего на ногах коньки. И ничто уже их не заставит свернуть с этой скользкой дорожки.
1: И для моржей пробил час. Они чинно вылезают из окутанных паром проруби и обтираются мороженым. От одного взгляда на них можно заболеть ангиной, а им хоть бы хны.
2: Начинающие фигуристы выписывают коньками свои первые восьмерки, а те, что с высшим образованием, уже умеют выписывать уравнения ортогональной регрессии.
3: Новички движутся по льду осторожно. Время от времени они падают и лежат в растерянности, не зная, то ли лед прикладывать к синякам, то ли синяки прикладывать прямо к ледяному полю.
4: Кружатся в звонком вихре хоккеисты, посвистывают шайбы, и вновь выяснилось, что метко брошенная шайба не каждому спортсмену по зубам.
2: Взмыли в прозрачное морозное небо прыгуны с трамплина. Вот один из них, сделав три круга над восторженными болельщиками, приземлился за лесом. Большой мастер! И что удивительно, маленький экскаватор за каких-нибудь два часа откопал такого большого мастера.
0: Начинающие слаломисты подбирают наиболее удачную мазь к лыжам для стремительных спусков. Они не подозревают, что для этих целей мазь уже подобрана. И она называется мазью Вишневского.
4: Да, что верно, то верно, товарищ директор. Я вот, когда собираюсь новый вид спорта осваивать, сразу запасаюсь мазями и примочками. Новичку без этого никуда.
3: Ну, почему же? Иногда можно вполне обойтись и без них. В один из зимних дней мне довелось совершить драматический поступок, воспоминание о котором до сих пор холодит кровь в моих жилах. Я, собственно, говорю о том, как однажды поехал кататься на лыжах. Поначалу это дело казалось мне пустяковым. Ну, приезжаю я за город с друзьями, они берут лыжи, отходят с ними в сторонку и где-то там катаются. А я в это время встаю в очередь за горячими пышками, выпиваю 2-3 стакана горячего кофе с молоком, и на этом лыжная прогулка сама собой незаметно заканчивается. И все шло довольно мило, пока вдруг не выяснилось, что кто-то взял лыжный комплект и для меня. И тут я смолодушничал. Дал надеть себе на ноги жутко тяжелые ботинки, прикрепить меня к лыжам и сунуть мне в руки в качестве слабого утешения лыжные палки. Меня вывезли на какую-то сомнительную лыжню, и вся наша группа убежала по ней в сторону горизонта. Из их реплик я понял, что мои товарищи, которых ранее я ошибочно считал вполне нормальными людьми, решили обижать ближний лесок, покрыв при этом расстояние километров этак так 7-8. Мне до их возвращения они со смехом предложили покататься с горки. Действительно, недалеко от того места, где меня поставили и оставили, был овраг. Кое-как добравшись до него, я приступил к изучению обстановки. Рядом со мной уже стояло довольно много любителей кататься с горки, и все они тоже смотрели вниз на крутой спуск. Время от времени у кого-нибудь не выдерживали нервы, и он, сломя голову, кидался вниз, после чего, ставя лыжи параллельно, начинал долго и нудно взбираться снова наверх. Я решил как можно скорее отодвинуться от края этой головоломной пропасти, но, видимо, что-то не рассчитал, ибо ноги сами кинули меня в пропасть. Я закрыл глаза и помчался. Траектория моего спуска перечеркнула наискось лыжни еще 2 или 3 спусков, и по временам я слышал короткие крики лиц, которым перерезал дорогу к здоровью. Когда я, наконец, остановился, ко мне подъехала незнакомая лыжница и сказала, что у нее такое чувство, будто она родилась заново, и что теперь она у меня в неоплатном долгу за то, что я ее не шиб и не искалечил. На базу я вернулся буквально у нее на руках. Прощаясь со мной, она взяла у меня адрес и телефон и скоро приехала ко мне домой с цветами. Она стала моим настоящим другом. И теперь я не мыслю себе жизни без этого преданного сердца. И теперь, каждый раз вспоминая ту лыжную прогулку, у меня холодеет кровь в жилах. Ведь не встань я тогда на лыжи, наши судьбы так никогда бы и не пересеклись.

0: товарищ директор, мы опять к вам.
1: Всегда готов вам помочь. Опять не хватает мест для зрителей? Или нужно разбить новые площадки?
2: Нет, надо немедленно закрыть ваш так называемый медицинский центр.
1: Закрыть?
2: Да.
1: Помилуйте, а травмы, растяжения и прочее?
3: Их мы исключим. Не забывайте, наш спорткомплекс воображаемый. Кроме того, еще древние считали, спорт сам по себе лучший лекарь.
0: Как говорится, если ты со спортом дружен, бюллетень тебе не нужен.
3: И кровать тоже. А между прочим, в вашем медцентре человека в кровать уложили.
1: Ну, наверное, из-за плохой спортивной подготовки не справился с нагрузками.
0: Да как вам сказать, скорее уж причина совершенно противоположная.
1: Быть этого не может.
2: Ну да, это вы так считаете. А вот юмористы и сатирики придерживаются на этот счет несколько иного мнения.

0: каждое утро во время обхода он спорил до хрипоты с лечащим врачом.
1: Я совершенно здоров! Выписывайте меня на работу!
2: Вы не спорьте с врачами,
0: резонно отвечал лечащий.
2: Рановато еще думать о выписке, да и главный врач не велит.
1: Ничего не рановато! Не имеете права держать здорового человека в постели!
2: Больной, успокойтесь, вам вредно расстраиваться.
1: Ну сказано же, я здоров! Здоров!
2: Это вам только кажется.
1: Да ничего подобного! В конце концов, знаю я себя и ручаюсь за свое здоровье. Голова ясная, сердцебиение отличное, аппетит волчий, сон глубокий.
2: Вот, вот и хорошо. Тихо, тихо, пожалуйста, только. Значит, скоро встанете на ноги.
1: Да при чем тут ноги? Ноги, что у балетмейстера? Хотите убедиться? Станцую!
2: Пока лежите. Покой вам нужен, покой. Так кардиограмма велит.
1: Да что вы мне без конца кардиограммы в нос тычете? Здоров, значит, здоров!
0: Несколько дней продолжалась эта дуэль. В конце недели обходом руководил сам главврач.
3: Тихо, больной, ну не кипятитесь. Больница не место для здоровых. Коль вы здоровы, немедленно отпустим.
0: Он повернулся к лечащему врачу.
3: Ха, дайте-ка кардиограмму. Ну, прекрасно, все пределы в норме.
0: Через полчаса парень, словно птица на крыльях, выпорхнул на улицу, а лечащий врач, криво улыбнувшись, пробурчал.
2: С кем же я теперь буду вечернее дежурство коротать? Один единственный сносный шахматист был, и того выписали.

0: Товарищ директор, я уверен, что у вас наверняка есть секрет.
1: И не пытайтесь от нас его скрыть.
2: Что скрыть? Я вас не понимаю. Какой секрет? Что вы имеете в виду?
3: А, ваш специальный комплекс упражнений для укрепления здоровья.
2: Ага, вот в чем дело.
1: Да, что вы посоветуете, как руководитель крупного шуточного спортивно-оздоровительного центра?
4: Совет мой будет очень прост. Быть здоровыми хотите? Упражнения легкие. Ежедневно хохочите. Развивайте легкие.
3: О, намек понят. Я так думаю, вы приглашаете всех принять участие в эстафете улыбок и шуток вашего спорткомплекса.
4: Совершенно верно. Итак...
3: Прыгун с трамплина неудачно приземлился.
1: Ай-яй-яй, бедняга.
3: Посочувствовал ему кто-то из зрителей.
1: Разве можно так падать?
2: А что делать? Не висеть же мне между небом и землей.
1: Скажите, кем вы были до того, как стали директором маловаренного завода?
0: Судьей.
3: Что с тобой случилось? Почему у тебя плечо в гипсе?
5: Целый день в воскресенье просидел у проруби, зато поймал огромную щуку.
3: А, так ты что, вывихнул плечо, когда ее вытаскивал?
5: Нет, когда пытался показать ее размеры.

0: Начинающий лыжник стоит на вершине горы и кричит жене, которая стоит внизу.
1: Отойди подальше, а то я могу упасть!
2: Я уже отошла, можешь падать.

0: Эх, не был ты вчера на соревнованиях, много потерял.
1: А что?
0: Наш Жора рекорд побил в прыжках с трамплина. Жаль только, что судьи этот рекорд не засчитали.
1: А почему?
0: Потому что он летел с трамплина без лыж.

0: перерыве тренер хоккейной команды говорит игрокам.
1: Я никогда не был суеверен, но, ребята, при счете 0-13 мне кажется, что мы проиграем игру.

0: Какой дисциплинированный этот футболист.
1: Почему ты так решил?
0: Ну что, когда судья показал ему красную карточку, он повернулся и молча ушел с поля.
2: Болельщики пришли поболеть, с волнением на поле глядят. Им хочется смотреть не балет, и бокс они смотреть не хотят. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол. А если футболист не солист и любит отдавать точный пас, поклонников своих футболист порадовать сумеет не раз. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол.

но главное в футболе игра. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. В футболе все встречи главные, как будто международные. Матч трудный, а силы равные, мяч круглый, а поле ровное. И радость у всех огромная, вот что такое футбол, вот что такое футбол.

равные, мяч круглый, а поле ровное, и радость у всех огромная. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол. Вот что такое футбол.

0: что же, друзья, веселая пробежка по нашему воображаемому спорткомплексу подошла к концу.
1: Но это вовсе не значит, что вы не можете продолжить общение со спортом не на воображаемых, а на вполне реальных спортплощадках, стадионах.
0: Или просто в ближайшем сквере, парке, за городом в лесу.
2: На прощание добавим, что передача «Мы с вами уже встречались» подготовлена для вас в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио
0: режиссером Владимиром Фенченко,
2: музыкальным редактором Ириной Земсковой
0: и редактором Игорем Лишиным.
2: Всего вам доброго!

Русская империя наша есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь, во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает, но прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов, столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный — Москва, и мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи, а царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект, есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики, не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... потому что Невский проспект – прямолинейный проспект. Невский проспект – немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркулярно.

0: Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствовании императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай-Ухов уже в Аблеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. Сам-то, вишь, встал.
1: Сам-то, вишь, встал.
2: Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею.
1: Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою.
2: Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос.
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума, и тотчас же в неурочное время развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: пора и на службу. И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал.
3: Николай Аполлоныч встал. Николай Аполлонович встал. Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же Николай Аполлонович, так сказать, не встали?

и, тотчас не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он...

0: Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?
1: Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9-й бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9-й за ввоз не стоял.
2: Аполлон Аполлонович был главой учреждения.
1: Ну,
2: того, как его, если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы «Товарища», если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И, читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там у моста заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО школе занятия прекратились. 3 октября на спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось со складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто ИИ? Кто ММ? Наставница класса. РР и так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкою дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот, и шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну, на весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах. Так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках. Все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Манчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным, и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Манчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся, что есть духу, от вокзала к Адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были дни. По ночам забирался ли ты в подгородние пустыри, чтобы слышать все ту же неотвязную ноту на «у»? Так звучало в пространстве. И был ли то звук, звук какого-то небывалого смысла? И он достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пес.

0: октябрьскую эту песню 1905 года. Забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли. И перли в подъездные двери. Так перли, так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор. Смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей и с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и несогнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция! Эволюция!»
1: Революция! Эволюция! Пролетариат!

больше гудело. Шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством – превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом. Там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну, какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу, не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Здесь. Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк, послушайте.
2: Брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист.
2: Своего рода.
1: Что?
2: Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлонович обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на Петропавловский шпиц и вошла в ресторанчик.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: Да.
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есть я, а какие-то мы. Ну, позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и увидел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Ну, какое тут действие?
0: Конечно, конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: А о чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович почивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения, но из трусости не хотел теперь выказать трусость, и, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаю теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Ниссского и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы.
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшанцем. Мы все нитшанцы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшанцев, волнуемые социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. Теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
3: Доказательства?
1: Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Звольте же.
4: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
3: Признаюсь, не читал.
4: Ну, ведь наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
3: Ну, кто?
4: Нейнтельфайн, мой сотрудник.
3: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
4: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельфайн производит сенсацию.
5: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

стопотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочки на крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского одеяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовые, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь добела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся корпусом и уронил на клавиши пальцы. И замер. И громозвучный аккорд сотряс стены. Николай Петрович Цукатов растопыривал пальцами серебристое кружево бак, блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал. Дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось,
затанцевал еще мальчиком, танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась с приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

0: точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти. Но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка в заблиставший безлюдьем зал. Там стукнула дверь. Закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул. «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда, где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то. «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино?»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый, роковое домино? Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно».
2: «Скажи, домино, уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
2: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино!»
4: «Господа, это глупость!»
5: «Глупость! Да, глупость! Ах, глупости! Нет же, нет!» «Милое домино набрало вроде воды!» «С ним нечего делать!»
3: «О, еще домино!»
4: «А не хочешь ли это?»
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответила, протянула лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И Рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадные очертания всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком

0: Я гублю без возврата!
1: На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял. Он должен. С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня. То придворная черная карета несла ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

было, было, но что тут сказать? Лицо матери, оно постарело, а руки дрожали, в кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями, неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама, и плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора, китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши, тихонько покрякивал, мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. Успокойтесь, друзья мои. Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. Ты, мама. Любимый мой мальчик.

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенное шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаисском театре, в Тифлисе открыла колоточной фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась, в университетах России шел митинг, закочевряжились пермяки, стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли, и не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский. Циркуляция не нарушалась. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало бы улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни, и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавши

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, согменный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни, 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить. А там, глядь, и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича. В учреждении еще помнят о блаженной памяти императора Николая. Не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: В клубе Пашка появился в тот же вечер. Сдержанно веселый, яркий, в белой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой вился чуб. «Как здесь население? Ничего?» – поинтересовался он у одного парня, а сам стрелял глазами по сторонам, проверяя, какое произвел впечатление на местное население. «Ничего», – неохотно ответил парень. «А ты, например, чего такой кислый?» «А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?» – обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился. «Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. Смотри, как бы тебе самому не навели здесь». «Не наведут». Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда волновало его. Танец кончился. Пары расходились по местам. «Что это за девчина?» – спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не пожелал больше с ним разговаривать, отвернулся. Заиграли фокстрот. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился и громко сказал: «Предлагаю натур Фокса». Все подивились изысканности Пашки. На него уже смотрели с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково уставился на девушку. Тонкие ноздри его острого носа трепетно вздрагивали. Настя была несколько тяжела в движениях, зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Пашка выпендривался, как только мог. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился. Настя весело спросила: «Откуда ты такой?» «Из Москвы», – небрежно бросил Пашка. «Все у вас там такие?»
1: «Какие?»
0: «Такие. Воображалы». «Ваша серость меня удивляет», – сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных глаз Насти. Настя тихо засмеялась. Пашка сказал: «Вы мне нравитесь. Я такой идеал давно искал». «Быстрый ты». Настя в упор посмотрела на Пашку. «Я на полном серьезе». «Ну и что? Я вас провожаю сегодня до хаты? Если у вас, конечно, нет какого-нибудь хахаля. Договорились?» Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Фокстрот окончился. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него посмеивались, но не испытывал никакого стыда. Только стало горячо под ложечкой. Горячо и больно. Он встал и вышел из клуба. На следующий день, к вечеру, Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, надел свои диагоналевые галифе, бастоновый пиджак, и появился такой в сельской библиотеке. Настя работала библиотекарем. «Здравствуйте», – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и читальней. Настя улыбнулась ему, как старому знакомому. У стола сидел молодой человек интеллигентного вида, листал огонек. Пашка начал спокойно рассматривать книги. На Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, как ему говорили, жених. «Хочешь почитать что-нибудь?» – спросила Настя, несколько удивленная поведением Пашки. «Да надо, знаете». «Что хотите?» Настя тоже невольно перешла на «вы». «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Парень оторвался от огонька, взглянул на Пашку. Настя едва не прыснула, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержалась. «Ваша фамилия?»
1: «Колокольников Павел Егорыч. Год рождения 1937. Водитель-механик второго класса. Холост».
0: Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня. Тот наблюдал за ним.
1: встретились взглядами. Пашка подмигнул. «Кроссвордиками занимаемся?» «Да». «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы», — объявила Настя. «Ну?» — Гена искренне обрадовался. «Вы давно оттуда? Расскажите, что там нового?» Пашка излишне долго расписывался в абонементе. Потом критически рассматривал том капитала. Молчал. «Спасибо», — наконец сказал он Насте. Потом подошел к парню, протянул руку. «Павел Егорыч Колокольников». «Гена, очень рад». «Как Москва-то?» «Москва-то?» – переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. «Шумит Москва, шумит». И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил. «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют подчас». «Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?» «Из Москвы-то?» Пашка перевернул страничку журнала. «Я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала». «Вы же мне вчера в клубе сами говорили», – изумилась Настя. Пашка глянул на нее, улыбнулся. «Что-то не помню». Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки. «Странно», – сказала Настя. «Значит, мне приснилось». «Бывает», – согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. «Вот, пожалуйста». «Красавец!» – сказал он, подавая журнал Гене. «Кошмар!» Гена взглянул на карикатуру, улыбнулся. «Вы надолго к нам?» «Так точно!» Пашка посмотрел на Настю. Та улыбнулась, глядя на него. Пашка отметил это. «Выйдем, покурим!» – предложил Пашка Гене. «Пойдем». «Давно здесь живешь?» – спросил Пашка. «Живу-то второй месяц». «Жениться хочешь?» Инженер с удивлением глянул на Пашку. Пашкин взгляд был прям и серьезен. «На ней?» «Да». «А что?» «Правильно. Хорошая девушка. Она любит тебя?» Инженер вконец растерялся. «Любит?» «По-моему, да». Пашка курил и сосредоточенно рассматривал сигарету. Инженер хмыкнул и спросил, «Ты «Капитал» действительно читаешь?» «Нет, конечно». Дома он, не раздеваясь, прилег на кровать. «Ты чего такой грустный?» – спросил Прохоров. «Да так», – отозвался Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил, «Интересно, сейчас женщину воруют или нет?» «Как это?» — не понял Прохоров. — Ну, как раньше. Раньше ведь воровали? — А, черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады. Без воровства. — Это конечно. Я так просто, — согласился Пашка. Еще немного помолчал. — И статьи, конечно, за это никакой нет. — Наверное. Я не знаю. Пашка поднялся с кровати. Заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. А в это время в ночной библиотеке ссорились Настя с Геной. «Генка, это же так все смешно!» Пыталась урезонить Настя жениха. «А мне не смешно!» Упорствовал тот. «Мне больно. За тебя больно. Неужели ты серьезно думаешь, что...» «Думаю. Потому что вижу. Если ты можешь с первым встречным, перестань!» Оборвала его Настя. «А почему перестань?» «Если ты можешь, перестань!» Опять властно сказала Настя. Стоит Пашка у окна, о чем-то крепко думает. И вдруг сорвался с места и пошел вон из комнаты. Пропел свое любимое. «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Пашка завел машину и выехал со двора. На улицах в деревне никого не было. Даже парочки куда-то попрятались. Пашка ехал на малой скорости. У Настиного дома остановился. Вылез из кабины. Мотор не заглушил. «Так», — негромко сказал он и потер ладонью грудь. Волновался. Света в доме не было. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Там за этими окнами Настя. Сердце Пашки громко колотилось. Он кашлянул, осторожно потряс забор. Во дворе молчание, тишина, каплет с крыши. Пашка тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал только приглушенные ворчания своей верной машины, свои шаги и громкую капель. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух. Он вынул фонарик. Желтое пятно света поползло по стенам горницы, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печку-голландку, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился. Поднял голову. Настя. Не испугалась. Легко вскочила и подошла к окну. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла раму. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом. «Ты чего?» — спросила она негромко. «Неужели узнала?» — подумал Пашка. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка снова включил фонарик. Настя направилась к двери, прикрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Настя склонилась над подоконником. Он отстранил ее и полез в горницу. «Додумался», — сказала Настя слегка потеплевшим голосом. «Ноги-то хоть вытри, Геннадий Николаевич». Пашка продолжал молчать. Сразу обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у нее лопнула на рубашке тесемка. «Ух», — глубоко вздохнула Настя, — «что же ты делаешь, шальной?» Пашка начал ее целовать. Настя вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель. Все, конец. Пашка приготовился к худшему. Сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. На всякий случай отошел к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком в нижнем белье. Пашка ласково улыбнулся ей. Испугалась. Настя схватила со стула юбку, надела ее, подошла к Пашке. «Здравствуйте, Павел Егорыч!» Пашка культурно поклонился. И тотчас ощутил на левой щеке сухую, звонкую пощечину. Он ласково посмотрел на Настю. «Ну зачем же так, Настя?» А Гена ходит, мучается по комнате. «Неужели все это серьезно?» – думает он. Постоял у окна, подошел к столу, постоял. Взял журнал, прилег на диван. И тут вошел Пашка. «Переживаешь?» – спросил он. Гена вскочил с дивана. «Я не понимаю, слушай», – начал он строго. «Поймешь», – прервал его Пашка. «Любишь Настю?» «Что тебе нужно?» – взорвался Гена. «Любишь», – продолжал Пашка. «Иди, она в машине сидит». «Где сидит?» «В машине, на улице». Гена взял фонарик и пошел на улицу. «А ко мне зря приревновал». Грустно вслед ему сказал Пашка. «Мне с хорошими бабами не везет». Настя сидела в кабине Пашкиной машины. Гена постоял рядом, помолчал. Сел тоже в кабину. Молчат. Чем нелепее ссора, тем труднее бывает примириться. Так повелось у влюбленных. А Пашка пошел на Катунь. пожаловаться родной реке, что не везет ему с идеалом. Никак не везет.
0: И вот вышел Иван на трибуну. Профессор и Нюра сидели за столом. Лысый профессор в зале. «Уважаемые товарищи!» – громко начал Иван. «Меня Сергей Федорович попросил рассказать вам, как я думаю про жизнь». «Я хорошо думаю, товарищи!» В зале засмеялись. «Я родился в крестьянской семье. Нюра тоже в крестьянской. Значит, воспитывались там же, то есть в крестьянской семье. Я окончил 6 классов. Нюра прихватила 8-летку. За границей не были». В зале опять засмеялись. «Что он делает?» – негромко спросил профессор Нюру. Нюра очень довольна и сказала. «Выступает. А что?» «Я по профессии механизатор, тракторист. Норму? А Нюра?» – спросили из зала. Нюра привстала и сказала. «Я доярка, товарищи. Свою норму тоже выполняю». «Даже перевыполняет?» – продолжал Иван. «На сколько процентов?» – опять выкрикнул веселый молодой человек, очень волосатый и незлой. «Процентов!» – поправил Иван. «Нюся, на сколько процентов?» – я забыл. Нюра опять привстала. «На 30-40». «На 30-40!» – сказал Иван. «Вот гляжу на вас, молодой человек!» Тоже весело и незло продолжал Иван, глядя на гривастого парня. И вспомнил из молодости один случай. Я его расскажу. Была у меня в молодости кобыла. Я на ней копны возил. И вот у этой кобылы, звали ее Селедка, у Селедки стало быть, Иван наладился на этакую дурашливо-сказочную манеру, малость даже стал подвывать. Была невиданной красоты грива. А бригадиром у нас был Гришка Коноплев, по прозвищу Дятел, потому что он ходил всегда с палочкой и все время этой палочкой себя по голенищу стукал. И вот этот самый Дятел приезжает раз в бригаду и говорит: «Ванька, веди сюда свою Селедку, мы ей гриву обкорнаем». Я видел в кино, как сделано у коня товарища маршала на параде. Привел я Селедку, и мы овечьими ножницами лишили ее гривы. Стало, как у коня товарища маршала. Но что делает моя Селедка? Она отказывается надевать хомут. Брыкается, не дается. Хоть ты что с ней делай. Уж сам Дятел пробовал надевать. Ни в какую. Кусается и задом норовит накинуть. Что делать? А был у нас в деревне дед Кузя, колдун. Мы к нему. Он нам и говорит: «Отпустите ее на волю на недельку. Пусть она одна побудет, привыкнет без гривы-то». «На кой, — говорит, — черт, вы ей гриву-то отхватили, аглоеды?» Вот, товарищи, какой случай был. Теперь насчет... «Почему кобылу звали Селедкой?» — спросили из зала весело. Опять гривастый спросил. «Почему Селедкой-то? А худая? Худая, как Селедка. Там только одна грива и была-то». Засмеялись. И профессор тоже невольно засмеялся. И покачал головой. Нюра наклонилась к нему и спросила: «Ну как, ничего?» «Ничего», — сказал профессор. «Хитер мужик твой, Иван. Хорошо выступает». Нюра была польщена. «Он умеет, когда надо».

Из Москвы Иван двинул домой второе письмо. Уважаемые родные, друзья, пишу вам из Москвы. Нас здесь захватил водоворот событий. Да, это Вавилон. Я бы даже сказал, это больше. Мы живем у профессора. Один раз у них вечером собиралась молодежь. И был там один клоун. Это невозможно описать, как он выдрючивался. С Нюрой чуть плохо не стало от смеха. Кое-что я, может, потом скажу. Выступал также в университете. Меня попросил профессор рассказать что-нибудь из деревенской жизни в применении к городской. Я выступал. Кажись, не подкачал. Нюра говорит, хорошо. Вообще, время проводим весело. Были в ГУМе, в ЦУМе. Не удивляйтесь, здесь так называют магазины. В крематорий я, правда, не сходил. Говорят, далеко и нечего делать. Были с профессором на выставке, где показывали различные иконы. Нашу бы бабку Матрёну туда. У ей бы разрыв сердца произошел от праздника красок. Есть и правда хорошие. Но мне не нравится эта история, какая творится вокруг них. Это уже не спрос на искусство, а мещанский крик моды. Обидно. Видел я также несколько волосатиков. Один даже пел у профессора песню. Вообще-то ничего, но профессора коробит. Меня тоже. Сегодня в 22:30 отбываем на юг. Иван.

0: Московский театр «Современник». Кто боится Вирджинии Вульф? Пьеса Эдварда Олби. Перевод Виталия Вульфа и Игоря Кочанова. Сценическая редакция Виталия Вульфа. Действующие лица и исполнители. Марта, крупная, шумливая, полная женщина, 52 лет, выглядит несколько моложе. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Галина Волчек. Джордж, ее муж, 46 лет, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Хани, миниатюрная блондиночка, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола Марина Ниелова. Ник, ее муж, приятной внешности, Георгий Богодист. Постановка заслуженного артиста РСФСР Валерия Фокина. Дом Марты и Джорджа. Ночь. Открывается дверь, свет включается. Входят Марта и Джордж.
1: Ну не надо, зачем ты это делаешь? Ну что ты тут? Здесь 2 часа ночи, мы пришли, иди.
2: Джордж!
1: Ну что ты кричишь? Ну что ты кричишь? Ну что ты кричишь? Что? Ну иди, иди, проси, если я виноват, проси, но не кричи.

0: Новый бардак. Кстати, откуда это новый бардак?
1: Понятия не имею.
0: Перестань, я уже...
1: Все, Марк, я прошу.
0: Откуда
1: все.
0: Это? Что откуда? Я только что сказала. Новый бардак.
1: Не знаю, почему я должен это знать?
0: Идиот. С какого-то дурацкого фильма с Бет Дэвис. Очередная лабуда. Что, я этого не знаешь?
1: Почему я должен вспоминать фильмы, которые ты будешь мне называть в 2 часа ночи?
0: Тебе никто не помнит, никто не просит называть все фильмы. Тебя просто один дурацкий фильм. Там в конце у Бет Дэвис начинается перитонит. Она всю картину с самого начала бродит в чудовищном черном парике, просто чудовищно. Испугаться можно. У нее перитонит, она выходит замуж за Джозефа Коттона или за что-то там в этом роде.
1: За что ты в этом роде?
0: За кого-то. У нее начинается перитонит, но ее все время тянет в Чикаго, потому что она влюблена в этого артиста со шрамом.
1: Какого артиста? С каким шрамом?
0: Ну, я не знаю его имени, мне название нужно. Как называется фильм? Там в конце Бет Дэвис, усталая как черт, садится за туалетный столик, хочет намазать губы, ее ни черта не получается, она размазывает помаду по лицу и все-таки собирается в Чикаго. И...
1: Чикаго. Фильм называется Чикаго.
0: Да Чикаго ты! Мюзикл 30-х годов. В главной роли снималась Элис Фэй, малютка личность. Что, и этого не знаешь?
1: Ну, это было до моего рождения. Почему я должен...
0: Хватит. Ты это брось. Так вот там, вот в конце фильма, Бет Дэвис, усталая как черт, возвращается домой, проторчав целый день в бакалейной лавке.
1: Так, она служит в бакалейной лавке.
0: Да, она ведет дом, а в лавку она ездит за покупками. Так вот она возвращается в свою скромную гостиную, скромного коттеджа, который купил для нее совсем скромный Джозеф
1: Коттон. И они женаты, как мы с тобой.
0: Они женаты, да. Он ее муж, она его жена. Так вот она возвращается, ставит тяжелейшую сумку на пол, вздыхает и говорит, ну и бардак. Ага. Она не удовлетворена жизнью.
1: Ага.
0: Ну так как называется этот фильм?
1: Я не знаю, не знаю.
0: Ну так вспомни.
1: Я не знаю, я устал.
0: Я устал. Ты
1: я устал, кроме того, это еженедельный сборище у твоего отца по субботам, будь они прокляты, я устал.
0: А что ты устал? У тебя же лекции на факультете не было. И вообще ничего такого.
1: Просто я устал.
0: Ой, ты бедный.
1: Говорю тебе, как есть, я устал.
0: А ты же на этих сборищах ни черта не делаешь, сидишь там в углу и болтаешь.
1: Что ты хочешь? Ну что ты хочешь, чтобы я... Чтоб я вел себя, как ты, бегал от одного к другому, хватал за руку и нес всякую чепуху.
0: А я не несу.
1: Хорошо, ты не несешь.
0: Нет, я не несу.
1: Хорошо, ты не несешь.
0: Я не несу.
1: Хорошо, ты не несешь.
0: Дай мне выпить.
1: Еще?
0: Я сказал, дай мне выпить.
2: Жорж идет к маленькому бару.
1: Ну, хорошо. Глоток перед сном не повредит ни тебе, ни мне.
0: Перед сном? Перед каким это сном? Сейчас гости придут.
1: Кто придет?
0: Гости.
1: Когда?
0: Сейчас.
1: Марта, я прошу тебя, побойся Бога, перестань. 2 часа ночи, кто придет?
0: А это шуток знает.
1: Кто?
0: Да шуток знает.
1: Шуток знает.
0: Они новенькие. Ты познакомился с ними?
1: Я не знаю, я ни с кем сегодня не знакомился.
0: Нет, познакомился.
1: Я тебе говорю, что я ни с кем сегодня не знакомился.
0: Познакомился.
1: Кто эти люди?
0: На Ленина. Он на математическом факультете. Такой блондин. Лет 30, может быть.
1: Интересный парень.
0: Ты знаешь, интересный. А жена такой... Маленький мышонок,
1: ну, конечно,
0: не бёдер.
1: Это понятно. Это я понимаю, что жена мышонок. Я понимаю, конечно. Почему они сейчас к нам придут, скажите?
0: А потому что папа попросил, чтобы мы их взяли под свою опеку. Ну, папа попросил.
1: Ну, почему сейчас? Сейчас 3 часа ночи.
0: Ну, папа попросил, чтобы мы их взяли под свою опеку.
1: Наверное, что папа не просил, чтобы мы их пригласили в 3 часа ночи. Мы могли их пригласить в воскресенье или когда-то.
0: А ты считаешь, что воскресенье уже наступило? Сейчас раннее воскресное утро.
1: Ну ты понимаешь, что это все нелепо, или?
0: Ну уже сделано. О чем говорить, дорогой?
1: Ну хорошо. Если у нас гости, то где они?
0: Ай, придут. Как? Скоро придут.
1: Куда они пошли? Они что, пошли выспаться, что ли? Ты меня предупреждала бы, когда ты меня всегда ставишь в идиотское положение.
0: А бедный Джордж. Я не ставлю тебя в идиотское положение.
1: Ты? Ты только этим занимаешься.
0: Ты что, действительно обиделся?
1: Все, все, все.
0: Нет, подожди, ты не понимаешь.
1: Я прошу, я...
0: Ты действительно
1: не обиделся? Не надо сейчас, я ничего, я прошу тебя, все. Не надо сейчас, я прошу.
0: Обиделся,
1: не
0: да?
1: Надо, я прошу, Марк,
0: я понимаю,
1: тебя
0: говорю,
1: я не надо, я тебя прошу, не надо, я тебя прошу. Пришли,
0: понимаю,
1: сейчас
0: понимаю,
1: мы пойдем спать, я тебя прошу.
0: Я все. Понимаю, пойдем.
1: Не надо, Марк, я прошу.
0: Все, все, все, все, все, все, я понял.
1: Все.
0: Поняла, все.
1: Все, не надо.
0: Вирджини Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджини Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджини Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Ты что, не смеешься? Ты ж хохотал до упаду, когда услышал эту шутку на вечере у отца.
1: Я?
0: Да.
1: Я улыбался, но не хохотал. Ну, шутка не дурна.
0: Не, ты хохотал.
1: Я говорил, ничего, да упаду, я ничего, не хохотал, я улыбался. Я улыбался, но никогда не хохотал.
0: Нет,
1: я говорил,
0: хохотал.
1: Шутка это не дурна.
0: Это блестящая
1: ну, это, шутка. Это забавная шутка.
0: Это был, тебя послушаешь, блевать тянет.
1: Что?
0: Блевать тянет.
1: Это неприлично так говорить.
0: Это что?
1: Это неприлично так говорить.
0: Ой, как я люблю, когда ты злишься. Вот больше всего мне в тебе нравится, когда ты злишься. Потому что ты же размазня, у тебя же это там какая-то...
1: Кишка.
0: Кишка. Кишка, ничего. Что? Что? Ты никогда не кладешь мне лед в бокал? Никогда не кладешь мне лед в бокал.
1: Я всегда кладу тебе лед в бокал. Ты его сгрызаешь. У тебя дурацкие привычки, как у спаниеля. Ты когда-нибудь сломаешь себе все зубы.
0: А зато у меня все свои.
1: Не все, а у тебя далеко не все.
0: А у меня своих зубов больше.
1: На два больше.
0: А два это не мало.
1: Да, конечно, если учесть твой возраст.
0: А ты сам уже давно не мальчик.
1: Я на 6 лет моложе тебя. Так всегда было и так всегда будет.
0: А ты лысый?
1: От лысый слышу.
0: Привет. Тогда поцелуй свою мамочку.
1: Ну, я прошу, где гость? А почему не идут гости? Я заждался уже.
0: Идут, скоро придут. А почему ты не хочешь поцеловать меня?
1: Ну, как тебе сказать? Ну, если я тебя поцелую, то это меня взволнует. Как бы ты не сопротивлялась, я повалю тебя на диван или даже на пол. А в это время придут наши миленькие гости. А что скажет папа?
0: Свинья.
1: Я не свинья, я филолог.
0: О, ну ты налей мне еще, возлюбленный мой.
1: Сколько может влить в себя это существо?
0: Ну я хочу...
1: Я думаю, что если был бы конкурс на мерзости, ты заняла бы там, конечно,
0: а я клянусь,
1: не последнее
0: место.
1: Если бы
0: ты их не был
1: я
0: таким
1: ничтожеством,
0: я
1: бы
0: тебя вообще давно развела. А что ты говоришь, да?
1: И ради
0: я
1: бога,
0: не слышу,
1: ничего
0: тебе
1: не стошнит. Ты
0: же тебя вообще уже много лет не
1: вижу,
0: не слышу,
1: буду,
0: понимаешь?
1: Потому что мне это
0: даже
1: не
0: в ней вижу.
1: Не задирай
0: ее
1: больше головы,
0: пустое
1: что тебе нравится задирать.
0: Не вижу, где ты есть.
1: Мне лично не нравится. Гости могут не так подумать.
0: Это пустое место.
1: Да, конечно.
0: Понимаешь, вот это все.
1: Не задирай ее больше.
0: Открой дверь, господи.
1: Иди сама открывай.
0: Я тебе сказал, иди. Я тебе сейчас дам, сука.
1: Фур.
0: Открой дверь, иди.
1: Хорошо, любимая, я открою. Только прошу тебя, не заводись, не устраивай тут этот театр.
0: Не заводись, что это, не заводись.
1: Ой. Не смей говорить о сыне. Вот и все.
0: Вот захочу. И буду говорить о нем. Он такой же мой, как и твой. Вот захочу и буду говорить о нем.
1: Не смей. Не смей. Учти, я советую тебе, это не
0: ты
1: делай.
0: Советы свои, заткнись
1: ну,
0: и
1: хорошо,
0: иди.
1: Хорошо.
0: Иди дверь открой.
1: Я открою, моя дорогая. Я открою. Как приятно сознавать, что в наше время еще есть воспитанные люди, которые не врываются в чужие дома. Несмотря на то, что им слышно это звериное рычание.
0: Да пошел ты, знаешь, куда?
2: Джордж открывает дверь, входят Ханни и Ник.
1: Вы, должно быть, и есть наши гости.
0: Не обращайте внимания на этого старого брюзгу. Ребята, себя больного, проходите.
3: Наверное, нам не следовало уже приходить.
4: Да, уже поздно.
0: Да, да вы, я сказала, бросайте свои пальто.
1: Бросайте, на нее, на меня, в окно, под диван. В этом доме это не имеет никакого значения.
3: Я тебе говорил, что не надо было приходить.
0: Я сказала, проходите, значит, проходите.
4: Ну что ж.
0: Помолчи, говно.
1: О, очень острый язык.
0: А, ну, садитесь, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Садитесь.
5: Хорошо.
4: Как у вас хорошо?
3: Да-да-да, очень мило.
0: Ой, спасибо, да. Спасибо, спасибо.
2: Ник смотрит на висящую на стене картину.
3: А это кто написал?
0: Это вам.
1: Это один грек, которого Марта как-то прижала в угол зад и просила нарисовать.
3: Знаете, в ней есть что-то.
1: Да, в ней есть, конечно, такая внутренняя сила.
3: Да. Нет, не совсем.
1: Не, ну такой крик умиротворения.
3: Нет, я хотел сказать.
1: Ну такой вопль внутренней силы.
4: Милый, тебя разыгрывают.
3: Да, я это понимаю.
1: Простите. Извините, это так, вы меня просите. Это и так. На самом деле, это символическое изображение умственных способностей Марта.
0: Алена, что, ребята, выпьет, Джон? Хорошо. Что будет?
3: Таня, ты что хочешь?
4: Не знаю, может быть, немножечко коньяку, капельку. Не мешать, головной боли не знать.
1: Да, коньяк и все. Понятно. Вам что?
3: Если не возражаете, мне виски сольем.
1: Вообще я должен возражать? Вообще я возражаю? Я не возражаю. Скажите, а почему я должен возражать? Скажите, почему я должен возражать? Скажите, почему я не возражаю? А тебе, конечно, простой водки, да?
0: Конечно.
1: Ну, конечно.
0: Не мешать головной боли.
1: Что касается выпивки, со временем вкус Марты упростился. Да. Он принял окончательную завершенную форму. Раньше, когда я за ней ухаживал, хотя это вряд ли это можно назвать ухаживанием, но все-таки, когда я за ней...
0: Ну, тогда путался со мной.
1: Нет, я за ней ухаживал. Она заказывала черт знает что. Заходим в обычный бар, где пьют просто пиво. Она заходила, корчила физиономию. Делала вид, что она задумывается, знаете, она любила делать вид, что она задумывается. И изрекала коктейль Александер, ликеры, 7 слоев.
0: О, вот. Такие вкусные да. Штуки, мне
1: это
0: нравится.
1: Это были напитки для настоящей леди.
0: Где водка моя?
1: Ну, сейчас, пожалуйста, вот твой бокал. Но со временем она стала разборчивой, она поняла, что ликеры годятся кофе, а лимонный сок для тортов. Итак, за несовершенство разума. За душевный покой и за твой цирроз печени. Пей до дна, моя дорогая.
0: Ура! Ты поэт, Джордж. Иногда ты способен тронуть во мне самое сокровенное.
1: Как тебе не стыдно при гостях?
0: Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь. Не боюсь, не боюсь, Вирджинии Вульф, я не боюсь, все не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь, не
1: Я просто хочу сказать, что когда вы побываете на стольких профессорских приемах, на которых побывал я...
3: Полезные вечера. Я их очень высоко ценю. Особенно, когда ты новенький. Все-таки попадаешь в общество, ну, завязываешь контакты, знакомишься с людьми.
0: Да.
3: Вот когда я преподавал в Канзасе...
4: Да, вы не поверите, там нам это приходилось все делать сами, правда, милый?
3: Да, мы...
4: Мы все это делали сами. Я заговаривала с женами в библиотеке, представляете, в магазине, говорила, да. Здравствуйте, вот я здесь новенькая, а вы, наверное, миссис такая-то, жена доктора такого-то, это было чрезвычайно неприятно. Да,
0: но папа-то знает, как и что надо наладить.
3: Он замечательный человек.
0: Да, конечно, замечательный.
1: Ну, все-таки, дорогой, я вам скажу, что гораздо проще просто преподавать в университете, чем быть еще вдобавок... мужем дочери ректора. Преподавать проще.
0: Да, ну, это дает возможности,
1: да,
0: правда?
1: Ну,
0: такой шанс представляется раз в жизни.
1: Да, ну тяжело, да. Друг мой, тяжело.
0: Да.
1: Тяжело, тяжело.
3: Я понимаю. Но... определенная щепетильность, да. Вполне понятно. Да. Хотя
0: некоторые мужчины дорого бы дали за такую возможность,
1: да.
0: Правда?
1: Обычно... жертву приносится самая интимная часть тела.
4: Будьте добры.
3: Тебе нехорошо?
4: Нет, все хорошо. Будьте добры, может быть, кто-нибудь покажет, где у вас тут? Я бы хотела попудрить нос.
1: Марта! Марта! Марта!
0: Что, миленький мой? Ой, прости, ради бога. Что, дорогой?
1: Ну, покажи девочке, где мы ведем себя благопристойно.
0: О, пойдемте, я покажу вам дом.
4: Я бы...
0: Ну, конечно, вы мой друг.
4: Да.
0: А вы пока поговорите, как мужчина с мужчиной, да?
5: Слушай, тогда мне я спасу до белого колена.
1: Хорошо, иди, понял? Иди, не болтай, сама знаешь, о чем.
0: О чем захочу, о том и буду говорить, понял?
1: Иди, возвращайся поскорее. Я говорю, ну, иди.
2: Марта тянет Хани за руку, они выходят.
1: Итак, что налить?
3: Все равно. Впрочем, я продолжу виски.
1: Вы на Парнасе пили виски?
3: Где?
1: На Парнасе.
3: Не понимаю.
1: Ну, хорошо.

0: Вы на математическом факультете?
1: Нет, что вы, нет, нет.
0: Так сказала Марта. А почему вы решили стать преподавателем?
1: Ну, наверное, потому же, почему и вы. Мотивы одни.
0: Какие?
1: Простите.
0: Слушай, какие мотивы?
1: Сэр.
0: Вы сказали, что у меня были мотивы те же, что у вас, или мне показалось?
1: Нет, я сказал, наверное.
0: О, наверное?
1: Да.
0: Вы так сказали. Вам нравится здесь у нас?
1: Да, да, у вас приятно.
0: Нет, я имею в виду университет.
1: Я думал, вы спрашиваете.
0: Нет, я знаю, о чем вы подумали. Я имею в виду университет.
1: Да, ничего, нравится. Очень нравится. А вы давно уже здесь? А что?
0: А, да. С тех пор, как женился на ней. Может, на ней. На Марте. Даже раньше. Вечность. Разрушенные надежды. Благие намерения. Благой, благие, наиблагие, самые благие, наиблагие. Как вам нравится это склонение, молодой человек?
1: Сэр, мне кажется, мы...
0: Нет, пришли. Вы не ответили на мой вопрос. Я спросил, как вам нравится склонение? Благой, благие, наиблагие, самые благие.
1: Я не знаю, что вам ответить.
0: Не знаете? Не знаете, что мне ответить?
1: Хорошо, что вы хотите, чтобы я ответил? Я скажу, что это смешно, вы скажете, нет, это грустно. Я скажу, что это грустно, вы мне скажете, нет, это смешно. Ладно, пожалуйста, заваляйтесь как угодно и так редко. Я думаю, как только вернется моя жена, мы сразу же...
0: Давайте я вам подложу лёд.
1: Нет, нет, спасибо, мне не надо, мне не нужно. Нет, нет, мне кажется, вы оба, вы и ваша жена затеяли что-то.
0: Я уверяю вас, всё, мы ничего не затеяли. Мы просто упражняемся, просто выгуливаем остатки наших мозгов. Давайте сядем, поговорим.
1: Нет, нет, нет, нет, всё-таки, я думаю...
0: Сядем, ну, сядем, поговорим. Давайте, ну, давайте поговорим, давайте, поговорим.
1: Я просто не люблю впутываться, знаете, в чужие дела.
0: И это пройдет. Это пройдет. В нашем университете все варятся, как в собственном соку. Супружеские постели, как концертный рояль. Исполнители меняются. Это стало любимым видом спорта. Что ты? Я сказал концертный рояль. Вы знаете, называется. Сэр, мадам, что такое?
1: Да нет, я не хотел вас обидеть.
0: Что хотите? Вы хотите подчеркнуть уважение к старшему? Вам сколько лет?
1: 28.

0: Нет, Шевыч. Единственное, что есть, это ниже, но это мышцы. Я играю в гандбол. Вы сколько весите?
1: Килограмм 75, 80.
0: В гандбол играете?
1: Нет.
0: Сыграем. Гандбол. Марта тянет на все 80. Я имею в виду лет. А весит-то она и того больше. Сколько вашей жене?
2: 26.
0: Нет, Марта замечательная женщина. Я думаю, она весит не больше 50.
2: Ваша жена?
0: Ваша жена, что? Моя жена Марта.
2: Да, я знаю.
0: Если бы вы были женаты на моей жене, то вы бы знали, что это такое. А если бы я был женат на вашей, то я бы знал, что это такое. Правильно?
2: Да.
0: Значит, на математическом факультете?
2: Нет, нет.
0: Нет? Так сказала Марта.
2: Я не математический.
0: Марта редко ошибается. Вам следовало быть на математическом.
2: Нет, нет. Я биолог. Я на биологическом факультете.
0: А-а-а, вы биолог. Вы биолог.
2: Сэр.
0: Ах, вы биолог. Биолог, биолог, биолог. Вот вы кто. Значит, вы хотите переделать все эти наши хромосомы. Ох, не верю. Ох, не верю я ваши благие намерения. А как вы думаете, история, она чем-нибудь научила людей? Я на историческом факультете.
2: Ну, как вам сказать?
0: Я профессор. Я доктор исторических наук. Др-ист наук. Проф-дрист наук. Одни считают, что это от болезни мозга. Другие, что это вообще никому не надо. Думаю, что те и другие правы. А так вы мне ничего не ответили насчет истории. Я на историческом факультете.
2: Ну, генетические исследования, о которых вы говорили.
0: Да, это науку очень огорчает. Но с историей еще хуже. Я на историческом факультете.
2: Да, вы уже говорили.
0: Я еще скажу. Я на историческом. Это Марта любит, говорит, что я сотрудник исторического факультета. Я не декан. Я просто сотрудник.
2: Ну да.
0: Не декан я. Я так сотрудник.
2: Я тоже не декан биологического факультета.
0: Ну, вам сколько лет? 21 год.
2: 28.
0: Ну, когда вам будет столько лет, сколько мне, а выглядеть вы будете на 97, вы, возможно, возглавите исторический факультет.
2: Биологический.
0: Слушайте, вашей жены совсем нет бедер.
2: Что?
0: Вашей жены очень узкие бедер. Я, знаете, не такой любитель широких бедер. Я нормальный человек. Я, конечно, не 27, но и не 96. Ну, я считаю, что в человеке вообще все должно быть как-то пропорционально.
2: Да, да, да, да. Вы правы. Вы правы, вы правы.
0: Как-то очень узкий. Интересно, что они там делают наверху над нами.
2: Что вы, женщин не знают?
0: Вот Вашингтон никогда не бомбили. Ни одного не подстрелили. Это несправедливо. Скажите, а у вас дети есть?
2: Дети? Нет. Пока нет. А у вас?
0: Ну, это мое личное дело.
2: Да, конечно.
0: Да. Значит, детей нет?
2: Пока нет.
0: Но будут. Люди должны иметь детей. В этом, собственно, и заключается.

0: часть всей истории. А вы их хотите в колбах разводить? Что это? Вы ученые, детей в колбах. А что будет с вычетами за бездетность? Кто-нибудь подумал об этом? Но у вас будут дети. Несмотря на ход истории.
1: Нет, нет, мы просто хотим немного повременить, пока не устроимся.
0: Значит, вот здесь вот ваше, это вы хотите здесь найти свой остров счастья, значит, здесь ваши дили, ваши дили.
1: Я надеюсь, что как-то останемся. Задерживаться.
0: Здесь можно работать. У нас, конечно, не Массачусетский технологический университет, конечно, не Калифорнийский, не Сорбон, не Московский, если на то пошло.
1: Нет, но я здесь не навсегда.
0: Никому никогда не говорите об этом. Старику Мартину Мацу это не понравится. Он хочет, чтобы здесь его преподаватели как плющ цеплялись за стену университета и умирали бы здесь все на своих постах. Правда, недавно преподаватель латыни, профессор, так и загнулся в очередь за чашечкой кофе. Его здесь и похоронили за живой изгородь, как многих из нас похоронили. Говорят, знаете, у меня нет оснований в это не верить, что из нас получается очень хорошее удобрение. Но отца Марты старика не будут хоронить за живой изгородью. Он не умрет. Никогда. По живучести его можно сравнить с полинезийской черепахой. Знаете, вы никому не скажете. Ходят слухи, что на днях старику исполняется 200 лет. Не сказано не без иронии, но я не настолько пьян, чтобы ее уважить. Сколько вы хотите иметь детей?
1: Не знаю.
0: Да, ну понятно.
1: Не знаю, у моей жены.
0: Да, узкие бедра, конечно. Марта! Вот вы сказали, знаю ли я женщин. Вот я не знаю. Вот интересно, о чем они там говорят, когда мы здесь внизу беседуем. Интересно узнать. А, какой голос. Значит, какой нежный голосок. А как вы думаете, о чем они там говорят? Или вам все равно?
1: О себе, наверное.
0: А как вы думаете, женщины загадочные существа?
1: Ну, как вам сказать, и да, и нет.
0: Да, ну,
2: входит Хани.
0: О, вот, наконец, хотя она появилась.
3: Милый, ты должен осмотреть дом.
1: Да, да, да.
3: Это такой прелестный старинный особняк.
0: Марта!
4: Я жду от тебя. Алло.
3: Она сейчас придет, она переодевается. Да.
0: Там. Переодевается?
3: Да.
0: Как переодевается?
3: Ну, так надевает другое платье.
0: Зачем?
3: Ну как и зачем? Наверное, чтобы чувствовать себя удобней.
0: Что вы чувствуете себя удобнее?
3: Господи, что здесь такое?
0: Нет, нет, нет, просто вы ничего не знаете.
3: Ой, да! Я только сейчас узнала, что у вас есть сын!
0: Что?
3: Ну, у вас же есть сын, я не знала.
1: Как вы изволили выразиться, это ваше личное дело. Он, наверное, уже взрослый.
3: Да, ему 21 год. Ему завтра исполняется 21 год. Завтра его день рождения. Браво, браво, браво.
0: Что нам рассказала?
3: Да, да, да.
0: Что нам рассказала?
3: Да. Нет, да. У вашего сына завтра день рождения, она сказала.
0: И она переодевается.
3: Да.
0: И рассказал.
3: Да.
0: Хорошо.
5: Хорошо.
1: Бледнел.
3: Немножечко коньяку.
5: Хорошо.
1: Разрешите, я далеко не
0: буду. Да, пожалуйста, со временем это становится просто необходимо. Ах ты, подлая тварь.
3: Милый, который сейчас час?
1: Половина третья.
3: Так поздно, нам уже пора собираться.
0: Куда вы сейчас пойдете? Что у вас там, приходящая нянька же не спит? Нянчит детей.
1: Я уже сказал вам, что у нас нет детей.
0: А, простите, это вырвалось само собой.
1: Скоро пойдем.
0: Куда вы пойдете? Вы что? Куда вы пойдете? Марта переодевается. Что, она уже давно не переодевалась ради меня. Если она переодевается, она разбирается ради вас. Если она переодевается, значит, мы будем здесь веселиться несколько дней подряд. И учите Марту, дочь нашего ректора. Что, он без нее, можно сказать, просто... Он импотент без нее. Она, можно сказать, его правое яйцо.
1: Вы считаете нормально? Прошу, выбирайте выражение.
2: Входит Марта. Она в новом вечернем платье.
0: Ты пришла, моя девочка, ты пришла, моя хорошая.
5: Орал мне снизу на весь
0: дом. Тебе лучшее вечернее платье, ты в нем ходишь в цель.
3: Да, вам очень
5: близко. А вам нравится?
1: Просто нет.
5: Ну, я рада.
0: Мы соскучились по тебе, по твоему голоску.
5: Ну, тогда пробегись к Барчику.
0: И налей своей маленькой мамочке большой-большой стаканчик.
5: Правильно. Ну, как вы тут? Развеселились, да? Все мировые проблемы решили.
0: Если тебе хочется, да? Мы просто ломали себе голову. О чем вы там наверху разговариваете? Просто ломали себе голову. О чем вы наверху там?
5: Абсолютные кретины, правда? Конец света. Слушайте, а вы должна быть очень способный человек, если кончили университет, когда вам было, сколько вам было? 12?
1: 12,5.
5: Да?
1: Слышишь, всё? Нет, на самом деле было 19. Катя, зачем ты об этом рассказываешь?
3: Ну почему? Я тобой горжусь.
0: Нет, вам есть чем гордиться.
3: Да, конечно, он у меня очень хороший.
0: Я не сомневаюсь, когда ему будет 100 лет, сколько мне, возможно, возглавит исторический факультет.
1: Биологический!
0: Чёрт, совершенно исторический. Совершенно просто погружён в историю. Какая фраза, я погружён в историю. Сейчас себе тоже налью, выпью.
5: Джордж погружён не в историю, он погружён в дела исторического факультета, понимаете? И всё потому, что...
0: Всё потому, что он не декан исторического факультета, просто сотрудник. Мы выяснили. Мы это всё выяснили. Не надо к этому возвращаться.
5: Правильно, мой милый.
0: Пока вы наверху там переодеваетесь.
5: Да, правильно. Вы понимаете, он погряз на этом факультете, как в болоте. Ну, попал в трясину и стал такой пугало-болотное. Ну, если так хочешь поухаживать за мной, можешь прикурить мне сигарету.
0: Знаешь, всему есть предел. И человеческому терпению тоже. Иначе он может свалиться вниз по древней лестнице эволюции. Это по вашей части, молодой человек. Эта лестница длинная, по ней невозможно подняться вверх. Поэтому я, конечно, поддержу тебя за руку, когда испугаешься во тьме болотной пугало. Я буду вносить пустые бутылки из-под джина по ночам, чтобы никто не увидел, сколько ты выпил. Но прикуривать тебе сигарет я не буду.
5: Боже мой.
0: Тут с этим ничего не поделаешь.
5: Боже мой. Скажите, а вы когда-нибудь играли в футбол, а?
1: Да, играл. А? Защитник. Но больше увлекался боксом.
5: Боксом? Слышишь, Джордж, слушайте, а вы должны быть были хорошим боксером. Совсем незаметно, что вас кто-нибудь там по лицу убил.
3: Да, он же был чемпионом штата в среднем весе на межуниверситетных соревнованиях. Это же был чемпион.
5: Слушайте, ну, по-моему, вы сейчас в прекрасной форме. Мышцы у вас крепкие, как? Вы в форме, я права.
0: Марк, веди себя прилично.
5: Не любит разговоров на эти темы.
1: Я вообще не жалуюсь, я все еще тренируюсь.
5: Да?
1: Да,
3: тело у него крепкое.
5: Ну, наверное, это приятно, правда?
1: Мне просто спортивную форму надо поддерживать на всякий случай.
5: Ну да, никогда не знаешь, когда она тебе понадобится.
1: Я хотел сказать, что не надо опускаться, пока есть возможность сохранить то, что есть.
5: Я совершенно с вами согласна. Вот совершенно с вами согласна.
0: Марта, твоя наглость переходит всякие границы.
5: Не любит разговоров о мускулах. Ему нечем похвастать, понимаете?
0: Вы хотите прогуляться? Ну, как хотите.
5: Не любит разговоров на эти темы. Скажите, а какой у вас вес?
1: Чуть больше 70.
5: Но до сих пор держите среднюю.
3: Да,
5: ну, Джордж, расскажи, как мы с тобой устроили соревнования по боксу, а? Расскажи, Джордж.
0: Давай, сама рассказывай, у тебя это лучше получится.
5: Джордж, расскажи.
2: Джордж выходит.
3: Может быть, ему нехорошо?
5: Кому? Ему? Нет, все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Тогда я расскажу вам, как мы устроили соревнования по боксу. Ага. Это было страшно подумать. Лет 20 тому назад. Года через два после нашей свадьбы.
1: Вы с Джорджем
5: вдвоем? Да, да, мы с Джорджем вдвоем.
3: Я тебя представляю. Но,
5: конечно, было не в спортзале, не на ринге. Папа у меня и тогда был помешан на физической подготовке. Папа у меня сильный, крепкий, вы знаете.
1: Да, да.
5: И он всегда говорил, что у человека должен быть не только ум, но и тело. И только в здоровом теле здоровый ум.
1: Нет, это не совсем.
5: Ну, может, он не так говорил. Короче, он пригласил нас к себе, повел в сад, предложил Джорджу драться. Но мой Джордж, он что-то там, конечно, отказывался. Он, дескать, не хочет сидеть с разбитой физиономией за обедом. На самом деле, думаю, не хотел разбивать лицо своему кормильцу. Ну, пока не переговаривались, он там говорил, молодой человек, вы зять мне или нет, я сама не знаю, что меня дернуло. Я подошла сзади, надела боксерские перчатки в шубку, вы понимаете,
3: да, да,
5: не завязывая.
1: Да.
5: Подошла сзади, занесла правую руку для свинга и как зару. Э, Джордж! Ну, он стоял не крепко, поворачивался, я ему бах! И прямо в челюсть. Он стоял не крепко, отлетел шага на 2-3, прямо в кусты черники. Да, это было смешно. Смешно, но ужасно. Именно этим мы оправдываем, что он никуда дальше не двинулся. Никуда не пошел. Застрял на этом факультете, как в болоте.
2: Появляется Джордж. Никто из присутствующих его не замечает.
5: Да, ну это была случайность, просто чистейшая случайность.
2: Джордж вытаскивает из-за спины ружье и хладнокровно наводит его Марти в затылок. Щелчком из ствола выскакивает, раскрываясь, яркий китайский зонтик.
0: Марта, а ты не подумал, что я хочу тебя убить?
5: Ты убить меня? Смешно.
0: А ведь когда-нибудь я тебя убью.
5: Маловероятно.
1: Простите, а где здесь у вас туалет?
0: По коридору налево.
3: Только не выноси оттуда оружие. Или чего-нибудь такого.
5: Вам ведь бутафория на помощь не нужна, правда, детка? Вы ведь обойдетесь без игрушечных японских ружей.
1: Могу оставить здесь свой бокал?
0: Да.
2: Ник уходит.
0: У вас на следующий день головка не болит от коньяка?
3: Никогда не мешаю. Пью немного.
0: Ваш муж рассказывал мне о хромосомах. Да, ваш муж о хромосомах. Ваш муж ужасный человек, просто потрясающий с этими своими хромосомами.
5: Да. Он на биологическом факультете.
0: Нет, он биолог. Он,
5: да не биолог, а на математическом. На математическом.
3: Биологическом.
5: Я сказала на математическом.
3: Биологическом.
5: А вы уверены?
3: Я?
5: Да. Минутку, подождите, ты кто сказал, что он на математическом
0: факультете? Ты.
5: Я сказала.
0: Ты.
5: А я не могу все запомнить. Мне ознакомиться с 15 новыми преподавателями, с их, будто я и трижды проклята женами. Я присутствующий говорю, что хотите, чтобы я все запомнил, значит, он биолог. Биология, это даже лучше, прекрасно. Биология, она менее абсурдна.
0: Абстрактно.
5: Абсурдно, в смысле, более понятно. Сама знаю без твоих подсказок. Биология. Прекрасно, она смотрит в самую суть предмета.
2: Входит Ник.
5: Вы смотрите в самую суть предмета, да?
1: Да.
5: Да?
3: Да, они думали, что ты на математическом факультете.
1: Может быть, это было бы лучше?
5: Нет, нет, нет. Оставайтесь там, где вы есть. Смотрите в самую суть предмета.
0: Ты что, помешалась на этой фразе? Она просто безобразна.
5: Смотрите в самую суть предмета. Слушайте, а кто знает? А может быть, вы оттуда сможете заниматься делами исторического факультета? Ведь кто будет новым деканом ИСТФАКа? Этого никто не... Это одному Богу известно. Ясно одно, это не будет мой Джорджик. Он не будет, это точно. Ты не будешь деканом? Нет? Не будешь? Пугало болотное?
0: Ты уже не деканом? Существуешь для меня. Я давно тебя же похоронил. И залил по самое горло цемент. Или по самый нос. Так спокойнее и тише.
5: Он, мой Джорджик, говорит, что вы... Потрясающий человек. Вы что, действительно такой потрясающий?
1: А я и не подозревал, что я такой.
3: Нет, это все из-за твоих хромосомов, дорогой.
1: Да. Да. Про хромосомы.
5: Да, ну так что там с хромосомами?
1: Хромосомы? Видите ли?
5: Нет, что такое хромосомы, милая, я знаю, я их обожаю.
0: Конечно, она их просто кушает. За завтраком. Высыпает ими кукурузный хлопок. Марка. Этот молодой человек хочет переделать хромосомы. Конечно, он не один, с ним 2-3 соучастника. Знаешь, переделать хромосомы, это значит изменить генетическую структуру сперматозоида. Сделать ее другой, по своему усмотрению. Изменить на свой вкус цвет волос, фигуру, потенцию и сознание. Это самое главное. Все несуразности будут выявлены, отсеяны, склонность к различным заболеваниям исчезнет. Мы превратимся в расу, выращенную в колбах, расу прекрасную и величественную.
3: Интересно.
0: Да, очень... Но все интересно, что, вероятно, в результате этого эксперимента просто мы будем все похожи друг на друга. Я не сомневаюсь, что мы будем все похожи вот на этого молодого человека, присутствующего среди нас.
5: Браво.
0: И все будет прекрасно и замечательно. Но этого эксперимента своя есть оборотная сторона медали. Чтобы он получился, потребуется небольшая регуляция, знаете, хирургические вмешательства. Миллионы маленьких операций. Пустяки. Шрамов почти не видно. Они позволят стерилизовать тех, кто, по их мнению, несовершенен, недостаточно умен, не приспособлен к жизни, мы получим расу современных таких блондинов средневековой категории. Думаю, что к этому времени у нас не останется ни музыки, ни живописи. Но получим расу совершенных блондинов, умеющих строго держать себя в границах средневековой категории. Расу ученых и математиков, полностью посвятившихся труду во славу и могущество вот этой вот сверхцивилизации. Я думаю, что в результате этого эксперимента люди станут еще менее свободны и потеряют вообще всякий интерес к жизни. Культура и нации исчезнут, человечество превратится в муравьев.
1: Вы кончили?
0: Истории, которая занимается пугой, да ее просто не будет. Она станет настолько фальшивой от начала до конца, что некогда будет собрать концы. Человеческое «я» просто исчезнет. Наступит время порядка и покоя. Вот. Естественно, конечно, я буду драться с вами, молодой человек.
5: Ты капитулируешь, милый. Чем ты будешь драться?
3: При чем здесь драться? Я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю.
0: Конечно, а то я помню, знаешь что? Я помню бар. Я помню бар, где мы с тобой сидели. Помнишь, там стойка высотой в 5 футов. И земля, кажется, где-то далеко-далеко. Буду защищать эти вещи. Одной рукой, конечно, я прикрою, чтобы вы меня не лишили наследства. Но другой, свободно, я буду бить вас смертным боем.
5: Браво, браво, браво. Блестящая речь.
1: Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно.
5: Значит, что?
1: Прекрасно. Но будущее за мной.
5: Да, безусловно, малыш.
3: Милый, зачем ты берешься за такие вещи? Ты мне никогда про это ничего не говорил.
1: Помолчи.
0: Возраст – самый верный симптом социального неблагополучия – это отсутствие чувства юмора.
3: Так.
0: Каменные глыбы, вот эти бездушные монолиты, они никогда не понимали шуток. Я занимаюсь историей.
1: Знаешь, в науках плохо разбираюсь.
0: Я занимаюсь историей, я чувствую, когда мне угрожают.
5: Значит что, все будут похожи на вас?
1: Да. Готов стать машиной для случая.
5: Браво.
1: Штамповать свои копии.
3: Милый, как ты можешь говорить такие вещи, прости, так грубо?
1: Прости,
3: так,
1: прости, так прости, грубо. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Все? Все?
3: А когда ваш сын?
1: Что? Она спросила что-то о вашем сыне. Сын?
3: Да, когда он, где он, когда он приедет домой?
0: Марта, когда наш сын приедет домой?
5: Не надо.
0: Как это? Ты завела разговор на эту тему. Я спрашиваю, когда наш сын приедет домой?
5: Поверь, завтра? Поверь, я сожалею, что я завела
0: на завтра,
5: об этом разговор.
0: На завтра назначен
5: я
0: его
5: не
0: день
5: хочу.
0: Рождения. На завтра назначен.
5: Я не хочу
0: на завтра
5: об
0: назначен.
5: Этом говорить.
0: Я говорю, на завтра назначен
5: я
0: его день рождения.
5: Я не хочу об этом
0: когда
5: говорить.
0: Когда этот тип приедет домой? А?
5: Марта, я не хочу не об этом говорить.
0: Не хочешь.
5: Я не Марта. Хочу.
3: Нет, когда этот тип приедет домой?
0: Когда этот тип приедет
5: домой? Вы понимаете, Джордж, так презрительно называет ты его типа, потому что его мучат свои проблемы.
0: Кого? Типа? Мучат проблемы?
5: Не типа. И перестань его так называть. Тебя. Тебя мучат проблемы. Да. Вы понимаете, дело в том, что в глубине души Джордж не до конца уверен, что это его ребенок.
0: Ты страшный человек.
5: А я миллион раз говорила тебе, мой миленький, что я бы ни от кого не позволила себе иметь детей, только от тебя. И ты это знаешь, мой дорогой.
0: Ты опасная женщина.
1: Может, поговорим о чем-нибудь другом?
0: Нет, подождите, я хочу, чтобы вы знали, Марта лжет. Я во многом не уверен в нашем погибающем мире. Уровень океана, политические союзы, границы. За этого ломаного гроша мне дат. Но единственное, в чем я уверен, в том, что я принимал участие своими хромосомами в создании нашего единственного мальчика с белокурыми глазами и синими волосами.
3: Вот,
5: браво, браво, браво, браво. Блестящая речь. Джордж, ты был на высоте. На высоте положения.
3: Нет, положение я. Нет. На высоте все. Положение
0: нет. Марта
3: я.
0: Знает грамматику, ей виднее.
5: Да, мне виднее. Я человек с высшим образованием.
0: Она училась в колледже. Она даже пела в католическом да. хоре, когда училась в католическом
5: но
0: монастыре.
5: Но я была атеистка. Нет, я нет, сейчас атеистка.
0: Ты язычница. Единственная язычница на всем восточном побережье.
3: Да-да-да.
0: Она даже обходит себе одно местечко синеньким кружочком.
1: Действительно?
5: Иногда. Вы хотите посмотреть? Нет. Потаскуха, потаскуха.
3: Но не может быть потаскухой. Это вы, потаскуха.
5: Осторожней.
0: А теперь мы выпьем. А теперь мы все выпьем.
5: Совсем не синие волосы. И глаза не синие. У него самые настоящие зеленые глаза, как у меня.
0: Синие.
5: Зеленые.
0: Синие.
5: Зеленые.
0: Синие.
5: Чудесные зеленые глаза. Если вглядеться в самую глубину, такие бронзовые точечки вокруг зрачка. Чудесные зеленые глаза, как у меня.
1: А у вас, по-моему, глаза карие.
5: Зеленые, они, может, иногда кажутся карими. Это зависит от освещения. Но не такие темные, как... Может, у него, ну, и, может, они немножко светлее, но не такие белесые, как у Джорджа.
0: Ты уверена?
5: Сомнения. Это по твоей части, дружок. У папы тоже зеленые глаза.
0: У папы? У папы маленькие красненькие глазки. Как у белой мыши.
5: Трус!
0: Он и есть белый.
5: Трус! Прием!
0: Помните, огромные белые шевелюры и
5: маленькие,
0: маленькие красненькие глазки. Огромные белые мыши.
5: Вы понимаете, Джордж, ненавидит, ненавидит папу. Папа ему ничего дурного не сделал. Он его ненавидит за свою собственность.
0: Не полноценно.
5: Правильно, правильно, попал прямо, знаете, в челюсть. Куда собрался?
0: За бутылками, мой ангел.
5: Ну так иди.
0: Спасибо.
2: Джордж выходит.
5: Отличный бармен. Прекрасный официант. Ненавидит сукин сын моего отца. Просто ненавидит моего отца.
0: Ну что, ну что, ну что?
5: Что думаете, что я шучу, что ли? Или разыгрываю вас? Я вообще никогда не шучу, у меня нет чувства юмора. У меня есть нюх на нелепость, а чувства юмора у меня нет. Чувства юмора.
3: У меня его нет тоже.
1: У тебя есть какая-то, оно скрытое.
3: Да? Спасибо.
5: Ненавидит сукин сын моего отца. Просто ненавидит моего отца. Я вам сейчас расскажу, почему этот сукин сын ненавидит моего отца. Просто ненавидит.
3: Ну и так, и так, и так.
5: Многие люди обожают слушать о несчастьях других.
3: Это неправда.
5: Ладно, все, заткнись, Сёма. Так вот, мама умерла рано, и выросла я с отцом. Боже мой, как я им восхищалась. Я просто боготворила его, до сих пор боготворила. Папа этот университет создал, он сделал его тем, что он есть. Университет – это вся его душа, он сам – это университет. И университет – это он сам. И вот, когда я приехала сюда, первый год, обучение, замужем я еще не была, то есть замужем я уже была на первом году обучения в женской академии мисс Мак, но то был роман в стиле леди Четтерли, только когда она была юной. Он подстригал газон в академии, сидел такой голенький-голенький на своей косилке и косил траву. Но папа и мисс Мак сговорились и быстро аннулировали этот брак, смешно, потому что юридически что было аннулировать, когда все уже свершилось. Но они аннулировали этот брак. Я вновь стала девственницей, а у мисс Мак стала одним садовником меньше, о чем можно было сожалеть. И вот тогда я приехала сюда. Первое время все было прекрасно, чудесно.
1: Я представляю.
5: Что вы можете представить себе, дружок? Вы понимаете, у папы было развито чувство преемственности, истории.
1: Да, да.
5: Сядьте поближе.
1: Да я думаю, лучше не надо.
5: Как хотите, можете не садиться. Чувство преемственности. Это же естественно. Если человек что-то создал, ему необходимо передать это дело кому-то, когда он уйдет от дел. И вот тогда я решила выйти замуж здесь, в университете. У папы и в мыслях не было делать из меня альбатроса, приносящего счастье. Я просто сама надеялась, что так получится. Но молодые преподаватели, почти все, были женаты.
1: Естественно.
5: Как и вы, птенчик.
3: Как и вы, птенчик.
5: И вот тогда появился Джордж. Появился Джордж.
2: Входит Джордж с бутылками.
5: Я сижу, рассказываю им одну историю. Сядь, послушай, тебе будет интересно.
3: Мы вернулись. Ай, милый, он вернулся.
1: Да, я вижу, вижу, вижу.
3: Я так рада.
5: На чем я остановилась-то, я не... Да, появился Джордж. Да, появился Джордж на историческом факультете. Молодой, красивый, вдохновенный, с густой шевелюрой. Умный, если сейчас можно себе это представить.
0: Моложе тебя?
5: Моложе меня.
0: На 6 лет.
5: Меня это не тревожит, Джордж. И вы знаете, что я выкинула? Дуру. Какая я была дура, что я выкинула? Я влюбилась в него.
3: Это очень мило.
0: Да-да-да, вы знаете, это надо было видеть. Она влюбилась в меня. Она садилась у меня под окном, мяукала, стонала, выдирала травку. Я просто не мог работать.
3: Прелесть, правда?
0: Да-да, в глубине души Марта романтик.
5: Увы, это так. И вот, первое время все было прекрасно, чудесно, ведь папа Хотел подыскать себе преемника, когда он уйдет от дел.
0: Ну, только нет.
5: И тогда...
0: Но только...
5: Папа,
0: нет,
5: что ты хочешь?
0: Просто я думал, что речь пойдет о нашем романе. Я не знал, что речь пойдет о другом.
5: Пойдет.
0: Ну, на твоем месте я просто не стал бы этого делать.
5: Ах, ты бы не стал.
0: Нет, не стал.
5: Ну, так ты это ты, а я это я.
0: Ты уже наболтала. Сама знаешь, о чем.
5: О чем? О чем?
0: О нашем маленьком мальчике. Нет, если речь пойдет о другом, я рассержусь.
5: Ах, ты рассердишься?
0: Да, учти.
5: А.
6: Неужели мы опять будем выслушивать?
5: Обязательно учту, мой дорогой. Так вот, я вышла замуж. И все у меня было заранее решено. Он стал мужем. Должен стать и преемником. Настанет день, когда он будет деканом исторического факультета, а потом и ректором университета. Как терпишь? Пока папа не присмотрелся к нему года два, он все присматривался, когда он понял, что это далеко не блестящая идея, что у нашего Джорджика кишка тонка.
0: Перестань!
5: Не перестану. Понимаете, он оказался неудачником, такой громадный, здоровый неудачник.
2: Джордж в ярости разбивает бутылку о бар, неподвижно стоит, держа за горлышко остатки бутылки.
5: Ну, я надеюсь, что бутылка была пустая. Ты ведь не будешь переводить хороший коньяк при твоей зарплате, зарплате обычного доцента. Так вот, я торчу здесь, с этим пугалом болотным, с этим неудачником, с историческим факультетом.
0: Кто? Остановись.
5: Кто женился на дочери ректора? От кого все чего-то ждали? А он оказался книжным червяком.
0: Остановись.
5: Ни на что
0: беспригодным. Остановись.
5: Погоди, Джордж.
0: Погоди. Вирджиния Вульф, я не боюсь.
3: Не боюсь.
0: Вирджиния Вульф.
5: Прекратите.
3: Не боюсь.
5: Прекратите.
0: Вирджиния Вульф.
2: Все уходят. Джордж остается один. Входит Ник.
1: Ей нельзя пить. Она у меня хрупкая. Ну и узкие бедра, как вы изволили заметить. Мне очень неловко.
0: А где мой ребенок? Где Марк?
1: Готовит кофе на кухне. Чуть что, и она болеет.
0: Это отвратительно. Это отвратительно. Это все отвратительно. Вы что думаете, мне нравится, когда меня унижают в присутствии других? Вы что думаете, что мне это нравится?
1: Нет, я не думаю, что вам это нравится.
0: Ах, вы не думаете?
1: Нет, не думаю. Думаю, наоборот, что вам это не нравится.
0: Самовлюбленный мальчик.
1: Аккуратнее.
0: От науки.
1: Я никогда не бью старших.
0: Бьете младше? Птиц? Скажите, вашу жену часто тошнит?
1: Я этого не говорю. Я сказал, что она часто болеет.
0: Я думал, что она...
1: Вообще, действительно. Ей достаточно одной рюмки, и потом уже не остановить. Как стрелку у часов. Это бывает не каждый день, но довольно регулярно. Она была беременна, когда я женился на ней.
0: Вы же сказали, что у вас нет детей.
1: Потом оказалось, что это мнимая беременность на почве истерии. Да, ее разнесло, а потом все опало.
0: А А женились вы на ней, когда ее разнесло?
1: Да, потом все опало.
0: А мне, когда было 16 лет, я учился в школе, жил в интернате. Мы бывали с небольшой компанией ездить в Нью-Йорк. И там заваливались в одно такое злачное местечко, хозяином которого был отец одного из наших парней. Это было время великого эксперимента, которого теперь называют сухим законом. Да, отвратительное время. Раздолье для гангстеров и полиции. Так вот мы заваливались в этот подпольный бар, пили там вместе со взрослыми и слушали джаз. Одно время в нашей компании был один 15-летний парнишка, который за 2 года до этого застрелил свою мать из ружья. Совершенно случайно. Думаешь, и в подсознании у него этого не было. Но в тот вечер он был с нами. Мы пили, заказывали кому что. А когда дошла до него очередь, он попросил, чтобы ему принесли беленькую. Мы расхохотались, потому что он был сам такой беленький, маленький. Лицо бледное, как у херувимчика. Мы хохочем, а он покраснел до корней волос. Официант так громко повторил его фразу, что за соседним столиком услышали и стали повторять. Скоро весь зал со смехом стал заказывать беленькую. Все хохочут. И парнишка, который застрелил свою мать, уже хохочет громче всех. Но потом смех стал стихать. Он становился тише, тише, тише, тише, тише. В тот вечер мы пили бесплатно. Нам хозяин поставил бутылку шампанского за свой счет. Домой возвращались все разбитые, и каждый мучился в одиночку в поезде по дороге домой. Это был замечательный вечер моей юности.
1: А что стало с тем, кто застрелил свою мать?
0: Этого я вам не скажу.
1: Как хотите.
0: Однажды он вел машину по проселочной дороге недалеко от дома, где они жили. Отец сидел рядом. Вдруг на дорогу выскочил дикобраз. Мальчишка сделал крутой поворот и врезался в большое дерево.
1: Не может быть.
0: Он остался жив, но в больнице, когда он пришел в себя, ему сказали, что отец его погиб. И он стал смеяться, смеялся. Но потом ему сделали какой-то укол, и смех его стал все тише, тише, тише. Потом его увезли в психиатрическую. Это было 30 лет назад.
1: Он и сейчас там?
0: Да. С тех пор он не сказал ни единого слова. Эх ты, Марта, Марта, Марта, Марта. Марта, Марта, Марта.
1: Она готовит кофе.
0: Вашей истерической жене, у которой то растет, то опадает.
1: Распухла и опала.
0: Больше не случалось?
1: Нет.
0: Да. А вы знаете, что происходит с психически больными? Стихи.
1: Нет.
0: А вы знаете, что они не стареют?
1: Как странно, а должны вы.
0: Да? А их энергия сохраняется.
1: Да?
0: Да, они сильны.
1: Вы советуете зайти с ума?
0: Нет. У Марты никогда не бывает беременности на почве истерии.
1: У моей жены был только один раз.
0: У Марты никогда.
1: Я понимаю, сейчас уж. Скажите, а у вас еще дети есть? там дочери.
0: Что у нас есть?
1: Кто у вас есть? У вас только один ребенок? Ваш сын?
0: Да, у нас один. Один ребенок.
6: Ну что ж, это неплохо.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, один у нас есть. Скорлупка.
6: Что?
0: Скорлупка. Вам этого не понятно.
1: Я не глухой, знаете, я слышу. Я бы сказал, что не понял.
0: Я вам сказал, скорлупка. А вот вы раздражаете.
1: Я не раздражаюсь, извините.
0: Раздражаетесь.
1: Ну, не извините. Да. Время позднее, я устал. Тут стоит все время ор, пью с 9 часов вечера, жену все время тошнит.
0: Ну, вот видите, а вы сидите, раздражаетесь. А вы не раздражайтесь. К нам кто не придет, под конец вечера все раздражаются. Так что вы не огорчаетесь.
1: Я не огорчаюсь, понятно, не огорчаюсь.
0: Нет, вы сердитесь.
1: Да. Бывает.
0: Вот хотите, я вам поясню, что такое наш сын?
1: Нет, ради бога, не надо, не
0: значит?
1: Надо. Я не хочу
0: ваших
1: вмешивать. Ваши личные дела не надо. Меня это не касается.
0: Если вы хотите сохранить объективность ученого перед лицом мира, да?
1: Хорошо, я вас слушаю. Пожалуйста.
0: Вы как трогательны. Я с первого раза плачу.
1: Потому что если вы опять начинаете...
0: Если опять начинаете... О, что? Голос из джунглей. Что? Сестра милосердия пришла.
5: Да. У нас все в порядке. Мы пьем кофе, скоро придем.
1: Я могу чем-нибудь помочь?
5: Кто? Вы? Нет, что вы, сидите здесь. Слушайте разглагольствование Джорджа и погибайте от скуки.
0: Монстр.
5: А вот сволочь.
0: Стреляй.
5: Скотина, посмотри, ты прибрал бы здесь, Джордж.
0: Я прибираю 100 лет в этом доме.
2: Марта выходит.
1: Действительно, вы прибираете.
0: Что, я прибираю?
1: Вы прибираете?
0: Я прибираю, конечно, все эти компромиссы, уступки, приспособления опять, компромиссы, уступки. Мы же все так живем.
1: Нет, не все. Компромиссы. Не надо меня ставить на одну доску с вами.
0: Ты что с вами-то, господи, вы женились на женщине, которую разнесло. А я по старинке, ведь как растяп.
1: У меня были и другие причины.
0: Да. Я не знаю, что за ней был еще и капитанчик.
1: Да.
0: А? Ах, какая мерзость!
1: Вы поймите.
0: Понимаете, только деньги, я не хотел...
1: Да. Что? Понимаете, мы просто знали друг друга лет 6.
0: Это у нас с Мартой. Это сейчас так, а на первый взгляд. Вы знаете, когда мы сюда приехали, было все не так.
1: Да, я вас слушаю.
0: Это сейчас здесь... Нет, я вас слушаю.
1: Нет, пожалуйста.
0: Нет, вы это
1: правда? Пожалуйста.
0: Нет, я вас очень...
1: Прошу вас, ради бога.
0: Нет,
1: пожалуйста.
0: Нет, мне очень интересно.
1: Нет, ради бога.
0: Нет, но вы мой гость. Ну что, значит, вам было 6 лет, да?
1: Почему 6? Ну, может, мне было 8, ей 6.
0: Ну что?
1: Ну, мы играли в больницу, знаете, в доктора и пациента. Игра такая.
0: Да, здоровое начало для брачного союза.
1: Да.
0: Ну и что?
1: Ну что, в общем, у нас, у наших родителей...
0: Понятно, у вас тогда были задатки ученого.
1: Да,
0: понятно.
1: В общем, у наших родителей, да и у нас самих, ну, это считалось делом решенным. Ну, взяли так и сделали.
0: Что сделали?
1: Поженились.
0: В 6 лет?
1: Нет, вы знаете, гораздо позднее. Правда, я не сказал бы, чтобы у нас была страсть. Даже в самом начале. После свадьбы.
0: Ну что же это? Ничего потрясающего. Никаких откровений после долгих лет детских игр.
1: Пожалуй, да.
0: Да. Все женщины одинаковы. В Китае только там, да.
1: Что в Китае?
0: Да, давайте выпьем сейчас.
1: Давайте. Наступает такое время, когда как-то перестаешь пьянеть, правда?
0: Нет, так пьянеешь. Но все притупляется, знаете. А потом можно пойти стошниться, как делает ваша жена, и опьёшься сначала.
1: Здесь у вас на востоке страны много пьют. Впрочем, и на западе тоже много пьют.
0: Да, мы много пьем. И будем пить еще больше, если уцелеем. Ох, жить бы нам сейчас с вами где-нибудь на Крите.
6: Да. Жить на Крите и не пить. Мы бы стали кретинами.
0: И станем. Скажите сейчас, а какой приданое было за вашей женой?
6: А вам зачем?
0: Ну, интересно.
6: Я не, вот зачем, нет, зачем вам новое. Знать, какой
0: приданое? Знаете, дело не в приданом. Я настолько очарован вот практицизмом, методологией и приспособляемостью, с которой вы, люди будущего, хотите взять мир
1: опять
0: в свои руки.
1: Начинаете?
0: Я начинаю, что? Дело в том, что у Марты тоже есть деньги. Ее отец столько лет грел руки на нашем университете.
6: Это неправда.
0: Правда?
6: Нет.
0: Хорошо, у Марты нет денег. Ее отец не грел руки на нашем университете. Вас это устраивает?
6: Но мы говорили о деньгах моей жены, а не вашей.
0: Согласен, продолжайте. Не буду.
6: Чем мой тесть, он был проповедником, очень какого, состоятельным.
0: Какого вероисповедания? А,
6: он посвятил себя Богу, наверное, лет 6. Ну и вот он вырос и начал проповедовать, там, спасать души, вот, крестить людей. Много ездил по стране, путешествовал, прославился, ну не так, как прочие знаменитости, но в общем прославился. И после его смерти остались огромные деньги.
0: Общественные.
6: Нет, его собственные.
0: А что случилось с общественными?
6: Он общественные истратил, а собственные сберег. Он сооружал места отдыха, помогал нуждающимся, давал кров бездомным, построил там 3 церкви или молельни, ну что там, 2 из них сгорели. И у него осталось огромное состояние. Так что у моей жены есть деньги.
0: Общественные.
6: Нет, нет, ее собственные.
0: А у Марты есть деньги, потому что вторая жена ее отца, не Мартина мать. После смерти Мартиной матери ее отец женился на одной дряхлой старушке.
6: Да.
0: С бородавками.
6: Ведьма, что ли, такая?
0: Она была добрая ведьма, потому что вышла замуж за белого мыша. И он, видимо, ей очень быстро отгрыз все бородавки. Потому что очень скоро оказалась в крематории. И все, что от нее осталось, кроме мазей и бородавок, это солидное завещание. Кое-что папе, кое-что Марте, кое-что университету.
6: Вот бы моему тестю встретиться с этой ведьмой в бородавках. Он тоже был настоящий церковная крыса.
0: Не может быть.
6: А ведь ваша жена не говорила, что у нее была мачеха.
0: А может и не
6: было. А может она была?
0: Может быть, была, а может и не было. Вот. Но все равно ваш рассказ интересен. О беременной жене, если священник.
6: Нет, нет, нет, нет. Он был не священник, он был проповедник. И жена не была беременна, только видимость.
0: Да, да, да, да.
6: Вы не путаете?
0: Нет, не буду, не буду.
6: Спасибо.
0: Знаете, что я весь этот разговор затеял не потому, что меня интересует приданное вашей жены, а потому, что вы представляете для меня угрозу. Я хочу знать вот всю вашу подноготную.
6: Это ясно. Это вот, ясно.
0: Ну, вот я рад, что вы теперь все знаете, я предупредил вас.
6: Учту.
0: А, учту.
6: Вот именно такие, как вы, такие никчемные неудачники, раздражают меня больше всего.
7: хуже вас нет никого.
0: Ну, вот такие мы хитрые.
7: Да уж.
0: Ну, я же, я рад, что вы мне не доверяете. На вашей стороне ведь история.
7: Нет, нет, нет, биология. История на вашей, нет, биология на моей. История, биология.
0: Ну как, вы хотели сначала взять исторический факультет, а потом шаг за шагом
7: все. Нет. Я сделаю так. Я сначала осмотрюсь, постараюсь войти в доверие. Вот. Завою авторитет. Стану, да, найду слабые местечки, поправлю их, ну так, чтобы все знали, чья это заслуга. То есть стану в университете ОН. Он. Осознанная необходимость. Вот потом, значит, отберу несколько лекционных курсов у старичков. Организую специальные семинары. Пересплю с нужными для дела женами.
0: О, это вот, правильно, да? Это правильно. Вот. Если вы это не сделаете, да, у вас просто ничего не получится.
7: Абсолютно прав. Абсолютно прав.
0: Имейте в виду, что путь к сердцу мужчины всегда лежит через брюшко его жены.
7: Да, да, абсолютно прав.
0: А у нас здесь гусиные стадо.
7: Гусиная стая.
0: Не, стадо.
7: Гусиная стая.
0: Стадо.
7: Стая.
0: Стадо, стадо.
7: Стая гусей.
0: Не стадо.
7: Гусиная стая.
0: Гусиная стадо.
7: Гусиная стая.
0: Нет, это стадо.
7: Стая.
0: Какой дотошный. Но с точки зрения орнитологии, стадо.
7: Держу пари. Ваша жена самая важная гусыня в этом стаде. Дочь ректора и так далее. Я вот как-нибудь зажму ее в уголке и завяжу романчик.
0: Хочу вам дать один совет.
7: Ладно, все, да, хватит.
0: Ну, какой же вы омерзительный.
7: Хорошо, хорошо, ладно.
0: И методы ваши отвратительные.
7: Занимайтесь своим, занимайтесь своим вязанием, бабусь.
0: Я хотел вам, знаете, я вы понимаю, да, в трещину, да, она же вас засадила.
7: Установить контакт, так сказать, да? Да. Взаимопонимание. Как трогательно, а? Такая честность, прямота. Просто сил нет. Ваше время истекло. Так что идите вы.
0: А?
7: Вы слышали, что я сказал?
0: Люди стараются создать мир, основанный на принципах, на принципиальности. Они стараются понять естественный ход развития вещей и событий. Значит, я скажу, они создают власть, искусство, понимаете, что это все зависимые вещи. Хорошо, но наступает момент, когда ты понимаешь, что есть чем дорожить, есть что терять. И вот в этот самый момент из музыки человеческого созидания раздается мелодия. О чем поет труба? Да идите вы!
7: Браво! Браво! Браво! Браво!
2: Входит Марта, под руку ведет Хани.
8: Не совсем твердо, чуть-чуть, но на ногах держимся.
7: Привет, Хани. Как тебе лучше?
9: А, намного лучше. Только я лучше сяду.
7: Да, да, конечно, конечно. Иди ко мне.
9: Ой, спасибо, дорогой.
0: Как трогательно.
8: Может, ты извинишься?
0: За что?
8: А, за то, что из-за тебя ее стошнило.
0: Это ни при чем.
8: Как это ни при чем?
0: Ну, так, ни при чем.
8: Ну, не из-за него же ее тошнит.
0: Почему? Меня, например, от тебя не тошнит.
8: Ну, ладно, совсем другое дело.
9: Нет, не надо, прошу вас, я прошу вас, не надо. Мне иногда просто так бывает плохо, без всякой причины.
0: Ну, на самом деле...
7: Да, ты просто хрупкая.
9: Да, я всегда была такой.
0: И всегда такой будь.
7: Поосторожнее.
9: Нет, вы знаете... Врачи говорят, что у меня нет никаких нарушений. Органических.
7: Да, конечно, конечно.
9: Незадолго перед свадьбой у меня случился приступ аппендицита. То есть они думали, что это аппендицит, а оказалось, что это была ложная тревога.
8: А это от Джорджа всех тошнит.
0: Да,
8: когда Сэм был маленький, его все время
5: И все из-за Джорджа. Да. Дошло до того, он только войдет в комнату, его сразу начинает.
0: Подожди, ну если на то пошло, то... Сына

0: Зачем же об этом рассказывать?
1: Вот именно, спасибо, дорогой.
2: Я не хочу об этом говорить. Я был бы счастлив не говорить на эту тему.
1: Да, но однако говорить.
2: Да, когда мы одни.
1: Да мы и так одни.
2: У нас гости.
1: Ах да. И какие?
3: А скажите, можно немножечко коньяку? Капельку.
0: По-моему, не надо.
3: Надо, милая, надо.
0: Не, кажется,
3: надо,
0: хватит.
3: Надо. Это подкрепляет, а то меня немножко пошатывает.
2: Ну, после полбутылки всегда пошатывает.
3: Да. Вы знаете, я люблю коньяк. Я его просто обожаю. Я его обожаю.
1: Да. Тем лучше. Ты
0: лично считаешь,
3: что надо. Да я знаю, что мне надо.
0: Я не сомневаюсь.
3: Да и можешь не сомневаться. Да. Можешь не сомневаться. Я знаю, что мне надо. А, спасибо большое. Можешь не сомневаться.
0: Я слышал.
3: Да. Знаешь, что мне надо?
4: Когда-то я тоже пил коньяк.
1: Когда-то ты пил и беленькую.
0: Что?
1: Прости, Джордж, прости. Так, ну ладно, вы тут наговорились, да? Все мировые проблемы решили. Джордж поплакался вам в жилетку.
0: Да, мы
1: вы тоже прослезились.
0: Танцевали.
3: Ой, я так люблю танцевать.
1: Слушайте, неужели Джордж ничего не рассказал вам про свою историю?
0: Нет.
1: Нет? Ой, я не рассказал вам историю с какой-то своей книжкой, которую, конечно, напечатали бы, если бы не мой папа.
0: Книжка? Какой книжка?
4: Да ерунда. Ну, это обычная
1: книжка. Ну, такая обычная книжка. Значит, он вам так и не рассказал этой истории. Что с тобой, Джордж? Я тебя не узнаю. Ты что, сдаешь позиции?
4: Я просто обдумываю новую стратегию борьбы с тобой. Человек не знает, что придумать. Или тактику подрывную, или партизанскую деятельность. Что никак не придумать.
1: Обязательно расскажи.
4: Я тебе расскажу, когда я придумаю. Я тебе расскажу все.
3: Да почему бы вам не потанцевать? Я бы с удовольствием бы
4: танцевала.
3: С удовольствием. Я хочу танцевать, понятно?
4: А что? Давайте будем сейчас танцевать.
3: Я так люблю танцевать. Я танцую, как вихрь. Да?
4: Как мы будем танцевать? Смешанными парами?
1: Ну, ты же не думаешь, что я буду танцевать с тобой?
4: Конечно,
1: ну,
4: если у вас здесь.
3: Мне все равно с кем танцевать. Я могу танцевать одна. Я танцую, как книга.
4: Играем партнеров, начинаем танцевать.
5: Ханя встает и танцует одна. Она совершенно пьяна.
1: Джордж, смени пластинку.
5: Ханя садится, берет бокал. Джордж присаживается рядом.
1: Можешь быть уверен.
4: Ну что, станцуем, кукленок?
6: Как вы назвали мою жену?
4: Да, ведь...
3: Нет, если мне не дают импровизировать, да? Я не буду танцевать. Я буду сидеть. Угадали!

0: хватает Ника за руку. Танцует.
1: Ах, вот так!
2: Ну как? А мы посидим, посмотрим на них.
3: Правильно.
4: А вы крепкий парень.
1: Да.
4: Это хорошо.
1: Да.
2: Они танцуют так, как будто они уже давно станцевались.
3: Ну, это известный танец. Они знают, как его танцевать.
4: Но вы такой застенчивый.
1: Я, да нисколько, нисколько.
3: Древний ритуал, как?

0: Алексия.
1: Вы хорошо танцуете.
2: Вы тоже.
0: Им нравится, как они танцуют.
3: Мило.
1: Слушайте, неужели Джордж так и не рассказал вам своей истории?
2: Нет.
1: Нет? О, это что-то новое.
0: Для гнусной
1: Обычно он жалуется.
2: Что вы говорите?
1: Да, это печальная история.
4: Печальная история? Печальная.
1: Печальная. Заводите меня, ну заводите.
4: Что же было дальше?
2: Чего вы остановитесь?
1: Джордж уверен был, что он, конечно, гений. Вот в жизни приключилась с ним беда. И случай тот он описал в романе, хоть и не выйдет, это верно, никогда. Вышла рифма.
2: Вышла рифма. Что было дальше?
1: Папа прочитал.
0: Да. Хочешь получить бумагу?
1: Ох, как я испугалась.
0: А сейчас это сделаю.
1: Кстати. Я буквально ошеломлен.
2: Ошеломлен?
1: Ведь он написал роман.
2: Так.
1: О порочном
0: мальчике. Я не намерен больше это терпеть.
1: О порочном мальчике, который убил мать, потом отца.
0: Молчи!
1: И папа сказал, что он не намерен опубликовывать этот бред.
0: Все, танцы кончены.
3: Скандал.
2: Что с вами?
3: Скандал.
2: Что с вами? Все, будешь продолжать?
1: Папа так и сказал. Молодой человек, неужели вы думаете, что я позволю опубликовывать этот бред? Только представьте себе преподавателя почтенного университета выпускает такую книжку, заберите ее, выбросьте.
0: Я не позволю над собой издеваться.
2: Он не позволит над собой издеваться.
1: О порочном мальчике, который убил мать, потом отца. И все это несчастный случай.
3: Несчастный?
1: Да. И вы знаете, что наш храбрый Джордж сказал папе?
0: Замолчите!
1: Он сказал, сэр, нет, представляете, он не сказал папе. Он сказал, сэр, сэр, это не роман. Не... Черт, я с
2: вами! Постойте минуту!
1: Не трогай меня! Он сказал, это не роман. Нет, сэр, это не роман. Это правда. Это случилось в жизни. Со мной.
0: Убью.
1: Я...
5: Джордж подскакивает к Марте, хватает ее за горло. Ник оттаскивает Джорджа от Марты. Джордж падает.
3: Скандал!
2: Все, довольно.
0: Ну, хорошо. Что же, в одну игру мы сыграли, давайте что дальше?
2: Послушай.
0: Не, послушай, давайте, что дальше, что мы, не интеллигентные люди, что ли? Ну, что у нас словарный запас и ся. Давайте, что вы послушайте. Мы сейчас сыграем дальше, я придумал игру, мы сейчас будем играть дальше. Мы сейчас будем играть в другую игру. Она будет называться, знаете как? Хочу хозяйку. Хорошая игра.
2: Успокойтесь.
0: Что это?
2: Сейчас... Успокойтесь.
0: Что я...
2: Успокойтесь.
0: Это на потом.
3: Хочу хозяйку.
0: А чем сейчас займемся?
1: Не хочется тонуть одному.
0: Я не тону.
3: Мне сейчас крикнул, замолчи.
2: Извини.
3: Так не извиняйся.
0: Извини.
3: Так не извиняйся.
0: Я придумал, мы сейчас будем играть дальше. Я сейчас придумал другую игру. Мы будем играть в другую игру. Я понял, мы будем играть в игру, она будет называться «Хамим гостях». Вот, «Хамим гостях». Хорошая игра, будем сейчас играть?
3: Нет, давай. Мне вообще
0: нет.
3: Не нравится.
2: Да, все, верно. Хватит играть, все.
0: Все, нет, ну как
3: мне
0: нехорошо
3: не получилось. Мне не нравятся эти игры.
0: Мы поиграли в одну игру и разбежали.
3: Мне не нравятся эти игры.
0: «Хамим гостях».
3: Мне нравится.
0: Марта со смыслом не скромничает, хотя в душе это она замечательный человек. А я в душе замечательно. Он рассказал о моем первом романе. Был ли этот роман или вообще его не было. Но Марта о нем рассказала, хотя я хотел бы, чтобы она не распространялась на эту тему. Но она рассказала! Черт с ней! Ну, единственное, о чем она мне рассказала, она ничего не сказала о моем втором романе. Марта, ничего не знаешь о моем втором романе?
1: Не знаю.
0: Не знаешь? Ну, второй роман. В общем, знаете, это такая аллегория. Но читается как простая проза.
2: о молодой супружеской паре, приехавшей из провинции. Такой провинциальный роман. Он молодой ученый, 30 лет, блондин. С ним жена, мышка-нарушка, которая все время хлещет коньяк. Как познакомились они чуть ли не с пеленок. Когда вместе лазали по туалетной столик и там баловались друг с другом.
6: Я сказал, постойте!
2: Слушайте, вы сыграли свою игру, дайте мне.
3: Да! Я хочу послушать. Ну, я люблю, когда мне рассказывают разные истории.
2: Да, хорошо. А мышкин папа, он, видите ли, был проповедник. Человек святой, имел что-то вроде игорного дома на колесах. Такой балаган с девицами. Он верующих обрабатывал и подрабатывал.
6: Не хотите балаганить?
3: Ой, это что-то такое знакомое.
2: А потом мышкин папа умер.
3: Умер?
2: И на него стали молиться, как на святого. Он внял молитву, и из него посыпались деньги. Все святое творение и Христово деньги, все награбленное.
3: А мне кажется, что я уже когда-то слышала эту историю.
2: Да, конечно. Но это только начало, это первая страница романа. А потом эта пара, такая убогая, плоская, как те места, где они жили, покинула и приехала в город. Ну, просто как две капли воды, ну, точь-точь похож на наш город.
6: По-моему, вам лучше замолчать.
2: По-вашему?
6: Лучше замолчать.
3: Нет, а я хочу послушать. Я люблю, когда мне рассказывают знакомые истории. Так очень интересно.
2: Я ей расскажу сейчас. Я сейчас расскажу. А блондинчик только на время прикинулся преподавать.
3: Да.
2: На самом деле у него совершенно другие задачи. И на багажной квитанции означены две буквы. Он. О-Н. Осознанные необходимые.
6: Все, поставьте точку.
2: Все. И приехал он не один. Значит, с ним часть багажа. Часть багажа мышка.
3: Да.
6: Ну зачем он слушает эту ерунду?
3: А почему бы нет?
2: И никто не может понять, зачем ему эта мышка. Ну посудите сами, такой интересный парень, то есть блондин, чемпион по плаванию местного значения. И так печется он об этой мышке. К тому же она просто обыкновенная дурочка. Мне это так кажется.
6: Это подло.
2: На самом деле она все время хлещет коньяк и находится в состоянии невесомости.
3: А мне кажется, я знаю про кого.
2: А дело в том, что у мышки есть деньги.
3: Нет!
2: И это примирило его.
3: Нет!
6: Не надо!
2: И это примирило
6: его. Не надо!
2: На колени.
3: Нет!
2: На колени.
6: Жжёт!
2: Жжёт! И тут перебивка, как
3: нет!
2: Они поженились.
6: Не надо, не надо!
2: Надо!
6: Да зачем?
2: Нет! Это надо!
3: Нет!
2: Надо!
3: Нет!
2: Как они поженились? Однажды мышку разнесло. Она пришла к блондинчику, вызвала его родителей и говорит, а ну-ка посмотрите, в каком я интересном положении. Посмотрите, какой у меня животик. О, боже, воскликнул блондинчик. И они поженились.
3: А потом?
2: А потом? Не надо. Животик исчез, как фокус.
6: Боже мой.
3: Исчез. Ты.
6: Ханя.
3: Ты не сказал.
6: Скажи, я не хотел.
5: Ханя убегает.
2: Вот так играет в игру хамим гостям.
6: Зачем? Зачем вы это сделали? Зачем?
2: Ну ничего, ничего.
6: Вы же разрушили, понимаете?
2: Ну идите, подберите обломки, склейте.
6: Нет, это катастрофа!
2: Для вас?
6: Для меня!
2: Для вас?
6: Для меня! Да! Ну хорошо. Вы пожалеете об этом. Но будет поздно. Я стану тем, кем вы меня здесь изобразили.
2: Да вы давно уже такой.
6: Нет, неправда, неправда! Ну, стану. Стану. Вы пожалеете об этом, но будет поздно.
5: Ник уходит.
1: Вечно, Джордж.
0: Спасибо, Марк.
1: Ха. Ты все поставил на свои места.
0: Ну, ты меня просто вдохновляешь. Рад, что тебе понравилось.
1: Вдохновляю. На борьбу с пигмеями. Ты подлый человек.
0: Кто, я?
1: Да, ты.
0: Я не понимаю, что ты можешь сделать все, что хочешь. Ты можешь здесь всю ночь напролет сидеть в этом кожаном кресле, издеваться надо мной. Тебе это можно.
1: Ты это терпишь?
0: Нет. Я не могу это терпеть.
1: Можешь. Поэтому и женился на мне.
0: Это бессовестная ложь. Марк.
1: Ты этого не понимаешь?
0: Марк.
1: До сих пор не понимаешь.
0: Марк, ты в своем
1: уме? Тебе нравится быть обиженным.
0: Марк, я...
1: А я устала хлестать Марк, тебя 23 года
0: ты,
1: подряд.
0: Ты, конечно, ты себя обманываешь.
1: Да это больше,
0: ты
1: чем
0: себя
1: достаточно.
0: Марк. Я думал, что ты хоть что-то понимаешь.
1: О себе я все понимаю, Джордж.
0: Нет, ты больна. Все. Тебя надо лечить. Ты больна.
1: Ты что-то сегодня рвешься в бой, Джордж. Смотри, я ведь доконаю тебя.
0: Да, вы оба меня через сегодня доконать, да, с этим футболистом.
1: Да, ты пожалеешь, что еще не погиб тогда в автомобильной катастрофе.
0: А ты пожалеешь, что завела разговор о нашем сыне.
1: Ты.
0: Я живу как в полусне. А мне все притупились. Не от спиртного, хотя это тоже имеет значение, от постоянного подавления моих мозговых клеток. Я приучился не слушать тебя, это единственное, что меня спасает. То есть я тебя слушаю, но мой мозг автоматически, как сквозь сито, процеживает все, что ты говоришь. За последние 200 лет, или сколько мы живем в этом доме, ты зашла слишком далеко. Меня не смущает то, что ты ведешь себя, как уличная девка, то есть смущает. Но сейчас ты меня вводишь в мир каких-то иллюзий, фантазий, которых просто не существует.
1: Ой, чушь.
0: Чушь?
1: Чушь.
0: Чушь?
1: Чушь. Ты когда-нибудь слышал себя со стороны? Как ты говоришь? Ты ведь не говоришь, ты пишешь свою очередную идиотскую лекцию.
0: Тебя надо лечить. Лечить.
1: Что ты хочешь, Джордж?
0: Я хочу тебя обуздать. Ты когда-нибудь успокоишься?
1: Слушай, Джордж, ты хочешь, я тебе объясню, что случилось, что, собственно, произошло. Ты понимаешь, ну ведь все можно объяснить. Всему можно найти оправдание. В конце концов думаешь, господи, да может мы завтра все умрем. А потом что-то случается, щелкнешь, и все сломалось. Я, дорогой, пыталась найти общий язык с тобой, но... Момент прошел, я не хочу больше пытаться.
0: Чудовище. Чудовище. Чудовище.
1: Да я шумный, я крикливый, я вульгарный, я мужик в этом доме. Потому что кому-то надо быть мужиком, но я не чудовище.
0: Ну ты алкоголичка просто, ты просто больная алкоголичка.
1: Щелк, и все сломалось. Все сломалось. Я пыталась. Еще совсем недавно был момент, когда мы оба могли покончить с этим кошмаром и как-то найти общий язык, но... Момент прошел. Я сейчас не хочу даже стараться.
0: Это случалось 2 раза в месяц. Какой ты была замечательной, а? Какой ты была нежной, какой ты была прекрасной. И я верил в это. Ах, чё, так может верить в это только круглый идиот. Но больше я тебе не верю. Мы никогда не можем быть с тобой близкими людьми. Никогда. Все.
1: А, может быть, ты прав. Ведь нельзя что-то сделать из ничего, а ты пустое место. Это случилось сегодня, на вечеринке у отца. Я там сидела, наблюдала за тобой. и за теми, кто помоложе около тебя, кто еще что-то добьется в жизни. Я наблюдала за тобой, а тебя там не было. И все окончательно сломалось. Я готова была заорать от радости. И я буду делать все, что только захочу. Я покажу тебе такой спектакль, который ты еще в жизни не видел.
0: Ну, смотри. Ты пожалеешь.
1: Это что, угроза?
0: Угроза. Я тебя сотру в порошок.
1: Для этого надо быть мужчиной. А у тебя кишка тонка.
0: Ну что, значит, война?
1: Война.
5: Входит Ник.
6: Ну все, она заснула. Мне очень неловко.
1: Она лежит там наверху, в постели?
6: Нет, она там, в ванной, на полу улеглась.
0: Как на полу ванной? Вы что, так? Это же нехорошо.
6: Ей нравится, говорит, так прохладнее.
1: Ну, если ей нравится лежать в ванной на полу, пусть лежит. А может, с собой в ванной будет лучше?
6: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Она и дома так часто делает. У нее бывают мигрени, она убирает коврик, ложится прямо на кафельный пол. А есть лед?
0: Лед?
6: Лед. Есть лед?
0: Лед.
6: Лед.
0: Лед.
1: Лед, лед, лед.
0: Я сейчас принесу.
6: О.
1: Ну так иди. А мы тут хотим остаться вдвоем, да?
0: Ну, этим ты меня не удивишь.
1: Нет?
0: Да, нисколько. Делай все, что ты хочешь.
6: Она ведь у меня хрупкая.
0: И бедра узкие.
6: Да, да, да, да, вы правы.
0: Да, поэтому у вас нет детей.
6: Я не думаю, чтобы это имело...
5: Джордж выходит.
1: Ну, если даже имеет... Так что?
6: Простите, вы, кажется, что-то сказали.
1: Сказал. Дайте мне сигаретку, дружок.

0: Ну, теперь за отличное поведение можете меня поцеловать.
1: Я думаю, может быть, не надо.
0: С вами ничего не случится, малыш.
1: Не такой уж я малыш.
0: Я надеюсь. Кроме того, папа всегда настаивает на том, что мы одна семья. Ну, давайте узнаем друг друга поближе. Папа настаивает на том, что мы должны как-то узнать друг друга поближе.
1: А если он войдет?
0: Кто он? Джордж?
1: Джордж.
0: А вы не думайте о нем. Вы ученый, да?
1: Да.
0: Ну, экспериментируйте. Поставьте эксперимент над старой Мартой.
1: Не такой уж старый.
0: Нет, я не молода, но опыт у меня большой.
1: Могу себе представить.
0: Да, кроме того, вернетесь к жене со свежими силами.
1: Она не заметит
0: разницы. Никто не заметит.
2: Марта и Ник обнимаются. Входит Джордж, смотрит на них, улыбается, поворачивается и уходит незамеченным. Ник отходит от Марты. Входит Джордж. Он принес ведерко со льдом.
3: Марта, что с тобой? Ты просто вся сияешь. Что с тобой? Прекрасно. Добыл лед. Кому налить?
0: Я был.
3: Добыл. Форму старомодная, как виду правильная. Ну вот. Марта, тебе налить.
0: Да, почему бы нет?
3: Что ты сделала, Марта? Что ты сделала, Марта? Ты обкусала свой бокал. Так, вижу, вы хозяйничаете сами. Прекрасно. Сейчас я Марте найду эту гадость, и мы будем все в боевой готовности.
0: На какой предмет?
3: Я не знаю, мы веселимся. Так,
1: что?
3: Видел вашу жену, знаете, заходила в ванную и лежит. Только палец во рту сосет, как младенец.
1: Надеюсь, ей лучше.
3: Да. Сейчас наступит и мой черед.
0: Когда уже не наступит твой черед?
3: Почему?
0: Потому что ты всегда ползал. А сейчас я стал сползти, ради чтобы могилу.
3: Побереги эту мысль, она тебе пригодится еще. Так, а теперь с вашего разрешения.
2: Джордж садится в кресло около двери, спиной к ним, читает книгу.
0: Ты что собираешься делать?
3: Читать. Ты не понимаешь этого слова.
0: То есть, как это читать?
3: Читать. Сейчас пятый час, я всегда читаю в это время. Давай, развлекай гостей, я посижу здесь, почитаю.
0: Да ты никогда не занимался чтением в 4 часа утра. В 4 часа утра никто не читает. Ты занимался чтением в 4 часа дня, а в 4 часа утра никто не читает.
3: Ну-ну.
0: Читать он собрался, сволочь. Ну,
1: видимо, он хочет читать.
0: Ну, а мы с вами будем развлекаться.
2: Ник подходит к Марте, обнимает ее за талию.
1: Конечно.
0: А ты знаешь, что мы собираемся делать?
3: Нет, Марта, не знаю, что ты собираешься
0: делать.
3: Нет,
0: мы собираемся развлекаться.
3: Ну, давайте, продолжайте. Я очень рад, давайте.
0: Ты меня смешишь.
3: Да, ну, конечно.
0: Я тоже собираюсь развлекаться.
3: Ну, хорошо, давай, замечательно. Колокольчик. Кто-то пришел.
0: Пусть. Я говорю, черт с ним. Ты знаешь, что я делаю, Джордж?
3: Нет, Марта, сейчас не знаю, что ты там делаешь.
0: Не знаешь, да? Я развлекаюсь. Я обнимаюсь с одним из наших гостей.
3: Продолжай в том же духе. Мне это нравится.
0: Ты прекрати, сволочь.
2: Марта направляется к Джорджу. Она с трудом сохраняет равновесие, задевает за дверной колокольчик.
3: Марта, что это колокольчик? Кто ты пришел? Я читаю. Давайте. Кто там пришел?
0: Кто пришел? Вижу, до чего ты дошел.
3: Дошел до страницы 167.
0: Прекрати, сволочь! Я тебе покажу.
3: Ты ему покажи. Свой спектакль. Он еще такого не видел.
1: Вам, наверное, безразлично.
3: Да, конечно, вы копаетесь сами в грязном белье.
1: Вы мне отвратительны.
3: Я вам отвратительный, потому что вы хотите завести романчик с Мартой.
0: Моралист.
1: Вас нельзя уважать.
3: А вас куда идет молодое поколение?
0: Идите на кухню, идите.
2: Ник выходит.
3: Марта, позволь. Позволь, Марта, я здесь. Не позволю.
0: Смотри, Джордж. Ведь я действительно пойду сейчас вот за этим вот парнем.
3: Слушай, Марта, если
0: на кухню, нужно... потом если... поведу его наверх.
3: Если тебе нужен этот парень, делай с ним все, что хочет. Только не обставляй это суетой и лицемерием.
0: Смотри, Джордж, смотри. Ты ведь сам напросился. Ты сам напросился. Ты еще пожалеешь, что уговорил меня стать твоей женой. Ты еще проклянешь тот день, когда ты приехал сюда, в университет.
2: Марта уходит. Джордж встает, размахнувшись, швыряет книгу в колокольчик. Появляется Хани.
3: Так.
4: Колокольчики звонят, я слышала звонок.
3: Ах, явление.
4: Я разбудил звонок, и я проснулась. Который час?
3: Понятия не имею.
4: Спала, и вдруг услышала звуки, звонок. А просыпаться не хотела, за звонок все не прекращался. Я никак не могла понять, что это. И я вдруг так испугалась. Так испугалась, мне стало так страшно. И было холодно-холодно. И ветер такой холодный. А я где-то лежала, у меня одеяло все сползало. С меня сползало. Я его пыталась удержать. И никак не могла. Кто-то был рядом.
3: Никого не было?
4: Нет.
3: Вы спали, вы ничего не знаете.
4: Нет, там кто-то был рядом.
3: Да никого там не было.
4: Я не хотела, чтобы кто-то был рядом, потому что я голая. Я не хочу никого. Уйдите от меня, я не хочу. Я не хочу детей. Я, блин, боюсь. Я боюсь боли. Я не хочу детей. Я боюсь боли. Уйдите от меня, оставьте.
3: Боже, как же это я раньше не догадался. Вот от чего еще больно головные боли, обмороки.
4: О чем?
3: Скажите, а ваш муж, этот жеребец, он знает об этом?
4: О чем? Нет, не трогайте меня. Только не прикасайтесь ко мне. Только не трогайте меня.
3: Не бойтесь. Я вас не трону. Хотя это было бы забавно. Скажите, как же это вы приспособились? Это что, порошки запаслись заранее? И такая сила воли?
4: Я так... Мне нехорошо.
3: А сейчас пойдете и опять ляжете на кафельный пол в ванной.
4: А где он?
3: Кто?
4: Где?
3: Нет, здесь никого, здесь никого нет.
4: Нет, а где он? А где он? А где он? А где он? А где он? А где мой муж? Я хочу, чтобы он был здесь. Я хочу чего-нибудь выпить.
3: Ну, давайте ползите к бару и наливайте себе. Правильно, давайте. Да бейте, давайте, бейте все подряд, давайте.
4: Я хочу... Чего-то.
3: Вы знаете, что сейчас там происходит?
4: Нет. Я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать.
3: Сейчас там вот эти двое. На кухне.
4: Я...
3: На кофейной гуще. Они на подступах к будущему.
4: Я не понимаю, о чем вы говорите.
3: Да все очень просто.
4: Я не понимаю.
3: Если человек не может смириться с тем, что есть, когда его не устраивает настоящее, он либо уходит в прошлое, как это сделаю
4: я? Я ничего не хочу.
3: Либо надо изменить будущее, но для этого надо драться. Направо, налево, направо.
4: Я ничего не хочу.
3: Направо, налево,
4: направо. Оставьте
3: меня, что же молиться, притворяла? Не хотите иметь детей?
4: я...
3: Не хотите прислушаться?
4: А! Я хочу знать, кто звонил!
3: Кто звонил?
4: Дверь звонили, колокольчики звонили! Кто
3: ваш
4: звонил?
3: Муж в эту минуту! А вы хотите знать, кто звонил?
4: Да! Я не хочу вас слушать! Я хочу знать, кто звонил! Колокольчики звонили!
5: Сейчас колокольчики звонили. Да позвонили в дверь. Пришли там. Принесли телеграмму. Сейчас позвонили в дверь. Принесли телеграмму. О сыне. О сыне. Принесли телеграмму. Наш сын умер.
4: Боже мой. Боже мой. Боже мой. Боже мой.
5: Наш сын умер.
4: Ваш сын.
5: Марта ничего про это не знает.
4: Умер.
5: Пожалуйста, ей не говорите, я сам скажу ей, когда надо. Хочу тебе сказать ужасную вещь о сыне. Наш сын умер. Слышь? Наш сын умер.
2: Джордж тихо смеется сквозь слезы. На сцене одна Марта.
0: Марта. Спасибо, Джордж. Что ты, Марта, я готов сделать для тебя все. Я тоже готова сделать для тебя все, Джордж. А ты знаешь, Марта, я был неправ. Я тоже была неправа, Джордж. Есть тут кто? Ой, черт из два.
6: Хочу хозяйку. Черт, зло. Хочу хозяйку. Хочу хозяйку. Папа, папочка, а Марту бросили, покинули. Не то ночью, не то утром. Черт. Папочка. Белый наш. У тебя что? Действительно красные глазки? А, ну куда я посмотрю, у тебя действительно красные глазки. Да ты, наверное, все время плачешь, да? А, ну с Жоржем тоже. Все время плачешь. А потом знаешь, что делаем? Берем наши слезы и в морозильник. И делаем из них льдышки. И пьем. Наши слезы пустые, бессмысленные. У меня уже на глазах щетки, как на стекле автомобиля в дождь. И все от того, что я вышла за тебя замуж. О, клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин. Марта, ты еще сочиняешь песни. Клин-клин-клин-клин-клин-клин.
2: Входит Ник, клин, садится клин, в кресло.
7: Клин. Господи, вы тоже рехнулись?
6: Клин-клин.
7: Я говорю, вы тоже рехнулись?
6: Клин, может быть, может быть.
7: Может быть. Странные вещи у вас здесь происходят.
6: А что, что-нибудь случилось, да?
7: Жена опять лежит в ванной, сдирает этикетку с бутылки.
6: Напрасно. Без этикеток посуду не принимают.
7: Лежит и подмигивает мне оттуда.
6: О, обидно. Раньше она вам никогда не подмигивала.
7: Я спрашиваю, что ты тут делаешь? Она говорит, шшш, я от всех спряталась. Вхожу сюда, здесь вы сидите, делаете ваш клинк.
6: Клинк, клинк.
7: Бред какой-то.
6: Клинк, клинк.
7: Ой, вы все сошли с ума.
6: Может быть, может быть. А что, что-нибудь случилось, да?
7: А где ваш муж?
6: Ушел куда-то. Ха. Исчез.
7: Ну да.
6: Пуф. И нет. Ну.
7: Сумасшедший дом.
6: А, это не дом. Это наше укрытие. Mm. Куда мы прячемся, когда невозможно выдержать то, что творится вокруг. Господи, не стройте вы из себя исключение. Вы не лучше других.
7: Не уверен.
6: Ой, в некоторых областях вы далеко не блеск.
7: Что вы сказали?
6: Да, говорю, в некоторых областях вы далеко не блеск.
7: Сожалею, что разочаровал.
6: Да, Господи, при чем тут разочаровал?
7: Конечно, когда пьешь целый день, трудно доставить удовольствие. Вот если бы был трезвый.
6: Господи, да я не имею в виду вашу потенцию. С потенцией у вас все. Но в остальном, вы же абсолютный полузнайка.
7: У вас все полузнайки. Все, муж полузнайка, все, я полузнайка.
6: Все полузнайки. Mm. А я? Я сама себе отвратительна. Моя жизнь – это пустые, убогие, совершенно бессмысленные измены по пьяному делу, только не состоявшиеся измены. В действительности их никогда не было. Одно притворство, один вид. Орава пьяных, ни на что не способных. Болванов, импотентов, Марта закатывает на них глазки. Они начинают вращать глазами, искалить зубы и мчаться к барчику, чтобы набраться храбрости. А оттуда бегут к старушке Марте, которая флиртует с ними и так, и это. А потом снова бегут к барчику. Вы представляете? Я была счастлива в жизни. Один раз. Только с одним человеком.
7: С этим? Ну, кто косил газон?
6: Я его и не помню. Я говорю о Джорже, о своем муже.
7: Да вы шутите. С ним?
6: Шучу. А, вы мне не верите.
7: Да нет, почему? Конечно, конечно, верю.
6: Джордж? Который ушел куда-то, который всегда добр, а я его отталкиваю, который единственный может осчастливить меня, а я делаю вид, что не хочу счастья и все-таки хочу быть счастливым. Джордж и Марта, печально, печально, печально.
8: Печально?
6: Джордж, который совершил чудовищно, оскорбительную ошибку, полюбив меня, за что он должен расплачиваться. Джордж и Марта, печально, печально, печально.
8: Печально, печально.
6: И вот наступит когда-нибудь день, нет, вернее ночь, вот такая вот. Пьяная, бессмысленная ночь, как сегодня, я заведусь и либо верну его, либо потеряю навсегда, что я давно заслужил.
8: По-моему, у него и так нет ни одного позвонка.
6: Вы так думаете, да? Вы так считаете? Знаете что? Мальчик, вы вот смотрите в свой этот микрофон.
8: Микроскоп.
6: Вот, вот. И ничего вокруг не замечаете. Видите одни только малюсенькие точечки. А все, что творится вокруг, вы ничего не замечаете.
8: Человека, который сломался, я всегда распознаю.
6: Да?
8: Да, да, будьте уверены.
6: Хотите завоевать мир, а сами ничего не понимаете.
8: Ладно, хватит, хватит, хватит.
6: Вы что думаете, что если человек ведет себя как клоун и ходит согнувшись, его же действительно сломали, и дальше того, что вы видите, вы ничего вокруг не замечаете?
8: Я сказал, хватит! С меня довольно.
6: Жеребчик взбесился. Серость вышла из берегов.
8: Вам лишь бы наброситься, причем не важно на кого.
6: Да, я как из пулемета.
8: Бессмысленное, бесцельное кровопролитие. Расстреливайте всех подряд.
6: Идите, дверь откройте.
8: Что вы сказали?
6: Сказала, идите, откройте дверь. Что, оглохли, болван?
8: Вы же меня посылаете от...
6: Вас, вас. А то кого же? Селенок, хватит повернуть замок?
8: Слушайте, леди, я вам не лакей.
6: А кто вы? Вы хотели занять место мальчика на побегушках в этом доме? Вот можете приступить к своим обязанностям прямо сейчас. Ради этого люди продвигаются по этой лестнице шаг за шагом. Ступенька за ступенькой. Быстро идите, откройте дверь.
8: Вы переходите все границы.
6: Перехожу, милый. Перехожу. Ведь не безумная страсть вас толкала, когда вы тут затеивали со мной романчик. А думали о карьере? Так вот, ради карьеры можете поработать. Быстро идите, откройте дверь.
8: Иду!
6: Вот ты молодец. Фигра здесь, фигра там. Фигра здесь, фигра там.
8: Молчи, фигра здесь. Молчи.
6: Прошу, прощения, милый.
2: Ник открывает дверь и показывается рука с огромным букетом цветов. Ник пытается рассмотреть, кто стоит за дверью.
9: Прорес, парлос, муэртос. Прорес, парлос, муэртос.
6: Цветы.
2: В дверях появляется Джордж.
10: Мальчик, ой, ты пришел. День рождения,
6: Джордж.
10: Мальчик.
6: Джордж, Джордж.
10: Мой малыш, мальчик.
6: Это наш мальчик на побегушках.
11: Это не наш сын, нет? Это не наш сын. Не наш американский, как истинный Джим Карлос.
6: Ну, надеюсь, что нет, для сына он вел себя слишком странно.
11: А, я могу себе представить.
6: Ах ты, сукин сын, ах ты.
8: Иди к черту!
11: Чехопчик. Марта, это цветы тебе, потому что я тебя, не потому что ты меня.
6: Вернете на глаз фиалки, розы. Мой свадебный букет.
8: Если вы, мои дорогие, не возражаете, я лучше уйду.
6: Не с места.
11: Нет, Марта, я не хочу.
6: Налейте моему дорогому выпить.
8: Нет, уж увольте.
11: Нет, Марта, не надо, он у тебя на побегушках.
8: Нет. Я ни у кого не на побегушках.
11: Никому не слушайте. Никому? Не служу. Не служу никому.
8: Совсем впали в детство.
11: Да, в детство, правильно. Играем в грустные игры, скачем, как играли в детстве в классики. Идите отсюда, к черту!
6: А он пойти не сможет, набрался!
11: Что ты говоришь? Вот. Поставьте эту вазу.
6: Поставьте.
11: Поставьте.
6: Поставьте. Поставьте.
10: Вазу с виски.
2: Ник берет букет, роняет его на пол.
10: Какое непочтение к цветам, который рвал сегодня при лунном свете. Для Марты, а завтра для нашего сына в день его рождения.
6: Джордж, никакой луны не было.
10: Луна была, Марта.
6: Не было луны, Джордж.
10: Как не было? Она сейчас есть.
6: Да нет, луна зашла,
10: как
6: Джордж.
10: Как луна? Если есть луна, значит, она обязательно будет. Да нет, куда она денется?
6: Ну, Джордж, луна
10: Марта,
6: зашла.
10: Марта, я говорю, я никогда не лазил бы по саду папочки ни на карачек. Я всегда сервирую цветы при лунном свете, льющемся с небес.
6: Ну, с тебя станет и ползал.
10: Что?
6: Джордж, ну, луна зашла, поверь. Ну.
10: Зашла, значит, вернется.
6: Да не может луна вернуться, если она зашла, так она зашла.
10: Нет, если она зашла, она вернется.
6: Ну, кто бы прямой, как баран.
10: Что такое? Мы как-то плыли с одним журналистом, мы у Мальорки, у берегов, сидели на палубе, и смотрим, зашла луна, потом подумала, обратно вернулась.
6: Да нет, это неправда.
10: Ну как неправда? Так же все неправда, так же нельзя, правда так нельзя?
7: Да кто вас разберет, кто вас правда?
6: Не разбирайте правильно.
10: Вам не надо разбирать. Когда плыл у берегов Мальорки, мы сидели с одним журналистом, я помню, на палубе, пили кофе, действительно, зашла луна. Потом опять вернулся.
6: Ну, Джош, это никогда не было на берегов Мальорки.
10: Как я не был? Меня возили родители в подарок за окончание колледжа.
7: Родители?
10: Да, да.
7: Это после того, как вы их убили.
10: Да-да, может быть, может.
6: А может быть и нет.
10: А может, да.
7: С ума сойти.
10: По иллюзии или истине, вообще, какая разница между ними? Вот. Какая разница?
6: Джош, иллюзия ты или истина, ты никогда не был на Средиземном
10: море. А в Афины как я попал?
6: А по суше, по суше.
7: По суше, конечно, по суше.
10: Вы не подлизывайтесь, мальчик на побегушках, не надо.
7: Я не мальчик на побегушках.
10: Марта, значит, кто-то из вас нечестно ведет игру. Марта, кто он, скажи.
6: Да господи, ты...
7: Ну скажите, может, я не мальчик на побегушках,
6: ты
7: вообще здесь ни при чем.
6: Ты здесь ни при чем.
10: О, слава богу, слава богу.
6: Джош, что? Иллюзия или истина? А какая разница между ними?
10: Не знаю. Но должны делать вид, как будто бы знаем.
6: Аминь.
10: Ну так что? Будем играть в считалочку? Мы будем сводить счет?
7: Спасибо вам.
6: Да нет, не за что.
7: Ну прекратите. Прекратите.
10: Вы помалкивайте. Помалкивающий жеребец.
7: Я вам не жеребец.
10: Слушайте, давайте решать, кто вы, или жеребец, или мальчик на побегушке. Не могу, ну надоело. Давайте.
6: Джордж, тебе все равно, кто он, Джордж.
10: Мне? Мне все равно.
6: Джордж, иллюзия или истина? Тебе что, действительно все равно?
10: А ты решил, что тебе надо?
6: Решил.
10: Тогда мы сейчас последнюю игру сыграем.
7: Ой, господи.
10: Это последняя игра. Она будет называться «Воспитание детей». Вы же не уходите, останьтесь, я прошу вас. Я не хочу поднимать скандалов, но думаю, что вы заботитесь о своей карьере. Я прошу вас, сядьте. Будьте любезны, сядьте.
7: Хорошо.
10: А ты, Марта, ты любишь веселые игры и забавы?
6: Хорошо,
10: да?
6: Джордж, хорошо.
10: Да ну не все собрались, жены ваши не хватает.
7: Вы же знаете, она лежит нет, сейчас в ванной, неплохо.
10: Нет, без нее нельзя. Свинушка, Гулико!
7: Да прекратите!
10: Будьте любезны, выньте свой зад из дивана и приведите жену. Ну будьте умницы, это последняя игра. Давай.
2: Ник выходит.
6: Ты что-то придумал, Джордж?
10: Знаешь,
6: нет, ну мне это не нравится.
10: Не нравится? А вдруг нет. Понравится?
6: Нет, Джордж!
10: Ну, а вдруг понравится?
6: Я прошу тебя, не нужно больше никаких игр. Я не хочу, Джордж.
10: Ну почему?
6: Прошу тебя, не нужно, Джордж.
10: Это очень хороший, замечательный.
6: Это ужасный, отвратительный, жестокий игры,
10: как?
6: Джордж.
10: Не может быть, чтобы ты не хотела. Ну как
6: же так? Не хочу, Джордж.
10: Ну что, последняя игра. Мы
6: нет, не нужно.
10: Поиграем и разойдемся. Я не пойду домой, и мы с тобой пойдем по развалинам ступеньку спать.
6: Я прошу.
10: Все. Нет, я...
6: Ну не нужно, стоп. Ну никаких игр,
10: ну, Джордж. Ну это хорошие игры. Ну последняя игра. Нет, это замечательные игры. Это хорошие игры. Стоп, ты побереги лапы свои для выпускников. Теперь послушай меня. Вечер прошел на славу, всю ночь ты забавлялась как могла. А теперь я хочу тебе показать, что твой сегодняшний спектакль был просто дешевой мелодрамой. Поэтому я хочу, чтобы ты собралась, была в силах.
6: Что ты хочешь?
10: Я буду бить тебя. И хочу, чтобы ты дала мне сдачи. Потому что лежачих я не бью. Я хочу, чтобы ты рассвирепела.
6: Или так звать.
10: Сильней! Еще больше. И будем драться с тобой до самого конца.
6: До твоего.
10: Это посмотрим.
2: Входят Хани и Ник.
10: О,
12: Мы пришли.
9: Белочка, за Белочка, хорошая.
12: Да, ты как Белочка, да?
4: Да, Белочка. Вот
9: она. Так, что? Итак, хорошо, все садятся. Это интеллектуальная игра, прошу вас.
4: Я решила все забыть, ничего не помню. Так будет лучше, я ничего не помню. И вы тоже ничего не помните. Я ничего не помню. Ну, здравствуй, дорогой.
9: Ничего не понимаю.
4: Я ничего не помню. И вы тоже ничего не помните. Так будет лучше. Здравствуй, дорогой.
9: Просто, ну, ничего не могу понять.
4: Ну, вы же меня слышите, с вас достаточно, что я ничего не помню, и вы тоже. Ну, здравствуй, дорогой.
9: Хорошо, а ничего другого вы не можете вспомнить?
4: Почему? Почему не могу? Я не хочу. Я не хочу и не помню. Не хочу и не помню. Ну, здравствуй, дорогой.
9: Вы можете ей что-нибудь ответить?
8: Здравствуй, Ханя.
9: Слава Богу. Итак, ну что, мы познакомились. Мы хорошо провели время. Мы поиграли. Поспали.
4: На полу, на кафельном. Да. Я сдираю этикетку. Сдираю этикетку.
6: Сдирай этикетку.
4: Нет.
6: Этикетку сдираю.
4: Это я сдираю этикетку. Я сдираю этикетку.
9: Мы все сдираем этикетки. Вот когда сдираем кожу друг с друга и добираемся до костей, вот тогда знаете, что надо делать?
4: Нет, а что?
9: Ну, добраться до костей, это еще не все. Там в костях есть костный мозг.
4: Вот.
9: Самое важное.
4: Это я понимаю.
9: Да, а кости у молодых, они особенно эластичны. Вот, например, наш сын.
6: Да, я прошу тебя.
9: Наш Мар, ты
6: я
9: сын.
6: Я прошу тебя.
8: Я надеюсь.
9: Ну, пожалуйста, смотрите. Сейчас хочу говорить о сыне.
6: Джош, я
9: надо.
6: Прошу тебя, не
9: ну, мне хочется сейчас говорить о сыне. Они ничего не знают. Вот он, хотите, чтобы я рассказал вам о нашем сыне?
6: Джош, я
8: прошу тебя. Не щелкали.
9: О воспитании детей.
8: А, да, скажи, да.
9: Да. Хорошо. Вот и девочка, да, Белочка. Она ничего не знает тоже о нем.
4: О ком?
9: О сыне.
4: У вас разве есть сын?
9: Хорошо, тогда я сейчас расскажу. У нас замечательный сын. Просто другие бы дети на его месте выросли просто, ну, просто не в растениях. Ну, посудите сами, Марта спит до 4 часов, постоянно лезет к нему с телячьими нежестями. Чуть дверь в ванну не выломала, хотела его искупать, когда ему было 16
4: лет. Неправда, неправда.
9: Неправда, постоянно приводит в дом посторонних в любое время дня и ночи.
4: Ложь.
9: Марта, я не знаю, кто из нас будет рассказывать.
4: Я не понимаю,
9: ты или я?
4: За желание купать кого-то, когда ему 16 лет.
8: Ради потому бога, что...
4: Зачем Ради. Это? Зачем?
9: Тише.
6: Вы хотите, чтобы я рассказала о нашем сыне?
8: Нет, нет, нет, нет, если вам не хочется, то...
9: Слушай, вы что, будете не наводить порядки в моем доме?
8: Нет.
9: Далеко пойдете. Прошу вас, прошу вас. Давай, твой. Твой, давай выступление.
6: О чем?
9: О сыне. Ну давай, наш сын.
6: Вы хотите, чтобы я рассказала о нашем сыне? Наш сын родился сентябрьской ночью, вроде нынешней, хотя это завтра.
9: Я вам говорил?
6: 21 год назад.
9: Я говорил?
6: Роды были легкие.
9: Да. Нет, Марта, ты забыл, как ты мучилась.
6: Роды были легкие. После всех мучений стало легко, когда он появился на свет. Я была тогда молодая.
9: Я моложе.
6: Я была тогда молодая. А ребеночек появился. Такой крепенький, здоровенький.
9: Да.
6: И так орал.
9: Марта думала, что она его увидит во время родов. Да.
6: Я мечтала о ребенке. И у меня был ребенок.
9: У нас был ребенок.
6: У нас. И мы вырастили.
9: Выросли без всяких нянек. В обычных австралийских и таких соломенных людях. Ага. Волно плюшевых мишек.
6: С плюшевыми мишками. С прозрачными, с золотыми рыбками. А потом, когда он подрос, у него была кроватка с плетеным изголовьем, он ее всю лучонками во сне и задрал. Он был беспокойный ребенок.
9: Да, надо же.
6: Особенно, когда болел корью, вот те 4 дня, он лежал, знаете, под таким тюлевым балдахином, светлым, голубым. А вот эта вот коробочка, чтобы кипятить иглы, она нестерпимо поблескивала все те 4 дня. Под кроватью он прятал лук со стрелами.
9: Значит, стрелы такие, с резиновыми наконечниками.
6: Он их прятал.
9: А почему он их прятал, Марта? Почему он их прятал?
6: Он боялся.
9: Боялся.
6: Он боялся.
9: Правильно, боялся.
6: Он боялся.
13: Он любил загорать. Он загорал раньше и лучше всех. Волосы на солнце становились светлые-светлые.
11: Светлые-светлые.
13: Ну, летом лагерь, зимой санки, лыжи, плавание. По субботам я ему делала сэндвич, а по воскресеньям сооружала ему такой корабль. Брала банан, очищала кожуру, разрезала так вдоль, и виноградинки брала, как будто матросики так на палубе выстроились. А потом апельсин и дольки, как щиты так.
11: А из чего ты делала весла?
13: Из морковки. Да. Из морковки.
11: Из соломенных для коктейля. Вообще из всего, что было под рукой.
13: Из морковки. Из морковки. Ой, а глаза у него такие зеленые-зеленые, если вглядеться в самую глубину, такие бронзовые точечки вокруг зрачка.
11: Синие-синие.
13: Чудесные зеленые глаза. Отпусти. Ой, а как он ручку сломал? Ну, это умора. Нет, ему было больно. Но это было смешно. Мы гуляли по полю, и он первый раз в жизни увидел корову. Она щипала траву, не обращала на него никакого внимания. Он подошел сзади, маленький такой, подошел сзади, как замечательный. А корова не ожидала, она так вздернула голову, смотрит на него и... Фу, как замучить! А это мой маленький ягненочек, ему 3 годика было. Он наутек, споткнулся и сломал ручку, бедный ягненок. Господи, я шла со своим ягненочком на руках, не разбирая дороги, пока вот этот несчастный Джордж плелся рядом. И вот он рос, рос, рос и вырос, и стал такой смышленый, просто умница. Когда мы гуляли, он всегда так шел между нами, никому не отдавая предпочтения. Он так держал нас за руки и как будто благодарил за все, что мы ему могли дать. За любовь, за привязанность, за то,

0: Ребенка.
1: Нет, вы в принципе.
0: Ребенка. Хочу ребенка.
2: Вы понимаете, такое вот состояние, такое душевного покоя. Такой близ, оно не могло долго длиться, когда рядом Джордж.
1: Ой, я знаю. Люди... Саша, она сюда побежит. Не вы не можете помолчать.
2: Слабые люди не выносят сильных и добрых. Джордж бунтовал, я сопротивлялась.
1: Бунтовал?
2: Как
1: я бунтовал?
2: Как он бунтовал? Да, Как ты что? Нет, я не об этом. Наш сын вырос. У него все хорошо. И у нас все хорошо. Просто он сейчас не с нами.
1: Давай, рассказывай дальше. Ты же начала говорить, давай говори дальше до конца, давай.
2: А я все сказала?
1: Ну как все? Тогда я сейчас расскажу. Марта рассказала о том, как все было хорошо. Как коснулась маленьких неприятностей, сразу замолкла. Конечно, муж у нее пугало болотное. Ну ладно, имеется еще одна проблемка, спиртное. Ты сколько не выпей, все, мам.
2: Неправда, ложь.
1: Ложь?
2: Ложь.
1: Кроме того, имеется отец, которому совершенно безразлично ее существование, жива она или мертва.
2: Неправда, ложь.
1: Правда?
2: Ложь.
1: Имеется сын, который не хочет быть орудием в ее руках, когда она хочет сделать по-своему.
2: Ложь.
1: Ложь? Сын, который никогда не бросил бы своего отца. Сын, который обращался к нему за разъяснениями, советами, любовью, не окрашенными болезненными чувствами. Ты знаешь, о чем я говорю? Сын, которому надоело эта вечно кричащая и непристойная профанация, называющая себя матерью. Матерью!
2: Сын, который поверил, когда ему сказали какие-то злые мальчишки, что он вообще может быть не наш ребенок.
1: Ну, это ложь.
2: Ложь?
1: Ложь,
2: да.
1: Ложь.
2: Сын, который стеснялся приводить домой друзей, особенно девочек.
1: Почему? Потому что стыдился свою мать.
2: Отца.
1: Ложь.
2: Сын, который письма пишет только мне.
1: Неправда, он не пишет на колледж.
2: Нет у тебя никаких.
1: У меня целая пачка его писем.
2: Нет у тебя никаких писем.
1: А у тебя?
2: Нет у него никаких писем. Никаких. Сын, который не приезжает домой на каникулы. Потому что он тени стыдится этого человека.
1: Сын, который не приезжает на каникулы, потому что ему нет места в этом доме, засыпанном пустыми бутылками, грязью и старой коргой.
2: Сын, которого я воспитала. Как могла, чтобы он не был завистливым, злобным, чтобы он не попадал под влияние лицемерных людишек.
1: Сын, который в глубине души жалеет, что он родился на свете.
2: Господи! Единственное, что я хотела, это пронести его. Живым и невредимым через все кошмары этого брака, через бессонные ночи и жалкие, бессмысленные дни, сквозь хохот, да, хохот, сквозь слезы. Единственный свет в этом кошмарном мраке – это наш сын.
0: Прекратите! Вы!
1: Что?
0: Ну прекратите вы сейчас!
1: Что вам не нравится?
0: Ну как же вы можете?
3: Что, кончилась ваша игра?
0: Да, она кончилась.
3: Все, она кончилась. Все.
0: Я против.
1: А вы мне объясните, почему?
0: Нет.
3: Все. Кончилась игра.
0: Нет.
3: Все.
1: Марк, у нас есть для тебя маленький сюрприз.
4: Оставь.
1: Это касается нашего сына Джима.
4: Оставьте ее в покое.
1: Это касается тебя, меня, нас обоих. Марта, дело в том, что когда ты выходила на кухню, я не знаю, что вы там делали. Мы здесь сидели с Хами. Сидели, разговаривали. Вот. И вдруг звонок.
0: Зазвенел.
1: Трудно говорить.
2: Говори.
1: Это был наш почтальон, знаешь, мальчик лет 70.
2: Полоумный Билл.
1: Он принес телеграмму.
2: Почему он ее принес? Почему ее не передали по телефону? Почему он ее принес?
1: Ну, есть такие телеграммы, которые нельзя передавать по телефону, и

0: надо вручить лично. Мар, не могу произнести.
1: Ой, не надо.
0: Может, вы скажете?
1: Нет, что?
0: Мар.
1: Не надо, я прошу вас.
0: Дело в том,
1: я прошу,
0: что наш мальчик не приедет завтра домой на каникулы в день его рождения.
2: Приедет.
0: Да.
2: Приедет.
0: Нет, Марта, он не приедет.
2: Приедет.
0: Нет.
2: Обязательно приедет.
0: Он не сможет приехать.
2: Приедет.
0: Он погиб. Ой. Он умер. В автомобильной катастрофе вместе с своими автомобильными любительскими правами. На дорогу выскочил дикобраз. Он сделал крутой поворот и врезался в большое дерево.
2: Ты не смеешь этого делать со мной.
0: Нам нужно с тобой завтра выехать. Это часов 12. Надо сделать опознание. И вообще все, что полагается в таких случаях.
2: Ты не смеешь. Ты не смеешь этого сделать со мной. Ты не смеешь. Ты не смеешь. Ты не смеешь этого сделать со мной. Ты не смеешь! Ты не смеешь! Пустите! Пустите! Пустите меня! Пустите!
0: Марта, он умер!
2: Нет!
0: Он умер.
2: Нет, он не умер.
0: Я не могу ему дать жизнь.
2: Он не умер.
3: Это не зависит.
0: Марта, была телеграмма.
2: Покажи мне телеграмму.
0: Я ее съел.
3: Что?
0: Съел. Черт, я съел телеграмму.
4: А, да, вы ее съели. Я видела, как вы ее ели. Вы ее все съели.
0: Как надо.
4: Да, как надо.
0: Ну, все по правилам.
4: Как надо.
2: Дорого заплатишь.
0: Я мог это сделать, когда я захочу.
2: Зачем?
3: Что вы
2: несете? Зачем ты убил его?
0: Ты мать, ты, конечно, его родила, ты его носила, а я взял и убил.
2: А зачем тебе понадобилось убивать его?
0: Я мог это сделать, когда я захочу. Дело все в том, что ты сама нарушил наши правила, ты заговорила о нем.
2: Я ни с кем не
0: говорила. Я говорил.
2: Ни с кем.
5: Вы мне рассказали.
6: О нем.
2: Забыла. Иногда ночью, когда все говорили о чем-то, мне так хотелось поговорить о нем, Джордж. Зачем тебе понадобилось убивать его?
0: Вечный покой. Дари им, Господи.
5: И вечный свет. Да воссияет им.
7: Боже мой, я, кажется, все понимаю.
0: Браво.
7: Боже, браво.
0: Светай, пора расходиться.
7: У вас не могло быть никого.
0: Да, у нас не могло быть никого.

0: Я только хотел бы. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: Ник и Хани уходят.
1: Тебе налить что-нибудь?
2: Нет. Не надо.
1: Ты устала?
2: Да.
1: Я тут. Завтра воскресенье, целый день впереди.
2: Да. Ты действительно не мог иначе.
1: Так будет лучше. Время пришло. Так будет лучше.
2: Ты уверен?
1: Так будет лучше.
2: Я не уверен.
1: Я тоже.
2: Мне холодно.
1: Сейчас поздно.
2: Мы одни. Ты и я?
1: Да.
2: А может быть, нет. Надо было?
1: Нет.
2: Да, нет.

0: Успокоилась?
1: Да.
0: О, боится же его. Кто боится вершини воли?
1: Я боюсь. Я боюсь, Джордж.

0: Здравствуйте, друзья! «Месть мертвых» – рассказ норвежского писателя 20 века Эйвина Болстада, который звучит в нашей передаче в исполнении Татьяны Космыниной.
1: Случилось это в гибельные для Норвегии времена, когда там свирепствовала чума, черная смерть. Далеко на севере лежит уединенный плодородный остров. Однажды жители этого острова услыхали, что где-то на юге бушует черная смерть. Обезумев от ужаса, подстерегали они корабли, приближавшиеся к острову. Они осыпали градом горящих стрел любое, самое миролюбивое судно, которое и на юге-то не бывало, и уж никак не могло занести на остров заразу. Но вот однажды в заливе появилась какая-то шхуна. Вяло полоскались по ветру паруса. Островитяне стали осыпать ее градом горящих стрел, и шхуна бросила якорь посреди залива. Раздались крики о помощи, которые нельзя было истолковать превратно. На корме один за другим стали вспыхивать сигналы бедствия. Так продолжалось 3 дня, а на 4-й сигнальные вспышки на шхуне прекратились. Тогда кто-то из бондов поднялся в горы поглядеть, есть ли люди на палубе. Он вернулся обратно с вестью, что на посудине все словно вымерло. Рано утром бонды собрали тинг и поклялись страшной клятвой, что никто из них не ступит на борт шхуны, какие бы сокровища ни таились в ее трюмах. А все знали, что сокровища там были немалые. Шхуна шла с юга и была доверху нагружена изделиями золотых дел мастеров, драгоценными уборами и прочими редкими товарами. Поэтому-то бонды клялись священной клятвой, более страшной, чем обычно. «Да будет вне закона каждый, кто приблизится к шхуне!» По всему берегу залива была расставлена стража. Островитяне выжидали еще несколько дней и черных дождливых ночей, чтобы убедиться. Да, на шхуне царит лишь смерть. Чума. На 6-й день на острове начали сооружать большие плоты и бросать на них сухой можжевельник и сосновые корневища. Все работали в суровом молчании. К вечеру множество таких плотов уже выстроилось вдоль берега. Сигурд Брюнхельдсен взобрался на камень и сказал: «Лишь только взойдет солнце, мы выйдем на плотах в море и сожжем шхуну, и да будет наречен злодеем тот, кто нынче ночью не усидит дома в своем собственном жилище. Мы, не раз слыхавшие о великой погибели людской черной смерти, мы-то понимаем, какой бедой грозит нам эта шхуна, но от нашей воли зависит избавить остров от беды. Ни один корабль не заглянет к нам до зимы, это последний, а к весне, может, и чума уймется». Сигурд глядел на толпу стоявших перед ним бондов и тяжко вздыхал. Знать бы, что у них на уме. Потом он хлопнул по плечу владельца усадьбы Хойгане и сказал: «Пошли-ка по домам. Утро вечера мудренее. Были бы все такие, как ты, Арне, я бы не страшился, хотя мне кажется, что все понимают, насколько это серьезное дело». И они двинулись вверх по тропинке, а остальные 50 человек, целая маленькая рать, следовали за ними по пятам. На вершине холма все оглянулись и поглядели на фьорд. Если на шхуне и оставался еще кто-нибудь в живых, то он непременно помрет нынче же ночью, ведь на борту уже давно никто не подавал признаков жизни. Весной бондам придется позаботиться об освещении этого места. Больше они сделать не в силах.

Утром следующего дня в устье фьорда появилась диковинная флотилия. Лодки тянули за собой большие плоты. Гребцы усердно работали веслами. Сигурд стоял на носу своей лодки, определяя расстояние и наблюдая за направлением ветра и течением. Невдалеке от острова Стюре лодки легли на другой курс и выстроились в ряд вокруг шхуны. Бонды сдвинули плоты поближе друг к другу, подожгли их и погнали к кораблю. Один за другим скоплялись плоты у бортов шхуны, и вот уже столбы пламени плотным кольцом опоясали корабль. Гребцы в лодках и бонды на берегу, как зачарованные, пожирали глазами невиданное зрелище. Удастся ли их затея? Но тут легкие языки пламени метнулись по палубе, и все увидели. Шхуна стала медленно крениться на бок. Она была обречена на гибель. Бонды вдыхали уже терпкий запах, кипевший в огне смолы. Длинные языки пламени вдруг взметнулись над кораблем. Пламя, подхваченное ветром, перекинулось дальше, на свежеосмоленную снасть, с жадностью пожирая груженную сокровищами шхуну. Оно поднималось все выше и выше, пока не охватило своей пылающей дланью все, что только могло гореть. Корабль горел весь день. А бонды сидели в лодках и караулили, пока он не перевернулся в конце концов на бок и не исчез в черных пенящихся клубах дыма. Все вздохнули с облегчением. Смерть миновала их, а Сигурд Брюнхельдсен, самый мудрый из бондов, стоя на носу, затянул песню, которую обычно певали женщины, когда бонды кружились в пляске с мечами. Но на этот раз вместо женщин пели гребцы, а запевалый был сам Сигурд. Погибель людская, чума, пламя которой буйствовало в Норвегии и испепелило уже две трети ее народа, миновала остров. Владелец усадьбы Хойганы пел громче всех и восхвалял стойкость бондов. На берегу, у сараев, где зимой хранились лодки, толпились женщины, дети и множество бондов. Они махали руками гребцам, подходившим на веслах, и подпевали им. Праздничное настроение воцарилось на острове, настали мир и ликование. Петля страха, охватившего людей, разжалась. Стоял час отлива. Море в тот день необычайно обмелело у берегов, и Сигурд приказал грести к устью горной речки. Лодки изменили курс, а люди на берегу последовали за ними. Гребцы в лодках обменивались веселыми словечками. Самые молодые, еще зимой ходившие в мальчишках, окликали молодых девушек. По волнам фьорда и по берегу к устью горной речки устремилось ликующее и веселое, будто свадебное, шествие. Лодки вошли в устье, и передняя уже врезалась в зыбучий песок. Сигурд, схватившись за форштевень, собрался было веселым криком приветствовать своих земляков, ожидавших на суше, но вдруг остановился, как вкопанный, и во все глаза уставился на что-то. Ужас охватил людей, когда они, наклонившись вперед, взглянули по направлению дрожащей руки Сигурда. На расстоянии вытянутого весла на песке виднелся свежий след от лодки, которая, должно быть, незадолго до них причаливала к берегу. На песке ясно вырисовывалась глубокая вмятина. Как видно, здесь лежала тяжелая кладь. Люди закричали, увидев воочию сокровище, внушившее такой ужас Сигурду, сверкающий в лучах солнца драгоценный убор чужеземной работы. Сомнений больше не было. Здесь лежала кладь с корабля смерти. Сигурд снова быстро толкнул свою лодку в море и крикнул остальным: «Чума! Чума настигла нас! Горе злодею! Горе предателю!» Сотни весел рассекали волны, лодки спешили прочь от берега. Толпа мужчин и женщин на берегу замерла в ожидании. Вдруг и они поняли, что стряслось, и всех охватил неудержимый страх. Люди мчались, не разбирая дороги, по болотам, карабкались по гладким скалам вверх, раздирая в кровь руки. Все спешили разойтись по домам, чтобы спрятаться там от ужаса и страха. Страшный шум поднялся и в лодках. Не зная виновника беды, бонды выкрикивали свои подозрения друг другу, призывая в свидетели скалы. Им было известно лишь одно — предатель среди них. Но как ни кричи, его все равно не разыщешь.
Они размахивали секирами, вызывая злодея на единоборство. Они взывали в своей ненависти к лучам заходящего солнца, пока, наконец, не разлетелись в разные стороны, как стая потревоженных ворон. Каждый гребец затаил свою страшную мысль о смерти предателя, свое собственное подозрение. Высадившись на берег подальше к северу, люди разбились на небольшие группы. Обитатели одной и той же усадьбы старались держаться вместе. Сигурд Брюнхельдсен выступил вперед и сказал: «Мое слово твердое. Кто бы ни приблизился к моей усадьбе, мужчина или женщина, будь он друг или недруг, отведает моих стрел». Такие же слова произнес Бонд из Хойгане, лучший друг Сигурда. Все слышали, как почти обезумевший от ужаса Бонд из Хойгане ожесточенно проклинал предателя. Он обнял жену за плечи, а голос его гремел над берегом, точно божье проклятие. Ульфхильд крепко вцепилась в мужа. Подняв тяжелый кулак, словно призывая небо воздать злодею справедливую кару, Бонд из Хойгане вдруг быстро зажал себе рот. Поток черный, точно запекшейся крови, хлынул у него из горла, а лицо стало из сине-черным. Шатаясь, он схватил за руки Ульфхильд и успел лишь шепнуть ей на ухо: «Оно лежит под тюленьим камнем». Тут он упал навзничь. Бонд из Хойгане был мертв. Мужчины стояли, точно пригвожденные к месту. Опомнившись, они быстро побросали все, что было у них в руках, повернулись и бросились бежать. За спиной у них раздался женский крик. Ульфхильд пришлось одной, лишь с помощью своих детей, тащить мужа домой, в Хойгане.

С того самого дня бдительные мужи день и ночь караулили усадьбу Хойганы. Ни Ульфхильд, ни ее сыновьям и приблизиться не дозволяли к окружавшей их страже. Хозяина Хойганы тоже пришлось хоронить самой вдове. Но самым удивительным казалось то, что никто из обитателей усадьбы не заболел чумой. Ульфхильд кричала мужчинам, что зараза, должно быть, уже выветрилась из усадьбы. Но разжалобить их было невозможно, и при первой же попытке женщины подойти поближе с младшим ребенком на руках, в землю у ее ног вонзались длинные стрелы. Стрелы, копья и секиры бондов не знали пощады. И вот однажды Ульфхильд вырыла труп своего мужа и предала его честному погребению. Бонды слышали пение детей, но речи Ульфхильд были бессвязны. В ту же ночь все услышали бредовый смех женщины. Молча, с суровыми лицами, стояли ранним утром бдительные мужи и смотрели, как длинные языки пламени лижут богатый дом в Хойгане. И заглушая треск и шум пожара, до них явственно доносились безумные слова Ульфхильд. Жестоки деяния мужей, но еще более жестока месть за детей. Ульфхильд. Сигурд слушал, стиснув зубы. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Здоровье и бодрость снова вернутся теперь в наши края». На следующий день Сигурд созвал на Тинг всех именитых бондов острова. И свою речь он закончил словами. «Мы уничтожили яд, подсыпанный бондом из Хойгана. Ноги честного человека не должно быть в этой усадьбе. Сокровище, похищенное злодеем на корабле, должно остаться нетронутым. Мы позаботимся об этом. Клянемся огнем, копьем и мечом». Все повторили его клятву. Но той же ночью на острове поползли слухи о несметных сокровищах усадьбы, и мысли о них не давало людям покоя. Они говорили, что вещи не могут переносить поветрие. Его подхватил лишь бонд из Хойганы, побывавший на шхуне среди мертвых и умирающих. Теперь, верно, золото, серебро и прочие благородные металлы были уже не заразными. А Улов из Вацдалена сказал: «Огонь разом уничтожает чуму. Мы можем еще раз опалить место, где стояла усадьба, так что вся земля покроется пеплом и золой. Пусть хозяева Хойганы покоятся в мире там, где они лежат. Их мы не тронем, потому что там зараза. Мы заберем лишь добро, так я полагаю». Сигурд сказал: «И я слыхал, что огонь уничтожает чуму. Но все равно я никому не посоветую искать клад, похищенный со шхуны. Я считаю, что теперь мы спасены, а к чему может привести эта новая затея, мы не знаем. Не стоит забывать проклятие, Ульфхильд». Улов из Вацдалена сказал: «Ульфхильд потеряла рассудок от одиночества и горя. Что нужды таить, мы поступили жестоко. Но, может, она наложила заклятие на место пожарища, а вовсе не на кого-нибудь из нас в отдельности. К тому же, обреченный на смерть человек не в силах причинить нам зло одними лишь проклятиями. Ведь никто никогда не слыхивал, что Ульфхильд колдунья. Если вы боитесь только одного заклятия, то мне ясно, что надо делать. Мы будем рыть землю, опаливая ее огнем, и умно и осторожно доберемся до клада. Ведь сокровища, которые все равно мертвы, не могут умереть еще раз». Гюрт и Улф поддержали Улова. Сигурд больше не пытался их увещевать и лишь просил дождаться новолуния. На то мы порешили. Но бонды принялись рыскать по полям вокруг усадьбы Хойгане. Все ярче разгорались алчные огоньки в глазах мужчин, а женщины, любопытствуя, расспрашивали о сверкающих уборах и чудесных драгоценностях.

0: Немало прошло дней, прежде чем им удалось отыскать яму, в которой Бонд из Хойгане утаил от глаз людских похищенное со шхуны добро. Островитяне немедленно принялись за работу. Предосторожности ради опалили они большой кусок земли и только тогда начали осторожно рыть, пустив в ход огонь, раскаленный уголь и лопаты. Вскоре лопаты ударились о сундук. Все взглянули друг на друга, и глаза их загорелись. Тогда бонды осторожно взломали сундук щипцами, которыми обычно подхватывали раскаленную руду. Искрясь в лучах солнца, засверкали золото и драгоценности. Улов возвел руки к небу и воскликнул, совсем обезумев от алчности: «Теперь мы богаты!» Но самые осторожные и осмотрительные из бондов снова пустили в ход раскаленный уголь и, опаливая землю огнем, рыли все глубже и глубже, пока не наткнулись на тяжелый мешок из моржовой кожи. Когда они принялись ощупывать его, оттуда послышался слабый звон золота. И тут мужчины словно впали в детство. Они громко хохотали и хлопали друг друга по плечу. Улов выл и кричал, прыгая на одной ноге и размахивая руками. Однако мешок плотно засел в земле. Для пущей безопасности они снова опалили землю огнем и снова осыпали ее раскаленными углями. Потом Улов вцепился в обуглившийся дочерно обрывок моржовой кожи, сильные руки земляков пришли ему на помощь, и общими усилиями мешок был извлечен наружу. Они снова принялись ощупывать мешок, и снова оттуда послышался столь приятный для их ушей звон. Могучие руки разрывали, раздирали мешок в клочья, ножи кромсали его, и, наконец, бондам удалось запустить туда руки. Мешок раскрылся. Раздался звон голландских гульденов, этих увесистых золотых монет. И вдруг все в ужасе отпрянули назад. Улов медленно склонился над мешком и схватился за голову. В мешке, под золотом, весь почерневший и скрюченный, лежал младший ребенок Ульфхильд. С выражением смертельного ужаса в глазах Улов и его товарищи смотрели на свои руки. Потом они медленно, шаг за шагом, начали отступать, а в ушах их словно все еще звенел голос Ульфхильд. Жестоки деяния мужей, но еще более жестока месть за детей Ульфхильд. И внезапно люди пустились бежать. Сундук со сверкающими на солнце драгоценными уборами остался лежать на земле. Никто не смотрел на него. Все бежали без оглядки, бежали, словно пытаясь спастись бегством от своей собственной роковой судьбы.
1: Татьяна Космынина читала рассказ Эйвина Боулстада «Месть мертвых». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.

0: Рассказы в исполнении Анатолия Кторова. Ги де Мопассан. Реликвия.
1: Город Суассон. Господину аббату Луи Денмар. Париж. 17 октября 1882 года. Мой милый аббат, моя свадьба с твоей кузиной расстроилась. Притом расстроилась самым глупым образом из-за одной нелепой шутки, которую я почти бессознательно преподнес моей очаровательной невесте. И в этом затруднительном положении я обращаюсь к тебе, мой старый товарищ, так как ты один можешь помочь мне. Ты ведь знаешь Жильберту, или, по крайней мере, ты думаешь, что ты ее знаешь. Хотя, кто вообще может знать женщин? Их мнения, их мысли, их вкусы, их взгляды совершенно неожиданны. Никакая, даже самая гибкая логика не в состоянии объяснить их поступков. Потому что мотивы, порождающие эти поступки, полны таких поворотов и оборотов, таких непостигаемых умозаключений, такой логики на выворот и, наконец, упорства, которое нам кажется абсолютно непреклонным и которое вдруг исчезает только потому... Ну, например, потому что маленькая птичка прилетела и села на подоконник. Не мне говорить тебе, что твоя кузина, воспитанная белыми или черными монахинями в Носии, в высшей степени набожна. Ну, ты это знаешь лучше меня. Но ты, может быть, не знаешь другого. Ты не знаешь того, что она не только к религии, но вообще ко всему относится экзальтированно. Она может неожиданно растрогаться и также неожиданно рассердиться. Может проникнуться вдруг огромной привязанностью и вдруг так тебя возненавидеть, и наоборот. И это потому, что ее мысль летит, как лист, подгоняемый ветром. И это потому, что вся она с головы до ног — женщина. Или нет, вернее, молодая девушка. И кроме того, она так красива, ну, как это ты прекрасно знаешь... И обольстительно так. Ну да, этого ты, конечно, знать никак не можешь. Мы были помолвлены. Я ее обожал и обожаю до сих пор. Она тоже, казалось, любила меня. Однажды вечером я получил из Кельна телеграмму, вызывающую меня к одному больному на консультацию, после которой, я уже предполагал, могла потребоваться тяжелая и сложная операция. Так как я уезжал только вечером, то я побежал проститься с Жильбертой и предупредить ее, что буду обедать у ее родителей не в среду, как мы условились, а в пятницу, в день моего возвращения. Между прочим, берегись пятницы. Клянусь тебе, они таят в себе нечто зловещее. Когда я заговорил об отъезде, в ее глазах блеснули слезы. Но когда я сообщил о своем скором возвращении, она вдруг захлопала в ладоши и сказала: «Отлично, вы мне привезете что-нибудь из Кельна, что-нибудь на память, какой-нибудь пустяк, безделушку, но выбранную специально для меня. Вы должны догадаться, что мне больше всего доставит удовольствие». Она замолчала, подумала и добавила: «Но я не хочу, чтобы ваш подарок стоил дороже 20 франков. Я хочу, чтобы вы меня тронули не ценой, а изобретательностью, выдумкой». Она опять замолчала, опять подумала и опять добавила: «Если ваш подарок не будет слишком дорог, но будет тонок и изобретателен, я вас поцелую». Ох, я уехал. На другой день я был уже в Кельне. Больной был в ужасном состоянии, ампутация была необходима немедленно. Мне отвели отдельные помещения, почти заперли меня. Кругом я видел только страдания и плач родственников, а надо сказать, что это всегда действует на меня подавляюще. Наконец я начал оперировать больного, который мог легко умереть у меня под ножом. Я провел над ним 2 ночи, и как только заметил малейшую надежду на выздоровление, приказал вести себя на вокзал. Но я ошибся в расписании поездов, и мне пришлось дожидаться целый час. От нечего делать я стал бродить по улицам, все еще думая о моем больном, как вдруг ко мне подошел какой-то субъект. Но я не говорю по-немецки, а он ни звука не мог сказать по-французски. Наконец я все-таки его понял. Он предлагал мне купить у него реликвии. Мысль о Жильберте пронзила меня. Я ведь знал, как она была набожна и фанатична. Подарок был изобретен. Я отправился за торговцем в его лавочку, где продавались всевозможные мощи, и выбрал там для себя маленькую косточку из останков 11 000 девственниц. Эта реликвия лежала в очаровательном медальоне из старинного серебра, и это меня окончательно пленило. Я положил медальон в карман и, довольный, сел в поезд. Приехав домой, я захотел еще раз взглянуть на свою покупку. Я взял ее. Медальон был полуоткрыт. Реликвия потеряна. Тщетно я шарил по всем карманам, выворачивал их. Маленькая косточка величиной с половину булавки исчезла. Мой милый аббат, ты ведь знаешь, что моя набожность весьма относительна, но твое душевное величие и твоя дружба прощают мне эту холодность в деле веры в ожидании будущего, как ты говоришь. Но уж в реликвии-то, продаваемые уличными торговцами, я абсолютно не верю. И даже подозреваю, что и ты в этом отношении согласен со мной. Поэтому потеря бараньей косточки меня не огорчила. Я без труда раздобыл такую же, аккуратно приклеил ее к стенке драгоценного медальона и отправил к своей невесте. Как только она увидела меня, она бросилась ко мне навстречу, встревоженная и улыбающаяся. «Что вы привезли мне?» Я сделал вид, что я забыл о своем обещании. Она не поверила. Я заставил ее просить, заставил умолять. И когда заметил, что ее любопытство доведено до крайности, отдал ей священный медальон. Она вся застыла от восторга. Реликвия! И начала страстно целовать медальон. Ох, как мне стало стыдно за свое плутовство! Но вдруг ей овладело беспокойство, перешедшее в крайнюю тревогу. Глядя мне прямо в глаза, она спросила меня: «А вы уверены, что это подлинная реликвия?» «Абсолютно уверен». «Почему?» «Я был пойман. Если бы я сознался, что купил эту косточку у торговца, бегающего по улицам, я бы погубил себя. Что делать?» Безумная мысль пронзила мой мозг, и я ответил ей таинственным шепотом: «Я ее украл для вас». Она посмотрела на меня своими большими глазами, заблестевшими от восхищения. «Вы ее украли? Где?»
2: «В кафедральном соборе. Из раки 11 000 девственниц».
1: «Вы это сделали для меня? Расскажите мне все!»
2: «Ты понимаешь, милый аббат, что я уже не мог отступать. И я придумал такую...» «Слушай, что я придумал. Оказывается, я заплатил 100 франков сторожу, чтобы осмотреть внутренность собора одному. Раку чинили, и я попал как раз в тот момент, когда рабочие и притч завтракали. Приподняв плиту, которую сейчас же осторожно водрузил на место, я успел стащить из числа других маленькую косточку. Я сказал «из числа других», думая, что останки 11 000 скелетов девственниц представляют собой порядочную кучу. После этого я отправился к ювелиру и купил медальон, достойный вместить реликвию. Ловко. Да, я не без удовольствия прибавил, что подарок обошелся мне в 500 франков. Но она уже не слушала меня. Она только глядела на меня, трепеща от восторга, и, прошептав «Как я люблю вас», упала в мои объятия. Заметь, я совершил кощунство. Я украл, ворвался в церковь, взломал раку, стащил святые мощи, и за это она обожала меня. Находила меня нежным, преданным, совершенным. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. И тем не менее, в течение 2 месяцев я был счастливейшим из женихов. Но вот весной ею овладело безумное желание увидеть место моего подвига. Она так упорно уговаривала отца свести ее в Кёльн, не говоря, конечно, о причине своего желания, что он согласился. А надо сказать, что я никогда не видел собора внутри. Не знаю, где находится гробница этих 11 000 девственниц. Вообще даже не уверен, существует ли она. И вот через несколько дней после их отъезда я получил от нее небольшое письмо, в котором она отказывалась стать моей женой. При виде раки она поняла мой обман, мою ложь и в то же время мою полнейшую невинность. Когда она спросила сторожа, не было ли когда похищение мощей, тот расхохотался, доказывая им всю нелепость подобного предположения. А раз я не совершил взлома в священном месте, не погрузил богохульственные руки в святые останки, я уже не был достоин моей белокурой невесты. Такова женщина, мой милый аббат, всякая женщина. С горя я захворал. Но вот на днях ее кузина, которая одновременно приходится кузиной и тебе, госпожа Дарвиль, просила меня зайти к ней. Вот условия, на которых я могу быть прощен. Я должен отыскать и привести мощи какой-нибудь святой или девственницы, но настоящие мощи. подлинные, черт бы их побрал, и непременно засвидетельствованные святым папой. Я схожу с ума от тревоги и беспокойства. Я поеду в Рим, если нужно. Но не могу же я явиться к папе и рассказать ему всю нелепость своего приключения. Кроме того, я вообще сомневаюсь, чтобы реликвии продавали частным лицам. Не можешь ли ты дать мне рекомендацию кому-нибудь из кардиналов и прелатов, обладателей мощами какой-нибудь мученицы? Наконец, может быть, у тебя имеется требуемый для меня драгоценный предмет? Спаси меня, мой дорогой аббат, и я обещаю тебе стать истинным христианином 10 годами раньше. Вот госпожа Дарвиль, принимающая близко к сердцу все эти события, сказала мне: «Бедная Жильберта никогда не выйдет замуж». Дорогой друг, неужели ты допустишь, чтобы твоя кузина умерла 11 000 первой девственницей? Умоляю тебя, помешай этому. Прости меня, я богохульник, но я обнимаю тебя и люблю от всего сердца твой старый друг Анри Фонталь.
0: Ги де Мопассан. Реликвия. Запись 1975 года.

Но шумом бала утомленный и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова до утра жизнь его готова, однообразна и пестра, и завтра тоже, что вчера. Но был ли счастлив мой Евгений, свободный, в цвете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений, в отщели был он средь перов, неосторожен и здоров? Нет. Рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум, измены утомить успели, друзья и дружба надоели, затем, что не всегда же мог бифстикс и страсбургский пирог шампанское обливать бутылкой и сыпать острые слова, когда болела голова. И хоть он был по веса пылкой, но разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину. Короче, русская хандра им овладела понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел. Но к жизни вовсе охладел. Как Чальгарольд угрюмый, томный, в гостиных появлялся он. Ни сплеть, ни света, ни бастон, ни милый взгляд, ни вздох, ни скромный, ничто не трогало его. Не замечало ничего. Причудница большого света всех прежде вас оставила. И правда, то, что в наше лето довольно скучен высший тон, хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама, но вообще их разговор несносный, хоть невинный вздор. К тому же они так непорочны, так величавы, так умны, так благочестие полны, так осмотрительны, так точны, так неприступны для мужчин, что вид уж их рождает сплин. И вы, красотки молодые, которых поздние порой уносят дрожки удалые по петербургской мостовой, и вас покинул мой Евгений. Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся. Зевая, за перо взялся. Хотел писать, но труд упорный ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. И не попал он в цех задорных людей, о коих не сужу за тем, что к ним принадлежу. И снова, преданный безделью, томясь душевной пустотой, уселся он с похвальной целью себе присвоить ум чужой. Рядом книгу ставил полку, читал, читал, а все без толку. Там скука, там обман или бред, в том совести, в том смысла нет. На всех различные вериги. И устарела старина, и старым бредит новизна. Как женщина он оставил книги. И полку с пыльной их семьей задернул траурной тофтой. Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас. Обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяния грызет. Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке желчью пополам, и к злости мрачных эпиграмм. Как часто, летнюю порою,
когда прозрачно и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, воспомня прежний роман, воспомня прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонной безмолвно упивались мы, как в лес зеленый из тюрьмы перенесен колодник сонный. Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений и опершися на гранит, стоял задумчиво Евгений, как описал себя Пит. Все было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожек отдаленный стук смельонный раздавался вдруг. Лишь лодка веслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок и песня удалая. Но слаще средь ночных забав напев торкватовых октав, адриатические волны, о, Брента нет, увижу вас, и вдохновение снова полный, услышу ваш волшебный глаз. Он свят для внуков Аполлона, по гордой лире Альбион он мне знаком, он мне родной, на чьей талии золотой я негой наслажусь на воле. С венецианкой водой, то говорливый, то немой, плывя в таинственной гондоле, с ней обретут уста мои язык Петрарки и любви. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, под ризой бурь с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег, мне неприязненной стихии, и средь полуденных зверей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России. Я страдал, я любил, и сердце я

Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны. Но скоро были мы судьбой на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался взаимодавцев, жадный полк, у каждого свой ум и толк. Евгений тяжбы ненавидит, довольный жребием своим. Наследство предоставил им. Большой потери в том не видя, и предузнав издалека кончину дяди, старика. Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад, что дядя при смерти, в постели, и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений точно на свидание, стремглав по почте, поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обманы. Тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань готовую земле. Нашел он полон двор услуги. К покойнику со всех сторон съезжались недруги и други, охотники-то похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наш Онегин, сельский житель. Заводов, вод, лесов, земель, хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель. И очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новые. Уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третий роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же. Хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже. И бегала за ним она, как тень. Или верная жена. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос мирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным брожу над озером пустынным, и фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательные, друзья. Бывало, милые предметы мне снились. И душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я, по ком твоя вздыхает лира, кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев, чей взор, волнуя вдохновением, умильной лаской наградил твое задумчивое пение, кого твой стих боготворил, и други никого, ей-богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с ней сочетал горячку рифм. Он тем удвоил поэзии священный бред. Петрарке шествую во след. А муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза.
и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует. Перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет. И скоро-скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен в 25. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Покамест моего романа я кончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много. Но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу. И журналистам на съеденье плоды трудов своих отдам. Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань.

Пушкин полгода писал эту главу. Полгода с мая по октябрь 23-го года. А впечатление такое, что это все вот брызги шампанского и одним махом.

ну, фабулы. Вот событий нету никаких. Хотя одно событие есть, одно. Ему посвящена вся глава. И оно же относится к внутренней жизни героя. Это разочарование. Вот то самое разочарование, которым был поражен европейский человек, убежденный в том, что мир недостаточно совершенен. Но с чего? Ну, добро бы у этого героя нам описывались его мысли, его какие-то там страдания, переживания, неудачи. Нет, у него счастливая жизнь. У него есть все. Он ест, что хочет, пьет, что хочет, ходит, куда хочет, спит, сколько хочет. Вообще делает все, что хочет. Умеет женщину обольщать, как никто. Ну, у него все вот так, вот до сих пор. С чего-то его вдруг постигло разочарование, и что все плохо в мире. Получается так, что сама счастливая жизнь явилась причиной апатии и плохого настроения. Вот говорят, искусство – это язык образов. Белинский, по-моему, придумал это. Ну, правильно, в общем. Но язык образов – только часть языка Пушкина. Язык Пушкина, с моей точки зрения, это язык постройки и композиции, и структуры. Он слышит музыку сфер и выстраивает свое произведение по подобию того творения, в котором он и мы существуем. И так он строит вот эту картину этой счастливой жизни. Он строит ее чрезвычайно симметрично. Потому что Вселенная, творение, это уже наука в последнее время додумалась, она симметрична. Хотя уже само наличие причин и следствий есть симметрия. Как аукнется, так и откликнется. Рифма – это симметрия. Вот поэтому поэзия самой уже своей зарифмованностью моделирует творение. И вот он строит симметричную картину. Вот он описывает, как живет Онегин в течение дня. В начале, там, я прямо сразу скажу, чтобы не считать, вот 7 фаз, 7 эпизодов. Сон, гуляние, обед, ресторан, к Талон помчался, театр, балет, потом кабинет, где он приводит себя в порядок, потом бал и сон. Тут сон, тут сон. Но больше того, вторая фаза гуляния, предпоследняя, вторая от конца фаза, бал тоже гуляние. Третья фаза обед, предпоследняя, третья, то есть третья от конца кабинет, а в середине балет, театр. Тут даже рифма получается. Обед, балет, кабинет. Мало того, эта рифма, оказывается, везде разбросана. Там все пронизано вот этим. Это как вот этот брегет стучит. Но самое главное в этих фазах – это стол. Это один стол обеденный. Потом туалетный стол в кабинете. Герой живет для того, чтобы здесь кушать, а здесь прибираться. Здесь у него внутреннее, а здесь у него наружное. Человек-потребитель, homo usurpator. Когда он просыпается за полдень, а перед этим идет это фантастическое описание утра петербургского, трубный дым стал. Вот эта Охтенко с кувшином спешит. Я когда прочитаю про него, комок в горле стоит, не знаю почему. Это, она живая, эта Охтенко, она несет кувшин. А он спит. Сон, вот тут сон подобие смерти. А самая интересная, центральная фаза этого дня – это балет. Там происходит поразительная вещь. Все хлопает. Онегин входит. Как только он посмотрел на все это, отворотился и зевнул, все рассыпалось. Вот волшебство. Еще амуры, черти, змеи по сцене скачут и шумят. Еще усталый лакей. И все. Никакого волшебства.

все умерло. Как медуза Горгона взглянула и убила все. И получается, что и вот этот сон подобие смерти, и вот этот взгляд, который все убивает, а потом там то и дело пробрасывается. Вот он застрелиться не захотел, но слово сказано. А книги задернул траурной тофтой. А потом говорится, недуг, болезнь. Тоже, в общем, имеет отношение к смерти. И получается так, что весь этот счастливый день пронизан смертью. И над всем этим тук-тук-тук-тук этот бригет стучит, который повелевает. И говорится, свободный в цвете лучших лет. Какой он свободный? Он абсолютно порабощен. Вот как для чего этот самый герой-то нужен автору. Он нужен автору для того, чтобы назвать, воплотить и тем самым осознать свое мировоззрение, свою установку. Так получается, что два героя в романе. Заглавный Онегин, а главный автор. И два сюжета. Потому что в этой главе уже два сюжета. Один сюжет героя Онегинский идет как бы вниз, на спад. А авторский идет вверх, куда-то вдохновение. Вот это придет ли час моей свободы и так далее. И вот полетел куда-то в Африку в свою. Значит, и дальше цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой. А Онегин говорит, там, скучно. Убежав от города, он никуда не убежал. А потом идет так. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны. Ну, человек глубокий эконом. Ни Гомера, ни Феокрита он не понимает, а понимает Адама Смита. Вот это он понимает. Это такой прагматичный, современный очень человек. Для него это все это увидеть чуждые страны, получить информацию, говоря нынешним языком. И вот тут они расстаются. Но скоро бы не судьбою, мы судьбою на долгий срок разведены. И дальше отец скончался, а потом дядя. И вот тут, когда Онегин приезжает в деревню дяди, а искусство любит тройные конструкции, его встречает третий стол. Там был обеденный, потом туалетный, а теперь дядю нашел уж на столе, как дань готовую земле. И это уже не просто как житейский факт звучит, а как концептуальная точка. Вот твои столы. И вот к чему это идет все. Интересно, симметрия продолжается до самого конца. Она замыкает всю главу. Там рифма есть тоже. Потому что глава начинается в городе, а кончается в деревне. Это два лика России. Городская, Петровская, послепетровская, петербургская, просвещенная и деревенская, допетровская, в общем-то. И такая не просвещенная, а какая-то совсем другая. Не совсем понятная, но бесконечно дорогая автору. Он всю душу нам раскрывает здесь, в деревне. Пока Онегин там сидит под стражей хандры. Автору хорошо, он что-то понял. Ему удалось назвать и показать. Ему удалось почти проповедовать. Так жить нельзя. Поэтому он счастлив. Но, в общем-то, получается, что создан страшный образ. Человек, который ведет бессмысленную, очень бездарную жизнь. Но вот что удивительно и замечательно, что этого человека автор любит.

Пушкин несколько лет спустя напишет: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была направлена противу религии, источника поэзии у всех народов. И главным орудием ее была ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная». Вольтер, великан всей эпохи, единственный раз в жизни становится поэтом, когда весь его гений изливается в цинической поэме. Это «Орлеанская девственница», в которой Вольтер осмеял девушку, принесшую себя в жертву ради Отечества, Жанну д'Арк. А в другом месте пишет Пушкин: «Все возвышающее душу, все благородное подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству», в скобках «комфорт». Это уже не про Вольтера, это уже про Соединенные Штаты Америки. К этой вот цивилизации Пушкин испытывал чисто русскую неприязнь. По-церковно-славянски «потреблять» значит «истреблять». Вот это и происходит с героем первой главы. Он истребляется. Он живет в мире технологий. Технологии. У Пушкина есть место в совсем другом произведении, где дается портрет того, что такое технология. Вот старик поймал рыбку золотую. Она с ним заговорила, он отпустил, а потом пришел к старухе и сказал: «Не посмел я взять с нее выкуп. Так пустил ее в синее море». А что ему сказала старуха? «Дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки». Вот это философия технологии. Мир без тайны. Вот для старика это великая тайна, он не посмел. А здесь тайна, если она есть, надо ее использовать, надо ее употребить на службу себе. Это принцип современного человечества. Ну как может русский человек от этого не заболеть внутри душевно? И поразительно, что иностранец, а сторонний взгляд иногда бывает очень полезен, иностранец-переводчик, один из американских переводчиков Евгения Онегина, он долго бился над строками, подобной английскому сплину, короче, русская хандра. Потому что слово «хандра» греческого происхождения есть только в русском языке, а в английском его нету. И вот как перевести этого «хандра»? Он бился, бился и написал так: «The spleen is what in English call it». Сплин зовется на английском. «We call it simply». Мы называем это просто «Russian soul». «Русская душа». То есть он понял, то есть перевод неуклюжий, но он понял, что произошло с человеком, что русская душа этого вынести не может. Для русской системы ценностей, для вот этого характера нашего, ему свойственно вот это ощущение, что в основании мира лежит тайна и какая-то высокая цель. Даже Сатин, вот горьковский Сатин, этот шулер карточный, который говорит «все для человека» и так далее, он говорит вот эту фразу, на которой все смеются: «Работать, работать, а ты сделай так, чтобы работа была мне приятна, и я тогда, может быть, буду работать». Приятно в каком смысле? Нелегка. И недорого оплачиваемо. А когда у этой работы есть какая-то цель, которую мне приятно достигнуть, вот что-то создать, тогда я буду работать.
А для денег просто, для сытости русский язык никогда не будет работать. Он пить он будет, а работать не будет. И замечательный американский фильм «Унесенные ветром». И там эта очаровательная героиня Вивиан Ли в одном месте очень важном говорит: «Я пойду на все. Я буду делать все, все, то-то, то-то, но я никогда не буду голодать». Это кредо. Это не просто так слова. Это американская мечта. Мечта сытой, благополучной жизни, которая есть предел мечтаний и возможностей человеческих. В русской культуре тоже есть кредо. В рифму с этим. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Это может сказать человек, только тот человек, который ощущает, что в мире есть высокая цель и есть тайна. И когда ты ее недостоин, когда ты ей не причастен, когда ты из этого выпадаешь, ты страдаешь. Автор любит Онегина за то, что душа Онегина выбирает страдания. Человек и его душа – это разные. Душа может знать и чувствовать то, что сам человек не знает и не чувствует. Великий философ французский Мишель Монтень сказал: «Тот, кто однажды видел весну, лето, осень и зиму, может умирать, ничего нового он уже не увидит». И Онегин сам так и думает. А душу его это не устраивает. И душа его переживает, страдает и заболевает. Вот ощущение, что ты живешь в тайне, это дает масштаб мысли. Что ты живешь в чем-то в таком, что принципиально ты объять, постигнуть и подчинить себе не можешь. И что заставляет тебя к чему-то стремиться. И отсюда свойство русских мозгов к этой широте взгляда, к этой неожиданности ходов и к этим озарениям. Это ценится в мире во всем. А с другой стороны, такая вещь, как русский авось. Что такое авось? Авось – это а вдруг совпадет у меня вот с этим? А вдруг это вот соответствует какой-то воле высшей. Ну, а не соответствует, значит, не получилось, значит, не угодно. Примерно так. Вот это авось. Получится хорошо, не получится, значит, и не надо, стало быть. Русские мозги, русский авось. А если этого всего нет, то получается русская мафия. Потому что русский бандит – это самый, может быть, страшный бандит. Потому что с большой высоты падать на очень большую глубину приходится. И вот это все в Онегине есть. И жажда вот в этом полете куда-то, она есть, он просто о ней не знает, а душа его разрывается.

Почему-то это ощущение вдохновения и тайны, и свободы осуществляется и описывается на фоне деревни. И автор вспоминает слова Горация: «О Рус, quam dego ta speciam?» «О деревне, когда же я увижу тебя?» И вторая глава начинается в деревне.

0: Horus. Horus. О деревне Раций. Орусь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкой. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали селы, здесь и там стада бродили по лугам. И сени расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало. Не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, затем, что он равно зевал среди модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде ни пятнышка чернил. Онегин шкаф отворил. В одном нашел тетрадь расхода. В другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, что только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный Еремон Бархины старинный оброком легким заменил. И раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся. И в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит. Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да, да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глаз. Свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал по имени Владимир Ленский. С душою прямо геттингенской, красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий, довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда. Его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненья сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбою.
1: негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем раны волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете. Под небом Шиллера и Гёте их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, и муз возвышенных искусства, счастливец, он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, и песня его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он из беседы шумной. Их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитием искусством. Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский. Везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Зайдет ли он, то час беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: Дуня, примечай. Потом приносит и гитару. И запищит она, бог мой, приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первые, каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений. Хотя он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений. Иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкий разговор и ум еще суждения зыбкий, вечно вдохновенный. Взор Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай покамест он живет, доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар, и юный бред. Между ими все рождало споры и к размышлению влекло. Племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гробы тайны роковые. Судьба и жизнь в свою череду все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем отрывки северных поэм, и снисходительный Евгений хоть их немного понимал, прилежно юноша внимал. Но чаще занимали страсть умы пустынников моих. ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнений, наконец от них отстал, блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой ревнивой, не тревожась мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольственные порывы и запоздалые отзывы, смиренные не без труда, мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви молодую повесть. Обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наши лета уже не любят, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок, Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетелем миллиона ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы, друзья соседи их отцы. Глуши под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цевницы первый стон. Простите, игры золотые, он рощи полюбил густые, уединение, тишину, и ночи, звезды, и луну. Луну, небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки среди вечерней тьмы и слезы тайных мук отраду. Но нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан. Все в Ольге, но любой роман возьмите и найдете верный ее портрет. Он очень мил. Я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романы мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины или девичьей. Мы все должны признаться, вкуса очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. И так она звалась Татьяной.

0: Это было в России. Это было в раю. Ты, светлый житель будущих веков, ты, старины любитель, в день урочный откроешь антологию стихов, забытых незаслуженно, но прочно. И будешь ты, как шут, одет на вкус моей эпохи, фрачный и сюртучный. Облокотись, прислушайся, как звучно былое время, раковина муз. 16 строк, увенчанных овалом с неясной фотографией. Посмей побрезговать их слогом обветшалым, опрятностью и бедностью моей. Я здесь с тобой, укрыться ты неволен. К тебе на грудь я прянул через мрак. Вот холодок ты чувствуешь, сквозняк из прошлого. Прощай же, я доволен. Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы, моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно. И открытие, что я, а мои родители они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток, и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям, но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях, классическая поза детства, на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Глаза прикрою, и мгновенно, весь легкой, звонкой весь, стою опять в гостиной незабвенной, в усадьбе, у себя, в раю. И вот из зеркала косого, под лепетанье хрусталей, глядят фарфоровые совы пенаты юности моей. И вот над полками гортензии легчайшая голубизна, и солнце луч, как божий вензель, на венском стуле у окна. По потолку гудит досада двух заплутавшихся шмелей, и веет свежестью из сада, из глубины густых аллей, неизъяснимый веет смесью еловый, липовый, грибной, там по сырому пестролесью свист, щебетанье, гам цветной, а дальше сон лесных извилин и сенокоса тонкий мед. Стой, стой, видение, но бессилен мой детский возглас. Жизнь идет, с размаху небеса ломая, идет. Ах, если бы навек остаться так, не разжимая расистых и блаженных век. Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. После долгой болезни я лежал в постели размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок. Планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть, и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать. Но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому, ныне проспект какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен. Я различал все. Гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега о передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный в синем сборчатом ватнике кучерской зад с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке. Они показывали 3:20. Мать вуаль в котиковой шубе поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях. Петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокарды. Не выпуская санок из фокуса моего ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги. Он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом. Так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери. У нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка. И вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного, еще не спустили штор, прошлого. Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении от того, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет, карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около 2 аршин в длину и, соответственно, толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана, как дирижабль. И мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было или не совсем можно было за деньги купить. Приказчику пришлось снестись сначала с неким доктором Либнером. Точно дело было и впрямь врачебное. Помню секунду ужасного сомнения, из графита ли острие или это подделка. Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину. Надо бы отдать справедливость Фаберу и Либнеру. С их стороны это было сущее искусство для искусства. «О, еще бы!» – говорила мать, когда бывало я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением. «Еще бы! Это я хорошо знаю!» Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе. Таково было ее простое правило. «Вот, запомни!» – говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность. Жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зорниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террас, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем? Голубой весной облака я люблю, райский сахар на блюдце блестящем. И люблю я, как льются под осень дожди, и под пестрыми кленами пеструю слякоть. Есть такие закаты, что хочется плакать, и иному шепнешь: подожди. Если любишь ты ветер и ветки сырые, божьи звезды и божьих зверьков, если видишь при сладостном слове «Россия» только даль и дожди золотые косые, и в колосьях лазурь васильков, я тебя полюблю, как люблю я могучий пышный шорох лесов, и закаты, и тучи, и мохнатых цветных червяков. Полюблю я тебя от того, что заметишь все пылинки в луче бытия, скажешь солнцу: спасибо, что светишь. Вот вся вера моя. Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растенец вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом, смесью маховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровиков в тесных чепчиках, или мрамористый гусар, или болотная форма худосочного белесого березовика. Под моросящим дождем мать пускалась одна в поход, запасаясь корзинкой, вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи. Бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной усталости, и рука, и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли, опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту. Около белой, склизкой от сырости, садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые с рыхлым исподом выбрасываются. Молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место. Но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы. У входа в парк, в узорах летних дней, скамейка светит, ждет кого-то. На столике железном перед ней грибы разложены для счета. Малютки русого боровика, что пальчики на детской ножке, их извлекла так бережно рука из темных люлек вдоль дорожки. И красные грибы, иголки, слизь, на шляпках выгнутых, дырявых, они во мраке влажном вознеслись под хвои елочек в каналах. И бурых подберезовиков ряд, таких родных, пахучих, мшистых, и слезы леса летнего горят на кореночках, на пятнистых. А на скамейке белой, посмотри, плетеная корзинка боком лежит, и вся испачкана внутри черничным, лиловатым соком. Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина Зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине – лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству. Рождественно с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек, да всякая Аксакова, Тургенева, Толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где в 60 верстах от Петербурга расположено за ближним рукавом реки Оридж село Рождественно, а за другим наше Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше по ее излучинам как бы врастают в облачно-голубую воду совершенно черное отражение еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой. Если двигаться вниз вдоль высокого нашего парка, достигаешь, наконец, плотины водяной мельницы. И тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство. Точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснусь и в темноте со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат. Закрыв руками грудь и шею, вот-вот сейчас пальнет меня, я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня. Оцепенелого сознания коснется тиканье часов благополучного изгнания, я снова чувствую покров. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так, Россия, звезды, ночь.
1: Вы слушаете музыкальную программу «После полуночи». Две песни исполнит Вахтанг Кикабидзе. Алексей Кимян, стихи Феликса Лаубы «Старики». И вторая песня Георгия Мовсесяна и Роберта Рождественского «Мои года».

Тают телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть память и страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас. Ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает,

след не смоет талая вода. Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда в вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука.

0: В нашу сегодняшнюю программу мы включили две песни композитора Микаэла Таривердиева. Стихи Николая Добронравова «Так хочется тепла» из телефильма «Дождь в чужом городе» исполняет Галина Беседина.
1: Так хочется тепла, так хочется тепла любимых рук. Но северная мгла, сиреневая мгла лежит вокруг. Тревожно на душе и тихо стелится у ног вечернее шоссе моих сомнений и тревог. А память о любви, единственной, единственной, единственной любви преследует нас. Последний раз печально и строга, последний раз затеплится звезда, как память о любви, единственной, единственной, единственной любви сверкнет звезда. Так хочется тепла, так хочется тепла, но чужд твой взгляд и жест.

пусть память о любви, единственной, единственной, единственной любви останется в нас.

сверкнет звезда. Прости меня, прости за прошлое, прости, прости меня. Нам больше никогда уже не обрести того огня и преданной зимы сильнее, чем прежняя любовь. И кажется, что мы в плену не тающих снегов, а преданность любви.

сегодня навсегда. Прощаться, прощаться, прощаться с тобой, моя любовь. Последний раз печально и строго, последний раз затеплится звезда, как память о любви, единственной, единственной, единственной любви сверкнет звезда.

0: Михаил Теревертиев, стихи Андрея Вознесенского «Не возвращайтесь к былым возлюбленным» из кинофильма «Старомодная комедия». Исполняют Галина Беседина и Сергей Тараненко.
1: Не возвращайтесь к былым возлюбленным, былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убраны, где они жили, где они жили, где они жили немного лет.
2: Вас встретит та же ограда белая, и возле домика на холме две рощи правая, а позже левая гудят раздвоем, гудят раздвоем, гудят раздвоем.

0: покидайте своих возлюбленных, былых возлюбленных на свете нет.
1: Не покидайте своих возлюбленных,
0: не покидайте своих возлюбленных,
1: не покидайте.

звучит в ответ. Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик урны. Где они жили? Где они жили? Где они жили?

И заканчивает нашу программу песня Давида Тухманова и Игоря Шеферана «Ненаглядная сторона». Исполняет Валерий Леонтьев.

0: Я вполне довольствуюсь своим положением и никому не завидую. Я просто скромный, почти ничтожный человек.
1: Зачем вы так говорите?
0: Ну, просто чтобы поговорить, чтобы развлечь вас. Разве вы не сказали, что пришли развлечься?
1: Нет, я не совсем то сказала. Я сказала, что меня всегда занимает ваш разговор. Но сегодня я пришла главным образом для того, чтобы повидать вас. Вчера вечером я хотела откупорить бутылку того мандаринового ликера, который вы мне подарили.
0: Да, помню. Вам это показалось смешным.
1: Нет, просто мне не нравятся ликеры, я вам это сказала.
0: Я не знал, что подарить вам ко дню рождения, и вот послал эту бутылку. А эта бутылка мне очень дорога. Я нашел ее в шкафчике моей бедной мамы. Мама хранила ее как драгоценность.
1: Зачем же вы ее подарили?
0: Ну уж, это мое дело. Значит, мне было приятно подарить ее вам.
1: Бутылка ждет вас. Разве вы не обещали распить ее вместе со мной?
0: Но ведь вам же не нравится ликер.
1: Либеро! Зачем мы так разговариваем?
0: Грация, грация. Лучше, чтобы мы разговаривали так. Ты хорошая девушка, а я? Я ничтожный человек.
1: Неправда. Ты только хочешь им казаться. Надеюсь, ты заметил, как после встречи с тобой изменилась вся моя жизнь. Как я тебя жду. Как ищу. Ищу.
0: Вот так случай. Ведь если тебя здесь кто-нибудь увидит, чего он только не подумает, а? Такая женщина, как ты, здесь, в моем доме, у моего стола, покрытого турецким ковриком, объясняется в любви либеро инкоронато, знатоку марок, который, если судить по возрасту, может уже котироваться почти в одну цену с серией марок, выпущенных в 1901 году в честь коронации Виктора Эммануила III.
1: Отчего нам не пожениться?
0: Нам с тобой?
1: Ну почему нет?
0: Почему? Потому что...
1: Ты меня не любишь?
0: Нет. Я не только сильно люблю тебя. Я восхищаюсь тобой. Послушай ты меня, Грациэлла. Помнишь, как-то вечер, когда я был у тебя, в твоей комнате, рядом с тобой. Я даже сам не знаю, как там очутился. Мою жизнь ты знаешь. От дома до лавки, от лавки до дома. И позади годы нищеты, благопристойной нищеты. А эта нищета, поверь мне, хуже и тяжелее, чем просить милостыню на углу. Да, для такого человека, как я, ты, Грациэлла, должна быть мечтой. Недостижимой мечтой. Тонкие духи, красивые платья, умение жить. Ведь это то, что у нас в Неаполе называют счастьем. И в тот вечер это счастье могло стать моим. Но зачем упорствовать в лотерею? Быть может, тебе счастье люди и простят. Но нищету наше общество мне бы никогда не простило. Ты богата, у тебя собственная квартира. И потом будем говорить откровенно. Ты умная женщина, и тебя можно спросить прямо, не боясь с твоей стороны обиды. Откуда у тебя эти деньги?
1: Либеро. Ведь я тебе все сказала, ты все знаешь.
0: Вся беда в том, что об этом знаю не только я, об этом знают все. я отлично понимаю, что ко мне ты приходишь как друг. Что ты устала лгать и притворяться. Думаешь, я этого не вижу, не знаю. С тех пор, как умер твой ребенок, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты стала другой. Тяжелое горе столкнуло тебя с жизнью. Ты ведь знаешь, Груцелла, мои чувства. Я был бы счастлив с тобой, вовсе не думая о твоих деньгах. Но люди... Люди скажут, Либеро Инкоронатор польстился на чужое золото, чтобы придать блеск своей звучной фамилии.
1: Ох, к чему тебе думать о том, кто что скажет? Послушай, Либеро, я одинока. Мне нужна твоя любовь, мне нужна опора, друг. Помощник.
0: Чтобы вести?
1: Ну, почему нет?
0: Самый настоящий гроссбух. Записывает приход и расход.
1: Ты просто глуп.
0: Может быть. Но это бухгалтерия не по мне. Здесь нужна привычка. Если бы мы начинали вместе.
1: Ты очень вежлив.
0: Прости. Я тебя обидел.
1: Немного, да.
0: Ты должна понять, если б я был один, я бы на все наплевал. Но у меня сестра. Вот, кстати, еще одна загубленная жизнь. Она должна выйти замуж, как ты знаешь. Человек, он очень состоятельный. Ой, бедная Костанция. Ей нужно устроить свою судьбу.
1: А почему ты говоришь «бедная Костанция»?
0: Ему почти 60. Это хворый старик Роберто Перетти, это ты его знаешь. Ты, должно быть, встречалась с ним на лестнице, он живет в нашем доме. Ему нужна спутница, компаньонка. Сестра будет пристроена.
1: Как это тяжело.
0: Ты говоришь тяжело, а я говорю практично. Могу я содержать свою сестру? Если она выйдет замуж, мне станет немного легче. Можно будет заботиться только о себе.
1: А сговор? Сговор уже был?
0: В каком смысле?
1: Ну вот видишь, ты проговорился. Одно имя Грацелы может расстроить эту свадьбу. А теперь я тебя спрашиваю. Твоя сестра так прямо и объявила сеньору Перетти. Я выхожу за тебя замуж, чтобы иметь верную тарелку супа и чтобы избавить брата от лишнего груза. И ответил ли ей сеньор Перетти с той же откровенностью: я женюсь на тебе, чтобы иметь в доме самую верную из возможных служанок.
0: Да нет.
1: Ну еще бы. Конечно, все будет иначе. Они наверняка скажут так: я люблю тебя. Ты та женщина, которой я мечтал. Ты тот мужчина, которого я ждала. И так далее. И все, все. И в том числе и ты будете делать вид, что верите в искренность их слов. Как я рада, что я такая, какая я есть. И как мне больно, что ты такой, каким ты себя сейчас показал.
0: Пиши, звонят. Грацелла, если б ты только знала, как мне самому тяжело все это. Входите, дон Роба, входите. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Дон Роберт, вы знакомы с сеньориной Грацелли?
2: Нет, не имел чести.
0: Дон Роберто Перец. Сеньора Грацелли, наша соседка.
2: Очень приятно.
1: Когда же свадьба?
2: Какая свадьба?
1: Простите, я не должна была говорить.
0: Роберто, проговорился я, и прошу меня простить.
2: Вы или Костанца?
0: Я. Ну, говорю же вам я. Впрочем, если бы ты была и Костанца, я не вижу в этом особой беды.
2: Вы не видите, а я вижу. Одно дело, если проговорились вы, другое дело, если проговорилась Костанца. С этой свадьбы надо повременить. Я не сказал нет, но я не сказал еще и да. Вы поймите, я просил вашу сестру помолчать, пока я не принял решение. Ведь я все время хожу и думаю, подойдет это мне или не подойдет, стоит или не стоит. А теперь я вижу, всем все известно.
1: Я сделала болтунью и поставила ее на кухню.
2: Вот, сеньор, вернее сказать, что вы сами стали теперь болтуньей.
0: Но Костанца ничего не знает. Я же говорю вам, всему виной один я.
1: Что-нибудь случилось?
2: А случилось то, что ваш брат, желая оправдать вас, принял на себя вину за то, чего он не делал.
1: Что же я такое сделал?
2: Вы поступили очень дурно. Я вас просил никому не говорить о наших планах. Женщина, которая не умеет держать язык за зубами, никогда не станет хорошей женой. Но мы не будем ссориться. Останемся друзьями, но о свадьбе не может быть и речи.
1: Но я никому ничего не говорила, клянусь вам.
0: Но еще раз повторяю, всему виной мое легкомыслие.
1: К чему же мне было об этом говорить?
2: Вот, молодец, поплачьте. Слезы – это все, что вам осталось.
1: Ладно, Дон Роберто, конец света еще не наступил. Чтобы убедиться в невиновности Костанцы, вам достаточно вспомнить, что жених-то вы, и что ни одна женщина, которая сохранила хоть каплю юмора, не станет никому говорить о таком женихе.
2: Я прихожу к вам в дом, чтобы иметь удовольствие вас видеть. Но в вашем доме я не огражден от неприятных встреч и должен бесплатно подвергать себя оскорблениям. Ну что ж, я постараюсь больше не обременять вас своими посещениями.
1: И не думайте! Уйду я! До свидания, Либер. Прощайте, Костанца. Я желаю вам поскорее помириться и осуществить свою любовную мечту. Когда все свершится, среди поздравительных писем вы найдете и мое, дорогая Костанца, примите мое искреннее соболезнование. А ты чего уставился на меня, уродливая обезьяна? Эгоист! Дрянь ты этакая! Подохнешь ты не своей смертью!

Виталий Палыч Полицеймак. Его голос, характер поведения на сцене зрители узнавали сразу. И это ни в коей мере не являлось недостатком актера. Наоборот, в этом сказывалась отличительная черта его дарования – творческая индивидуальность. Воплощая один за другим разные человеческие характеры, разные судьбы, Виталий Палыч Полицеймака добивался непосредственности и достоверности каждого образа не средствами внешнего перевоплощения, не стремлением быть непохожим на самого себя. Большой художник, в совершенстве владевший всеми тайнами актерского мастерства, умевший постичь душу человека, его мироощущение, психологию, он искал и находил, задумывал и воплощал на редкость многообразные, глубоко правдивые сценические образы. Ему была присуща огромная правда чувств и умение придавать поступкам героев особую силу убеждения. Виталий Палыч Полицеймак. Впервые ленинградские зрители встретились с ним, выпускником Института сценических искусств, где его учителем был Леонид Сергеевич Вивьен, в 1927 году в Театре юных зрителей. И сразу, буквально с первых шагов на сцене, его Тиль Уллиншпигель из инсценировки романа Шарля де Костера, второй мужик в толстовских «Плодах просвещения», Шпигельберг в «Разбойниках» Шиллера обратили на себя внимание зрителей. А спустя 3 года, в 1930 году, Полицеймака был уже на сцене Большого драматического театра имени Горького. Театра, с которым с тех пор связал всю свою жизнь. Играл Полицеймака очень много, причем с одинаковым увлечением, с присущей ему внутренней энергией в ролях острохарактерных, в лирико-драматических и в ролях героического плана. Ленинградские зрители помнят созданные им персонажи чванливого бездельника, бюрократа и болтуна Ёлкина из пьесы Погодина «Мой друг», бывшего участника контрреволюционной организации Лихомского в спектакле «Человек с портфелем» Файко, рабочего Ирджимова в спектакле Горького «Утопия», наглого, напористого и в то же время трусливого Барашкина в постановке Погодина «После бала». Запомнился созданный Полицеймака образ безработного итальянского скрипача Спавента из пьесы «Зархи. Улица радости».

Знаешь, Степс, я когда-то был очень ведь веселым. Но клянусь тебе, я был очень веселым. Ну, самым веселым в Пиерино. Я всегда пел, всегда плясал, и меня любили девушки.

А знаешь, у меня была жена, блеки, она была такая маленькая, совсем как 12-летняя девочка. И у него были зеленые глаза. Правда, смешно, а? Зеленые глаза.

0: А ты думаешь, это легко вот всегда быть одному? А я один. Я устал. Понимаешь, я очень устал. Как будто вот все время бредешь в тумане, в вашем этом лондонском тумане, облепило вот со всех сторон, как ватой. Люди проходят, как призраки. Совсем ведь рядом. А шагов не слышно. Хочешь взять его за руку, а в руках только мокрая слизь. Туман. А когда тоска подступает к горлу, кричишь, а слова, как убитые, падают где-то совсем рядом в тумане.
1: Полицей Мака всегда стремился к яркому, самобытному сценическому рисунку, к проникновению во внутренний мир героя. Работая над глубокими, своеобразными образами, претерпевающими во время своей сценической жизни сложный путь развития, полицей Мака пытался выйти за пределы конкретного характера, со всеми его индивидуально-психологическими особенностями и перейти к широким историческим обобщениям. Так им были созданы сценические образы бывшего короля жуликов Кости Капитана из Погодинских аристократов, простоватого добродушного увольня Мотылькова из Гусевской славы, человека с ружьем Погодина. Позднее к этому списку прибавились герои Корничука, Малюгина, Симонова, Лавренева, Верты, Тренева, Крона, Зорина. Полицей Мака играл и в пьесах Грибоедова, Салтыкова-Щедрина, Островского, Шекспира. Особое место в творчестве Виталия Павловича занимала драматургия Горького. Встретившись с героями замечательного писателя на заре своей сценической жизни, артист прошел с ними весь свой творческий путь. Он играл Достигаева и Нестрашного, Нила и Луку, Двоеточие и Егора Булычева. «Чем больше я играл Горького, — говорил артист, — тем более удивлялся силе и емкости человеческих характеров, художественной мощи, с которой драматург воспроизводил все виденное в образах, в речи, в словаре персонажей. К числу наиболее значительных горьковских образов, созданных полицей Мака, бесспорно следует отнести Егора Булычева из одноименной постановки, осуществленной в 1949 году Натальей Сергеевной Рашевской. В Егоре Булычеве артист стремился как можно более точно и убедительно раскрыть социальную трагедию, сложные противоречия героя, объяснить половинчатость, слабость его прозрения. Нашелся среди людей капитализма умный, правдиво мыслящий, беспокойного сердца человек, писал Виталий Павлович, и сразу же оказался чужаком среди себе подобных. Вот Булычев говорит своей дочери Шурке, что попал не на ту улицу. Попал он туда не по собственной воле, и класс, сотворивший и вырастивший его, не терпит его и сомкнул вокруг него кольцо вражды и злобы. Так рассуждал артист о своем герое, так играл его.
2: Глоха. Трубач пришел?
3: В кухне сидит.
2: Съем кашу, веди его сюда. Что это, как тихо в доме?
3: Наверху все.
2: Ну и ладно. Ты что, приуныла, а?
4: Глафира бросается перед Булычевым на колени, обнимает его.
3: Не пей, не вреди себя, не хворай ты. Брось все, уйди от них. Сожрут они тебя, как черви. Заживо сожрут. Уедем в Сибирь.
2: Да пусти, больно.
3: В Сибирь уедем, я работать буду. Ну, что ты здесь? Зачем? Никто тебя не любит. Все смерти ждут.
2: Да перестань, Глаха. Ну, не расстраивай меня. Я все знаю. Все вижу. Я знаю, кто ты мне. Ты, да Шурка, вот это я нажил. Остальное меня выжило. Может, еще я выздоровлю, а? Ну, зови трубачата. Ну-ка.
3: Кашу съешь.
2: Да черт с ней, с кашей. Шурку позови.
4: Глафира вышла. Булычев жадно пьет рюмку за рюмкой. Входит трубач. Он смешной, тощий, жалкий. За плечами на ремнях большая труба в мешке. За ним Глафира.
5: Здравия желаю вашему степенству.
2: Здорово. Садись, Глаха, затвори дверь. Вот ты какой.
5: Так точно.
2: Ну, неказист. Рассказывай, как лечишь?
5: Лечение мое простое, ваше степенство. Только люди привыкли питаться лекарствами из аптеки и не верят мне. Так что я деньги вперед прошу.
2: Это ты неплохо придумал. А вылечиваешь?
5: Сотни вылечил.
2: Не разбогател, однако.
5: На добром деле не богатеешь.
2: Вот как ты. Ну, от каких же болезней вылечиваешь?
5: Все болезни одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе. Так что я ото всех лечу.
2: Храбро. Ну-ка, покажи трубу-то.
5: Рубль заплатить можете?
2: Рубль?
5: Да.
2: Найдется. Глаха, есть у тебя? Получи. Дешево берешь.
5: А это для начала.
4: Прибежала Шура. Трубач вытащил из мешка медную трубу.
2: Ох, самовар какой. Шурок, Шурок, смотри, хорош целитель, да? А ну-ка, подуй.

0: Ну, что? Это и все?
1: Четыре раза в сутки по 5 минут и готово.
0: Выдыхает человек, умирает.
1: Никогда, ну, сотни вылечивал.
0: Ну, а теперь скажи мне, но только правду. Ты кем себя считаешь, дураком или жуликом?
2: Вот и вы тоже не верите, как и все.
0: Ну, ты трубу не прячь. Ну, говори прямо, дурак или жулик, я тебе денег дам.
3: Не надо обижать его, папа.
0: Я же не обижаю, Шурок. Ну, а как тебя звать-то? Лекарь, а?
1: Гаврила Увеков.
0: Гаврила, а? Ой, черт. Да неужто Гаврила?
1: Имя простое, и никто не смеется.
0: Так ты кто же такой? Ты кто? Ну, глупый ты. Или плут, а?
1: 16 рублей. Дадите?
0: Глаха, принеси. В спальне. Да почему 16? Гаврила.
2: Ошибся. Надо было больше спросить.
0: Ну, значит, глупый ты, а?
2: Да нет, я не дурак.
0: Ну, стал быть, жулик,
2: да? Да и не жулик. Ну, сами знаете, без обмана не проживешь.
0: Вот это верно. Это, брат, нехорошо, а верно.
3: Разве не стыдно обманывать?
2: А почему стыдно? Если верят.
0: И это правильно. Понимаешь, Шурка, это правильно. А вот поп Павлин эдак не скажет. Он не смеет.
2: За правду мне прибавить надо. И вот вам крест. Некоторым труба помогает.
0: Да верно, верно. Дай ему, Глаха, 25 рублей. Давай, еще давай. Давай еще, все давай! На!
4: Булычев разбрасывает деньги по полу. Трубач, ползая на коленях, жадно собирает их.
5: Вот уж покорно благодарю. Да может, попробуйте трубу-то, а? Да пес ее знает, как она, ей-богу, действует!
0: Да нет, спасибо, Гаврила! Гаврила! Гаврил! Ну-ка, ты вот что, ну-ка, попробуй, как она у тебя там, а? Гаврил, ну-ка, давай, действуй! Потолще, ну, сади во всю силу, ну, так.
4: В комнату со всех сторон сбегаются Достигаевы, Звонцовы, Башкин, Аксинья.
3: Что это такое, папаша?
6: Егор, что затеял?
7: А ты пьяный! Ходите его в шею!
0: Не тронь! Не троньте его! Глуши их, Гаврила! Это же Гаврила Архангел! Конец миру труби!
6: Ой, помешался!
0: Труби!
3: Папа, ты слышишь? Они говорят, с ума сошел ты! Уходите, трубач!
0: Не надо! Уходите. Не надо! Глуши, Гаврила! Светопредставление! Конец миру! Труби! Труби! Давай!
8: Это было в 1956 году, когда на всесоюзном смотре спектакль Большого драматического театра имени Горького «Лиса и виноград», поставленный по пьесе прогрессивного бразильского драматурга Гильерме Фигейредо народным артистом Союза СССР Георгием Александровичем Товстоноговым, был отмечен дипломом, а исполнение полицеймака роли Эзопа вызвало единодушную восторженную оценку. Те, кому довелось видеть Виталия Павловича полицеймака в роли Эзопа, никогда не забудут этого некрасивого и в то же время на редкость прекрасного человека. одетый в мешковину, опоясанную веревкой, в грубых деревянных сандалиях, он держал себя уверенно, с достоинством. При чрезвычайно скупом внешнем рисунке поражало величие духа, незаурядный ум. Поражала речь, мудрая, образная, насыщенная яркими сравнениями и меткими афоризмами. И только голос, то ироничный, полный скрытого сарказма, то лирически проникновенный, голос, полный порой гнева, порой лукавства, выдавал колоссальное внутреннее напряжение Эзопа, обуреваемого пламенными, свободолюбивыми идеями. Вот он говорит с Клеей, красавицей Клеей, надменной супругой его хозяина, рабовладельца Ксанфа.
9: Ты плачешь?
10: Нет.
9: Но у тебя слезы на глазах.
10: Это от того, что я так долго смотрел в небо. Я забыл, что мне не следовало смотреть на небо. Такие люди, как я, не имеют права смотреть в небо. Они должны ходить с опущенными глазами.
9: Ты знаешь, почему я вернулась?
10: Потому что ты очень любишь своего мужа.
9: Больше ничего? Посмотри на меня хорошенько, Эзоп.
10: Нет. Я уже сказал тебе, что я должен ходить с опущенными глазами.
9: Посмотри на меня.
10: Нет. И ты не смотри на меня. Я некрасив. Я ужасен.
9: Посмотри мне в глаза, Эзоп.
10: Да благословят боги твои глаза, Клея. Но не добивайся, чтобы я понял их.
9: Ты их понимаешь? Да, ты только некрасив, но ты умен.
10: Нет, Клея, я глупец.
9: Нет, ты умен, а мое имя, как ты знаешь, означает славу.
10: Я не хочу славы. Я хочу свободы.
9: Ксанф никогда не даст тебе свободы. Никогда! Отомсти ему. Возьми меня в свои объятия. Люби меня.
10: Я не могу. Я его раб.
9: Разве твоя душа не свободна? Для меня ты не раб.
10: Ты жена моего господина.
9: Я жена человека, который заставляет сечь тебя, который пытает тебя, унижает тебя. Ну же, глупый, отомсти, Ксанф.
10: Нет. Нет. Нет, Клея. У меня есть другая месть. Моя месть в том, чтобы не любить. Лиса, смотря на виноград, висевший на высокой беседке, сказала, что он зелен, потому что она не могла достать его. А теперь вообрази, виноград спелый, сладкий, и лиса может достать его. И виноград сам напрашивается. И вообрази, что лиса пренебрегает им, и что виноград зеленеет от ненависти, зеленеет от пренебрежения к нему, зеленеет от того, что его манящая зрелость бессильна, что она отвергнута. Вот моя месть к Санфу. Я не люблю тебя, Ты прекрасна. Ты слава. Ты желанная. Ты женщина моей мечты. А я отказываюсь от тебя.
9: Глупый. Потом бы я убедила Ксанфа, чтобы он освободил тебя. Или ты предпочитаешь быть рабом?
10: Да.
9: Ты надеешься, что Ксанф когда-нибудь освободит тебя за твои хорошие поступки?
10: Да.
9: Чем полезнее ты будешь для него, тем больше усилий он приложит, чтобы удержать тебя в рабстве.
10: В таком случае я буду полезен для него и не полезен для тебя.
9: Ты отказываешься?
10: Отказываюсь.
9: Нет, Изоп. Нет! Я прошу тебя, я умоляю тебя. Поцелуй меня, Изоп. Люби меня.
10: Отойди. Любовь моя, жизнь моя, отойди. Отойди, чтобы я мог стать самим собой.
9: Бедный Зоб, ничего не отделяет тебя от твоей любви. Она здесь, с тобой. Возьми ее.
10: Нет. Нет. Нет.
9: Больше ничего?
10: Больше ничего.
9: А знаешь ли ты, что Ксанф заставит высечь тебя?
10: Он не прощает тем, кто отказывается от его жены?
9: Этого не прощаю я. Я расскажу ему.
10: Ты расскажешь ему, что я позволил себе лишнее с тобой, что я тебе сделал нечестное предложение, что ты отказала мне и требуешь удовлетворения за твою поруганную честь.
9: Ты умен. Это именно то, что я сделаю.
10: Да, вы, женщины, таковы. Ну, что ж, теперь я превратился в виноград, а ты в лесу. Я зелен. Но не теряй случая, отомсти.
9: Да, отомщу, но за то, что ты так глуп, ты раб, ты уродлив. Я предлагаю тебе наслаждение, а ты отвергаешь его. Ты заслуживаешь наказания.
8: Народный артист Советского Союза

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте.
0: Отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио приглашает вас на очередной выпуск передачи
1: «С улыбкой».
0: Улыбка. Улыбка – это проявление удовольствия, радости.
1: Именно она, улыбка, появляется у наших глаз, когда мы случайно в самом неожиданном месте встречаем старого знакомого.
0: Конечно же, встречу на радиоволнах нашей передачи с Валерием Леонтьевым неожиданно и назвать трудно.
1: И все же мы уверены, что она подарит улыбку многим любителям эстрадной песни.
0: Этой встречей мы и начнем сегодняшнюю программу.
1: Музыка Петра Теодоровича, слова Владимира Дагурова, «Синьорита Грация».
0: Поет Валерий Леонтьев.

0: известно, люди, у которых не все благополучно с чувством юмора, наименее охотно смеются над собой.
1: Поэтому вряд ли тот из них, кто узнает черты своего характера в поведении героя юморески Николая Исаева «Новый портфель», найдет этот рассказ забавным.
0: Но поскольку мы уверены, что среди наших слушателей таковых нет, мы приглашаем вас, друзья, улыбнуться вместе с нами.
2: Дятлов посмотрел на свой портфель и подумал:
3: надо новый покупать, а то этот совсем износился.
2: Он окликнул жену:
3: Катюша, портфель вон совсем истрепался, надо новый.
4: Рано еще,
2: ответила жена, даже не выглянув из комнаты.
3: Ну как это рано?
2: Удивился Дятлов.
3: Ручка вон отваливается.
2: Катерина вошла в комнату, взяла в руки портфель, пристально посмотрела на него и, наконец, согласилась.
4: Ладно, покупай новый.
3: Покупай,
2: засопел Дятлов.
3: Сказать тебе легко. Да где теперь я такой портфель куплю? Ты же знаешь, какой этот вместительный.
4: Походи, поищи.
3: Походи. А что ходить-то? Теперь таких больших портфелей не делают. Я его вместо чемодана даже в командировку брал.
4: Ну вот я недавно в галантерейке на углу видела такой же.
3: Да?
4: Да.
3: С одним замком или с двумя?
4: Да когда же мне их считать было? Я на минутку и забежала.
3: Ну вот видишь,
2: поучительно сказал Дятлов.
3: Вот что значит ненаблюдательный ты человек. Я тебе давно говорил, я люблю два замка на портфеле. Это только студенты любят ходить на сессии с портфелями, у которых один замок. Так они теряют их, где попало.
4: Сходи сам и посмотри.
3: Подожди, не уходи. Разговор у нас серьезный. Скажи, пожалуйста, а каков же цветом был тот портфель?
4: Черный.
3: Нет, исключено. Я не переношу черных портфелей. Мне нужен коричневый.
4: Ну хорошо, поищи коричневый.
2: Согласилась жена и повернулась, чтобы уйти.
3: В крайнем случае...
2: Остановил ее в дверях Дятлов.
3: Темно-коричневый. Черного я покупать не буду.
4: Хорошо, кто же тебя заставляет? Можешь вообще никакого не покупать.
3: Вот видишь, Катерина,
2: поразился Дятлов.
3: Только что, минуту назад, решили вместе, что надо покупать новый портфель. И что же? Сама же говоришь буквально следующее. Можешь вообще не покупать. Чему же верить?
4: Ну что ты от меня хочешь?
3: Много я от тебя, Катерина, в этой жизни никогда не требовал.
2: Коротко сказал Дятлов.
3: Я хочу, чтобы мы вместе пошли завтра и купили мне новый темно-коричневый портфель.
2: На завтра супруги так и сделали. Спокойствие было восстановлено, пока однажды Дятлов, лежа на диване, случайно не посмотрел на свои тапочки.
3: Катя!
2: Позвал он жену.
3: Катя, ты посмотри только на мои тапочки.
1: Кто из нас в детстве не слышал фразы «Не плачь, все до свадьбы заживет»?
0: Очень, на мой взгляд, мудрый, полный оптимизма совет. Не мешало бы помнить его и в зрелом возрасте, и не раскисать во время полосы неудач и невзгод.
1: Не вы одна так считаете. С вами полностью согласятся автор песни «Ай-яй-яй», композитор Юрий Мартынов и певица Ксения Георгиади.

0: Толковые словари определяют смех как выражение полноты удовольствия, веселья или иных чувств.
1: Именно к этим иным чувствам и взывает ироническая миниатюра сатирика Евгения Обухова, которую автор назвал «На всю катушку».
2: Неторопливо, подчеркивая тем самым важность своих слов, поднялся старший продавец секции «Нитки-иголки» и, выдержав паузу, заявил.
3: Я думаю, надо, как говорится, на полную катушку, а конкретнее процентов этак на 25.
4: Ой, да что вы!
2: Защебетала за секцией тканей.
4: Да ведь не зря же сказано, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Я считаю, для начала хватит и 5%.
1: Ну, 5-то, конечно, не 5, но уж и не 25.
2: Мягко возразил предыдущим оратором гастрономовский продавец из мясного отдела.
1: Тут важно не рубить с плеча. Предлагаю 10%.
5: Подход, в принципе, верный.
2: Поддержал зав секции электромузыкальных инструментов, обведя взглядом собравшихся сотрудников торга.
5: Предлагаю голосовать за 8%.
2: Так и проголосовали. А потом директор торга зачитал окончательный текст решения.
6: Значит так, за грубость, за систематический обман, обсчет покупателей... Лишить продавца Дрюкова ЗУ 8% месячной премии.
2: И по делам ему, будет знать.
0: Мнение человека о самом себе зачастую не совпадает с мнением о нем окружающих.
1: Да и мнение окружающих нередко бывает весьма противоречиво.
0: Это и понятно. Сколько людей, столько и мнений.
1: Миниатюра Александра Маркевича «Устная характеристика».

0: новый шеф Иван Петрович, типичный душка, улыбчив, вальяжен, молодцеват, и, что особенно в нем подкупает, морально очень устойчив. Ровно в 9:03 я слышу его жизнелюбивый голос в селекторе.
1: Доброе утречко, Галочка. Можно чашечку кофе?
0: И сердце наливается радостью от общения с замечательным человеком и интересным собеседником. Подпись у него разборчивая, без завитушек, с волнительным хвостиком. Короткая, как телефонные гудки, когда занято. По-моему, это руководитель без страха и упрека. И цены ему нет. Ах, если бы он еще все сам печатал...

0: Нашу программу продолжает традиционная рубрика передачи
1: «Веселая мозаика».
2: Начальник служащий.
3: Вы снова опоздали. Разве вы не знаете, когда начинается работа?
4: Конечно, нет. Ведь когда бы я ни пришла, все уже сидят за столами.
5: На занятие в секцию бокса явился один скромный молодой человек. После первого занятия он исчез, но вскоре тренер получил от него письмо. «Я хотел научиться боксировать, чтобы проучить одного своего приятеля. Однако пришел к выводу, что будет лучше уговорить его, чтобы он сам брал у вас уроки».
0: Директор эстрадного театра говорит кандидату в солисты мюзик-холла, только что исполнившему пару песенок.
3: «Увы, я не смогу принять вас, так как не переношу бранных выражений».
2: «Но я же не употреблял никаких бранных выражений».
3: «Вы нет, но публика, если она услышит вас».
6: «Тебе никогда не говорили, что у тебя удивительно умное лицо?»
3: «Нет, никогда».
6: «Ну и правильно делали».
3: «А ведь это курение действительно расшатывает нервную систему».
2: «А почему ты так решил?»
3: «Ну как же, весь изнервничаешься, когда не у кого стрельнуть сигаретку».
0: Актер-пародист спрашивает известного драматического актера.
6: «Что вы думаете о моей пародии на вас?»
2: «Один из нас должен быть ужасно бездарным».

Ой, ерунда какая-то получается. Ни ответа, ни привета, без тебя проходит лето. И снимает трубку мама, если вечером звоню. Мол, режим у дочки строгий, пусть поучит монологи, пусть готовится серьезно дочь к решающему дню.

меня. Плачут струны на гитаре, нам не быть с тобою в паре. От мечты своей заветной отказаться мне пора. И плечисты, и речисты эти самые артисты. Разве вспомнишь ты о парне из соседнего двора? На виду у миллионов, может быть, Андрей Миронов будет петь с тобой дуэтом в новогоднем огоньке. У меня покой отобран, в лучшем случае автограф ты когда-нибудь оставишь мне на фото.

От меня ты уходишь в театральный. Ты уходишь в театральный. Ну иди в свой театральный. Ты уходишь от меня. Ой, да. А я уже кольца купил. Куда их теперь девать? Что ж ты, а? Ни ответа, ни привета, и дождями плачет лето. Вновь снимает трубку мама, эту стену не пробить. Может, впрямь тебя захвалят на всемирных фестивалях. Только знай, никто не станет так, как я тебя любить. Так, как я тебя любить. Так, как я тебя любить.

без огня. Ты уходишь в театральный, да, ну иди в свой театральный. Поступай, знаешь, в свой театральный, поступай туда без меня. Ты уходишь в театральный, ты уходишь в театральный. Поступаешь в театральный, ты уходишь от меня. Ты уходишь от меня, ты уходишь. Слушай, а вдруг тебя туда не примут, а?

0: Рассказу польского сатирика Яна Гаронце, с которым мы сейчас вас познакомим, хочется предпослать известное высказывание «реклама – двигатель торговли».
1: Взяв его в данном случае в кавычки.
0: Но не потому, что мы подвергаем сомнению этот давно доказавший свою правоту тезис.
1: Дело в том, что реклама рекламе рознь.
0: Иначе реклама хоть и двигает торговлю, но отнюдь не на пользу покупателю.
1: Впрочем, передадим слово персонажам юморески.
2: Едва я закрыл за собой дверь директорского кабинета, как он начал меня обхаживать.
3: Я пригласил вас, коллега, чтобы вы нашли какой-нибудь мудрый выход из сложившейся ситуации. Похоже, что люди взялись за нас всерьез. Рекламации за рекламациями. Если так и дальше пойдет, то вместо того, чтобы выпускать продукцию, мы будем ремонтировать эти проклятые кофемолки.
2: Извините, но что общего имею с этим я? Я занимаюсь только рекламой. Пусть повысят качество сборки, и не будет никаких неприятностей.
3: Не будем такими уж принципиальными, дорогой коллега.
2: Примирительно сказал директор.
3: Вы прекрасно справлялись и с более серьезными проблемами. Давайте договоримся, как мужчина с мужчиной. Вы избавляете нас от этих рекламаций, а мы посмотрим, как вам помочь с квартирой. По рукам?
2: «Ладно», — ответил я неуверенно. Уже на выходе из кабинета у меня вдруг сверкнула идея. «Пан директор», — обернулся я с порога, «мне потребуется пара цветных телевизоров и наряд на получение бумаги для рекламных материалов». Начальник сник.
3: «Дорогой коллега, вы считаете, что квартиры недостаточно?»
2: «Я человек честный», — возмутился я. «Эти телевизоры не для меня».
3: «Ну, хорошо»,
2: — ответил директор с сомнением в голосе. «Я приступил к работе. В упаковку каждой кофемолки мы вкладывали рекламный листок, а в прессе на целую полосу поместили объявление». Среди покупателей кофемолок, которые в период действия гарантийного срока не предъявят претензий к их работе, будут разыграны цветные телевизоры и другие призы. Результат превзошел все ожидания. За целый год мы получили только две рекламации, да и то потому, что вместо кофемолок в упаковку были вложены соковыжималки. Директор уже подумывает о новых достижениях, связывая их со снижением себестоимости продукции. Почему бы не выпустить партию кофемолок без электромотора? Все равно покупают. Нужно будет только добавить в список призов талоны на автомобили.

0: Ну что ж, время нашей передачи заканчивается.
1: Отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио прощается с вами, друзья.
0: Над сегодняшним выпуском передачи работали
1: режиссер Владимир Фенченко,
0: музыкальный редактор Ирина Земскова,
1: редактор Константин Владимиров.
0: Всего вам доброго!
1: До новых встреч
0: с улыбкой!

Эту и несколько ближайших передач нашего цикла мы посвятим отдельным личностям в отечественной гитарной истории. Открывает этот мини-цикл один из крупнейших гитаристов-виртуозов и композиторов первой половины XIX века Михаил Тимофеевич Высоцкий. Фигура эта, творческое кредо его являются весьма характерными для пути музыканта того времени, но произведения его для семиструнной гитары, которой он посвятил всю свою жизнь, вызывают живейший интерес и сегодня, звуча как в оригинальной семи, так и в шестиструнной транскрипциях. Вы слушаете одно из самых известных произведений Михаила Высоцкого. Александр Фраучи играет его вариации на тему русской народной песни «Пряха».

Вот что писал об исполнительском стиле Михаила Высоцкого в посвященном ему очерке Валериан Алексеевич Русанов, известный нам как издатель, выходившего еще в начале 20 века, журнала «Гитарист». Игра его отличалась силой и классической ровностью тона. При необыкновенной быстроте и смелости от нее веяло в то же время нежной задушевностью и певучестью. Играл он совершенно свободно, без малейших усилий. Трудностей для него как будто не существовало. Вследствие этого игра его, невольно изумляя и поражая слушателей, в то же время производила истинно музыкальное впечатление. Он не любил модных утонченных инструментальных эффектов, почти никогда не употреблял флажолетов с помощью двух пальцев правой руки, которые производили такой фурор в концертах. Редко в самых трудных своих вариациях заходил он выше 14-го лада, и то почти всего на одной квинте. Вся красота и сила его игры лежала в основании мелодии и гармонии. Он поражал оригинальностью своих певучих легато и роскошных арпеджио, в которых он сочетал мощь арфы с певучестью скрипки. В его игре сказывался особый оригинальный стиль композиции. Его игра очаровывала, приковывала к себе слушателя и оставляла всегда неизгладимое впечатление. Анастасия Бардина исполняет вариации Михаила Высоцкого на тему русской народной песни «Вечер был я на почтовом дворе».

Михаил Тимофеевич Высоцкий родился в 1791 году. Детские годы его прошли в имении известного в то время поэта Хераскова, у которого Высоцкий был крепостным. Рано начав играть на семиструнной гитаре, он впоследствии учится у известного в то время гитариста и композитора Семена Николаевича Аксенова, которого считали первым и лучшим учеником патриарха отечественных гитаристов Андрея Осиповича Сихры. После смерти Хераскова, как отмечает в своем очерке Русанов, Высоцкий прожил некоторое время в имении, но в 1813 году переселился в Москву, приписался к мещанскому сословию и все остальные годы своей жизни почти безвыездно прожил в Москве. К этому же времени относятся и первые сочинения Высоцкого, быстро доставившие молодому автору широкую известность. Он становится московской знаменитостью. Его всюду приглашают и слушают с жадностью. В числе его друзей и почитателей его таланта мы встречаем имена Стаховича, Лермонтова, Коврайского, Полежаева, Пузина, Дюбюка и многих других более или менее известных деятелей в области музыки и литературы. Послушайте в исполнении Бориса Кима вариации Михаила Высоцкого на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай».

Искусство Михаила Высоцкого прежде всего, конечно, было искусством блистательного гитариста-импровизатора. Игра его чаще всего представляла собой большое количество так называемых проб, импровизаций, переходящих одна в другую и занимавших внимание слушателей, бывало, несколько часов подряд. Вот что писал об этом один из учеников Высоцкого, Иван Егорович Ляхов. Он никогда не повторялся и одну и ту же тему играл каждый раз все с новыми и новыми вариациями, одна другой лучше и богаче. Его ноты далеко не дают представления ни о неисчерпаемом богатстве и силе его творчества, ни о необыкновенной технике его игры. Это бледные наброски в сравнении с его исполнением, в которых передается только общий план, главная мысль и приблизительный характер исполнения. Его игра была непостижима, непередаваема и оставляла такое впечатление, которое не передашь никакими нотами и словами. Вот жалобно, нежно-тоскливо прозвучала перед вами песня «Пряхи», небольшое фермато, и словно все заговорило ей в ответ. Говорят, вздыхая басы, им отвечают плачущие голоса дисконтов, и весь этот хор покрывается богатыми примиряющими аккордами. Но вот звуки, как усталые думы, переходят в ровные триоли. Тема почти исчезает, словно певец задумался о чем-то другом, но нет, он снова возвращается к теме, к своей думе, и она звучит торжественно и ровно, переходя в молитвенное адажио. Вы слышите русскую песню, возведенную в священный культ. Наконец тема, замирая, впадает в бурный финал. Резко и отчетливо звучит она в басах, а в верхних голосах идет мелодический перезвон. И все это так красиво и естественно, так глубоко, задушевно и музыкально, как редко вы встретите в других композициях на русские песни. Тут вы не вспомните ничего подобного. Все тут ново и оригинально. Перед вами вдохновенный русский музыкант, перед вами Высоцкий. Владимир Кузнецов исполняет фантазию по мотивам произведений Михаила Высоцкого.

Перу Михаила Высоцкого принадлежит большое число сочинений для гитары, основное место среди которых занимают вариации на народные мелодии. Только в каталоге фирмы Гудхейля значится 83 изданных его произведения, включая школу игры на семиструнной гитаре. Конечно, кроме вариаций, Высоцкий писал музыку и в популярных тогда европейских жанрах. Вальсы, мазурки, экассезы, вариации на темы из классических произведений и прочее. Послушайте одно из таких произведений – мазурку. Играет Владимир Кузнецов.

Судьба Михаила Высоцкого при всей ее противоречивости во многом была характерной для отечественного музыканта того времени. Популярность его была огромной, но, несмотря на это и на большое количество учеников, он, особенно в последние годы жизни, испытывал сильный недостаток средств. Отчасти, конечно, это было связано с почти неизбежной при такой известности жизнью полной кутежей и пристрастием к вину. Зачастую он манкировал уроками по тем же причинам, хотя, говорят, мог отказаться от дорогих занятий с известными, но неинтересными ему людьми, чтобы всю ночь напролет просто играть для своих друзей или любимых учеников. Вот что пишет о его занятиях с учениками Валериан Русанов. «Казалось бы, кто мог учиться у него таким образом? И как тут было делать успехи? Но на поверку выходило, что у Высоцкого ученики делали больше успехов, чем у всех других учителей. Такой способности передавать и создавать восприимчивость в ученике я не видал ни у кого. В уроках его ноты были вещь второстепенная. Главная была его игра. Такт за тактом он переигрывал с учеником и таким образом заставлял живо подражать своей игре. Одна пьеса вызывала у него другую, за анданте следовало аллегро, за лихой песней грациозные аккорды. Но, увлекаясь в игре, он был нетерпелив в писании нот, и что он играл в один урок, то надобно было заставлять его писать и разучивать в год. Зато оставались всегда в памяти сыгранные им пьесы, так что ученик его ловил каждый час, каждую минуту его урока, и из его урока ничего не пропадало. Вы слушаете элегию Михаила Высоцкого. Играет Владимир Вавилов.

Михаил Тимофеевич Высоцкий умер 16 декабря 1837 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти была быстро развившаяся чахотка. Русанов в своем очерке о Высоцком пишет: «Трудно себе представить, сколько погибло с этой смертью для музыки гитары. Высоцкий умер в полном расцвете своего таланта. Изумительная сила его творчества обещала впереди еще много чудных произведений. До последних дней своей жизни он играл и сочинял. Музыка была живой потребностью его богато одаренной музыкальной натуры». В заключении нашей передачи звучит обработка Юрия Смирнова для шестиструнной гитары вариации Михаила Высоцкого на тему песни «Среди долины ровная». Играет Александр Барсуков.

0: только того принципа, что мать ближе к ребенку. Мы имеем прекрасный случай, когда отец полностью восполняет ребенку утерянную семью. Он и воспитывает, он и заботится, он его и ласкает, и мальчик тянется к нему, и не только мальчик. Девочки иногда предпочитают оставаться с отцом, потому что с ним интересней, потому что он справедливей и потому что он спокойней и добрее. Поэтому, когда суд рассматривает спор родителей, при ком из них должен проживать ребенок, суд обязан иметь заключение отдела народного образования. Отделы народного образования должны очень детально выяснить личную привязанность ребенка, какова степень участия в его воспитании отца и матери, и только убедившись в том, что именно соответствует интересам ребенка, представить суду заключение. И мы сейчас и встречаемся и довольно часто, когда отделы народного образования дают заключение о целесообразности, обоснованности оставления ребенка на воспитание отцу. И в этом случае мать не лишается своих материнских прав, но она все-таки не имеет преимущественного права на воспитание своего ребенка.
1: И в таком случае мать платит алименты? Да?
0: Мать обязательно платит алименты, и уже порядок ее общения определяет отдел народного образования, а дети постоянно проживают с отцом. И надо сказать, что те отцы, которые по-настоящему

0: Смеялись над ним, ну ладно, пришла бы женщина, там разыскивает мужа, а у него действительно, в общем-то, небольшая зарплата. И вот такое несерьезное отношение к отцу, который разыскивает жену-алименщицу, мне кажется просто недопустимым. Вот как помочь-то в данном случае?
1: Не только недопустимо, это противоречит закону, потому что в законе сказано, родитель обязан участвовать в содержании ребенка, но нигде не сказано, что мать от этой обязанности освобождается. И в этом случае, если материальное положение отца затруднительное, то он так же, как если бы это была мать, он также имеет право получать пособие на время розыска матери. Это установлено законом.
0: И то, что ему отказали на месте помощи,
1: это просто
0: безобразие.
1: Творчество местное, очень неправильное, ущемляющее права родителя.
0: Фрид Самон, давайте поговорим об отцах, которые практически заменяют ребенку мать. Ну, это овдовевшие мужчины. Они выполняют и роль мамы, и роль папы, и несут двойную нагрузку, и таких немало у нас мужчин, и достойно они выполняют свои обязанности. Вот им тоже приходится сталкиваться с трудностями.
1: Ну, что я могу сказать? Действительно, тот отец, который берет на себя обязанности по уходу за ребенком, особенно если ребенок новорожденный, мать умерла или во время родов, или после родов, и когда вся тяжесть воспитания и ухода, а в семье бывает и не один ребенок, ложится на отца, такой отец достоин всяческого уважения. И закон только что пока. Я почему говорю пока? Потому что предусматривается дополнение к действующему законодательству, и Комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства Верховного Совета считает нужным всячески распространять все льготы, предусмотренные для матерей, на тех отцов, которые выполняют с достоинством свои обязанности. И сейчас, по действующему положению, если мать ребенка умерла, если мать ребенка находится в больнице, то отец получает пособие, полагающееся матери по уходу за ребенком. Пока это не очень большая сумма, это 35 рублей, а в северной местности 50 рублей, но он имеет право, так же, как и мать, при наличии двух детей до 12-летнего возраста иметь дополнительный оплачиваемый трехдневный отпуск, отпуск до 12 дней без сохранения содержания для поездки с детьми на отдых. Он имеет право на получение отпуска в любое удобное ему время, в том числе и в летний период. Все это предусмотрено с 1985 года распоряжением Совета министров Союза СССР от 30 октября 1985 года. Ранее это правило на отцов не распространялось.
0: Рецемона, намечается вообще повышение пособия по уходу за ребенком?
1: Да. Если это, конечно, проект, который представляет комитет, и надо сказать, что пока депутаты, члены комитета одобрительно отнеслись к тому, что пособие, выплачиваемое по уходу за ребенком, должно быть удвоено, и как минимум 70 рублей.
0: Чтобы это комитет?
1: По делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. Он возглавляется депутатом Валентиной Ивановной Матвиенко.
0: Фрид Самойловна, очень много у нас таких вопросов. Почему врач, если ребенок заболел, отказывается давать, предположим, больничный лист отцу?
1: Он нарушает правила, установленные Минздравом, потому что Минздрав давал разъяснение подведомственным ему органам о том, что если в семье заболел ребенок, и в семье есть другие члены семьи, помимо матери, которые могли бы осуществлять уход за ним, бюллетень выдается.
0: Даже бабушка, если она работает, а не на пенсии.
1: А не на пенсии. И врач не имеет права отказать в выборе лица.
0: Как это самодеятельность на местах.
1: Да. Это как удобно семье. Иногда бывает удобнее, чтобы этот уход осуществляла бабушка спокойно, мягко.
0: У нее лучше получается.
1: Да, конечно, и ребенок лучше реагирует на ее даже такую колыбельную песенку. И в этом случае врач может дать бюллетень по уходу лицу, фактически осуществляющему этот уход. у нас все вот эти погрешности и нарушения действующих правил зачастую происходят от неосведомленности родителей о своих правах, и в данном случае неосведомленности отцов. И тут можно предъявить некоторые

0: претензий к нашим профсоюзным органам, которые недостаточно разъясняют, популяризируют среди трудящихся действующие правила. Они ведь все-таки в основном направлены на защиту прав трудящегося, а в то же время бюрократическое осуществление этих прав вредно отражается и на детях, и на родителях. Поэтому отказ в законных правах является нарушением закона, и оно должно быть просто не только осуждено, и наказуемо.
1: Рита Самойловна, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и ответили на вопросы слушателей. В следующем месяце мы будем ждать вас вновь, потому что писем к вам очень много приходит. И тем, кто захочет нам еще написать, я хочу напомнить наш адрес. 113-326, Москва, радио, передача взрослым о детях. Юристу. До свидания.
0: А я благодарю своих слушателей за терпение и доброе ко мне отношение. В письмах очень много теплых слов, и я за это еще раз признательна и благодарна.
2: Вера, расставшись с Райским, еще подождала, чутко вслушиваясь, не следует ли он за ней, и вдруг бросилась в кусты, раздвигая ветки зонтиком и скользя, как тень, по знакомой ей тропинке. Она пробралась к развалившейся и полусгнившей беседке в лесу, который когда-то составлял часть сада, крыльцо отделилась от нее, ступени рассохлись, пол в ней осел, и некоторые доски провалились, а другие шевелились под ногами. Оставался только покренившийся на бок стол да две скамьи, когда-то зеленые, и уцелела еще крыша, заросшая мхом. В беседке сидел Марк. На столе лежало ружье и кожаный сумка. Он подал Вере руку и почти втащил ее в беседку по сломанным ступеням. «Что так поздно?» «Брат задержал», — сказала она, поглядев на часы. «Впрочем, я только четверть часа опоздала». «Ну что вы, ничего не случилось нового?» «А что должно случиться?» — спросил он. «Разве вы ждали? Не посадили ли на гауптвахту опять или в полицию? Я каждый день жду». «Нет». Я теперь стал осторожнее после того, как Райский порисовался и свеликодушничал, взял на себя историю о книгах. Вот этого я не люблю у вас, Марк.
3: Чего этого?
2: Какой-то сухости, даже злости ко всему, кроме себя. Брат не рисовался совсем, он даже не сказал мне. Вы не хотите оценить добрые услуги?
3: Я ценю по-своему, как волк оценил услугу журавля.
2: Но чтобы сказать ему спасибо от души, просто, как он просто сделал.
3: «Прямой вы волк», — заключила она, замахнувшись ласково зонтиком на него. «Все отрицать, порицать, коситься на всех.
2: Гордость это или...
3: или что?
2: Тоже рисовка. Позирование, новый образ воспитания грядущей силы».
3: «Ах вы насмешница», — сказал он, садясь подле нее, — «вы еще молоды, не пожили, не успели отравиться всеми прелестями доброго старого времени. Когда я научу вас человеческой правде? А когда я отучу вас от волчьей лжи?» «За словом в карман не ходите, умница. С вами не скучно. Если б еще к этому...» Он почесал задумчиво голову. «В полицию посадили», — договорила она. «Кажется, только этого не достает для вашего счастья. Не будь вас, давно бы куда-нибудь упекли. Вы мешаете.
2: Вам скучно жить мирно, бури хочется. Обещали мне и другую жизнь, и чего-чего не обещали. Я была так счастлива, что даже дома заметили экстаз. А вы опять за свое».
3: Он взял ее за руку. «Хорошенькая рука», — сказал он, целуя несколько раз, и потянулся поцеловать ее в щеку. Но она отодвинулась. «Опять нет. скоро ли это воздержание кончится? Вы, должно быть, боитесь Успенского поста или бережете ласки для... Не люблю я, когда вы шутите, отдернув руку, сказала она. Вы это знаете. Тон нехорош.
2: Да, неприятный. Прежде отучитесь от него и вообще от этих волчьих манер. Это и будет первый шаг к человеческой правде.
3: Ах, вы барышня, девочка, на какой еще азбуке сидите вы? На манерах да на тоне? Как медленно развиваете свою женщину. Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье. А вы разбираете тон, манеры.
2: Где же человек? Где женщина вас? Какая тут правда?
3: Вот теперь, как Райской заговорили, а что он все страстен.
2: Еще больше. Я не знаю права, что с ним делать.
3: Что? Дурачить, тянуть. Гадко.
2: Неловко, совестно, сказала она, качая головой. И не умею я, это не мое дело.
3: Совестно. Вы думаете, он не дурачит вас?
2: Она покачала с сомнением головой. Нет, он, кажется, увлекается.
3: Тем хуже. Он ухаживает, как за своей крепостной. Эти стихи, что вы мне показывали, отрывки ваших разговоров, все это ясно, что он ищет развлечения. Надо его проучить.
2: Лучше все открыть ему. Он уедет. Он говорит, что тайно поддерживает в нем раздражение, и что если он узнает все, то успокоится и уедет.
3: Врет. Не верьте, хитрит. А лишь узнает, то возненавидит вас или будет читать мораль. Еще скажет, пожалуй, бабушке.
2: Боже, сохрани, перебила Вера, вздрогнув. Если ей скажет кто-нибудь другой, а не мы сами, ах, скорее бы уехать мне разве на время.
3: Куда вы уедете? Надолго нельзя и некуда. А ненадолго, только раздражите его.
2: Вы уезжали. Что же вышло?
3: Нет, одно средство. Не показывать ему истины, а водить. Пусть порет горячку, читает стихи и смотрит на луну. Ведь он неизлечимый романтик. После отрезвится и уедет.
2: Она вздохнула в ответ. Он не романтик, а поэт, артист, сказала она. Я начинаю верить в него. В нем много чувств, правды. Я ничего не скрыла бы от него, если бы у него у самого не было ко мне того, что он называл страстью. Только чтобы его немного охладить, я решаюсь на эту глупую двойную роль. Лишь отрезвиться, я сейчас же ему скажу первое все, и мы будем друзья.
3: Да ну его, сказал Марк, взяв ее опять за руку. Мы не затем сошли, чтобы заниматься им. Он молча целовал у ней руку. Она задумчиво отдала ее ему на волю.
2: Ну что же вы, спросила она, отряхивая задумчивость.
3: А что?
2: Что делали? С кем виделись это время? Не проговорились ли опять чего-нибудь о грядущей силе, да о заре будущего, о юных надеждах? Я так и жду каждый день. Иногда от страха и тоски не знаю, куда деться.
3: Нет, нет, смеясь, сказал Марк, не бойтесь. Я бросил этих скотов. Не стоит с ними связываться.
2: Ах, дай бог, умно бы сделали. Вы хуже Райского в своем роде.
3: Вам бы нужнее был урок. Он артист, рисует, пишет повести. Но я за него не боюсь. А за вас у меня душа непокойна. Он тяжело задумался.
4: Если бы не вы, сказал он, взяв ее опять за руку, завтра бежал бы отсюда.
3: А куда? Везде все то же. Везде есть мальчики, которым хочется, чтобы поскорее усы выросли. И девицы тоже всюду есть. Ведь взрослые не станут слушать. И вам не стыдно своей роли, сказала она, помолчав и перебирая рукой его волосы, когда он наклонился лицом к ее руке. Вы верите в нее, считаете ее, не шутя, призванием? Он поднял голову. Роль? Какую роль? Вспрыснуть живой водой мозги? А вы убеждены, что это живая вода?
4: Послушайте, Вера, я не Райский, продолжал он, встав со скамьи. Вы женщина и еще не женщина. А почка, вас еще надо развернуть, обратить в женщину. Тогда вы узнаете много тайн, которых и не снится девичьим головам, и которых растолковать нельзя. Они доступны только опыту. Я зову вас на опыт, указываю, где жизнь и в чем жизнь. А вы остановились на пороге и уперлись. Обещали так много, а идете вперед так туго и еще учить хотите. А главное, не верите.
3: Не сердитесь, сказала она грудным голосом от сердца, искренно. Я соглашаюсь с вами в том, что кажется мне верно и честно. И если не иду решительно на эту вашу жизнь и на опыты, так это потому, что хочу сама знать и видеть, куда иду.
4: То есть хочу рассуждать.
3: Чего же вы требуете?
4: Чтобы я не рассуждала?
3: Чего-чего, повторил он. Во-первых, я люблю вас и требую ответа полного. А потом верьте мне и слушайтесь. Разве во мне меньше пыла и страсти, нежели в вашем Райском с его поэзией? Только я не умею говорить о ней поэтически. Да и не надо. Страсть неразговорчива. А вы не верите. Не слушайтесь. Посмотрите, чего вы хотите, Марк, чтобы я была глупее самой себя. Сами проповедовали свободу, а теперь хотите быть господином и топаете ногой, что я не покоряюсь рабски.
4: Если у вас нет доверия ко мне, вас одолевают сомнения.
3: Оставим друг друга, сказал он. Так наши свидания продолжаться не могут. Да, лучше оставим, сказала и она решительно. А я слепо никому и ничему не хочу верить. Не хочу. Вы уклоняетесь от объяснений, тогда как я только вижу во сне и наяву, чтобы между нами не было никакого тумана, недоразумения, чтобы мы узнали друг друга и верили, а я не знаю вас и не могу верить.
4: «Ах, Вера, — сказал он с досадой, — вы все еще как цыпленок,
3: прячетесь под юбки вашей наседки бабушки. У вас ее понятие о нравственности. Страсть одеваете в какой-то фантастический наряд, как райской. Чем бы прямо от опыта допроситься истины, и тогда поверили бы, — говорил он, глядя в сторону. Оставим все прочие вопросы, я не трогаю их. Дело у нас прямое и простое. Мы любим друг друга, так или нет?
2: Что же, Марк, из этого?
3: Ну, если мне не верите, так посмотрите кругом. Весь век живете в поле и лесу и не видите этих опытов. Смотрите сюда, смотрите там. Он показал ей на кучку кружившихся друг около друга голубей, потом намелькнувших одна вдогонку другой ласточек. Учитесь у них, они не умничают.
2: «Да», — сказала она, — «смотрите и вы. Вон они, кружатся около гнезда». Он отвернулся. «Вон одна опять полетела, вероятно, за кормом.
3: И к зиме все разлетятся, небрежно глядя в сторону», — говорил он. «А к весне воротятся опять в то же гнездо», — заметила она.
2: «Я вот слушаюсь вас». «И верю, когда вижу, что вы дело говорите», — сказал он. «Вас смущала резкость во мне. Я сдерживаюсь.
3: Отыскал я старые манеры, и скоро буду, как Тит Никоныч, шаркать ножкой, кланяясь и улыбаться. Не бронюсь, не ссорюсь, меня не слыхать. Пожалуй, скоро ко всеношной пойду. Чего еще?
2: Все это шутки». «Не того хотела я», — сказала она, вздохнув.
3: «Чего же?»
2: «Всего. Если не всего, так многого. И до сих пор не добилась, чтобы вы поберегли себя хоть для меня, перестали бы вспрыскивать мозги и остались здесь, были бы как другие.
3: А если я действую по убеждению?»
2: «Чего вы хотите? Чего надеетесь?
3: Учу дураков.
2: Чему? Знаете ли сами, тому ли, о чем мы с вами год здесь спорим? Ведь так жить нельзя, как вы говорите. Это все очень ново, смело, занимательно.
3: Мы опять за то же. Опять с горы потянуло мертвым воздухом», — перебил Марк.
2: «Вот и весь ваш ответ, Марк», — сказала она кротко. «Все прочь, все ложь, а что правда, вы сами не знаете. Оттого-то я и недоверчива. У вас... рефлексия берет верх над природой и страстью», — сказал он. «Вы, барышня, замуж хотите. Это не любовь. Это скучно.
3: Мне надо любви, счастья», — твердил он, качая головой. Вера вспыхнула. «Если бы я была барышней и хотела только замуж, то, конечно, выбрала бы для этого кого-нибудь другого, Марк», — сказала она, вставая с места. «Простите, я груб», — извинился он, целуя у ней руку. «Но вы сдерживаете чувства, медлите чего-то, допытываетесь вместо того, чтобы наслаждаться, допытываясь, кто и что вы, потому что не шучу чувством, а вы на него смотрите легко, как на развлечение. Нет, как на насущную потребность, следовательно, тоже не шучу. Какие шутки? Я не сплю по ночам, как райской. Это пытка. Я никогда не думал, чтобы раздражение могло зайти так далеко», — говорил он почти со злостью. «Вы говорите, что любите. Видите, что я люблю. Я зову вас к счастью, а вы его боитесь.
4: Нет, я только не хочу его на месяц, на полгода.
3: А на целую жизнь и за гробом тоже насмешливо спросил он.
4: Да, на целую жизнь. Я не хочу предвидеть ему конца, а вы предвидите и предсказываете. Я и не верю, и не хочу такого счастья. Оно неискренно и непрочно.
3: Когда же я предсказывал? Много раз. Ненарочно, может быть. А я не пропустила. Что это за заглядывание вдаль, твердили вы? Что за филистерство непременно отмеривать себе счастье саженями да пудами? Хватай, лови его на лету, а потом, после двух-трех глотков, беги прочь, чтоб не опротивило, и ищи другого. Не давай яблоку свалиться, рви его скорей, и завтра рви другое. Не кисни на одном месте, как улитка, и не вешайся на одном сучке. Виснуть на шее друг друга, пока виснется, потом разойтись. Это все вы раскидали по своим проповедям. Стало быть, у вас это сделалось убеждением.
4: Ну, стало быть. Так что же? Вы видите, что это не притворство. Отчего же не верить?
3: От того, что верю чему-то другому. Лучше, вернее, и хочу обратить меня в эту веру. Да, сказала она, хочу. И это одно условие моего счастья, а другого не знаю и не желаю.
4: Прощайте, Вера. Вы не любите меня. Вы следите за мной, как шпион. Ловите слова, делаете выводы. И вот всякий раз, как мы наедине, вы или спорите, или пытаете меня. А на пункте счастья мы все там же, где были.
3: Любите Райского. Вот вам задача. Из него, как из куклы, будете делать, что хотите, наряжать во все бабушкины отрепья или делать из него каждый день нового героя романа. И этому конца не будет. А мне некогда. У меня есть дела. А, видите, дела. А любовь, счастье, забава.
4: А вы хотели бы по-старому из одной любви сделать жизнь, гнездо, вон такое, как у ласточек, сидеть в нем и вылетать за кормом? В этом и вся жизнь? А вы хотели бы на минуту влететь в чужое гнездо и потом забыть его? Да, если оно забудется. А если не забудется, воротится. Или прикажете принудить себя воротиться, если не хочется?
3: Это свобода. Вы как хотели бы?
4: Я этого не понимаю, этой птичьей жизни, сказала она. Вы, конечно, несерьезно указали вокруг, на природу, на животных.
3: А вы не животное, дух, ангел, бессмертное создание.
4: Прощайте, Вера, мы ошиблись. Мне надо не ученицу, а товарища.
3: Да, Марк, товарища, пылко возразила она, такого же сильного, как вы, равного вам, да, не ученицу, согласна, но товарища на всю жизнь, так?
4: Он не отвечал на ее вопрос, как будто не слыхал его. Я думал, продолжал он, что мы скоро сойдемся и потом разойдемся. Это зависит от организмов, от темпераментов, от обстоятельств.
3: Свобода с обеих сторон. И затем, что выпадет кому из нас на долю. Радость ли обоим, наслаждение, счастье, или одному радость, покой, другому мука и тревоги. Это уже не наше дело. Это указала бы сама жизнь. А мы исполнили бы слепо ее назначение, подчинились бы ее законам. А вы вдались в анализ последствий, миновали опыты и оттого судите вкривь и вкось, как старая дева.
4: Вы не отделались от бабушки, губернских франтов, офицеров и тупоумных помещиков. А где правда и свет, еще не прозрели. Я ошибся. Спи, дитя. Прощайте. Постараемся не видаться больше.
2: Да, постараемся, Марк, уныло произнесла она. Мы счастливы быть не можем.
4: Уже ли не можем, всплеснув руками, сказала потом, что нам мешает. Послушайте, остановила она его, тихо взяв за руку. Объяснимся до конца. Посмотрим, нельзя ли нам согласиться.
2: Она замолчала и утонула в задумчивости, как убитая. Он ничего не отвечал. Встряхнул ружье на плечо, вышел из беседки и пошел между кустов. Она оставалась неподвижная, будто в глубоком сне, потом вдруг очнулась с грустью и удивлением глядела вслед ему, не веря, чтобы он ушел. Говорят, кто не верит, тот не любит, думала она. Я не верю ему. Стало быть, и я не люблю его. Отчего же мне так больно, тяжело, что он уходит? Хочется упасть и умереть здесь. «Марк», — сказала она тихо. Он не оглядывался. «Марк!» — громче повторила она. Он шел. «Марк!» — крикнула она и прислушивалась, не дыша. Марк быстро шел под гору. Она изменилась в лице, и минут через пять машинально повязала голову косынкой, взяла зонтик и медленно, задумчиво поднялась наверх обрыва. «Правда и свет», — сказал он, — думала она, идучи. «Где же вы? Там ли, где он говорит? Куда влечет меня сердце? И сердце ли это? И уже ли я резонерка или правда здесь?» — говорила она, выходя в поле и подходя к часовне. Молча, глубоко глядела она в смотрящий на нее задумчивый взор образа. Уже ли он не поймет этого никогда и не воротится ни сюда, к этой вечной правде, не ко мне, к правде моей любви, шептали ее губы. Никогда, какое ужасное слово. Она бродила дня четыре по роще, ждала в беседке, но ничего не дождалась. Марк туда не приходил. Постараемся не видаться больше. Это были его последние слова. «Нельзя ли нам согласиться?» — отвечала она. И он не обернулся на эту надежду, на этот зов сердцем. От Райского она не пряталась больше. Он следил за ней напрасно, ничего не замечал и впадал в уныние. Она не получала и не писала никаких таинственных писем, обходила с ним ласково, но больше была молчалива, даже грустна. Он чаще прежнего заставал ее у часовни молящуюся. Она не таилась и даже однажды приняла его предложение проводить ее до деревенской церкви на гору, куда ходила одна и во время службы, и вне службы, долго молясь, и стоя на коленях неподвижно, задумчиво, с поникшей головой. Он тихо стоял сзади ее,
3: боясь пошевелиться и вызвать ее из молитвенного сна, и наблюдала, немев в углу за колонной. Потом молча подавал ей зонтик или мантилью. Она, не глядя на него, принимала его руку и, не говоря ни слова, опираясь иногда ему на плечо, в усталости шла домой. Она пожимала ему руку и уходила к себе. А он шел, мучаясь сомнениями, и страдал за себя и за нее. Она не подозревала его тайных мук, не подозревала, какую страстной любовью охвачен был к ней, как к женщине человек и как к идеалу художник. Не знала она и того, что рядом с этой страстью, на которую он сам напросился, которую она по его настоянию позволила питать, частью за тем, что надеялась этой уступкой угомонить ее, частью, повинуясь совету Марка, чтобы отводить его глаза от обрыва и вместе проучить слегка, дружески, добродушно посмеявшись над ним, не знала она, что у него в душе все еще гнездилась надежда на взаимность, на ответ, если не страсти его, то на чувство женской дружбы, хоть чего-нибудь. И как легко верилось ему, несмотря на очевидность ее посторонних мук, на таинственной прогулке на дно обрыва, потому что хотелось верить. Бессознательно он даже боялся разувериться окончательно в надежде на взаимность. Верить в эту надежду было его счастьем. И он всячески подогревал ее в себе.
5: Рассказывает Николай Юлианович Баранов, бывший командир партизанской бригады имени Рокоссовского.
6: Наша партизанская бригада действовала на Минщине, а начиная со второй половины 43-го года стояла в Станьковском лесу в 50 километрах от города Минска. Нужно прямо сказать, что район действий для партизан был очень неподходящим. Вокруг вражеские гарнизоны. Но, пользуясь большой поддержкой нашего народа, мы могли по-боевому действовать. И мы действовали. Начиная с 1 сентября 1943 года, нашими диверсантами было пущено под откос 113 вражеских эшелонов. В боях было уничтожено около 5000 вражеских солдат и офицеров. Наша партизанская бригада также, как и все остальные, участвовала в рельсовой войне. В нашем районе действия по-настоящему горела земля под фашистскими ногами. Такая боевая хорошая шоссейная дорога, как Минск-Слуцк, для врага было почти непроходимой. Сплошные партизанские засады уничтожали вражеские автомашины. Немцы пошли на хитрость, вырубили лес по обе стороны шоссейной дороги на 200 метров. По-прежнему под откос летели вражеские автомашины. Немцы вынуждены были собирать после этого большие колонны машин, 100 и больше, сопровождали их танками, бронемашинами и пропускали через шоссейную дорогу. Мы рассчитывали попробовать свои силы и на такую колонну. 14 декабря 43 года мы вышли на такую засаду. Удар наш был настолько мощный, молниеносный, что сопровождающие солдаты не могли опомниться. Машины наскакивали друг на друга, шли в кювет, горели, а солдаты в панике бежали. В этой операции было уничтожено более 200 вражеских солдат и офицеров. Сожжено и подбито более 70 вражеских автомашин и 2 броневика.
7: После гибели Антония Клеопатра укрывается в старинной гробнице. Воины Цезаря окружают убежище царицы. Клеопатра в плену. Понимая безвыходность своего положения, она не смиряется. Она готова скорее умереть, чем отдать на поругание свою корону и свое женское достоинство.
8: О, Хармиана, никогда отсюда не выйду я.
9: Царица, успокойся.
8: Хочу я бросить этот царский скипетр в лицо богам, неправедным и лживым. Хочу я крикнуть им: наш мир земной был равен вашему, пока вы не украли великое сокровище у нас. Теперь же все ничто. Терпение – глупость, а нетерпение может пригодиться лишь бешеной собаке. И грешно ли самим проникнуть в тайный сумрак смерти, ее прихода к нам не ожидая? Все кончено. Два друга есть у нас. Решимость твердая и смерть без промедления.
10: Египетской царице Цезарь шлет привет и предлагает ей обдумать все, что она попросит для себя.
8: Скажи, что я хочу лишь умереть.
10: Не унывай. Ты в царственные руки вручаешь жребий свой. Не бойся ничего.
8: Если хочет господин твой, чтоб царица, как нищая, просила подаяния, скажи, что я из одного приличия могу просить не менее, чем царство.
11: И речь ее, пока не прибыл Цезарь.
9: Царица, ты в плену, о Клеопатра.
12: Остановись, остановись, прекрасная царица, и не губи себя. Я пришел тебя спасти, а не предать.
8: Что же это? Меня лишают даже права смерти, в которой не отказывают псам, чтоб их избавить от мучений.
12: Клеопатра!
8: Я есть не буду, Долабелла, пить не буду. Я разрушу свою земную оболочку. А, чтоб меня подняли на подмостки и показали бы толпе ревущей насмешливого Рима! Нет, уж лучше пусть грязная египетская яма моей могилой будет. В тину Нила пусть брошенной я буду обнаженной, чтоб водяные мухи искусали и превратили в чудище меня. Пусть высочайшая в Египте пирамида мне виселицей станет, и в цепях меня повесят на ее вершине.
10: Ты обо мне, великая царица, когда-нибудь слыхала?
8: Нет, не вспомню.
10: Наверное, знаешь ты меня.
8: Какая важность в том, знаю я тебя или не знаю. Ведь вы всегда смеетесь, если дети или женщины рассказывать начнут о снах своих. Ведь это ваш обычай.
10: Тебя... Не понимаю я, царица.
8: Мне снилось, жил Антоний, император. О, если б вновь мне видеть этот сон, чтоб встретить вновь такого человека. Лик его был величав, как небо, и на нем луна и солнце путь свой совершали и озаряли маленькую землю. Кружок ничтожный.
10: Великая царица.
8: Моря он проходил и океаны. Его рука подъятая была, как гребень боевой на шлеме мира. А голос музыки небесных сфер подобен был, когда звучал для друга. Но если он хотел, чтоб шар земной дрожал пред ним, он был как гром гремящий. Цари Его ливреи одевали и дети царские. Как мелкую монету он сыпал острова и государства из щедрого кармана.
12: Клеопатра,
8: скажи мне, жил ли или мог бы жить на свете человек, похожий на того, кто мне приснился?
12: О, дивная царица!
8: Скажи, как поступить со мной намерен Цезарь? Молю, скажи.
10: Как он неблагороден.
8: А все-таки меня он поведет за триумфальной колесницей.
10: Да. Царица, я готов по твоему приказу все рассказать тебе. Узнай же, Цезарь свой путь на Сирию обратно держит. Тебя ж через 3 дня пошлет с детьми в Рим впереди себя. Пользуйся, как хочешь, моим известием.
8: Вот, Долабелла, я остаюсь навек твоей должницей.
10: А я твоим слугой. Прощай.
8: Прощай. Благодарю тебя. Что скажешь, Хармиана? Ведь мы с тобой египетские куклы. Нас в Риме выставят зеваком на показ. Толпа бездельников, разнузданных и пьяных, нас высоко поднимет для глазенья. И мы, облитые дыханием смрадным, среди отрыжки грубой рабской пищи, мы будем их испаренной дышать.
9: Да сохранят нас боги.
8: Неизбежно все это так случится. Наглый ликтор хватать нас будет, как публичных девок. Чесотошные рифмачи охрипнут нас, воспевая в виршах безобразных. Вертлявые актеришки мгновенно нас выведут на сцену, представляя пиры александрийские. Антоний в них будет пьяный шляться по подмосткам, и я увижу, как песклявый мальчик представит царское мое величие в ужимках и кривляниях потаскухи.
9: О, боги!
8: Что там за шум?
9: Царица, там пришел какой-то поселянин. Он желает предстать перед тобой. Он принес корзину с фигами.
8: Впусти его! Он мне принес свободу. Ну что ж, запасся ты красивой нильской змейкой, которая без боли убивает.
12: Конечно, она со мной. Но я не из тех, кто советует ее трогать. Ее укус вечен. Кто умирает от него, тот воскресает редко, а то и никогда.
8: Припоминаешь ли ты случай, чтобы кто-нибудь от нее умер?
12: О, сколько угодно, и мужчин, и женщин.
8: Ступай отсюда! Прощай.
12: Желаю тебе всяких удовольствий от этой змейки.
8: Хармиана, подай корону мне, прими венец. Я вся истосковалась по бессмертию. О, никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти. Я слышу, он над Цезарем смеется, над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе. Так называть тебя по праву мужества теперь я заслужила. Хармиана, подойди же
9: и прими от губ моих последнее тепло. О, Хармиана, милая, прощай.
13: О, туча мощная, спеши, расторгнись, поди дождем, чтоб я могла сказать, что сами боги залились слезами.
9: Приди же, тварь, наполненная смертью, и узел жизни, спутанный и крепкой, вмиг острыми зубами рассеки.
13: Звезда Востока.
9: Тише, тише, тише. Или ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет.
13: Сердце разорвись!
9: Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам, и так чудесно, Антоний мой, Антоний! Нет, и тебя возьму, бедняжка, дурочка, пропитанная ядом. Узлись и торопись. О, если б даром слова владела ты, тогда б я услыхала, как Цезаря Великого зовешь ты ослом безмозглым.
14: Предлагаю вас послушать радиоспектакль «Бегущая по волнам» по роману Александра Грина. Автор инсценировки и режиссер Вадим Пучкин. Музыка Андрея Петрова. Действующие лица и исполнители. Гарвей, заслуженный артист России Владимир Особик. Филатор, народный артист России Николай Мартон. Капитан Гесс, заслуженный артист России Роман Громадский. Бутлер, народный артист России Михаил Матвеев. Санкрайт, народный артист России Геннадий Богачев. Фрези Грант, народная артистка России Антонина Шуранова. Дези, Елена Дриадская. Биче Синюэль, народная артистка России Лариса Лупиан. Проктор, народный артист России Всеволод Кузнецов. Больт, Валерий Куксин. Таббаган, народный артист России Андрей Толубеев. Батвель, народный артист России Николай Буров. В остальных ролях Роза Балашова, Рэм Лебедев, Людмила Кричун, Михаил Митин, Георгий Тейх, Наталья Кудрявцева, Вера Зайцева, Сергей Корнович Валуа, Валерий Кузин, Александр Левитин и Роман Федотов. Запись 1979 года из фондов радио.

Как это машет? Красным платком? Мне плохо. У меня жар. Как громко все говорят кругом. У меня жар. Кажется, я теряю сознание. Закат. Голоса.

0: Идея? Что со мной?
1: Очнулись. Вот и хорошо. Вы в Лиссе, в госпитале. Вас сняли с поезда в беспамятстве и с высокой температурой. Я доктор Филатр.
0: Спасибо, доктор. Меня зовут Томас Гарви.
1: Вам придется полежать у нас. Тяжелый воспалительный процесс. Необходимо клиническое лечение и время, чтобы вас поставить на ноги.
0: Хорошо. Я постараюсь быть прилежным больным. Мне надо выздороветь как можно скорее.
1: Лежите, лежите спокойно. Все будет в свое время. Лежите.

0: Ну вот. Теперь опасность, кажется, прошла. И мы скоро вас выпишем из госпиталя.
1: Спасибо вам, Филдер. Даже не знаю, как вас благодарить за ваши заботы обо мне.
0: Ну, какая может быть благодарность?
1: Значит, я в лесе. Не думал я, что придется сделать здесь остановку в моем путешествии. Неожиданный поворот в поисках несбывшегося.
0: Несбывшегося? Простите, не понимаю.
1: Переезжая из города в город, из страны в страну, я повинуюсь силе более повелительной, чем страсть или мания. Я повинуюсь власти несбывшегося. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас. И мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов.
0: Так.
1: Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться несбывшееся, не ясен ли его образ, не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты.
0: Не сбывшиеся. Ваши мысли чрезвычайно интересны. Хотя я понимаю вас скорее умом, чем сердцем. Может быть, вы и правы. Простите мою нескромность, но в чем сущность вашего не сбывшегося?

0: Рискую наверняка, сэр. Я в состоянии заплатить сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причин остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направляетесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли, я, думаю, устранил досадное недоразумение. Остальное теперь зависит от вас.
1: Почти уверен, что откажу вам. Тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец Браун, компания «Арматор и Груз». Я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли я соберу новый комплект. Возможно, что бегущая простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.
0: Хм. Будете ли вы против, если Браун даст мне согласие плыть на бегущей в отдельной каюте за приличную плату?
1: Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?
0: Мне показалось, что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.
1: Как вам будет угодно. Я остаюсь при своем, о чем говорил.
0: Не спорю. Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.
1: Проиграв дело в низшей инстанции? Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите.
0: Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос. Самые невинные обстоятельства толкают меня сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.
2: Капитан!
1: А? Это вы, Бутлер. Явились наконец-то. Хорош первый помощник.
2: Капитан, мне снова надо пойти. Я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?
1: Я не дам вам денег.
2: Вы отдадите мне мое жалование, иначе мы расстанемся.
1: Бутлер, вы получите жалование завтра, когда протрезвитесь. Иначе у вас не останется ни гроша.
2: Хорошо. Прекрасные вы говорите слова. Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам? Настоящим, прошлым и будущим. Могу тратить деньги, как я желаю.
0: Капитан.
1: А? Ну как, Гарвей? Правда, бегущая по волнам красиво? Да, многие это признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость, если бы увидели вы его на ходу и побыли бы на нем один день... Вы бы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас, Гарвей, губа, не дура.
0: Капитан Гесс, если мне действительно придется плыть на корабле, и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость. Во всяком случае, более ровным обращением с вами.
1: Да, я виноват, простите. Я расстроен, взбешен. Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна. Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего.
0: До свидания.

Сколько событий. Сколько непонятных связей. Незнакомка Бича Сэниэль. Женский голос, бегущая по волнам. Капитан Бес. Наверное, это против рассудка, но между кораблем Геза и Бича Сэниэль должна быть какая-то связь.

0: Доброе утро, Филатер.
1: Гарви, что с вами произошло?
0: Между конторой угольного синдиката и углом набережной стоит замечательное парусное судно.
1: Ну и что же?
0: Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля – «Бегущая по волнам».
1: Как? Это не шутка. Ну, позвольте. Ничего. Я вас слушаю.
0: Оно стоит там и теперь?
1: Да, это бьет. Но продолжение, конечно, есть.
0: Я решил плыть на бегущей. Вы согласитесь, что у меня может быть только это желание?
1: Понимаю вас.
0: Я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с бесполезным и глупым раскаянием. Я имел разговор с капитаном корабля Гезом, но получил грубый отказ. Нужно обратиться к Брауну. Судно принадлежит ему.
1: Да, положение как ни верти щекотливое. Впрочем, это часто вопрос денег. Вы знаете, мне кажется, я вам могу помочь. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу. Так. С трудом соображаю, что писать. Заметьте, что Браун – человек дела, выгоды, далекой от нас с вами. И все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Так. Когда-то в счастливый для вас и для меня день вы сказали, что исполните любое мое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит. Затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник... Это дипломатическая неточность, или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения. И родственник Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс другой в каюте корабля, «Бегущая по волнам». Как странно произносить эти слова, а я их даже пишу. Каюте корабля, «Бегущая по волнам», который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвию. Вот так. Прошу вас.
0: Спасибо. Простите, Филатер, нетерпение мое велико.
1: Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?
0: Да. Но что? Я не знаю. Я, как и вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.
1: Да, вы правы, к сожалению, да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишите мне с дороги. Я узнаю, что с вами произошло.
0: Конечно. А не уложить ли и вам свой чемодан, Филатер? Вместе со мной.
1: Это заманчиво, но... Но. Ничто не вознаградит меня. Как ни своеобразен, как ни аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний мир, вы, дорогой Гарви, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно. Но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно, что умерла. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

0: капитан Гесс. Здравствуйте, Бутлер.
1: Здравствуйте. Очень рад вас видеть, Гарвей. Вы были у Брауна?
2: Да, вот письмо.
1: И, следовательно, вы устроились. Я искренне рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами, но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения.
2: Надеюсь.
1: Да. Я вижу, вы любите море. Да, море. Когда произносишь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море. Если Браун так сильно желает, я искренне уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет, мы снимаемся. Первый заход в Дагон, оттуда повезем груз в Гильгью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?
2: Я хотел бы перевести вещи немедленно, а также договориться о размере платы и, если есть время, взглянуть на свою каюту.
1: Отлично. Идемте. Бутлер, займитесь этими расчетами сами.
2: Хорошо.
1: Это одна из лучших наших кают. Вот умывальник, шкаф для книг, несколько еще мелких шкафчиков и полок для разных вещей. Стол общий. А, впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете.
2: Прекрасно.
1: Матросами я не могу похвастаться. Я их взял на один рейс. Но слуга попался хороший. Он служил у меня еще на Орегоне. Относительно денег я решил так. Вы уплачиваете за стол, помещение и проезд 200 фунтов.
2: Сколько?
1: 200 фунтов.
2: Хорошо. Я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.
1: Так. Времена трудные. Да, фрахтов все меньше. Всего доброго. Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, дело решенное.
2: До встречи.

0: Здравствуйте, господин.
1: Добрый день.
0: Я жду вас. Меня зовут Гораций. Давайте ваши вещи, я снесу их в каюту. Я слуга капитана.
1: Разберите багаж, Гораций, и разложите вещи.
0: Будет сделано, господин.
1: Вы давно на бегущей?
0: Первый рейс. Должен сказать, что не очень удобно для грузовых перевозок.
1: А разве в Лисе будет погрузка?
0: Нет, мы идем без грузов до Гона, а там погрузим 300 ящиков железных изделий. Ой, вот, все сделано, господин. Будет еще распоряжение?
1: Нет, спасибо, Гораций. Вот вам золотой.
0: Благодарю, господин. Я вам должен сказать, что будет очень-очень весело.
1: Да?
0: Да. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам, прекрасных сеньор. Это его знакомые. Им уже приготовлены две каюты. А также закуплено много вина. Очень много. Вино будет всем, и мне, и матросам.
1: Недурно. Надеюсь, они не его родственницы. Я не приму участие в вашем веселье, но Гес может, конечно, развлекаться, как ему нравится. Ступайте, Гораций.
0: Слушайся. К вам гость, господин.
1: Рад вас видеть, Филатер на бегущей.
2: Что же это? Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме ваши слова и теперь вас. Я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. Гарвей, я разговаривал по телефону с Брауном. Браун настаивает, чтобы я вас предупредил. По-видимому, Гезу нельзя верить. Он вас, разумеется, возненавидел. Боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко переходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Браун формально владеет бегущей. Хозяин судна Гез. Знаете также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, бегущая по волнам присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Ну, как вы относитесь ко всему этому?
1: У меня два строя мыслей теперь. Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке, это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить. Я не знаю, что будет со мною, но отказаться от плавания на бегущей не могу.
2: Понимаю.
1: Обещаю вам написать обо всем, что случится.
2: Трудно сказать, что происходит со мной, но я себя чувствую сопричастным тому, что будет с вами. Будьте же с легкой душой и попутным ветром.
1: Спасибо. Прощайте, Филатер. Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.
3: Прощайте, Гарви. Жду ваших писем.

бегущая в море. Как хорошо. Все сомнения позади. Я снова бодр, снова в пути.

потрясающее зрелище. Вид развернутых парусов. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы, нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат, медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

0: Хороший ветер. Капитан держит вахту, так что вам завтракать без него.
1: Доброе утро, Бутлер.
2: Доброе утро. Завтрак еще не готов.
3: Ну и погодка. Ветер хороший. Но все портит дождик.
1: Бутлер, вы не могли бы поподробнее рассказать о рейсе? Я кое-что знаю, но в общих чертах.
3: Сходим в каюту Геза, там есть подробная карта.
1: Мне не очень бы хотелось. А впрочем, идемте.
3: Я слышал, что вам все равно, куда мы плывем.
1: Мне действительно все равно, но такое отношение не мешает законному любопытству.
3: Сейчас, я достану карту.
4: Чья это фотография на столе у Геза? Девушка, сидевшая на чемоданах? Да, это она. Хоть я видел ее один раз, но не забуду никогда. Вот мы и встретились снова. Но как нелепо видеть ее портрет среди вещей Геза. Что может связывать их?
3: А, вот! Вот карта. Так, сейчас.
5: Синдрайв, ваша вахта началась 4 минуты назад. Идите на вахту. Я покажу карту.
6: Служишь, капитан.
4: Что же общего между Гезом и Бичи Сенель?
5: Как вам нравится Синкрайт?
4: Синкрайт? Как всякий человек первого дня пути. Человек, похожий на всех.
5: Дрянь человек. Как вы вообще чувствуете себя на корабле?
4: Спасибо, неплохо. Идем завтракать?
5: Нет. Если будет противно, скажите немедленно.

непонятный человек. Его взгляд остановился на портрете. Он играет для нее, для Бичи. Сколько страсти, экспрессии.

почему же стол Гезе украшает портрет Бича Сэмми? Да, загадка.

0: Единственный, с кем можно попробовать поговорить об этом, пожалуй, Бутлер.
1: Бутлер!
2: Да?
1: Не хотите ли выкурить сигару?
2: Пожалуй.
1: Прошу.
2: Благодарю.
1: Бегущая по волнам — самое великолепное судно, какое мне приходилось видеть.
2: Оно было бы еще лучше для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм, да и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, но все же грузить более 200 тонн немыслимо. Теперь при высокой цене фрахта еще можно существовать, а вот в прошлом году Гесс наделал немало долгов. Судно построено Недом Сейнелем 14 лет назад.
1: Кем-кем?
2: Недом Сейнелем. Оно выстроено для прогулок и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сейнеля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гильгью. Те были выкинуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущее по волнам». Значит, эта история отчасти фамильная. И жена Сейнеля выбрала для корабля тоже такое название. Лет 5 назад Нед Сейнель разорился. Ну, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитан бегущий, а я здесь недавно. Вся история мне известна от Геза.
1: Следовательно, Гез купил судно после разорения Сейнеля.
2: Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, ну так. Впрочем, денежные дела не моя забота.
1: Жаль, что капитан Гесс не имеет детей. Его жизнь, по-видимому, довольно бессистемна. Она лишена правильных забот.
2: Детей? Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?
1: Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гесс женат.
2: Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни? Ну, так это дочь Сенера. Я заговорился с вами. Извините. Меня ждут дела.
0: Ну и что же я узнал нового? Много. И ничего. Не произошло ли прибытие девушки и корабля в Лис с ведомой согласия обеих сторон? Человеческие отношения бесконечно разнообразны. Портрет дочери Сенеля очень красивый и на редкость привлекательной девушки не может храниться Гезом безотносительно к его чувствам. С другой стороны, странно допустить взаимную близость этих двух столь непохожих людей. Что-то мои размышления о Биче Сенель стали пристрастны и беспокойны. Не начало ли это...
2: На горизонте догон.
1: Долго мы пробудем в догоне?
2: Часа 2-3. Погрузим товар и пойдем на Гильгию. Я бы вам советовал спуститься в каюту. Городишко грязное и ничего привлекательного.
1: Я последую вашему совету.

0: Живо, живо, ребята, грузи кормовой. Живо, ребята, пошевеливайся. Кормовой, кормовой.
1: Да же ты чё?
2: Забоевший, придержи.
3: Сюда, да?
4: Пожалуйста. Осторожно.
3: Путешествие меня не угощает.
5: Так, я сполучил гостей. Что же мне теперь делать? Невеселое положение. Участники оргии собрались в полном составе. Мне придется стать добровольным затворником. Выходя на палубу, я рискую против воли быть втянутым в удовую компанию. Итак, я плыву на корабле с темной историей, подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий ради цели неясной, и начинающий оборачиваться голосом чувства. Не кроется ли во всем этом опасный сарказм?
6: Поднять якорь, ставить паруса,

0: надо.
1: Разрешите?
2: Пойдите.
0: Капитан Кесс просит вас сделать честь пожаловать к столу.
3: Передайте капитану мою искреннюю благодарность и скажите также, что я отказываюсь.
0: Ну, надеюсь, вас можно убедить. Тем более, что все мы будем огорчены.
3: Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.
0: Так. Хорошо. Жаль. Очень жаль.
4: Гарвей, хотите повеселиться? Я намерен установить простые дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.
3: Был Синкрайт. Он, конечно, передал вам мой ответ.
4: Нет, я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь. Бросьте это. Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.
3: Капитан Гесс, я прошу вас навсегда забыть обо мне, как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпровождение для вас имеет, надо думать, и смысл, и оправдание. Более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя, но я тоже свободный человек, и если это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.
4: Вы нанесли мне оскорбление, еще никто. Вы выказали мне презрение, я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать, как вы представляете наши отношения дальше. Хотел бы я знать, да. Не менее 30 дней продлится мой рейс. И даю слово, что вы раскаетесь.
3: Наши отношения точно определены. Вы получили 200 фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество в придачу к ней не слишком ли незавидная компенсация?
4: Я тотчас швырну вам ваши деньги назад. И вам не придется хвастаться своими деньгами.
3: Ну вот и все. Гесс сказал правду. Трудно ждать впереди чего-нибудь хорошего. Хотя нет прямых причин ненавидеть меня, он меня ненавидит. И естественен в своей ненависти. Он не понимает меня, я его. Да. Самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке.
0: А ну-ка, пей!
5: Оставьте ее! Дура ты, дура! Зачем тогда тебя черт понес с нами?
6: Не могу я, не могу! Идите все к черту! Оставьте меня!
4: Замолчи! Иди сюда, бери ее, Синкрай! Ай! Она кусается, дьявол!
3: Пора прекратить скандал, Гесс! Ударили эту женщину!
4: Прочь!
6: Скотина! Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было! Было пари! Проигравший должен был выпить бутылку, но я не могу больше! Мне худо! Я столько выпила, что этим соплякам и не снилось! Насильно со мной ничего не сделаешь! Я больна!
4: Идешь ты! Фу! Ты так! Получай!
7: Не смей! Ступайте, ступайте! Это не ваше дело!
4: Довольно, довольно!
3: Вот так, капитан Гесс. Теперь все кончено. Но бить женщину — это уж слишком. Нельзя же это оставить безнаказанным. Но от такого мерзавца надо ждать продолжения. Придется приготовить револьвер.
1: Да, однако наш пассажир молодец. И то, правду сказать, вы первый начали.
8: Да, я погорячился. Ну что же, я наказан и за дело.
1: Да, да.
8: Мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?
1: Ну что, странный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.
4: Смотрите, Дес, мне все равно. Но знаете, что я сказал?
8: В самом деле, я сделаю это немедленно.
9: Кто стучит?
8: Это я, Гесс. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.
9: Если вы действительно раскаиваетесь, то скажете то же самое, но только утром.
8: Вы слушаете? Я клянусь вам, вы можете мне поверить. Я стыжусь. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку. Держите его! Отнимите револьвер!
9: Кажется, я имел глупость вам поверить.
10: Готово, капитан. Он обезоружен.
8: Вы меня ударили. Вы все время оскорбляете меня. Вы дали мне понять, что я ограбил вас. Вы держали себя так, будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь вы пытались убить меня. Я вас не трону. Я бы мог заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно, но не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку, весла, и я больше не хочу видеть вас здесь.
9: Вы затеваете убийство. Но помните, что до Дагона никак не более 100 миль. И если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.
8: Сколько угодно. За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле. Этому есть свидетели. Покинуть бегущую по волнам тайно в вашем духе. Этому будут свидетели.
4: Не будет ли немного-много, капитан?
8: Убирайтесь к черту.
9: Давай шлюпку, подлец.
11: Вот ваши вещи, господин. Вот фонарь, вот весла.
9: Хорошо.
8: К дьяволу!

0: причем? Кто это?
1: Это мое дело, капитан Гесс. Довольно, что я так хочу.
2: Эй, вы на шлюпке! Собирайте ее!
3: Не знаю, где он ее прятал.
2: Эй, вы на шлюпке!
3: Скажите ему сами, черт побери!
1: Гарвей! Подайте шлюпку к трапу! Он будет спущен сейчас! Я еду с вами!
2: Забирайте вашу подругу!
4: Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать!
5: Держитесь за руку.
1: Я сама.
5: Как это произошло?
2: Такова наглость. Плывите куда хотите. И от души желаю вам накормить акул.
6: Убийца! Ты еще ответишь за эту двойную гнусность. Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб.
1: Он получит пулю. Прочь от корабля! Оттолкните его веслом!
5: Кто же и почему сел со мной в лодку в эту дикую ночь? Кто эта женщина? Какие твердые и беспечные глаза! Необыкновенная женщина!
1: Что вы теперь чувствуете, Гарвей?
5: Вы меня знаете?
1: Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрези Грант.
5: Скорее, мне следовало бы спросить вас, да именно спросить, как чувствуете себя вы после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана. Я потрясен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?
1: Насильно? О, нет, нет. Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь. И поняли так, что я не хочу бросить вас одного.
5: Я не могу знать о вас что-нибудь против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.
1: О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем, хорошо?
5: Хорошо. Не выпьете ли вы немного вина, чтобы успокоиться?
1: Нет. Я не нуждаюсь в этом.
5: Вспомнил. Это тот самый женский голос, бегущая по волнам.
1: Не бойтесь, я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гельгью. И как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сэниэль, и вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами, потому что бы вам не было жутко и одиноко.
5: Ночь темная. Волны, одни волны кругом.
1: Для меня там одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассветом. Прощайте. Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы, не скучно ли на темной дороге?
5: Что мне сказать вам? Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что угрожает вам? Что хранит вас?
1: О, не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.
5: Черные плавники пересекают волну. Кто это? Кто эти чудовища вокруг нас?
1: Не обращайте внимания и не бойтесь за меня. Кто бы ни были они в своей жадной надежде, не тронуть меня, не победить меня они больше не могут.
5: Фрейзи Грант, назад!
1: Я тороплюсь!

и в нем затерялись следы маленьких ног Фрези Грант. Я никогда не забуду тебя, Фрези Грант.

0: вот и паруса. Это, видимо, и есть мое судно. Да, небольшая шхуна. Меня и увидели. Легли в дрейф. Надо грести. Вся команда на палубе. Раз, два, три. 8 человек. Одна женщина. Как они изумлены. Корабль на рок.
1: Сюда, сюда.
2: Руку давай.
1: Руку держите. Вот так. Держите.
0: Спасибо.
3: Все потонули, кроме
1: сколько
3: вас.
1: Сколько дней в море?
4: Не набрасывайтесь на пищу.
5: Мой случай совершенно да. особый. Позвольте мне сесть.
1: Да, да, да, конечно. Сади. Вот здесь на канале.
5: Спасибо.
1: Да.
5: Куда вы плывете?
2: Он не так слаб.
4: Мы держим в Гильдью. Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.
1: Да. Виски очень кстати.
3: Финиас Проктор. Хозяин и шкипер нырка. Ну, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и... Кто вы такой?
5: Это история, которая вас удивит. Меня зовут Гарви. Я плыл туда же, куда плывете вы теперь, в Гельгью на судне, бегущее по волнам.
1: Бегущее по волнам?
5: Да, под командой капитана Геза. И был сажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры.
3: Как?
5: Я сел на корабль за приличную плату, причем уплачена она была своевременно.

0: после того, как я вступился за эту женщину и имел глупость поверить Гезу, меня схватили, обезоружили и ссадили в шлюпку.
1: Да. Его надо было просто убить, и вы бы не отвечали за это.
2: Он не успел.
1: Никогда бы я не сошел в шлюпку, только силой.
3: Он был один. А ты, Табаган, разве остался бы насильно?
4: Это сказал дядя.
3: Ну, хотя бы и дядя.
1: Что с тобой, Дези? Эка у тебя прыть в чужом деле.
3: Вы правильно поступили. Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство.
1: Да.
3: Дядя, а чего же вы не дадите ему виски? Ну, дай сюда бутылку.
0: Спасибо, спасибо, я не болен от изнурения.
3: Да вы все-таки выпейте, да, конечно, и вам будет лучше.
0: Выпейте. Я бы хотел немного отдохнуть.
1: Сведите его в кубрик и уложите.

0: Который час?
1: Уже вечер. Вы хорошо спали? Как чувствуете себя?
0: Это вы, Проктор. Хорошо, спасибо.
1: Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас.

0: хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой стоит многих других.
1: Мы поговорим об этом в Гильгию.
0: Ну, вот это еще лучше. Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не ссаживали, по крайней мере, как на сушу за 100 миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гесс конченый человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если мог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы как новорожденный. И примите морское крещение. Держите.
1: Спасибо.
0: Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы поднимаетесь на нырок, как в собственную квартиру. Хорошо иметь крепкие нервы. Ох, а то...
1: Слушаю вас. Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.
0: Вы видели девушку?
1: Да.
0: Дальше нельзя подумать ничего, за что... Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне – исключительное явление. Я это знаю.
1: Славная девушка. Она, может быть, ваша дочь?
0: Почти что дочь, если не брыкается. Моя племянница.
1: Mm.
0: Сами понимаете, таскать девушку на шхуне – это значит править двумя рулями. Но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Табаган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них. И меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно, и с этим уже ничего не поделаешь.
1: А почему вам не нравится табаган?
0: Я сам себя спрашивал, и простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных, но иногда хочется поговорить. Да, я сам себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой. Если она скажет, табаган, влезь на мачту и спустись вниз головой, то он это незамедлительно сделает в любую погоду. Да, по-моему, нужен ей другой муж. Это, между прочим. А, все, пусть идет, как идет.
2: Дядя?
0: Да.
2: Дядя, табаган просил вам передать, что он простоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.
0: Вот это хорошо. А я уж думал, что он ссадит меня. Благо, есть теперь запасная шлюпка.
2: Да, и так вы очутились у нас. Как подумаешь, чего только не случается в море.
0: Случается так же, что она уходит, а они остаются.
2: Ну, дядя,
1: если вы имеете в виду только меня, то кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.
2: Ну,
0: присядь, если хочешь.
1: Дези, а что у вас с глазом? Почему повязка?
2: Все еще болит. Такая досада, очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.
0: Ей надуло. Но нет ничего такого вроде лекарства.
2: Не верьте ему. Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей.
1: Едва ли.
2: Да, нет, никто, конечно, не дрался. Просто от угля. Я засорила глаз углем.
1: Надо примачивать крепким чаем.
2: Да? Я попробую. Вы знаете, хотя один глаз, но я первая вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай. Я пойду и сделаю, как вы научили.
0: Да. Она первая увидела вас. Пора сменить табаган. Вот ваша койка. Угу. Отдыхайте. Мы не можем предложить вам лучшего помещения.
1: Ну что?
0: У нас тесно. Ну, потерпите как-нибудь, немного уже осталось. Мы, думаю, будем в Гильгию вечером послезавтра. Или уже к вечеру.
2: Угу. Пошли, Дэвид. Отдыхайте.
0: Да, идем.

Утро и море. Кто сказал, что море без берегов – скучное, однообразное зрелище? Нет берегов. Правда. Но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую постепенно, начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз –

0: В этой безответственности морских сил есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.
1: Гарри, идите сюда. Ваш кофе готов?
2: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Доброе утро. Вот кофе. Вот рыба.
3: Спасибо.
4: Завтракайте.
5: Вкусная рыба. Дези готовила.
4: Я вся отсырела.
3: Да.
4: Так я усердно лечилась чаем. Уже не болит.
3: Рад, Дези, что случайно помог вам советом.
5: Ты почему босиком, Дези? Она, знаете, неосторожна. Как ты чуть не упала за борт.
4: Мне нравится ходить босиком.
5: Ну, вот и плохо.
4: Гарвей.
3: Да.
4: Мы плыли по месту, где 5 миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду. Может быть, ничего не увижу, а может быть, увижу, как это глубоко.
5: Это к северу от Покета.
4: Вот именно там. Вдруг закружилась голова, и я повисла. Меня тянет упасть. Тобоган зверски схватил меня и поволок. Ты был очень бледен, Тобоган, в эту минуту.
5: Побледнеешь. Упасть недолго.
4: А вам было страшно на лодке?
3: Да.
5: Положи нож. Если упадет на ногу, будешь опять на одной ноге скакать?
4: Ты не сносен сегодня. У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.
3: О, конечно, есть. Я с удовольствием дам вам. Славные люди. Как бы отблагодарить их? Деньги они, конечно, не возьмут. А что, если сыграть в покер? Хотя бы с Тобоганом. И проиграть. 10-20 фунтов. Тобоган, вы свободны? Может быть, сыграем в покер?
5: Сыграем.
4: Играйте. Я буду смотреть.

0: Опять выиграл! Снова! 20 фунтов.
1: Идет. Открывайте карты.
0: У меня каре.
1: Я проиграл.
2: Давайте ваши карты. Я не хочу, чтобы вы играли еще.
0: Что у него было?
2: Так у вас же...
1: 3 дамы, 2 девятки. Дези.
2: Сколько ты выиграл, Табаган?
0: 38 фунтов. А ведь я думал, что у вас тоже каре.
2: Верни деньги.
1: Как верни?
2: Верни.
1: Не понимаю, что ты хочешь сказать, но если вы желаете...
3: Нет, нет. Мое желание совершенно обратное. Дези не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит и мне.
1: Вот видишь, и потому удержи язык.
2: Вы плохо играете, Гарвей.
3: Простите, в следующий раз сыграю лучше. Не говорите никому, Дези, как я плохо играю. Потому что, говорят, если сказать, всю жизнь игрок будет только платить.
4: Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно.
2: Так и быть. Скажу всем тоже и я.
3: Спасибо. Иду выбрать для Дези книги.
2: Хорошо.

0: Вот книги, Дейзи.
1: Спасибо. Нам надо поговорить.
0: Что-нибудь серьезное?
1: Возьмите. Возьмите, возьмите. Это те деньги. Вот и весь разговор. Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Прежде всего, как я могла объяснить Табагану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует вернуть.
0: Милая Дейзи, если я виноват, то только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательств, как бы вы отнеслись?
1: Никак, разумеется. Проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы огорчена. Вы думаете, я не понимаю, что вы хотели? От того, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы сделать вам выговор. Теперь поняли?
0: Да, Дейзи, отлично понял. Извините меня.
1: Вы тоже меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.
0: Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.
1: Ну вот, тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор.
0: Говорите, говорите сейчас.
1: Нет.
0: Иначе раздумаете?
1: Нет, нет, я этого не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю, угадала или не угадала. Ну, при случае поговорим.
0: Вот и вечер. Так легко, хорошо начался день. И такое неловкое продолжение. Я вознамерился сыграть роль хозяина, а настоящей хозяйкой показала себя девушка. Славная девушка. Я получил памятный урок. Но о чем она еще хотела поговорить?
1: Гарвей?
0: Да?
1: Вам следовало бы попасть на такой пароход. Там так отлично, все удобно, все есть. Как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка.
0: Вы любите танцы, Дейзи?
1: Люблю. Конфеты и танцы.
2: Лучше бы ты научила меня, как танцевать.
1: Это ты теперь так говоришь? Ты не можешь. Я уже учила тебя.
3: Это рейсовый проход. Тихоокеанской компании «Лео». Да, в нем 20 тысяч тонн.
1: Я и говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас.
0: Ну что вы, Дейзи, я рад, что попал к вам. Хотя бы уже потому, что мне с тем пароходом не по пути.
3: Бывали случаи, когда большие пароходы не останавливались, чтобы принять и шлюпки потерпевших крушение. Да... Слышал я много басен, да и теперь люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрезе Грант?
0: Фрезе Грант?
4: Да.
0: Нет.
1: Нет? Давайте расскажем Гарви о Фрезе Грант. Ну, Больт, это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрезе Грант. Смотри, отличись.
3: Да, давай.
4: Лет 150 назад из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают небестолковые моряки, которые никогда не видели вала высотой метров 100. Однако ничего не случилось. Адмирал Фосс пополз вверх, стал на высоте колокольни Святого Петра и пошел вниз так, что когда опустился, быстрота его хода была 30 миль в час. Само собой, что паруса успели убрать, иначе встречный от движения ветер перевернул бы фрегат волчком. Волна прошла, ушла, и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на бархат. Он был из желтых скал и голубых гор замечательной красоты.
1: Слушайте, слушайте, сейчас начинается.
4: В то время, как на мостике собралась толпа и толковали с офицерами о странном явлении, явилась Фрейзи Грант.
5: Капитан, прошу вас пристать к острову, посмотреть, какая это земля.
6: Мисс, я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата. Мешают бурные рифы, мисс. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать. А так как возникло опасение быть застигнутым штилем, то надо бы нам торопиться к югу, где есть воздушное течение. Вы так легки, мисс, что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног, мисс.
5: Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там, и я сдержу его или умру. Прощайте. Не знаю, что со мной делается, но вступить я уже не могу.
4: С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок.
5: Это не так трудно, как я думала. Прощай, мой отец! Прощай и ты, моя родина!
4: И вот с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрейзи Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился на дно. Дейзи, возьми платок, вытри глаза.
1: Всегда плачу, когда доходит до этого места.
2: Всегда плачет.
4: Вот и вся история. Что было на корабле потом, конечно, неинтересно. А с тех пор пошел слух, что Фрейзи Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение. Между прочим, и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.
1: Гарвей.
7: Да?
1: Вы слушали, как кошка-мышь. А не встретили ли вы ее, бедную Фрейзи Грант? Признавайтесь.
7: Ну, если это была та девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете, то значит, это была она.
3: Однако... Что, Дейзи, вот тебе задача.
4: Именно так она была одета. Вы раньше слышали эту сказку?
7: Нет, я не слышал ее, но мне почему-то казалось, что это так.

0: Ну вот и последний день моего плавания. Сегодня вечером Гельгью. Что меня ждет? Сбудутся ли пророчества Фрези Грант?
1: Вы мне нужны?
0: Да-да.
1: Мы ведь не договорили вчера. Хотя это невежливо, но меня почему-то заботит, что я о вас не все знаю. Не все вы рассказали о себе. Я вчера думала, знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об одном умолчали. А что это такое одно? Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?
0: О том, что мы не договорили вчера?
1: Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно никакого. Так вы и не отвечаете тогда.
0: Дези, вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что не мог бы сказать так сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было в море, и сделаю это в Гельгию.
1: Вас испугало что-нибудь? Ну, не сердитесь на меня. На меня иногда находит, так что все поражаются. Я все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память, как о любопытной девчонке. Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?
0: А вы как думаете?
1: Никак. Судно маленькое, довольно грязное, никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?
0: А, чтобы у вас стали круглые глаза, Дези.
1: Гарви, а вы верите, что была Фрези Грант?
0: А вы?
1: Это мне нравится. Вы верите или нет? Я, безусловно, верю. И скажу, почему.
0: Я думаю, что это могло быть.
1: Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: да, человека не понимают.
0: Кто не понимает?
1: Все. И он сам не понимает себя.
2: Показался маячный огонь. Мы подходим к Гельгию.
3: За мысом что-то вроде желтой зари. Не отсвет ли это большого пожара?
1: Однако нет дыма. Вы видите, что свет чист. Он почти прозрачен.
2: Стреляют? Играют? Стреляют довольно бойко.
3: Скоро узнаем, что оно значит. Все по местам! Ходим на рейд!
1: Сколько огней!
4: Это иллюминация!
5: Вот так, Гельгию!
2: Да.
5: Какая нам, можно сказать, встреча!
1: Я никогда не видала таких вещей! Как бы это узнать? Смотрите, ракета! И там! И вон сразу две, три, да, четвертая! Ура!
5: Смотри!
1: Все едем, останется только один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть на берег скорее.
4: Само собой.
3: Ничего другого не остается. Конечно, все поедем немедленно.
2: Красота какая.
3: Если приходишь на темный рейд и слышишь, бьет три склянки, ясно, торопиться некуда. Но в таком деле и я играю ногами.
1: Я умираю от любопытства. Вон катер. Кричите им. Давайте кричать. Эй!
6: Эй! Эй, на катере, приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать.
4: Это карнавал. Смотрите, они в масках, вы видите? Женщины в масках.
1: Господи, прости и помилуй.
7: Девушка не дурна. Давайте ее сюда. Она споет и станцует.
8: Няшка, как блестят в нее глаза.
7: А что, вы не украли ее?
8: Да.
7: Я вижу, что она намерена прокатиться.
1: Нет.
9: Жаль, что нас разъединяет вода. Я бы показал вам новую красивую маску.
1: Я иду одеваться.
3: Вот какое дело, а?
2: Конечно, конечно. А вы-то, Паган?
9: Я тоже поеду. Надо ехать. Должно быть весело. А уж ей совсем хорошо будет.
3: Отправляйтесь. А я с ребятами тоже посижу в баре. Гарви, надеюсь, вы с нами. Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на нырке, если хотите.
4: Да, спасибо. Если будет надобность, я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я пока оставлю у вас.
3: Конечно.
0: Карнавал. Интересно, что со мной случится? Но я совершенно убежден, что встречу Бичи с Сенеем.

0: я готова.
1: О, Дейзи, ваше платье очень красиво.
0: Да. Действительно, вы так думаете?
1: Да.
0: А знаете, я его шила сама.
2: Она все шьет сама.
3: Если как хвастается, будет ему женой, то такую жену никто не выдумает, она родилась сама.
0: Ну, пошли, пошли.
2: Эх, подумать только, какие деньги брошены на пустяки.
0: Это не пустяки, это баган. Это праздник. Людям нужен праздник, хоть изредка. Это ведь хорошо. Праздник. Да еще какой?
2: Так или не так, а я думаю, что если бы мне дать 1/1000 часть этих загубленных денег, я бы построил дом, основал бы неплохое хозяйство.
0: Может быть, я не буду спорить. Только мы тогда, после 26 дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди?
3: Держи к лестнице. Убирай весла.
1: До свидания, Дэйзи. До свидания.
0: До свидания.
3: Желаем удачи.
4: Позвольте вам сказать,

Я должен встретить Бичу Сэниэль. Куда же идти? Все стремятся попасть на площадь в конце улицы. Двинусь туда и я. На площади какая-то статуя. Плохо видно. Попробую протолкнуться поближе. Так. Мраморная женщина с приподнятым лицом и протянутыми руками, и надпись «Бегущая по волнам».

0: Встретились Фрейзи Грант. Прекрасная статуя. Скульптор делал ее с любовью. За ней грезится высоко поднятой волной бугшприт огромного корабля, несущего эту фигуру прямо вперед, рассекая город и ночь.
1: Вы мне нужны.
2: Я?
1: Да-да, вы. Я передаю поручение. Вам через меня одна особа желает сообщить, что она направилась в театр.
2: В театр?
1: Да-да. Там вы ее найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь, не перепутаете?
2: Может ли быть, чтобы кто-то тайно от меня думал обо мне, затерянном ночью среди толпы? Это... Бичи Сэниэль. Больше никто. Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь. Я слышал. И я должен идти.

0: какой-то ад. Маски, веера, цветы. Страшная духота. Надо пробиться на свободное место, чтобы можно было оглядеться. Вот. Вот оно. Желтое платье с коричневым бахромом. Простите, я вас знаю, но я не слышал вашего голоса. Я вас видел, но не говорил с вами никогда.
1: Скажите, как мое имя?
0: Вы послали за мной?
1: Да.
0: Бичи, Санель?
1: Нет, не хочу больше прятаться.
0: Дези?
1: Я... Вы не сердитесь на меня, но, однако, прощайте, я тороплюсь.
0: Дези, я был уверен, что вы уже спите на нырке. А чего вы не подошли, когда я стоял у памятника?
1: Это верно, но я так задумала. Ну что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд и хотела вас развеселить. Так вышло, что тобоган задержался в одном месте. Я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно, вы стояли у памятника... Один. Неужели это действительно сделано в Фрези Грант? Как странно. Ох, будет мне от тобогана. Побегу успокаивать его. Идите, идите, идите, раз вам нужно. Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего.
0: Вот так. Тебя хотели поразить костюмом, неожиданностью, а ты грубое животное. Хоть бы пошутил, а ты обидел. Стоп. Снова желтое платье с коричневой бахромой. Под руку с морским офицером. Господи, как похоже на Дези. Не может быть сомнений. Это Бичи Сенья. Бичи Сенель, это вы. Я вас узнал.
2: Бичи Сенель? Ах, извините, я не знаю ее, я не она.
0: Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гесс, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях, может быть, даже вчера.
2: Я не так самонадеянна, чтобы отрицать дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас в первый раз в жизни.
0: Томас Гарви.
2: Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности. Знаю, что я ничего не понимаю. Мой племянник Ботвиль.
3: Ботвиль?
0: Гарви.
2: Да, так... Я вижу, что надо поговорить.
3: Дорогая тетя, вы наказаны непостижимому уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Хорошо, я схожу к Ноэлю уговориться относительно поездки в Латтери. Я разыщу вас здесь.
2: Так вы плыли на бегущий?
0: Да, на бегущий. Вас я видел в Лисе. И тогда же узнал ваше имя. Что касается сегодняшнего вечера, то вам просто придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого, считаю многое незаслуженной удачей. Надо мной пошутила моя знакомая, которая была точно в таком же, как у вас, платье. Она назначила мне здесь встречу, и когда я увидел второе такое же платье, я был уверен, что это вы.
2: Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? Это действительно сложно. Да, но еще Гесс, конечно. Он вам говорил обо мне?
0: Нет.
2: Платье, этот костюм мы еще, пожалуй, поймем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один, второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?
0: Да, должно быть так. Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.
1: Но здесь нет секрета. Это корабль наш. Он принадлежал моему отцу. Гес присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне. Хотя я не могу понять. Дело в том, что я в Гильгию только за тем, чтобы заставить Геза вернуть нам бегущую. Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.
0: Да. За крупную сумму Гес согласился предоставить мне каюту на бегущей по волнам. И мы поплыли. Но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гес выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. Но, на мое счастье, утром я был взят небольшой шхуной, шедшей в Гильгию. Я прибыл сюда сегодня вечером.
1: Недурно. Следовательно, Гес...
0: Да.
1: Я знала, что он негодяй. Я не знала, что он может быть страшен. После того, как отец разорился, и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гес предложил отцу спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно в фиктивной передаче его капитану. Гес выполнил все формальности. Кроме того, он уплатил половину остатка долга. Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном, Гес открыто заявил право собственности и отвел бегущую в другой порт. Отец думал, что Гес желает денег. Но он не денег хотел. Здесь замешана я. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была прибегнуть к защите. Лишь писал длинные письма, и в последних письмах его прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствию в том, что если он не отдаст обратно бегущую, моя судьба будет, да-да, сделаться, видите ли, его женой. Да, он такой. Это странный человек. Но его основа — это черт знает что. Бегущая по волнам. Отец очень стар. Я вижу, как он мучается, что бегущая по волнам ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на 7000.
0: Да?
1: Вот-вот, читаю в ваших глазах, отважная, смелая. Дело в том, что в Гезе есть, как мне кажется, конечно, известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности. Это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрейзе Грант?
0: Да, знаю.
1: Ведь это бегущая. Строго говоря, мы с Энни или герои праздника. У нас есть корабль с этим названием, бегущая по волнам. Кроме того, моя мать родом из Гильгию. Она прямой потомок Вильямса Гоббса, одного из основателей города, спасенного по преданию Фрейзи Грант.
0: Да. А известно ли вам, что корабль переуступлен Брауну? Так же мнимо, как ваш отец передал его Гезу.
1: О, да, но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гез.
3: Ах, вот вы где. Я обо всем договорился.
1: Представьте, что случилось. Наш новый знакомый Томас Гарви плавал на бегущей с Гезом. Гез здесь или скоро будет здесь. Меня узнали случайно. Очень сложным путем, я вам расскажу. Тут мы подкровенничали слегка.
3: Да, мрачный пират преследует нашу бичу с кинжалом в зубах.
1: Смейтесь, а мне без смеха предстоит мучительный разговор.
3: Мы вместе с Гарвием войдем к Гезу и будем при разговоре.
1: Ну, тогда ничего не выйдет. Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем. Однако ночь чудес затянулась, нам идти, Ботвиль. Вы будете у нас, Гарви? Я даю вам свой адрес, я вас приглашаю завтра к обеду.
0: Я приду, спасибо.
1: Итак, вы все помните. Правда, память ужасная вещь. Согласны?
0: Но не в данном случае.
1: А в каком? Не гневайтесь, я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно, так все сложно. вся жизнь. Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например, эти два платья. Тут есть вопрос. До свидания.
3: До свидания, Гарви.
0: До свидания. Странно бывает в жизни. Только познакомился, а как мне дорога эта девушка. Она ушла, но все еще как будто здесь. Все это надо понять и усвоить. Куда это я попал? В буфет. Пожалуй, стоит поужинать. Едва ли где-нибудь еще можно так поздно получить еду. Прошу прощения. Извините. Прошу прощения.
4: Гарви?
0: Синкрайт.
5: Будь здоров.
0: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Мы еще раз встретились с вами.
4: Ой, я весь дрожу. Как я рад.
0: Да?
4: Да, как счастлив, что вы живы. Я не виноват, клянусь. Это Гесс. Это Гесс. Ради бога, выслушайте меня, вы все узнаете. Ах, какая это была безумная ночь. Будь проклят, Гесс. Я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем. Вы знаете, с самого начала, когда вы сели на корабль, Гесс стал соображать, каким образом ему от вас отделаться. Он постоянно твердил, будет неудача с этим проклятым Гарвием.
0: Хм. Да, я чувствовал его нежную любовь, но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?
4: Клянусь вам, я не знаю. Может быть, трудно сказать. Он, видите ли, он суеверен. Ну, а потом, это ужасная ночь. Дамы во что бы то ни стало хотели видеть таинственного пассажира, то есть вас. И Гесс поклялся женщинам, что вы придете за стол. И когда этого не случилось, Гесс пришел в ярость на всех и на все. Гесс сначала хотел бросить вас за борт, и стоило больших трудов удержать его. Когда же вы сели в лодку, Бутлер схватил Гесса за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь, еще не поздно вернуть его». Гесс стал как бы отходить. Но тут явилась дама. Вы же знаете.
0: Да. И вы не могли понять?
4: Нет, нет, ну, ясно, она была с вами. Но как? Этим были все поражены. Я снова сошел с ума. Он хотел ее задержать. Но как-то так произошло, что она миновала его и встала у трапа. Мы окаменели. Гесс велел спустить трап. Вы отъехали с ней. И после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все построили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. Да. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гесс. Он только и твердил, что о тюрьме, о каторжных работах, и 20 раз за сутки учил всех, что и как говорить, когда вы заявите на него. А матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалование, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку.
0: А вы, Синкрайт, крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл.
4: Клянусь.
0: Это было. А потому бесполезно извиваться. Но я не упомяну о вас на суде при одном условии.
4: Говорите, ради бога, я сделаю все.
0: Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.
4: Готов промолчать 100 лет. Простите меня.
0: Где Гез? На судне или на берегу?
4: Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.
0: Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор окончен.

Надо немедленно отправить записку Бичу, что Гесс здесь. Да. Завтра будет большой, трудный день. Мы снова встретимся, капитан Гесс, и посмотрим, будете ли вы так же воинственны и непреклонны, как в море. Я заставлю вас быть уступчивым в деле о бегущей по волнам.

0: Уже 10:45, надо спешить. Гес может уйти или скрыться. А, вот этот грязный дом и есть гостиница «Парус и пар». Внизу трактир, значит, номера на втором этаже.
1: Остановитесь.
2: Бутлер?
1: Войдемте на лестницу вместе. Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы шли, и облегченно вздохнул.
0: Да?
1: Можете мне не верить, если хотите. Страшное, гнусное дело, что говорить. Но нельзя было помешать, вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне, это так. Впрочем, от вас зависит. Знаться со мной или смотреть, как на врага.
0: Я склонен вам верить. Но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гес. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите. Потому что мне предстоит очень серьезный разговор.
1: Хорошо. Мне надо сказать ему всего два слова. Потом я уйду. Вон идет служанка. Узнаем, проснулся ли капитан. Скажите, дома ли Гес?
3: Дома ли он? Не хочу и не хочу знать. Лучше стучите сами, узнавайте. Свинья и подлец ваш Гес. Уже стрелял. Я на звонки не иду, черт с ним. Так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, видите ли, чтобы пришли. Недавно опять пальнул. А ведь там женщина, ух, развратник.
1: Стучите громче. Он, верно, снова заснул.
0: Там никого нет. Давайте войдем. Что это значит? Гес на полу.
1: Да, можно было стучать громко или тихо, все равно. Пуля в лоб. Точно так, как вы хотели. Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гэс убит. Убит или застрелился. Он мертв.
4: Такого не было.
5: Мы задержали ее, когда она сходила по лестнице. Вот тоже скажет и жена.
6: Да, да.
5: Эй, хозяин.
4: Ну что, я здесь.
5: Мы задержали ее на лестнице.
0: Бичи?
4: А это кто такие?
6: Бутлер и тот джентльмен пришли только что. Они еще спрашивали, дом ли Гес.
1: Я помощник убитого. Мы пришли вместе, постучали, вошли и вот увидели.
7: Дорогу, дорогу, дорогу, комиссар.
4: Комиссар, осторожно.
8: Кем был обнаружен труп?
0: Мной и помощником капитана Бутлером, комиссар.
8: Вы останетесь. Доктор. Осмотрите труп.
1: Хорошо.
8: Кто хозяин?
4: Я, Гарден.
1: Смерть наступила не позднее получаса назад.
8: Спасибо, доктор.
4: Вот эту даму задержали во дворе. Она соскочила из окна комнаты убитого на лестницу.
8: Да. Прошу вас сесть. Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.
6: Но останется неизвестно.
8: Хозяин.
4: Я слушаю.
8: Удалите всех. Останутся вы, дама и вот эти два джентльмена.
4: Слушай, прошу вас, прошу вас.
7: Прошу, прошу, прошу. Проходите, прошу, проходите.
8: Неизвестная. Объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.
6: Я ничего не объясню вам.
8: Вы отказываетесь отвечать на вопрос?
6: Да. Да, я отказываюсь отвечать, но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.
8: Я слушаю вас.
6: Конечно, я не причастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.
8: И это все? Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или там самоубийство, мы пока не знаем. Вас видели спрыгнувшую из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место. Ну, в смысле, отношение к вашим действиям.
6: Они подозрительны. С этим ничего не поделаешь. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое несложное показание, но объявить, кто я теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, то это может его убить.
8: Вы боитесь огласки?
6: Единственно. Кроме того, показания по существу связаны с моим именем. И объявив, в чем было дело, я таким образом все равно, что назову себя.
8: Так. Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая отвечает вашему интересу?
6: Не знаю. Может быть, даже нет. В том-то и горе. Я должна ждать. Мне довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.
8: Однако, не ждете же вы, что виноватый явится и назовет себя?
6: Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя или откроет его.
8: У вас нет оружия?
6: Я не ношу оружие.
8: Начнем по порядку.

9 часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Геза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Я пошел сам и увидел капитана Геза, стоящим на галерее вот с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Затем прошло, должно быть, около получаса, раздался выстрел.

0: Объявляю. Впредь до выяснения дела арестованными неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарве и Элиаса Бутлера.
1: Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.
0: Что это значит?
1: Я убил Геза.
0: Как? Как было совершено преступление?
1: Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благоприятный исход задержания. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Я не мог оставаться под лицом. Надо было встать и сказать... Да, встать и сказать, Геза застрелил я.
2: Благодарю вас. Вы честный человек. И я, если понадобится, помогу вам.
1: Должно быть, понадобится. Итак, мы прибыли в Гюргю с контрабандой из Дагона. 400 ящиков железных болтов, начиненных опиумом. Я участвовал в операции деньгами. Гес обманул меня.
0: Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда. Неизвестное...
2: Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Сэниэль. Я пришла Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущего по волнам. Должна я говорить?
0: Желаете дать показания наедине?
2: Только так.
3: Я вас буду ждать в экипаже, Бичи.

0: Бичи, наконец-то. Вы говорили почти час. Может быть, вы хотите поехать домой одна?
1: Да и нет, хотя и утомлена. Но по дороге мы поговорим. Угу. Я вас не приглашаю теперь к себе, так как очень устала.
0: Прошу вас. Осторожно.
1: Благодарю.
2: Поехали.
1: Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидала, как могу избавиться от него. Под окном находилась лестница, я прыгнула на нее. Как хорошо, что вы тоже пришли туда.
0: Увы, я не мог ничем вам помочь.
1: Достаточно, что вы там были. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я предлагаю всем.
0: Хорошо.
1: Я хочу вас видеть и говорить с вами. Нет, лучше встретимся в порту. Есть план. План вот в чем. Оставить все дела и отправиться на бегущую. Я так давно не была на палубе, которую знала с детства. Нам надо встряхнуться. А что вы скажете о корабле?
0: Бегущая по волнам едва ли может быть вам передана в ближайшее время, так как...

0: Вероятно, судно не будет выпущено из порта, пока права Сэниэлей не установит портовый суд. А для этого необходимо снестись с Брауном.
1: Я не понимаю, каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие?
0: Да.
1: С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы, он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем.
0: Вы были испуганы?
1: Нет. Ну, тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил, как в бреду, и, видимо, искренне. Мы приехали. За этим поворотом налево, в тот дом, где я живу. До свидания.
0: До свидания.
2: На набережную.
0: Надо взять вещи с нырка и попрощаться с этими славными людьми. Да, еще Дейзи. Как вчера неловко получилось, когда я отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Это было бы очень горько.

0: Кто там? Войдите, не заперто.
1: Здравствуйте, Дейзи.
0: Здравствуйте, это вы. Садитесь. Я знала, что вы придете. Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. А, вы видели убитого капитана?
1: Да.
0: Вам было страшно? Я представляю, какой ужас.
1: Это еще так свежо, что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... Это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было. А вот и желтое платье с коричневой бахромой.
0: Вы вспомнили? Ох, как вы были поражены. Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?
1: Дейзи, разве можно на вас сердиться? Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать, почему, но вы понимаете.
0: Я понимаю, и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот слушайте.
1: Да.
0: Табаган пристал к толпе игроков, окруживших рулетку под навесом. Угу. Сначала он пообещал мне, что сделает всего 3 ставки, и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют, будем веселиться и есть. Угу. Но как ему повезло. Ему здорово вчера повезло. Угу. Да, и он не мог уже отстать. Но кончилось тем, что я назначила ему 30 минут, а он садил меня за столик в соседнем кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение.
1: Понятно.
0: Жестоко оставлять меня одну в такой вечер. Ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела 30 минут, потом пришла снова и попыталась увести табагана. Но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. В то время у меня возникло очень ясное представление. Я представила, что... Иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать табагана. Редко у меня бывает такая храбрость. Я шла и присматривала, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне было все не по карману. Наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было 2. Первое уже продано, как вы сами, вероятно, убедились, на ком-нибудь другом. Да нет, я ничего не хочу знать. Мне просто не повезло. Ну, потом туда-сюда. Надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. Одна так одна. Добежав до площади, я увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. И тут одна женщина оказала мне услугу. Вы знаете, какую?
1: Да.
0: Я стала представлять себе, что вы скажете, и... Ну вот, произошла неудача. Табаган явился под утро, да, он выиграл. Было тут упреков и мне, и ему. Но теперь мы помирились.
1: Ну вот, и прекрасно. Милая Дейзи, мне пора. Когда мы встретимся, а мы должны встретиться, то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.
0: Вы тоже были ко мне очень добры. Вы такой...
1: То есть какой?
0: Вы добрый.
1: Прощайте, Дейзи.
0: Гарвей.
1: Дейзи, Дейзи.
0: Ну да, Дейзи, что же еще?
1: Вы невеста.
0: Боже мой, да я знаю. Ну тогда уйдите скорей.
1: Вы не должны, не должны.
0: Ну да, да, да, ну что же теперь делать?
1: Дейзи, вы несчастны?
0: Я не знаю. Уходите.

0: Дейзи, Дейзи. Вот кого я меньше всего в мире хотел бы обидеть. Конечно, порыв ее случайен. Но сколько доверия в ее отчаянной выходке. Сколько безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем.
1: Гарвей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Бичи.
3: Добрый вечер, Ботвей. Как дела?
4: Добрый вечер. Садитесь в шлюпку. Много удалось сделать. Я был у следователя, и он обещал, что Бичи будет выделена из дела как материал для газет, а также в смысле личного присутствия на суде. Она пришлет свои показания письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Бичи, вы будете хоть еще раз покупать корабли?
1: Всегда. Как только мое право нарушит кто-нибудь.
0: Почему я так стеснен в присутствии Бичи? Да потому что я не ясен Бичи. Ее отчетливому представлению о людях. Я вышел из карнавала, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию.
4: Видите одинокий мачтовый огонь? Это она, бегущая по волнам.
0: Рады ли вы, Бичи?
1: Едва ли. У меня нет чувства приближения к той самой бегущей по волнам, о которой мне рассказывал отец.
4: Это пройдет. Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.
1: Она как бы больна. Недуг формальности и довольно жалкое прошлое.
4: Сбилась с пути. Эй, на бегущей!

0: Очень все это печально. Очень грустно.
1: То чувство не проходит?
0: Нет. Я хожу как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Ой, я так бы хотела, чтобы этого ничего не было.
1: Вы оскорблены?
0: Да. Это настоящее слово. Я оскорблена. Вот отсюда и один. Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один.
1: Как один?
0: Гарвей.
1: Зачем я нарушил запрет Фрейзи Грант?
0: Гарвей, скажите мне правду.
1: Я не лгал вам. Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Бичи. Я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как, появившись на палубе, вошла и села Фрейзи Грант, бегущая по волнам.
2: Не бойтесь, я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гельгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бичи Сэниэль, и вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами, потому чтобы вам не было жутко и одиноко.
0: И она убежала по волнам?
1: Да.
0: Не говорите мне. Это надо понять. Но отчего вы сказали?
1: Вы должны знать, отчего.
0: Слишком много для одного дня. Пойдемте к трапу, спустимся в шлюпку. Я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та, другая девушка, вы ее встретили?
1: Не знаю. Неужели это Дези? Бичи, от вас зависит. Я хочу думать так, от вас зависит, чтобы нарушенное мной обещание не обратилось против меня.
0: Я вас очень мало знаю, Гарвей. Я вижу даже, что я вас совсем не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Ботвель, мы едем. Ботвиль, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или как придется.
3: Что?
0: Разве вы не поняли?
3: Хм. Чертовски неприятная история, все это вместе взятое. Но Бичи неумолима. Я вас хорошо знаю, Бичи.
0: А вы, Гарвей, вы одобряете мое решение?
1: Вы только так и могли поступить.
0: Что же другое? Да, это так. Как не горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей. Я завтра извещу вас.

0: Войдите.
1: Извините, я разбудил вас, но внизу в холле гостиницы вас ожидает дама.
0: А который теперь час?
1: 8.
0: Передайте, что я сейчас спущусь. Слава богу, что это вы, Бича, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.
2: Как вы бледны. Да, я уезжаю сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано, потому что это необходимо.
3: Бича, вы очень-очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?
2: Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос. Вчера.
3: Да.
2: Гарви. Скажите мне, что вы пошутили.
3: Как бы я мог? И как бы я смел?
2: Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарви. Так же, как были откровенны вы. Вы мне рассказали о Фрейзи Грант. Я вам поверила. Но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как в недействительность, выраженную вашей душой, как поэтический вымысел. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады. Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.
3: Вы... Правы, Бича.
2: Непоправимо права. Гарви, мне 19 лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. 2 желтых платья. 2 бегущие по волнам и 2 человека в одном. Да, я очень рассудительна. А это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого.
3: Бичи, Бичи, все открыто для всех.
2: Для меня закрыто. У каждого человека свой мир. Гарви, этого не было.
3: Это было, Бичи. Простите меня.
2: Когда-нибудь мы встретимся. Быть может. И поговорим еще раз. Не так это просто.
3: Итак, вы едете.
2: Я еду сегодня. Прощайте, Гарви. Благодарю вас от всей души. Не провожайте, я выйду одна.
3: Как все распалось. Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели, отказаться от нее. Не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Бичи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.
2: Прощайте.
3: Если так, если сам, не зная того, я стремился к одному горю. Фрейзи Грант. Нет человеческих сил терпеть. Избавь меня от страданий.

0: Дорогой Филатр, прошло уже 3 месяца, как свершились известные вам события. Я живу в Сан-Риоле, служу в чайной фирме, днем работаю, а вечерами предаюсь воспоминаниям.
1: Гарвей, этого не было.
0: Было это, Бичи, было. Простите меня. С болью я вспоминаю о Бичи. Но, несмотря на все, я счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство, мое право иметь собственную судьбу. Но когда мне хочется отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном, я вспоминаю Дейзи.
2: Да, невеста, что же мне теперь делать?
0: Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела? Ждала, надеялась. Завтра я уезжаю по делам фирмы в Леге. По приезде напишу: ваш Томас Гарвей.
3: Приятный городок Леге. Здесь все пронизано морем. Кто закрыл мне глаза?
1: Бегущая по волнам. Может быть, теперь угадаете?
3: Дейзи!
1: Я? Простите мою дерзость, вы испугались?
3: Дейзи, милая Дейзи, я счастлив вас видеть. Я очень виноват перед вами. Вы здесь одна? Ну, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вас люблю, Гарвей. О, как я вас хотела видеть. Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант. Вы боялись мне сказать это. С вами это случилось. Представьте, как я была поражена и восхищена. Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что так.
3: Это так? Вы одна в Леге?
1: Я одна. И я не знаю, где теперь Табаган. Он очень обидел меня тогда. Может быть, и я обидела его. Но это дело уже прошлое. Я здесь у жены Проктора. Она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома. Так что можно задохнуться. Да? Она курит трубку, представьте себе. Ну, а теперь вы. Что вы здесь делаете? И сделалась ли у вас жена, которую вы искали? Простите меня, язык мой, враг мой. Но вы меня вспоминали немного.
3: Разве вас можно забыть? Да, у меня сделалась жена. Вот, теперь.
1: Гарвей.
3: Дейзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.
1: Уйдем отсюда, Гарвей, милый мой, сердце мое. Я исправлюсь, я буду сдержанной. Но только теперь надо 4 стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Гарвей!
3: Дейзи!
1: Ничего, пусть будет нам хорошо.

0: Вот эти глаза видели Фрези Грант. Вот эта рука пожимала ее руку. Там во рту есть язык, который с ней говорил. Да, это кружит голову. И это не перейдет ни в кого. Оно только в тебе.
1: Бегущая по волнам.
2: Филтр, я знал, что встреча должна быть. Это Дейзи, дорогой Филтр.
1: Рад с вами познакомиться, Дейзи.
0: Я тоже.
1: А не дальше, чем вчера, я встретил молодую даму Биче Сенниэль.
2: Биче Сенниэль?
1: Биче Кавас на пароходе в Риоль. Ее муж Гектор Кавас был с ней. Биче Кавас просила меня, если я встречу вас, передать ее письмо.
2: Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Кавас.
0: Только-то? Я ожидала большего. Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет, и видеть там, где он хочет. И еще должно было быть. Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет. И вот я скажу за всех. Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, дано всем. Возьмите его. Я, Дейзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах. Но я опять скажу, человека не понимают. Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть. Ты бежишь, ты здесь. Скажи нам. Добрый вечер, Дейзи. Добрый вечер, Филатер. Добрый вечер, Гарвей.
3: Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь! Я бегу!
0: Ну вот. Добрый вечер и тебе, Фрези!

Вы слушали радиоспектакль «Бегущая по волнам» по роману Александра Грина. Автор инсценировки и режиссер Вадим Пучкин. Музыка Андрея Петрова. Действующие лица и исполнители. Гарвей, заслуженный артист России Владимир Особик. Филатор, народный артист России Николай Мартон. Капитан Гесс, заслуженный артист России Роман Громадский. Бутлер, народный артист России Михаил Матвеев. Санкрайт, народный артист России Геннадий Богачев. Фрейзи Грант, народная артистка России Антонина Шуранова. Дези, Елена Дриадская. Вича Синвель, народная артистка России Лариса Лупиан. Проктор, народный артист России Всеволод Кузнецов. Больт, Валерий Куксин. Табаган, народный артист России Андрей Толубеев. Батвель, народный артист России Николай Буров. В остальных ролях Роза Балашова, Рэм Лебедев, Людмила Кричун, Михаил Митин, Георгий Тейх, Наталья Кудрявцева, Вера Зайцева, Сергей Корнович Валуа, Валерий Кузин, Александр Левитин и Роман Федотов. Звукорежиссеры Николай Новиков, Михаил Куделин и Николай Шестов. Запись 1979 года.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Доброе утро.
2: Приветствуем вас.
1: Микрофоны настроены, пленки со спецэффектами на месте, магнитофоны я уже включил. По-моему, наша студийная техника вполне готова. Можно начинать.
0: Вот так раз, коллега. Сразу все наши секреты и выдали.
1: Это почему же?
3: Неужели вы забыли, что вся перечисленная вами техника предназначена как раз для того, чтобы радиослушатели почувствовали себя и самыми настоящими болельщиками на трибунах? И побывали в цирке. И съездили в самый настоящий лес за самыми настоящими грибами.
0: А вы лишний раз напоминаете, что это всего лишь иллюзия, эффекты присутствия, так сказать. То есть обычные технические приемы.
1: Ну, ничего страшного. Во-первых, приемы эти не совсем обычные. А во-вторых, и это главное, сегодня мы технику, что называется, прятать в тень не будем. Ведь именно о ней пойдет речь в нашей сегодняшней передаче.
3: Ах, вот как прекрасно, прекрасно, но...
1: Как, опять что-нибудь не так?
0: Ну, видите ли, сейчас должна прозвучать веселая песня. И я даже не понимаю, как...
1: Ну, а что ж тут непонятного? Тема передачи объявлена, а дальше...
0: А дальше, как говорится, дело техники.
4: Отыскать как будто не мудрено. В словарях ответ на любой вопрос. Кто придумал радио?

0: Итак, мы и техника.
1: Ой, коллеги, простите, но, пожалуй, я не смогу участвовать в этом разговоре.
2: Ну, почему же?
1: Ну, боюсь, что мой вклад в беседу будет более чем мал. Я весьма далек от техники.
3: Далеки? Это вам только кажется. Техника всегда рядом с вами, техника вокруг вас. Вы только оглянитесь как следует. Утром вы включаете будильник, вечером садитесь у экрана телевизора и включаете его, сами заметьте.
2: А разве не вы оживляете, так сказать, пылесос, электробритву, да любой бытовой прибор одним лишь движением пальца?
1: Но, увы, более тесные контакты я с ними поддерживать не способен. И потому оживлять глухие к нажатию кнопок приборы я доверяю все-таки специалистам.
0: Тем более, что иной раз без специалиста просто не обойтись. Саша Кравцов, мастер ателье номер 6, был уже на втором этаже, когда сверху раздалось:
4: «Товарищ мастер!
5: В чем дело?»
0: Поднял голову Саша. В проеме между перилами маячила голова владельца магнитофона Олега Петровича Лучинина.
4: «Опять звук исчез»,
0: — доложил владелец.
1: «Эх ты ж!»
0: Саша вздохнул и снова стал подниматься. Но когда он вместе с Олегом Петровичем вошел в комнату, магнитофон опять заработал нормально.
1: «Ну, что вы придумываете?»
0: – недовольно произнес мастер.
4: «Ну, как только вы уходите, магнитофон немедленно портится»,
0: – развел руками Лучинин.
1: «Что за ерунда такая?»
4: «Ну, может быть, и ерунда, но он как-то чувствует, когда вы здесь и когда вас нет. Давайте проведем эксперимент. Выйдите-ка на секундочку».
1: «Ну ладно».
0: Саша вышел из квартиры в сопровождении хозяина и через приоткрытую дверь услыхал, что магнитофон работать перестал. А как только они опять вошли в квартиру, звук снова появился.
4: «Ну как, убедились?»
0: Торжествующе сказал Олег Петрович.
4: «А ведь на него гарантию дали».
1: «Гарантию дали не на него, а на гарантийный ремонт. Ну, завтра я приду и буду вам его бесплатно опять чинить».
4: «Ой, завтра. А у нас сегодня гости. Так хотелось потанцевать. Послушайте, молодой человек, а может быть, вы у нас останетесь?»
1: «То есть как это?»
4: «А очень просто. Посидите, поужинаете, отдохнете. Оставайтесь».
1: «Просто не знаю. И живу я далеко».
4: «А вы у нас и переночуете. Я вас в комнате с балконом устрою. Идемте, я вам покажу».
0: Они прошли в соседнюю комнату, где стояла широкая тахта и деревянная кровать, на которой, сладко посапывая, спал какой-то мужчина.
1: «А это кто?»
0: – удивленно спросил Саша.
4: «Это у нас товарищ живет, тоже мастер по ремонту холодильников».
2: Кого не секрет, что в наше время техника сделала большой шаг вперед.
0: Достигла головокружительных высот.
2: Но говоря об этом, нельзя забывать и о науке, благодаря которой эти высоты достигнуты. Ведь без научных открытий у нас с вами не было бы ни телевизора, ни соковыжималки.
3: А скольким ученым пришлось проявить незаурядные знания и смекалку для того, чтобы мы с вами встретились в эфире?
2: О, коллега, не увлекайтесь, а то вы уподобитесь составителем школьного учебника, выразившим искреннюю благодарность Ломоносову, Ньютону, Менделееву и другим великим ученым за их старания, давшие возможность написать это учебное пособие.
0: И все же научные знания позволяют нам решить многие сложные технические проблемы. Они удесятеряют наши силы.
2: Более того, они, как заметили сатирики и юмористы, юношей питают. Причем, как отметили они же, иной раз это бывает и так.
0: Провалившись на вступительных экзаменах и поняв, что нужно добывать средства к существованию собственным трудом, Петькин решил приобщиться к будущей профессии сперва на практике, так сказать, подойти к проблеме изнутри. Он пошел читать объявление о приеме на работу. Приглянулось: требуются электромонтажники. О, как раз по профилю. Да и в отделе кадров его выслушали внимательно, обнадежили.
4: «Не горюй, парень, поможем».
0: В цехе мастер протянул Петькину схему электронного блока. Надо паять, а 5% сопротивления нет, дефицит.
3: «Что ж делать?» –
0: удивился Петькин.
4: «А что делать?»
0: – развел руками мастер.
4: «Значит, сиди, отдыхай».
3: «И нет!»
0: – разозлился Петькин. Прикинул в уме, получилось, хоть 50-процентный ставь, все равно блок работать будет.
4: «Ну и ну!»
0: – сказал мастер.
4: «Пишем, Рад предложение.
0: Написали, премию получили. В другой раз сопротивлений совсем не оказалось. Работа встала. Пуще прежнего рассердился Петькин. На калькуляторе подсчитал, получилось, что не только без сопротивлений, без конденсаторов блок работать может.
4: Ну и ну.
0: Сказал мастер и позвал технолога.
4: Пишем раз предложение.
0: Сказал технолог. Написали, премию получили. А Петькин работает дальше. Кабеля на складе нет, он его экранной сеткой заменит. Сетки нет, прикинет, подумает, схему изменит. Глядь, совсем без сетки можно.
4: Ну и ну.
0: Только что и смогли сказать на это мастер и технолог. И позвали ведущего конструктора.
4: Ну и ну.
0: Согласился ведущий и велел оформить распредложение. Часть полученных денег Петькин отослал родителям, мол, знай наших. А потом появилась у него задумка совсем блок из общей схемы удалить в целях экономии. Да силенок пока маловато, образования не хватает. Мастер, технолог и ведущий написали ему направление в институт и сказали:
4: «Иди, парень, учись, а мы тебя подождем. Если что, поможем».

0: друзья, позвольте вам рассказать одну техническую историю.
1: Как, коллега? Вы же говорили, что весьма далеки от техники.
0: Но это мне вовсе не мешает интересоваться всякими забавными историями о технических новинках.
1: Так, ну и о какой же новинке вы хотите рассказать нам сейчас?
0: О телефоне?
2: Тоже мне новинка. Ей уже 1000 лет.
0: Хватили 1000. Вот вы знаете, какой телефонный разговор был самым первым?
3: Ну, сказать по правде...
0: Все ясно. Так вот... Самый первый разговор состоялся в конце прошлого века между изобретателем телефона Александром Беллом и его помощником. Замечу, кстати, что Белл мог лишь говорить по телефону, а помощник только слушать. Первая телефонная линия соединила квартиру Белла и его лабораторию. Изобретатель передал своему ассистенту. Говорит Белл, если вы меня слышите, то подойдите к окну и махните шляпой. В следующую секунду изобретатель увидел своего помощника, высунувшегося из чердака, где была лаборатория. «Ура! Я слышал!» – кричал он и неистово махал шляпой.
4: Да, первая телефонная линия была весьма короткой.
3: А разговор весьма лаконичным.
4: Зато теперь иной раз.
1: По телефону день-деньской нельзя к нам дозвониться. Живет народ у нас такой, ответственные лица. Живут у нас 3 школьника, да первоклассник Коленька. Придут домой ученики, и начинаются звонки. Звонки без передышки. А кто звонит? Ученики, такие же мальчишки.
5: Андрей, что задано, скажи? Ах, повторяем, подержи. Все снова по порядку? Ну ладно, трубку подержи, я поищу тетрадку.
6: Сережа, вот такой вопрос. Кто полушарий унес? Я в парте шарил. Нет карты полушарий.
1: Не замолкает голоса, взывает в трубку кто-то.
5: А по ботанике леса, луга или болото?
1: Звонят ученики. У них пустые дневники. У нас звонки. А первоклассник Колечка звонит Смирновой Галочке. Сказать, что пишет палочки и не устал нисколечко.

0: Друзья, признаюсь вам по секрету. Моя жена, когда включает пылесос, нашептывает ему какие-то ласковые слова, гладит, чистит и протирает мягкой тряпочкой. Зачем она это делает, никак не пойму.
1: А кого пылесос лучше слушается?
0: Да, откровенно говоря, жена справляется с ним куда увереннее.
1: А, вот видите, все дело в том, что техника требует к себе внимательного, бережного отношения.
2: Если же ты с ней неаккуратен, небрежен, недалеко и до всякого рода казусов.
1: Не только при общении с самой техникой, но и с вашим начальством, между прочим.
3: Явился я по вызову директора. Тот сидит хмурый, бумажку какую-то рассматривает.
4: И что же там?
3: Говорит.
4: Пресс ПТМ-2 в утиль сдал?
3: Какой пресс? Удивился я.
4: Тот самый, что во дворе у нас стоял.
3: Я похолодел. Действительно, стояла у нас лет 5 бандура какая-то у ремонтного бокса. Так в прошлом году мы ее толкнули в металлолом. Сразу план несколько раз перекрыли и двор освободили. Кто же его знал, что он ПТМ, да еще 2?
4: Ты понимаешь, что ты наделал?
3: Поднял голос директор. Меня в жар бросил.
4: Ты знаешь, каким последствиям это привело? В какое положение мы из-за тебя попали? Своим безответственным поступком ты поставил нас в безвыходное положение. Ну что же ты молчишь?
3: Так он там стоял, никто его... Он мешал.
4: Мешал? Мешал? А теперь... Вот, полюбуйся.
3: Взмахнул он бумагой, которую держал в руках.
4: Приказ министерства установить нам ежегодный план сдачи металла на уровне фактического выполнения прошлого года. А где нам еще такой пресс взять?

0: сейчас?
1: Дети, вода кипит при температуре 100 градусов.
2: А как же она узнает, когда ей кипеть, если у нее нет градусника?
0: Вы, конечно, друзья, узнали уже нашу традиционную рубрику «Калейдоскоп улыбок».
3: Сегодня вы в ней услышите несколько забавных историй, которые, как вы сами понимаете, так или иначе связаны с темой нашего разговора.
0: То есть с техникой.
4: Я бы мог взять у вас на прокат велосипед.
3: Разумеется. Какой вам нужен? Детский, складной, спортивный?
4: Длинный.
3: Длинный?
4: Да-да, мы будем кататься на нем всей семьей.
5: Привет. Я хотел забрать у тебя дрель, которую ты одолжил у меня месяц назад.
3: Ах, я отдал ее на время своему приятелю. Тебе она очень нужна?
5: Да мне нет. Но парень, у которого я ее одолжил, говорит, что хозяин требует ее обратно.
4: Это хорошие часы.
3: О, да. Они могут идти 14 дней без завода.
4: Неужели? Интересно, сколько же они будут идти, если их завести?
6: Что это за грохот там на улице?
5: Шофер автомобиля решил свернуть в переулок.
6: Но там же нет переулка.
5: Потому и грохот.
7: Поразмыслит пусть любой, вспомнит лишь пословицу: выбирать себе любовь по душе и по сердцу. Можешь числиться давно опытным водителем, но не каждому дано стать автолюбителем.

0: Что такое? Отказала что-то из техники, помогающей нам вести сегодняшний разговор о ней?
1: О, нет, все в полном порядке. Просто одно из технических устройств, наши студийные часы, напоминает нам, что время передачи подошло к концу.
0: И нам остается только попрощаться с вами.
2: Всего вам доброго.

0: радиофильм по книге Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Первая серия. Каникулы в деревне.
1: В одной деревне у одной бабушки жил один городской мальчик. Звали его Митя. Он проводил в деревне каникулы. Целыми днями он купался в речке и загорал. По вечерам он забирался на печку, смотрел, как бабушка придет свою пряжу, и слушал ее волшебные сказки про Василису Премудрую, про Ивана Царевича и про страшного Кощея Бессмертного. А однажды утром...
2: Мить,

0: 12, 10, 12. Ну что ж, пока.
1: Заграбил.
2: Что будем делать? Не знаете?
3: Не знаю.
2: Тихо. Давайте Василиса Премудрой спросим. Эй, скороходы ко мне.
4: Вот я, ваше величество.
2: Вот что, малый, сбегай к Василисе Премудрой и спроси у нее, что делать с соловьем-разбойником.
4: Ага.

0: Она говорит, надо картинки по деревням пустить. Мол, сбежал соловей-разбойник. Лет ему столько-то. Кто поймает, тому награда, пол бочонки серебра. Его мужики сразу и выловят.
1: А ведь неплохо придумано, верно, бояре?
2: Верно.
3: Правильно.
4: Чего уж там.
1: Так и решили. Ну, а вторая новость какова?
5: Купец Сыромятников от

0: что делать будем?
1: Выпороть бы его, ваше величество, на площади и при народе.
0: Выпороть? Нет, не пойдет. Купцов пороть товару не видать.
1: А, золотые слова. Как это я сам не додумался? Это надо записать.
0: Да погоди ты со своими записями. Эй, малый, сбегай еще раз к Василисе. Что она посоветует?
2: Дяденька царь, и чего я все к ней бегать? Ну, давайте ее сюда позовем.
1: Да что ты, да где это видано бабу, да в царскую думу пускать?
3: Нельзя. Женское это дело в думе сидеть.
4: Пусть дома советует.
2: А ну, я бы побежал.

0: Она говорит, с купца надо полбочонка серебра взять. Сразу тот купец поумнеет.
1: А что? Дело, дело, она говорит. Серебро то и дадим за соловья-разбойника. Тому, кто его выловит.
2: Надо же. Ай-яй-яй, о, как вы думаете, а? Даром что баба.
3: Ну, так и пиши.
4: Вот тут еще одна новость есть. Только я не знаю, говорить ее или нет. Уж больно новость необычная. Нельзя ее при всех.
2: Ваше Величество, прикажи боярам, кто умеет тайну хранить, пусть остается, кто не умеет, пусть домой идет.
3: Так тому и быть.
1: Ну, я пошел.
3: Ты что ж, Чубаров?
1: А ну ее к лешему, эту тайну. Не знаешь, не проболтайся. Прощавайте.
4: Так вот, царь наш собирается нас покинуть. Устал, говорит, надоело царствовать. В деревню хочет уехать.
2: Как же так, а я, ваше величество, не губи, царь, батюшка, не губи. Какое же это царство без царя? Чьи же я мысли буду записывать?
3: Что же, без меня и мысли не будут.
2: Да какие же это мысли, если они не царские?
3: Ничего, ничего, все хорошо будет. Тут и бояре есть, и Василиса премудрая. А мое слово твердое. Уеду я к бабушке. Загорать буду, как все люди. Сено косить. Лещей стану ловить на удочку. Вопросы есть?
2: Есть, есть. А ловить-то на что будешь?
3: Как на что? На червяка.
2: Прошу слова, прошу слова, уважаемые бояре. Лещ, он рыба хитрая. Он на червяка не пойдет. Его на манную кашу брать надо.
5: И они завели долгий, серьезный разговор. В это время в избушке у бабы-яги

0: Блюдечко вдруг помутнело, и ничего не стало видно. Митю это как-то насторожило и обеспокоило.
1: Это почему, бабушка?
2: Змей Горыныч на охоту вылетел. Он теперь весь воздух взбаламутит, чтоб ему провалиться замечательному, чтоб у него все полопалось у самого красивого.
1: А почему же вы его замечательным называете?
2: А потому что его ругать нельзя. Кто его ругать станет, того он съест.
1: И вас съест, бабушка.
2: Меня-то не съест, подавится. Но неприятностей не оберешься.
3: Бабушка, а ваш царь Макар хороший?
2: Да ничего, хозяйственный, справедливый. И с Василисой Премудрой советуется.
3: А она какая, Василиса Премудрая?
2: А, спросил тоже, да она же меня племянница. Она столько вещей придумала, не сосчитаешь. И сапоги из скорохода, и яблочко по блюдечку, и ковер-самолет.
1: Ух, сколько у вас чудес!
2: А это точно. Вот там, далеко-далеко, гору большую видишь?
1: Вижу, бабушка.
2: Это гора проклятая. Сколько людей туда не ходило, никто домой не пришел.
1: Почему?
2: Там змей Горыныч живет, а дальше за горой озеро есть синее. Около него козы пасутся. Из этого озера пить нельзя. Выпьешь — козленочком сделаешься.
1: Вот весело!
2: Хо-хо! Тебе-то весело, а родителям каково? Им нужен сын, а не козлик. Ну да ладно, поздно уже, спать ложись.
3: Знаете что, бабушка, а мне у вас нравится. А-а-а. Можно я у вас здесь поживу немножко?
2: Живи хоть все лето, только не лезь куда не надо. Вот и все.
0: Митя лег на лавке под окном и очень быстро уснул, а баба-яга еще долго возилась у печки, мыла посуду и бормотала себе под нос что-то вечное, бабиное, единое.
2: Время позднее, посуда не мытая, собака не кормлена, чтоб ей пусто было, корова не доена, чтоб ей провалить. Сердечный, ничего не ладится.
0: Вот на этих неполадках и вечных жалобах мы и объявим конец первой серии.

0: Вторая серия.
1: В этой передаче принимает участие летчик-испытатель Марина Попович.
2: Вот на другой день рано утром Баба-Яга разбудила Митю.
3: Вот тебе ведерко, сбегай на речку за молоком и в крынку сметаны набери.
4: Хорошо, бабушка, хорошо.
3: Только в речку не лазай, там мостик есть.
2: Митя взял ведерко, положил в него крынку и по росистой траве запрыгал к речке.

0: светило солнце, а с той несказочной стороны приплывали черные грозовые тучи, но над речкой они таяли и превращались в белые приятные облачка. Митя наклонился с мостика, набрал сметаны и молока, и тут он заметил на берегу какие-то странные рыжие камни.
1: Ну-ка, что это? Сыр! Самый настоящий сыр! Голландской, а может быть, ярославской. Чудеса, да и только. Отнесу-ка бабушке один.

0: Ой, ой, вкусно, спасибо, бабушка.
1: На здоровье, только бабушка ни при чем. Это речушка.
0: Бабушка, а можно теперь волшебное блюдечко смотреть?
1: Смотри, коли время есть.
2: И увидели они синий терем Василисы Премудрой. Наверняка радиозрителей удивило участие в нашей передаче военной летчицы. Нет, тут надо поточнее. Летчика-испытателя первого класса, заслуженного мастера спорта СССР, кандидата технических наук, мировой рекордсменки, подполковника авиации Марины Лаврентьевны Попович. Но мы подумали так. Пусть передовая женщина нашего времени объяснит нам, почему в русских народных сказках Ивана-царевича не называли премудрым, Иванушку-дурачка тем более, сильного богатыря не назвали премудрым, а премудрой назвали простую женщину Василису.
3: Дорогие ребята, на Руси во все времена положение женщин было очень незавидным. Это сейчас девочка-то или мальчик не имеет никакого значения. Девочки, так же, как и мальчики, ставят рекорды на спортивных соревнованиях, мечтают стать летчиками и космонавтами. Правда, летчиками и космонавтами стать очень сложно, практически невозможно. Это сказывается пережиток прошлого. Но если человек будет мечтать, если девочка захочет стать летчиком или космонавтом, она, наверное, может добиться. Девочки раньше и женщины сидели дома, занимались только домашней работой. Других дел им не доверяли. Даже грамоте их не учили. Говорили, что варить суп, вышивать, вязать женщина может сама и без образования. Скучная была работа и тяжелая очень. Да еще вдобавок были такие поговорки. Их было очень много и пословицы. Они очень унижали, оскорбляли женщину. Ну, например, «волос долог, да ум короток». К сожалению, некоторые такие пословицы дошли и до нашего времени. Правда, их сейчас употребляют очень редко. Но люди умные знали и считали, что женщина, русская женщина, очень мудрая, заботливая, ласковая. Она искусница во всех разных делах. И поэтому в наших сказках часто самые важные и добрые дела совершает женщина Василиса Премудрая. Не силой, не обманом добивается она справедливости, а мудростью своей и умом своим. Конечно, Василиса Премудрая героиня выдуманная, но за Василисой мы угадываем тысячи настоящих живых русских женщин, похожих на нее во всем мире.

0: И увидели они синий терем Василисы Премудрой. Возле терема крутился писарь Чумичка.
1: И как же мне теперь быть-то? Я же пропаду. Кому я нужен без царят? Ведь меня теперь работать заставят. На кухне пошлют. А, ну ничего, ничего. Я им всем еще покажу. Они меня дураком считают, а я, может, самой Василисы Премудрой умней. Нет, нет, не умней, а хитрей. У меня, может, план коварный есть.
0: И в самом деле у него был коварный план. Очень коварный, очень-очень коварный.

0: вся премудрость заключается.
1: А, Чумичка, с чем пожаловал?
2: Здравствуй, здравствуй, матушка, здравствуй.
1: Здравствуй.
2: А вот с чем? Скажи мне, матушка Василиса Премудрая, кто у нас в царстве самый сильный человек?
1: Пожалуй, Кощей Бессмертный. Он самый сильный. А что?
2: Да так, ничего. А где он сейчас находится?
1: А вот этого не скажу. Много будешь знать, скоро состаришься.
2: Так и не надо, не надо, не надо. Мне это знать-то ни к чему. Я просто так интересуюсь из любопытства.
1: Ой, ой, хитришь, писарь. А Кощей – тайна государственная. И знать про него не всем положено. Дядь Домовой!
3: Что, матушка?
1: Вот, дядюшка, займи гостя. Напои его чаем. А меня дела ждут.
3: А что? И напою. У меня как раз чай скипевший. Садись, писарь.
4: Так, послушай, вот ты у Василисы Премудрой который год работаешь, а многих вещей и не знаешь.
3: Хе, чего же я не знаю?
4: А вот кто у нас самый сильный человек в царстве?
3: Самый сильный? Да, пожалуй, Никитка Жемяка. Василиса Афанасьевна его силу лошадьми измеряла. Так он 8 лошадей перетянул.
4: А вот и нет, вот и нет. Самый сильный у нас в царстве Кощей Бессмертный.
3: Ну, это верно, да только у Кощея секрет есть. Коли он Кощей один, с ним любой мальчишка справится. Ну, а вот если у него друзья появятся или войско, ну, тогда сильнее его никого нет. Тогда он столетний дуб в раз мечом перерубит. Ни огонь ему не страшный, ни вода, ни вообще ничего.
4: Вот видишь, а ты этого не знал.
3: Как не знал? Я-то знал.
4: Да? А ты скажи мне тогда, где он, Кощей Бессмертный, сейчас находится?
3: Да у вас в подвале царском прикованный сидит. 200 лет там находится.
5: Это что, к вам приехал кто-нибудь?
3: Нет, это Василиса Афанасьевна уехала к Лукоморью за живой водой. Вода у нас вся вышедшая.
5: Интересно, интересно. Ну, я пошел, дядюшка. Доброго тебе здоровья.
3: Ну, а чай?
5: Не хочу, дядя, аппетиту нет.

0: Смотри-ка, бабушка, опять не видно ничего.
1: Что-то он непутевое задумал.
0: Кто?
1: Да писарь этот, вот кто. Была бы я там, я бы за ним присмотрела за голубчиком. Так...
0: Бабушка, а туда далеко добираться?
1: Да пока туда доберешься, 5 пар башмаков стопчешь.
0: Да, как же быть?
1: Не знаю, не знаю.
0: Стой, сейчас. Придумал, как туда попасть. О? Только ты меня возьмешь с собой?
1: Да ладно, говори. Но пешком я ни за что не пойду.
0: И не надо пешком. Ведь у избушки ноги есть?
1: Есть.
0: Вот мы в избушке и поедем. Зачем же ее ногам пропадать?
1: Ну и молодец. Я 300 лет в избушке живу. А мне такое и в голову не приходило. Ой. Теперь я этому чумичке покажу.
2: Собираться им было недолго. Взять 2 ведра молока, снять белье с веревки, ну, там, полить капусту. Вот и все. В этот день, в общем, они и поехали.
3: Избушка, избушка! Вперед! Шагом марш!
2: Избушка бабы-яги затопталась на месте, сделала несколько неуверенных шагов и побежала вперед, весело поскрипывая бревнами. Видно, ей давно хотелось размять свои куриные ноги. И поплыли навстречу озера, леса, поля и другие всевозможные просторы.
4: Храбро выйдем на врага, я и бабушка-яга. И тогда ему не сдобровать.

0: впереди. Если день близко, расплата. Руки, ноги, руки, ноги, руки, ноги береги.
1: Солнце поднималось все выше и выше, а дорога бежала все дальше и дальше. Она поворачивала то вправо, то влево между зеленых холмов и, казалось, вела куда угодно, только не вперед, не туда, куда нужно.
2: Смотри-ка, бабушка, какая-то бумага к столбику прибита.
3: Не бумага, а грамота. Ну, Мить, сбегай, почитай.
2: Царский указ. Царь наш Макар Васильевич повелел изловить дерзкого преступника соловья-разбойника. Росту он высокого, сложение крепкого, одноглазый. Лет ему от роду 50, особых примет не имеет. За поимку живого или мертвого награда 500 серебра. Год сегодняшний, лето нынешнее, писал писарь Чумичка. Как у царя все быстро делается. Вчера только говорили про разбойника, а сегодня уже указ висит.
1: Между прочим, небольшое официальное сообщение. Соловей-разбойник – загадочное существо русского народного эпоса. Образ соловья-разбойника изображается или человеческим, или необыкновенным с птичьими крыльями в громадном виде. Под ним дуб сгибается. У соловья-разбойника крепкий двор и терем, в котором живет его семья. Это так, небольшое официальное сообщение.
2: Вчера только говорили про разбойника, а сегодня уже указ висит.
1: Митя догнал избушку, вспрыгнул на крыльцо, и они поехали дальше.

0: Дорога спустилась с пригорка и шла теперь лесом. И вдруг на пути оказался огромный завал из деревьев, а над завалом сразу возникла огромная голова с повязкой на глазу.
1: Ой, кто это?
2: Эй, а ты кто?
1: Как кто?
2: А так, прозвище твое какое?
1: Митя меня зовут.
2: А ты Илье Муромцу не родственник случайно?
1: Нет, я просто Митя Сидоров. А что?
2: А то, руки вверх.
1: Зачем?
2: А затем, во, видел дубинку.
3: О, да это же он, соловей-разбойник, росту высокого, сложение крепкого, за поимку награда полбочонка серебра.
2: А ну, выворачивай карманы, из дома все вытаскивай, и меха, и драгоценности, и мебель всякую.
1: Мебель нельзя, Баба-Яга ругаться будет.
2: Баба-Яга? А кем она Илье Муромцу приходится?
1: Никем.
2: А тогда пусть ругается, сколько хочет.
3: Да как ты смеешь? Как ты смеешь нас задерживать? У нас в столице такое важное дело. А тут вот я тебе метелкой...
2: Тихо, тихо, тихо, тихо!
3: Спрятался паршивец, в дупло спрятался. Ка, Митя! Митя! Вели ему, чтобы разобрал все это. Очистил дорогу.
4: Ага, как же. Вы уедете, а мне опять собирать?
3: И соберешь, как миленькой.
1: Бабушка, да не нужно ему собирать. Ну, нам же обратно ехать надо.
3: А, правильно. Не будешь собирать, разберешь и только.
2: Тут.
0: Но вот дорога была расчищена, и избушка побежала дальше, к стольному городу. Митя с Бабой-Ягой все время торопили избушку. Они очень беспокоились, как бы Чумичка не наделал каких бед в сказочной столице. А тем временем стало темнеть. Впрочем, это неудивительно. Вечерами всегда темнее. Царский дворец и Молочную реку постепенно окутала тьма. Во дворце все спали. Все, да не все. Все, кроме писаря Чумички. Чумичка искал подтайник.

0: Вот и подвал. Фух, темнота какая. Сейчас свечкой посветим. Так, вот так. Вот и дверь. Паутина. Что-то написано. Ага. Осторожно, опасно для жизни. Ох ты, и череп с костями пририсован. А где же ключ-то? Сейчас ключ найдем. Вот. Нет, под ковриком-то, под ковриком его нет. Вот он где. На притолку спрятали. Хитро придумали, хитро. А ну?
1: При тусклом пламени свечи он увидел прикованного к стене Кощея Бессмертного. Кощей висел на цепях.
0: Здравствуйте, Ваше Величество.
2: Убери-ка свечку, и так все видно.
1: Писарь задул пламя, и в темноте глаза Кощея зловеще засветились.
2: Так, я тебя слушаю.
0: Я пришел предложить вам престол нашего государства.
2: Так, престол это хорошо. А что ваш царь? Макар, кажется.
0: Ага, Макар. А, так царь собирается нас взять и бросить. В деревню уехать.
2: Что ж, там ему самое и место. Макары должны телят гонять.
0: Как здорово сказали-то, Ваше Величество. Может, я запишу это в книжечку, чтобы не забыть?
2: Я вижу, ты неплохо соображаешь.
0: Это точно неплохо.
2: А кто ты по должности?
0: Писарь, Ваше Величество. Я просто писарь-чумичка.
2: Отныне ты не писарь. Я назначаю тебя своим другом, первым другом и советником.
0: Рад стараться, Ваше Величество.
2: А теперь сними с меня это. Только смажь меня сначала. А то я такой скрип подниму, что вся охрана сбежится.
0: Я понимаю, я все понимаю. Да? Слушаю, Ваше Величество.
2: Давай.
0: Так, только позвольте ножку, а? Ножечку. Хорошо, спасибо, ножечку. Вот еще. А теперь будем цепи пилить.

0: Ах!
1: Что это с вами, ваше величество? Что это?
0: Ох, вот беда. Стоять разучился.
1: Так я помогу вам, ваше величество, я помогу. Ну что вы?
0: А, ну и тяжесть. Вы никак из железа, ваше величество.
2: Слушай, мне надо выпить 12 ведер воды. Тогда ко мне силы вернутся.
0: Угу. Но придется мне вас к колодцу нести, ваше величество. Ну-ка, я вас в мешочек холщовенькой. Ну-ка,
3: О!

0: вот и колодец. С бодечкой. Пятое. Шестое. Ух ты. Девятое. Десятое. Ох, упалился я. Двенадцать.
1: Ну вот, силы и вернулись. Ты молодец, Чумичка. Завтра я подарю тебе эту бадью, доверху наполненную золотом.
0: Спасибо, ваше величество. Маловато, бадеечка, надо бы подменить. Побольше подставить.
1: А теперь вперед! Мне не терпится надеть царскую корону! Эту ночь позабуду едва ли. Погоди, моя цепь не скрипи. 200 лет я добился в подвале, но теперь я сорвался с цепи. Значит, так завоюю все страны.

0: Не боюсь я зловещей могилы, это все для меня ерунда. Не в пример долгожителям хилым, я не долго живу, а всегда. Значит, так завоюю все страны, нахватаю побольше вещей. Для нелегкой работы тирана идеаль, что? Персональ. А, гениально подходит Кощей.
1: Ох, ребята, болит у меня душа. Чем-то все это кончится. Ну да ладно, конец второй серии.

0: Третья серия. Кощей бессмертный.
1: Говорил я вам, ребята, болит моя душа, и точно. Слушайте дальше. Мимо спящего стражника шли Кощей с Чумичкой к тронному залу. В темноте глаза Кощея светились веселым зеленым светом. Чумичка попытался зажечь свечу с помощью огнива, но Кощей опередил его. Он щелкнул пальцами, посыпались искры, и свеча загорелась.
2: А теперь, Чумичка, принеси мне перо и бумагу и приведи сюда царя.
3: Сию минуту, ваше величество, сию минуту.
2: Ну вот и трон. А вот и корона. Ну, не так уж она тяжела. А трон-то как скрипит, как скамья деревенская. И распустились.
3: Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество, я привел к вам их величество бывшие.
4: Как бывшие? Я бывшие.
2: Вот что, любезный. Сейчас ты возьмешь перо и бумагу.
4: Кто возьмешь? Что возьмешь?
2: Перо и бумагу.
4: Ну?
2: И напишешь, что трон, корону и государство уступаешь мне.
4: Да ни за что на свете. Даже и не подумаю.
3: Ваше Величество, Ваше Величество, но вы же все равно собирались уехать в деревню.
4: Сегодня собрался, а завтра забрался.
3: Ага.
4: А трон бы я Василисе Премудрой оставил бы. Или из бояр кому поумнее. Эй, стража, ко мне.
5: Эй, начальник дворцовой стражи слушает.
4: Вот что, десятник, возьми-ка ребят поздоровее и забери этого, вон, который на моем троне.
2: А почему десятник? Кто сказал десятник? Сотник ко мне.
4: Как сотник? Разве он сотник?
2: Нет, конечно, неужели он похож на сотника? Такой бравый парень, тысячник. Вот кто он с этой минуты. Тысячник сюда.
4: Тысячник сюда.
2: Миллионский назад. Ко мне, шагом марш.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Эй, Гаврила.
6: А чего это тут происходит-то? А?
4: Эй, Гаврила, ты за кого? За него? Или за меня?
6: Я за вас, Ваше Величество.
2: Значит, ты против меня?
6: Нет, почему же? Я, конечно, за него, но я и не против вас.
4: Ну-ка скажи мне, Гаврила, я тебя кормил?
6: Кормили, Ваше Величество.
4: Одевал?
6: Одевали, Ваше Величество.
4: Так иди ко мне.
6: Слушаюсь, Ваше Величество.
2: Погоди-ка, Гаврила, а ты хочешь, чтоб тебя и дальше кормили?
6: Хочу, Ваше Величество.
2: Одевали.
6: Хочу, Ваше Величество.
2: Так иди ко мне.
6: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Значит, ты говорил за него? Значит, ты против меня?
6: Почему? Я, конечно, за него, но я и не против вас, Ваше Величество.
2: Ну, а что мы будем делать с царем?
3: В тюрьму бы его надо, Ваше Величество. Спокойнее будет в государстве.
2: А тебе не жалко его?
3: Жалко, Ваше Величество,
2: жалко.
3: Еще как жалко.
2: Жалко.
3: Я ведь его как отца родного любил, пока он царствовал. Но для дела надо.
2: А как ты думаешь, Миллионский?
5: Как прикажете, Ваше Величество?
2: Умница, светлая голова. Ну так вот что, этого Макара в подвал, как есть в шлепанцах. А всем остальным немедленно спать. Завтра в нашем царстве начнется новая жизнь. Эту ночь позабуду едва ли. Погоди, моя цепь не скрипи. 200 лет я добился в подвале, но теперь я сорвался с цепи. Значит, так завоюю все страны, нахватаю побольше вещей. Для нелегкой работы тирана идеаль, что?

0: Не боюсь я зловещей могилы, это все для меня ерунда. Не в пример долгожителям хилым, я не долго живу, а всегда. Значит, так, завоюю все страны, нахватаю побольше вещей. Для нелегкой работы тирана идеаль, что? Персональ, а, гениально подходит Кощей.
1: Всю ночь Митя и Баба-Яга смотрели, как яблочко катается по блюдечку, и их страшно переживали. А утром Баба-Яга долго ворчала, что-то бормотала, сокрушалась, одним словом, била посуду.
2: Ох, не успели мы, не успели предупредить. Что же теперь делать? Назад, что ли, возвращаться?
3: Нельзя назад. Царя мы не успели предупредить, но, может быть, мы хоть Василису Премудрую выручим.
2: И то... Кощей ее теперь сосвету живет. Поехали!
4: Храбро выйдем на врага. Я и бабушка-яга. И тогда ему не сдобровать.

0: столицу едем, не гулять, а воевать. Эй, злодей, близка расплата, руки-ноги береги.
1: Ох, не знает он, ребята, гнева бабской еды. Ох, не знает он, ребята, силу бабской еды.
0: Эй, злодей, близка расплата, руки-ноги, руки-ноги, руки-ноги береги.
2: И тут к избушке подбежал серый волк, большой-пребольшой, ну, скажем, в два раза больше тех, что в зоопарке.
3: Чего тебе, лохматый?
4: Постойте, постойте, мне с вами посоветоваться надо.
3: Советуйся, да и побыстрее, нам торопиться надо.
4: Вы понимаете, вон там за огородами старушка живет. А у нее козлик был такой маленький, вреднющий. То капусту поест, то белье пожует, то крышу ногами проломит. И старушка все причитала. Ах ты такой сякой, да чтоб тебя волки съели. Вот мы с товарищем одним взяли и выручили старушку. А она пришла, да как заплачет. Ах ты мой миленький, ах да серенький, да как же я без тебя жить буду. Вот возьму и утоплюсь, только камень найду потяжелее. А я волк добрый, я же хотел как лучше. Что же мне теперь делать? Советуйте. Уж больно жалко старушку.
3: Не знаю и не ведаю.
4: Как

0: начал.
1: Ой.
0: Станет тебе плохо, ты его в воздух подбрось. Я сразу и прибегу. Из любой беды выручу. Пока, пока.
2: И волк скрылся в поле, а избушка побежала дальше.

0: Митя с бабой Егой ехали и смотрели в волшебное блюдечко. Их очень беспокоило, что же происходит в сказочном дворце. А происходило там вот что. Солнце дробилось в решетчатых окнах, и в тронном зале было празднично. Кощей Бессмертный, гремя доспехами, расхаживал посередине, а у стены на лавке разместились Чумичка, прислужник Гаврила и бывший десятник Никита с огромным двуручным мечом на коленях.
1: Сегодня я походил по вашему царству, посмотрел вокруг и должен сказать, что царство ваше захудалое. Вот, к примеру, войско. Зашел я ночью в казарму, взял трубу и протрубил тревогу. Что вы думаете, из этого получилось?
2: Что?
1: Ничего. Явилось 5 стрельцов с котелками и ложками. Они, наверное, решили, что будет учебная раздача пищи. Такое войско мне ни к чему. Врагам моим такое войско. В следующий раз каждого 10-го казню. А ну-ка скажите мне, какое должно быть войско в государстве?
2: Наше сильное, находчивое.
1: Неправильно. Войско должно быть безжалостное, а потом уже сильное, находчивое и все такое прочее. И мы должны срочно позвать Змея Горыныча, Соловья-разбойника и Кота-баюна. Они мои старые друзья, и с ними нам никто не будет страшен.
3: Ваше Величество, может, нам и лихо одноглазое пригласить?
1: Зачем? Какой от него прок?
3: А мы его будем врагам подсылать. У них в хозяйстве такие неполадки пойдут, только радуйся.
1: Хорошо, придумал. Стало быть, и его позовем. А теперь вот что. Заглянул тут я в вашу казну и поразился. Ни замка, ни часового, ни казна, проходной двор. Да у вас так все золото растащат.
2: А наш царь говорил, что никто ничего не возьмет, что людям надо верить.
1: Да? И где теперь ваш царь?
2: В подвале сидит.
1: Вот то-то. Приказываю поставить у казны часового и замок врезать, чтоб сам часовой туда не залез. А ключ отдать мне.
3: Сделаем, Ваше Величество.
1: И последнее. Василису Премудрую немедленно взять под стражу. Пусть ковры самолеты, мечи-кладенцы и луки-самострелы для нас мастерит. Мы с ее помощью все царства соседние завоюем.
2: Не будет она. Я ее хорошо знаю.
1: Ты меня плохо знаешь. Не будет, ты голову снесем.
3: Ваше Величество, я этой Василисы и сам опасаюсь. Уж больно умна. Так ведь ее нет, уехала к лукоморью за живой водой.
1: Значит, засаду устроить, как появится, немедленно схватить.
3: Ага.
1: А ты, Чумичка, письма пиши немедленно. И рассылай скороходов куда нужно.
3: Ага.
1: И думу собери мне боярскую, да поживее. Я только потому и стал бессмертным, что никогда не терял ни минуты.
0: Кстати, историческая справка. Кощей Бессмертный – фантастическое лицо русских народных сказок. Играет роль скупого хранителя несметных сокровищ и богатств. Обычно Кощей изображается людоедом и похитителем невест и жен у населения. Из сказок Кощей постепенно перешел в былины. В былине о Михаиле Потоке в списке 17 века Кощей выводит

0: Царем Золотой Орды. Он собирает огромное войско и обступает Киев. Но отважные богатыри со своей дружиной избивают силу Кощея. С тех пор во всех сказках Кощей сидит плененный в темных подвалах, прикованный железными цепями. Справка о темном прошлом Кощея взята из энциклопедии Брогауза и Эфрона. Но вернемся к нашим боярам. Бородатые бояре постепенно заполнили зал.
1: Зачем нас собрали?
2: Вчера только дума была.
3: Я только орех дверью расколол, а мне уж кричат, давай в думу бегом. Так и не съел орех-то, теперь кур склюют.
4: А я мед не допил, тетка мне из деревни привезла.

0: Тут послышался топот, брецание доспехов, вошел писарь Чумичка, а с ним вооруженный до зубов Миллионский со стрельцами.
1: Дорогие вы мои бояре, разлюбезные наши соколы, я пришел сообщить вам важную новость. К нам прислали нового царя. И скоро у нас в царстве начнется новая жизнь. Ура, бояре!
2: А старого царя куда дели?
3: Как куда? Если нового прислали, значит, старого услали. Верно я говорю?
1: Толково и просто, и понятно.
4: Не хотим нового царя. Отдавайте старого.
5: Тихо, бояре. Слушайте меня внимательно, и я вам открою всю правду. Ваш царь уехал в деревню отдыхать, собирать цветочки и ягодки и прочее. А перед отъездом он долго просил меня занять его место. Просил 2 часа и 18 минут. И я согласился. Я ваш новый царь. Посмотрите на меня, бояре. Во всем вашем царстве не найдется воина, равного мне. Я самый сильный, я самый смелый, я самый бессмертный из вас. Я научу вас скакать верхом, плавать, рубиться на мечах, стрелять из лука. Ну что, берете меня царем?
2: А что, почему бы не взять?
3: А вот возьмем, да и возьмем.
4: Пусть поцарствует, раз Макар просил.
6: А мне не надо нового царя, а да мне старый больше нравится.
5: Я вижу, у меня есть не только сторонники. Люблю смелых людей. Эй, Чумичка!
1: Я здесь, ваше величество!
5: Принеси с кухни поднос с угольями.
7: Чего это он задумал?
8: Сейчас как дворец запалить, костер жечь будем.
1: Ваше величество, раскаленные, пожалуйста.
0: Кощей взял со стола какие-то бумажки, переломил несколько стрел и бросил их на поднос. Вспыхнуло яркое пламя. Он протянул руку в огонь и стал медленно поворачивать ее на глазах изумленных бояр. Рука раскалялась все больше и больше и, наконец, засветилась смутным малиновым светом.
5: А если я поздороваюсь с тобой вот этой самой рукой? А, боярин, эх ты! Неужели ты не понял, боярин, что мне поперек дороги становиться нельзя?
0: Кощей медленно прошел через зал и приложил раскаленную ладонь к стене. Послышалось шипение, повалил дым, а когда он отнял руку, на стене остался четкий отпечаток его пятерни.

0: Четвертая серия. Василиса Премудрая.
1: Продолжим историю про мальчика Митю, про Кощея Бессмертного, Василису Премудрую, то есть историю о светлых и темных личностях русских сказок. Избушка на курьих ножках бежала вперед. Митя с бабой Егой все время торопили ее.
2: Бабушка, а долго нам еще ехать? Скоро ли?
3: Скоро, только сказка сказывается. Я, может, больше твоего спешу, чтобы Василису выручить. Завтра будем там, к вечеру.
2: Бабушка! Бабушка! Что с избушкой-то творится? Почему захромала она?
3: Не иначе, как лихо одноглазая на дороге встретилась.
1: И вправду на дороге стояла странная фигура. Не то мужчина в платье, не то женщина в брюках. Одним словом, попросту лихо одноглазая.
4: Я лихо одноглазая, мне так не повезло. Это у меня с детства вот такой я родился. Еще нигде ни разу я добра не принесла. Другой раз и хочу, но никак не получается. Горели два коровника, рассорилась родня. А где искать виновника? Свалили на меня. У дурня бородатого наладили коня. Наладили, это значит, украли, а конь это лошадь. Искали виноватого, наткнулись на меня. Я уж говорил, вот такой я неудачник. Я лихо одноглазая, мне вечно не везло. Себе и то ни разу я добра не принесла.
5: И вы подвезите меня.
3: О, я тебя подвезу. Я тебя так подвезу. А ну, жизнь с дороги.
4: Вот так вот и приходится терпеть одно и то же. Как же я могу что-то терпеть? Виновники находятся, а глаза не вернешь. Как я без глаза? Я лихо одноглазая, мне так не повезло. Еще нигде ни разу я добра не принесло. Вот так.
5: Боитесь? И правильно делаете, меня все боятся. Я вашу избушку вмиг бы разломала. Да ничего, мы еще встретимся. От меня еще никто не уходил.
2: Убежала. Или убежал? Кто это?
3: Убежала. Это лихо одноглазый, чтоб его сосной придавило. Где оно появится, там добра не жди. По мостику пройдет, мостик развалится. В доме переночует, всему конец. Драки там начинаются, и ссоры, и крыша провалится. Даже коровы бесятся от этого лиха. Все беды в нашем царстве.
2: Бабушка, поди сюда, посмотри, у нас беды.
1: Баба-яга вошла следом и ахнула. На полу из угла в угол перекатывалось яблочко, а вслед за ним скользили осколки разбитого блюдечка. Баба-яга с Митей уже не могли видеть, что делалось в столице. Внимание! Художник Виктор Чижиков, автор «Олимпийского медвежонка», делает рисунки для нового издания книги «Вниз по волшебной реке». Как выглядят все персонажи, он знает, а из-за лиха одноглазого у него с писателем Эдуардом Испенским возникли разногласия. Если вы, ребята, в курсе дела, и вам лихо встречалось, и вы запомнили его облик, пожалуйста, пришлите нам его портрет.

0: А в это время к терему Василисы подошли тяжело вооруженные стрельцы во главе с Чумичкой.
1: Откройте немедленно! По приказу Кощея Бессмертного!
2: Ой-ой-ой-ой, сейчас дверь с петель снимут. Ну, я вот шапку надену, я вам...
3: Никого!
4: Здесь он как никого своими глазами видел? Здесь где-то прячется домовой этот. Ищите, ищите!
5: Все, посмотрим.
3: Под печкой нету!
5: Под лавкой тоже никого!
3: И в чулане не обнаружено.
4: Ищите хорошенько!
6: Ой, сколько тут вещей-то интересных.
2: Ого! Кошелек самотряс. В руки берется, назад не дается.
7: Эй, ты, грамотей, положи на место.
6: Голос есть, а человек нет.
7: И человек есть, и подзатыльник есть. А!
6: Держи его, хватай, хватай. Вот он.
0: Стрельцы столпились вокруг. Началась свалка. В суматохе кто-то смахнул с домового шапку. Он потащил ее к себе. Стрельцы не отдавали. Шапка затрещала и порвалась.
6: Голубчик, попался!
2: Бежите его, бежите!
6: Полотенце кухонное в рот! А теперь все во двор! В сосед!
5: Пошли!
0: А через некоторое время к терему верхом на коне подъехала Василиса Премудрая. Она соскочила на землю, отторочила от седла два глиняных кувшина и свистнула. Конь заржал и ускакал куда-то в поля, а Василиса открыла калитку.
8: Вам чего? Стрельцы молодцы! Это что за почетный караул?
9: Это не караул. Это тебя взять под стражу велено.
8: Кем велено?
10: Кощеем Бессмертным.
8: Вот как? А где ж царь Макар? Что с ним?
9: Не знаем.
10: И разговаривать нам с тобой запрещено.
8: А не боитесь меня под стражей-то держать, а?
10: Может, и боимся.
9: Да только нам голову отрубят, если мы приказа не выполним.
8: Ну-ну.
11: Дядюшка, где ты?
8: Ух ты! Да давай я развяжу. Да плюнь полотенце-то.
2: Фу, невкусно. Ох, матушка.
8: Ну, сказывай, дядюшка, зачем тебя так перевязали? Или отправить куда назначили?
2: Не назначили. Это я тебе предупредить хотел, что беда. Знаки разные раскладывал, а Чумичка и велел меня связать.
0: Дядюшка рассказал Василисе, как Чумичка выведал у него про Кощея Бессмертного, как Кощей говорил в думе с боярами, как он объявил, что царь Макар в деревню отправился, то есть не утаил ничего.
8: Врет он все. Никуда царь Макар не уезжал. Не иначе, как в подвале прикованный сидит.
2: Матушка Василиса, выйди на минуточку, дело есть.
8: Что такое?
2: Да приказ тебе пришел от Кощея Бессмертного.
8: Он уж мне и приказывает. Чего ж хочет его Бессмертное Величество? Так, ага, Василисе Премудрой от Кощея Бессмертного приказ. Приказываю тебе, Василиса, срочно изобрести и изготовить луков-самострелов 200, ковров-самолетов 100, шапок-невидимок 1, мечей-кладенцев 50. Сроку дается 3 дня и 3 ночи. А не выполнишь приказа, мой меч, твоя голова с плеч. Кощей Бессмертный. Ха. Ай да письмо. Ха. А зачем это ему все понадобилось?
2: Да не знаю, матушка, не ведаю. Может, он на охоту собрался. Сел себе на ковер, лети и стреляй.
8: А мечи ему для хозяйства нужны, да? Капусту рубить. Сейчас ведь капуста самая. Сел себе на бочку и смотри, как она рубится. Мечами не капусту, а головы людям рубит. Так вот передай, что я ему не помощница.
2: Так мое дело, матушка, страна. Мое дело приказ передать. делать-то будем, матушка?
8: Дядюшка, я подумать должна. Придумала.
0: Василиса подошла к окошку, вынула из кармана платок и взмахнула им. Из платка выпало серое соколиное перышко и стало кружиться в воздухе. А в небе? В небе появился сокол. Вот он ударился об пол и превратился в добромолодца Финисто-Ясно-Сокола.
12: Здравствуй, Василиса Премудрая. Зачем ты меня звала? Мед пить? Али врагов рубить?
8: Не до мёда сейчас. Есть у меня к тебе поручение.
12: Сказывай, любое выполню.
8: Сейчас полетишь к Лукоморью. Там дерево найдешь огромное. На дереве сундук спрятан. В сундуке медведь. В медведе заяц. А в зайце этом должна быть смерть Кощея Бессмертного. Ее мне и принесешь сюда.
12: Хорошо. Жди меня завтра к полудню.

0: Василиса Афанасьевна, а откуда ты про смерть Кощеева знаешь? Или сказывал тебе кто?
1: Никто не сказывал, сама догадалась.
0: А как?
1: А очень просто, дядюшка. Ведь он, Кощей, свою смерть должен беречь, как самое дорогое, как золото и камни драгоценные. А где их обычно хранят?
0: В сундуках.
1: А-а-а. Значит, смерть Кощея в сундуке. Но Кощей-то хитрый. Он понимает, что сундук будут искать в земле. И он спрячет его там, где никто не догадается.
0: На дереве.
1: На дереве. Но все будут думать, что дерево в лесу. А Кощей не дурак. Он выберет дерево подальше от леса. Где?
0: У лукоморья.
1: Верно. Молодец, дядюшка.
0: Но откуда ты, матушка, про медведь-то знаешь? И про зайца?
1: И это просто. Смерть Кощей должен кто-то охранять. Людям Кощей не доверяет, значит, это зверь. А, скорее всего, медведь, он самый сильный у нас.
0: И он в сундуке спать может.
1: Но медведь-зверь неповоротливый и неловкий. А нужен кто-то, кто в крайнем случае мог бы убежать. Например, заяц. Понял теперь?
0: Теперь понял. Теперь ясно все.
1: Только я вот чего боюсь. Как бы в этом зайце птиц какой не было. Или мыши. Ну, ладно уж. Финис там на месте разберется, что к чему.
0: Ну и светлая у тебя голова, матушка. Уж сколько лет я с тобой работаю, а каждый раз удивляюсь.
2: Мы тоже удивляемся. Решить задачу нахождения смерти Кощея может только очень умный человек. Но не все нам ясно в этом запутанном вопросе. Может быть, вы, ребята, нам объясните. Первое. Как может Кощей иметь смерть, если он бессмертный? Второе. Как от него избавиться? И третье. Нужно ли от него избавляться?

0: На огромной площади горели костры, толпился народ и играла музыка. Ждали прилета Змея Горыныча.
1: Вон он иди, бояре, видите? Чубичка, видишь? Да, вон он там, прямо над лесом.

0: же вы все попрятались?
1: А он нас не съест?
0: Да нет, он добрый, хоть и трехголовый. Верно, Горыныч?
1: Верно.
2: А можно его погладить?
0: Можно.
3: А он нас не покатает?
0: Покатаешь их, Горынушка?
1: Могу.
4: И бояре гурьбой стали взбираться ему на спину, они рассаживались поудобнее, крепко держась друг за друга. Змей разбежался, взмахнул крыльями и медленно полетел над дворцом.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Горыныч. Ну, а теперь устраивайся. Видишь коровник у пруда? Там будешь жить. Эй, Гаврила, все готово в коровнике?
2: Все, ваше величество.
1: Накорми гости, напои, спать уложи. Он, наверное, устал с дороги. Да смотри, корми лучше. Тебе же спокойнее будет. Понял?
3: Как не понять? Понимаю.
1: А мы с боярами пойдем ратное дело изучать.
4: Военные учения начались, больше того, пошли полным ходом.
5: Мы с песни на учения встаем.
6: Раз, два.
5: И с песни за учения принимаемся. Но главное не то, что мы поем.
6: Три, четыре.
5: А чем мы в это

0: как отпор.
1: Как два.
0: Коварному условному противнику.
2: Вечерело, когда к царскому дворцу подъехала телега, запряженная серой лошадью. В телеге сидел кот. Огромный черный кот с белой звездочкой на груди и со страшными стальными когтями. Из глаз кота били снопы яркого желтого цвета. Он спрыгнул с телеги и начал подниматься на крыльцо. Дорогу ему преградили два стрельца.
3: А ну, брысь отсюда!
2: Кот молча направил на них желтые глаза. Пучки света сузились, и стрельцы стали зевать. Медленно, медленно они опустились на крыльцо и, как по команде, заснули богатырским сном. И все, мимо кого он проходил, погружались в глубокую дрему. Такими уже свойствами обладал этот кот. Конец 4-й серии, ребята. Простите меня, пожалуйста.

0: Пятая серия. В столице царя Макара.
1: Опять, ребята, мы с вами встретились. Не знаю, как вы, но я этому очень рад. Продолжаем. По дороге к сказочной столице брело одноглазое лихо. Брело оно по приглашению Кощея Бессмертного, и там, где оно пробредало, то есть проходило, цветы вяли, и погода портилась. Позади лихо ехал мужик на телеге.
2: Эй, мужичок, в столицу едешь?
3: В нее.
2: Ну, подвези меня.
3: Садись. Жалко, что ли? О, лихо-то. Колесо отвалилось. Совсем новое колесо. А ничего, сейчас все наладим. Вот только топор возьму и порядок. Ой, по пальцу треснул. О, не везет-то. Эй, ты чучело, смеяться надо мной вздумал, что ли? Ну, я тебе покажу.
2: Ты сперва догони меня, дуриня. Сюда, сюда, сюда, беги. На мостик, на... Вот так, молодец.
1: Лихо ушло, а мокрый мужик еще долго ходил по берегу и плевался. Плевался в разные стороны. Потом, подобрав колесо, он ушел разыскивать сбежавшую телегу. Через полчаса к этому месту подъехали Митя и Баба Яга.
4: Э-э-э-э! Да никак тут лихо побывало. Весь мост переломан.
5: Бабушка, а как же оно могло раньше нас побывать? Мы ж его обогнали.
4: Ну, оно такое, где хочет, там и появляется. И спереди, и сзади, и еще в пяти местах.
2: А избушки здесь не проехать.
5: Значит, пешком пойдем. Возьмем самое необходимое и пойдем.
4: Ну, будь по-твоему. Я ступу беру, осколок блюдечка и теплый платок. А ты что?
5: А я... Только клок шерсти возьму, который мне серый волк дал. Ничего другого у меня нет.
1: Они в последний раз осмотрели избушку, и мальчик заметил маленький лоскуток на окне, тот самый, который баба-яга отняла у соловья-разбойника. Митя стал его рассматривать и заметил, что в углу что-то вышито крестиком. Нет, нет, не крестиком, гладью. Нет, в общем, это не важно.
5: Скатерть? Бабушка, это же кусок скатерти-самобранки.
4: И то верно.
5: Ну-ка, скатерть, дай нам чего-нибудь поесть.
4: Каша с молоком.
1: Лоскуток свернулся, а когда он развернулся, на нем лежали кусочки черного хлеба и половинка солонки с солью.
4: Эй, а каша где? Совсем обленилась.
5: Ну, может, это тот угол скатерти, на котором хлеб лежит, а каша в середине ставится.
4: А чай где стоит?
5: Не знаю, бабушка.
4: Теперь надо избу запереть и в путь. А ну, избушка, ступай к лесу и жди нас там, пока мы не вернемся. Да смотри, без дела не разгуливай и посторонних не пускай.
1: Избушка запыхтела, завздыхала и с неохотой направилась к лесу. Позади у путешественников была длинная дорога, а впереди мостик. Где-то уже недалеко за мостиком лежал стольный город, и Митя с бабой-ягой пошли туда. Вдруг перед ними вырос какой-то человек в красных сапогах.
6: Эй, вы соловья-разбойника не видели?
4: А что?
6: Да письму ему передать велено, Кощей его в помощники зовет. Нет его на этой дороге.
5: На этой? Нет его на этой дороге.
4: Никогда не было.
6: Куда же мне теперь бежать-то?
5: А вы бегите в другую сторону, дяденька.
4: А, верно, верно, беги в мелок. Та-дам!
6: Вот сюда. Только и остается. Вот так всю жизнь бегаешь туда-сюда, сюда-туда.

0: В синем тереме Василиса Премудрая и Домовой слушали доклад финиста Ясного Сокола о выполнении важного задания. К сожалению, он был не из приятных, потому что задание выполнено не было.
1: Я сделал все, как велено. Отыскал дуб у лукоморья, а на нем сундук, про который ты сказывала. Обратился я в добромолодца, стал ветки раскачивать. Сундук упал и вдребезги. Из него медведь выскочил и бежать. Я в медведя шапкой сбил его с ног, смотрю, что дальше будет.
2: И что было?
1: Из медведя заяц выскочил и по полям. Я в зайца перчаткой кинул, подбил его, и зайца утка вылетела.
3: Ой-ой-ой.
1: Что, думаю, за напасть? Обратился я соколом и за ней. Ударил утку, а из нее яйцо вывалилось. Я за яйцом долбанул его клювом, ну, думаю, все, выполнил поручение. А нет, из яйца иголка выпала и вниз.
3: Ай-яй-яй.
1: Прямо в сток сена. Искал я, искал, не вижу иголки. Хотел этот сток сюда принести, но больно идти далеко, 300 верст. Так она и осталась в стогу. Ты уж не сердись, Василиса.
3: Обидно, что так вышло. Ну что ж, а тогда по-другому попробуем. Вот что, финист, облети ты всех богатырей наших. Скажи им, беда пришла. Кощей на трон сел. Воевать с ним надо.
1: Понял.
3: Пусть каждый дружину возьмет, и пусть пойдут все к Плещееву озеру.
1: А как ты сама, Василиса? Может, мне сначала тебя вызволить?
3: О себе я сама позабочусь. Ну, прощай.
0: Финист снова превратился в сокола и вылетел в окно, так никем из Кощеевой охраны незамеченный. Через полчаса из дома Василисы Премудрой вышла на порог древняя согнутая старушка, как клюшка для хоккея.
4: Голубчики, стрельцы! Ой, как мне на рынок пройти, овощей к обеду купить, Василисушку нашу накормить.
5: А никак, бабка, выпускать никого не велено.
4: А вам же хуже будет, как умрет она с голоду.
6: Ладно, постой пока тут, а я за Чумичкой сбегаю.
4: А?
6: Пусть сам решает.
7: Ты откуда эта бабка взялась?
4: Чё?
7: Я говорю, откуда ты бабка взялась? Чё-то я тебя раньше не видел.
4: А, это я всегда на печи лежала, а тут не слазила.
7: А чё ж теперь вылезла?
4: Ой, пришлось, милок, пришлось. Вы ж внучку-то не пускайте.
7: А что у тебя за сумка такая?
4: Чё?
7: Я спрашиваю, что у тебя за сумка такая? Где взяла?
4: Ну чё, ну сумка как сумка, ну обычная, хозяйственная. Мне её Василиса подарила.
7: У Василисы Премудрой ничего обычного не бывает. У неё все вещи волшебные.
4: Ой.
7: Ну, давай сюда, давай.
4: Ой, прав, милок. Сумка, сам деле, волшебная. Ты и скажи, сумма, дай ума. Она тебе и даст. Прибавь ума-то. Сразу и помнишь.
0: И она пошла, опираясь на тяжелую, суковатую палку. Палка эта чем-то Чумичке была знакома, где-то он ее видел, а вот где писарь никак не мог вспомнить. Старушка отошла в сторону, достала из кармана красное молодильное яблоко и стала его есть. Она ела и становилась все моложе и моложе, и вот уже перед изумленными стрельцами и Чумичкой вместо старушки-клюшки стояла Василиса Премудрая. Она свистнула своего быстрого коня, и только ее и видели.

0: Держи! Держи! Хватай ее немедленно! Что ж теперь делать? Сказать Кощей убьет. Не сказать тоже убьет. Хорошо, хоть сумка досталась. Может, она что-нибудь подскажет. А ну! Ну, с ума! С ума! Дай ума! Да побыстрее, побыстрее!
1: Тотчас из сумки выскочили два дюжих молодца. Один буквально дюжее другого.
2: На первый, второй рассчитать?
3: Первый.
2: Второй, расчет окончен. Это тебе надо ума дать?
0: Да, мне.
3: Тогда получи.
0: Караул.
2: А теперь от меня получи.
0: Караул, убивают.
3: Не убиваем, а ума вкладываем.
0: Караул, я все Кощею расскажу.
4: Опа. Что здесь оп происходит?
0: Вот, Кощей, меня убивают.
4: Вы кто такие?
2: Мы двое из Сумы.
3: Первый, второй, расчет окончен.
4: А ну назад в сумку.
5: Слушаемся, ваше величество.
0: Батюшка Кощей, Василиса Премудрая сбежала, обманула меня проклятая, провела.
4: Сбежала? Знаешь, что ты наделал, дурень? Она же теперь войско против нас соберет, да Макара освободит. Что ты тогда запоешь?
0: А может, и нам Макара убрать? Им и освобождать некого будет, а?
4: Придется, другого выхода нет. Ну ладно, писарь, на первый раз я тебя прощаю. Ага. И на второй прощу. Ага. На третий пощады не будет. Не жди, порошок сотру.
0: Ага, понял, ваше величество, понял. Можно я запишу это в книжечку?
4: Хоть на носу заруби.
1: А баба-яга и Митя уже пробирались по городу за каулками. Мало ли какие порядки в столице сейчас. Но также, видно, думали и другие путники. И в закоулочках было больше народу, чем на главных улицах. Никто из прохожих не удивлялся, заметив бабу-ягу в ступе. А многие даже здоровались с ней. Привет, мол, привет, здорово. Как там жизнь, все такое.
6: Здравствуйте. Что, погостить приехали?
7: Погостить.
6: Понятно. А это кто? Внучек ваш будет?
7: Правнучек. Племянчатый.
6: Хорошенький мальчик. Рыжий, да, рыжий.
1: В это время ко дворцу подъехала телега с двумя плечистыми мужиками. Один, ну, буквально плечистее другого. На телеге лежал связанный соловей-разбойник с кляпом во рту.
8: Эй, стражник!
9: Да.
8: Где тут соловьев принимают? Разбойников!
9: Это вам к Чумичке обращаться надо. К писарю нашему.
0: Что здесь за шум? В чем дело?
8: Вот, привезли разбойника. Где его тут сдавать?
0: А, что вы наделали? Да как вы посмели лучшего друга Кощея, связанного в телеге, возить? А ну, развяжите его!
10: Эва, как получилось-то?
11: А кто ж знал, что он друг-то, клюн бандит настоящий?
0: Убирайтесь, пока целый! Убирайтесь!
12: А вас, глубоко уважаемый соловей, милости просим во дворец.

0: Тем временем Митя и Баба-Яга были уже возле синего терема. Они долго стучали, пока к ним не вышел дядюшка домовой, не спеша.
1: Это кто? Это кто там пришел?
2: Это мы, вот кто. Не узнал, что ли?
1: Теперь узнал, теперь вижу. Проходи, голубушка. Давно тебя не было. А мальчик это чей?
2: Со мною, мальчик, со мною.
1: Стало быть, это внучек будет?
2: Правнучек, племянник ты.
1: Хорошенький мальчик. Рыжий.
2: А Василиса где?
3: Нет Василисы. Убежал войско на Кощея собирать. И где она теперь? Ума не приложу. Вот кабы было у меня волшебное блюдечко, я бы все видел. Так ведь нет его.
2: А у меня есть блюдечко.
3: Ну?
2: Да с него одни осколки остались.
4: Так ведь все из-за лиха одноглазого.
3: Так ведь это склеить можно. Василисушка такой клей изобрела. Сам мажет, сам клеит, сам сохнет. Сейчас как новое будет. Ну вот, готово.
0: Дядюшка вытер блюдце с чистым кухонным полотенцем и поставил на стол. Потом он запустил в него наливное яблочко, и все увидели поля, дороги, реки, леса, короче, родные просторы, а потом появилось огромное Плещеево озеро. Там, где в озеро впадала речушка, стоял шатер. К шатру один за другим подъезжали богатыри со своими дружинами.
5: Исчезает зареве, месяц поводырь, едут всадники. Каждый богатырь едут к полю ратному. Из далеких мест песня богатырская слышится окрест. Песня богатырская слышится.

0: А жене успею сбегать за
1: врачом.
2: Навстречу богатырям выходила Василиса Премудрая и каждому кланялась в пояс.
3: Спасибо тебе, Иван Коровий сын, что приехал нас из беды выручать.
4: Чего там?
3: И тебе спасибо, Иван Царевич.
5: Раз надо, значит, сделаем.
2: Всадники все прибывали и прибывали.
0: Жаловаться некому, стало быть, скорей удирайте, недруги. От богатырей враг бежит, а конница гонится за ним.

0: Даже не успеет сбегать за врачом.
1: Баба-яга сняла с гвоздика чистое полотенце и закрыла блюдечко.
2: Ну почему, бабушка?
3: Почему? Спать ложись, завтра досмотришь.
1: До конца 5-й серии у нас осталось еще несколько минут, и мы решили обратиться к военному консультанту нашего фильма, подполковнику авиации Марине Лаврентьевне Попович, с просьбой прокомментировать сложившееся положение.
4: Положение серьезное. Кощей, Змей Горыныч, Кот Баюн, Соловей-разбойник, Одноглазая Лиха – это очень большая сила. И грозная сила. Поэтому, безусловно, правильно поступает Василиса Премудрая, что собирает богатырское войско втайне от Кощея. Ведь успех любой военной операции зависит от точного знания расположения и количества войск противника, от знания слабых сторон его. Надо всесторонне владеть военным искусством, умением создать ложные отвлекающие маневры, ну и, главное, внезапность. Это хорошо понимает и Кощей. Где только можно, он, наверное, расставляет своих дозорных. Не исключено, что Василисе для борьбы с Кощеем придется изобрести что-нибудь новое, сверхсекретное. Впрочем, говорить об этом еще рано, пока можно надеяться, что в сказках добро, как правило, побеждает зло.
1: Спасибо, товарищ подполковник. Товарищи артисты, режиссер, операторы и другие участники передачи, вольно! Конец 5-й серии. Разойтись.

0: Вернемся к нашей повести. Рано утром в дверь синего терема постучали. Заспанный домовой ворча пошел открывать. Через минуту он вернулся с каким-то листом бумаги.
1: Что там? Кто пожаловал?
2: Гавриил пришел, слуга царской. Приказ ему принесли от Кощея Бессмертного. Он неграмотный, прочесть просит.
1: Так прочти ему.
2: Не могу, я тоже грамоте не обученный. Что хочешь могу, спаять, починить, разобрать чего. А грамота у меня в голове не держится. Сколько со мной Василиса не мучилась, а все без толку. Ну, а ты-то сама можешь читать случаем?
1: Не, вот в том-то и дело, что не умею я.
3: А может, я прочту?
2: Ты? А ты? Ты что, выучил?
3: Ну, я же в школу хожу. Ну-ка, покажите. Прислужнику Гавриле змея Горыныча не кормить, не поить, чтоб злее был. В обед дадим ему Макара на съедение. Кощей Бессмертный.
1: Беднягу Макара, да на съедение этому чучелу, трехголовому, да лупоглазому, самому замечательному, быстрокрылому.
3: А если взять и наоборот сказать, что змея Горыныча закормить надо?
1: О, ну, а потом?
3: А потом мы Макара выручим. У меня план есть.
2: Молодец, попробуем.
0: Домовой с уважением посмотрел на мальчика и пошел звать Гаврилу. Гаврила долго вытирал ноги и кланялся.
4: Да у тебя гости. А это что, внучек будет?
1: Правнучек племянчатый.
4: Хорошенький мальчик, рыжий.
3: Тут вот что написано. Змея Горыныча закормить, чтоб добрее был, чтобы не мог ни лечь, ни встать.
4: Так и написано?
1: Ну да, а как же еще?
4: Да где же я столько коров наберу для него, для Ирдора чудесного?
3: А тут не сказано где.
4: Ну, спасибо и на том.
2: Ну, бывай, Гаврила, ничего, будь надо еще что прочесть, прям к нам и приходи.
4: Благодарствую, благодарствую.
1: Ну? Что ты надумал? Сказывай.
3: А вот что. Ты, бабуля, в ступу садись и лети к тому озеру, от которого козленочками становятся. Воды принеси. Мы ее дадим Горынычу.
1: Я тебя одного не оставлю. Да и лететь мне тяжело. Устала я.
3: Ну, как же быть-то?
1: Не знаю, как.
2: Ничего. Я сбегаю. У меня сапоги скорохода на чердаке спрятаны.
1: Вот и беги.
0: На то мы порешили. И еще решили, что Митя с бабой Егой вернутся к избушке и поедут к Плещееву озеру. Здесь оставаться опасно. Ну, сами поймите, мало ли что. А в полдень на дороге, которая вела к коровнику, где жил Горыныч, показалась небольшая процессия. Впереди шел Макар с опущенной головой и в тапочках. По бокам ехали два стрельца на лошадях, а сзади тоже на коне сам Миллионский с обнаженным мечом у седла. У коровника на лавочке сидел прислужник Гаврила и отдыхал.
5: А ну давай, открывай ворота. Вон, привели на съедение.
6: Нельзя.
5: Чего?
6: Никак нельзя. Они только что пообедали. Они трех коров съели. Они лопнуть могут.
5: А, лопнуть могут. Ничего я не знаю, пообедали, не пообедали. Мне какое дело? У меня приказ на руках, должен съесть, и все тут.
6: Ну, если должен, тогда другое дело. Вот кабы не должен был, а кого есть-то будут?
5: Не твое дело. Кого надо, того и будут.
6: Да никак это царь-батюшка. Что же это делается-то? Ой, неужто тебя, милого, на съеденье? Этому чучелу, да чтоб он тобой подавился, наш раззолоченный. Ну, как дела? Как хоть здоровьишко-то, скажите?
7: Спасибо, не жалуюсь. Одно мне обидно. Прошляпил я царство. Столько людей подвел, а они мне верили.
5: Да давай, давай, заходи, заходи. Нечего время терять-то.
6: Каких людей теряем? Каких людей? Ну, проходите, ваше величество.
7: Столько людей подвел.
5: Ну, куда теперь-то?
6: Как куда?
5: Ну, откуда ты со своим змеем разговариваешь? Мне ж приказ ему надо передать.
6: А, это сверху, с чердака. Окошко там есть особое.
5: Ну, так веди.
6: Вот окошко, приказывайте.
8: Эй, ты, Горыныч, взять его. Кощей приказал.
0: Змей заворочился, закряхтел, забормотал что-то, но так и не сдвинулся с места. И тут к коровнику подбежал домовой. Бегом.
2: Ну, чего у вас там? Не ест?
8: А, ни в какую.
2: А я вот воды принес специальной для аппетиту. Давай к нему.
8: Давай.
0: Домовой вошел в коровник и протянул змею кувшин. Тот запрокинул одну из голов и одним махом выпил всю воду. И тут началось. Змей зашумел крыльями, зашуршал, как падающий шатер, заходил волнами и стал уменьшаться. А перепуганный Макар и домовой вскочили на коней, на тех самых, на которых приехали стрельцы. Минута, и заклубилась пыль на дороге, с чердака кубарем скатился Миллионский, за ним Гаврила.
9: Бегом к Кощею, доложить немедленно!
10: Что теперь будет, а? Что будет?
11: Спасайся, кто может!
0: Они захватили телегу какого-то проезжавшего.

0: лучше бы я с ума сошел, ваше величество. Но они ему что-то выпить дали, и он козленочком стал.
1: Коня! Немедленно коня! Баюна ко мне!
2: Слуги побежали за Баюном, а все, кто был рядом, Мильонский, Чумичка, Соловей-разбойник, тоже повскакали на коней и помчались вперед. И понеслась погоня по дороге, и долго еще прилетало издали тревожное конское ржание.
3: Стой! Стой! Надо к сырой земле припасть. Послушай, не гонится ли кто за нами?
4: Слышу.
3: Что? Что?
4: Слышу конское ржание.
3: Ой, это Кощей нас догоняет. Но ничего, есть у меня один подарочек. На самый черный день держал. Василиса Премудрая мне его дала.
2: Он вынул из кармана на свой платок и бросил его на землю. Тут же сзади разлилось большое озеро, ну просто огромное.
3: Вперед!
2: И снова застучали копыта.

0: Всем плыть!
1: Ай-яй-яй, а как же вы, ваше величество? Вы же утонете.
0: Всем плыть и ждать меня на той стороне. И коня моего возьмите, баюн его поведет.
2: Свита подчинилась, переплыла озеро, а через некоторое время из воды вышел Кощей Бессмертный, весь в водорослях. Не отряхиваясь, он вскочил на коня, и тотчас озеро пропало, словно его и не было. А в это время Домовой и Макар тоже плыли. Они переплывали молочную реку.
3: Кажется, опять Кощей за нами гонится. Видно, не уйти нам от него.
4: А? Как не уйти? Уйдем. У меня хлеб черный есть. Надо его разломать на кусочки и в реку бросить. От хлеба-то молоко скисает.
2: Хлеб падал в реку, и там, где он падал, немедленно получались простоквашные завороты. Их становилось все больше и больше. Река забурлила, заволновалась, и, наконец, свершилось. Пошел творожный ледоход. Ура!
0: Этого нам не преодолеть. Ушли. Слушай, баюн, можешь усыпить их?
1: Нет, Кощей, далеко.
0: Ну, Мельёнский, ты мне за все это ответишь. Связать его!
2: И Кощей со свитой повернул назад ко дворцу. Ничего у них не вышло, ничего.

0: кажется, убежали.
1: Ой, ну а теперь-то куда?
0: К Плещееву озеру. Там все наши собираются.
1: Тогда вперед.

0: В полдень ко дворцу Кощея Бессмертного подскакал дозорный на коне.
1: Ваше Величество, войско на нас идет.
2: Какое войско? Откуда?
1: Не знаю, Ваше Величество, только много их, и все на конях.
2: Тревога. Эй, Чумичка, собери бояр немедленно.
3: Мы с песни на ученье встаем.
4: Раз, два.
3: И с песни за ученье принимаемся. Но главное не то, что мы...

0: Деньги!
1: В доме собрались бородатые озабоченные бояре. Все они были в кольчугах, при мечах. Никто не пришел босиком.
0: Приносит нам бар...

0: битва
1: коварному условному противнику.
2: Все в сборе.
3: Все.
2: Отлично. А теперь слушайте меня. В нашей стране появился враг. Он хочет нас уничтожить. Ему не нравятся наши порядки. А нам они нравятся. Верно, бояре?
4: Верно, ваше величество.
2: Так уничтожим его! Разобьем его в пух и в прах!
4: Ура!
2: Ура!
3: А что за враг-то?
5: Да ведь у нас, боярин, один враг. Василиса Премудрая, да Макар еще.
2: А мне Василиса не враг. Она мне свечку волшебную подарила. Свечку, самосвечку.
6: А мне царь Макар не враг. Он меня на санях катал в детстве.
7: И меня?
8: А мне удочку подарил.
2: А говорили, что царь деревни. Вы хоть наврали? Не пойдем воевать.
9: Не пойдем.
2: Ах так. Не хотите? Ну-ка, лихо. Пусти их немножечко.
10: Сейчас. Уж я их.
11: Лихо подошло ближе к боярам и стало ласково на них посматривать. И с боярами стали твориться странные вещи. Боярин Афонин вскочил ни с того ни с сего и съездил боярина Скамейкина по макушке. Скамейкин не остался в долгу. Он вцепился Афонину в бороду, и оба покатились по полу. У боярина Морозова вдруг подскочила температура 39,6, и начался насморк. Носового платка у него с отроду не было, и он совершенно не знал, что ему с этим насморком делать. Под боярином Качановым проломилась лавка, и он во всех боевых доспехах грохнулся на пол. У Чубарова отлетели все пуговицы, и он держал штаны руками. Очень мило.
2: Ну как, пойдете воевать?
3: Сам воюй. Тебе Василиса тоже синяков наставит.
2: А вы тебе не друзья. Обманщик ты. Не хотите, не надо. Ну-ка, баюн, усыпи их. Пусть поспят до нашей победы.
11: Баюн вышел вперед, взглянул сначала на одного боярина, потом на другого боярина, и каждый, на кого он смотрел, тут же валился на пол и засыпал прямо на месте. Через минуту все бояре спали, только храп раздавался. Тут в думу вбежал домовой под белым флагом.
12: Вот, Кощей, тебе письмо от Василисы. Прочитай.
2: Кощею бессмертному. Предлагаем тебе явиться с повинною. Тогда тебя, может быть, помилуем. Василиса Премудрая, царь Макар и богатыри.
12: Ну что, ответ будет?
2: Будет. Пусть они сами являются. Тогда я их, может, помилую. Не боюсь я зловещей могилы, это все для меня ерунда. Не в пример долгожителям хилым, я не долго живу, а всегда. Значит так, завоюю все страны, нахватаю побольше вещей. Для нелегкой работы тирана идеаль, что персональ. Гениально подходит Кощей.
11: Ой, ребята, не знаю, чем все это кончится. Не знаю. Ну, как говорится, поживем-увидим. Вернее, услышим. Услышим в 7-й серии.
13: Последняя, 7-я серия.
11: Битва на Калиновом мосту. Вы помните, как мальчика звали? Правильно, Митя. Митя с бабой Егой ехали в избушке на курьих ножках в самом конце богатырского войска, а войско уже приближалось к городу.

0: Баба-Яга строго-настрого запретила Мите выходить из дома. И только изредка к ним приходили гости. Посудачить немного и посмотреть на диковинного мальчика. Действительно, такой маленький, а змея Горыныча перехитрил. Далеко пойдет. Вот прибежал домовой в скороходных сапогах поблагодарить Бабу-Ягу за чудесное яблочко по блюдечку.
1: Спасибо тебе, бабушка, от всего войска нашего. Нам теперь все видать, что у Кощея-то делается.
2: Он ведь Кощей что?
3: Что?
1: Он ведь бессовестно всех мужиков окрестных собрал, воевать заставляет. Кто, говорит, не пойдет, у того семью погублю.
3: Дела. Ну, а еще чего нового?
1: Военный совет идет. Решают, кого против лиха одноглазого выпустить. Оно ведь лихо все портит. Против него любой воин никудышным становится. Кони хромать начинают. Вот и решить не могут.
0: А потом пришел царь Макар. Ему хотелось познакомиться с мальчиком, который выдумал штуку со змеем и далеко пойдет.
4: Это ты меня от гибели спас.
5: Я, дядь царь Макар.
4: Ну, иди ко мне писарем вместо чумички. И жалование хорошее, и работа неплохая, легкая.
3: Нечего ему в писарях делать, молод еще. Пусть дома сидит, отцу с матерью помогают. А ты, Макар, что ты здесь крутишься, ну? Сначала с Кощеем совладай, а потом на работу зови.
0: Впереди показался стольный город. Из города навстречу богатырям выезжал Кощей Бессмертный со свитою. Баба-Яга увидела в стороне высокий холм и велела избушке там остановиться, чтобы смотреть.
3: Теперь смотреть буду. Не бабье это дело воевать.

0: оба войска сошли с моста через Молочную реку. Войском Макара руководила Василиса Премудрая, а войско Кощея возглавил, кто бы вы думали, сам Кощей Бессмертный. Первым на бой с Макаром он послал, в смысле выслал, соловья-разбойника. Кстати, по летописным сведениям, прежде чем начать бой, полководцы выпускали вперед своих самых сильных воинов для одиночного боя, чтобы поднять дух своего войска победой лучшего воина или чтобы вообще решить всю битву. Конец примечания.
1: Василисушка, я пойду. Разве мало я на своем веку ихнего брата порубливал?
2: Спасибо тебе, Иван Коровий сын, за верную службу. Ты только зимнюю шапку под шлем надень, чтоб тебе соловьиный свист страшен не

0: Они сошлись, как две горы съехались. Даже искры посыпались в разные стороны. Прикуривать можно было. Соловей-разбойник свистел хорошо, а честный бой вести не умел. Мечом владел плохо. Иван выбил у него меч из рук, поднял разбойника и швырнул под мост прямо в кисельный берег. Полетели в разные стороны брызги, и соловей увяз по самые уши.
1: По-моему, этот добрый молодец плохо выспался перед битвой.
2: А мы это сейчас проверим, ваше величество.
0: Кот Баюн выскочил на мост и посмотрел на Ивана Коровьего сына своими колдовскими глазами. Все, Иван упал и беззащитный заснул прямо на мосту. Кот вскочил к нему на грудь и стал рвать кольчугу стальными когтями.
3: Ну-ка, волшебная дубинка!
0: И дубинка из рук Василисы Премудрой подлетела к коту и давай колотить его по бокам, серьезно, с двух сторон. Кот сразу же бросился под защиту Кощея Бессмертного.
1: Так, их одноглазая ко мне! Быстро! Слушай, не кажется ли тебе, что у этих богатырей слишком складно все получается?
3: Ничего, сейчас мы им устроим плавание в молоке!
0: Лихо вышло на мост, не торопясь прошло мимо дубинки, и дубинка рассыпалась на мелкие щепочки. И тут вперед вышел Иван-царевич.
4: Молодцы добрые, богатыри-царевичи! Неужто мы позволим этому чучелу одноглазому над нами смеяться?
5: Не позволим! Не позволим!
4: Тогда за мной! Ура!

0: в следующий раз умнее будете.
1: Бабушка, что же делать?
2: О, видно, видно, без меня не обойтись. Сейчас я этому лиху сама всыплю. Ну-ка, подай ухват потяжелее.
1: Подожди, бабушка, подожди. Давай мы другое средство попробуем.
2: Какое средство?
1: А помнишь, у нас волк есть знакомый? Ну, серый волк.
2: Помню. И что?
1: Понимаешь, он волк хороший. А когда он к лиху подойдет, то плохим станет. Ведь лих это все портит. А если волк плохим станет, никому не сдобровать, правильно?
2: Правильно-то, правильно. Да где искать твоего волка?
1: Его не надо искать. Он сейчас сам прибежит.
3: Митя вытащил из кармана клок шерсти, который дал ему серый волк. Митя подбросил его кверху, и волк оказался у крыльца.
4: Здравствуй, мальчик. Ты меня звал?
1: Звал серый волк.
4: Зачем я тебе понадобился?
1: Вон, видите, на том берегу стоит мужчина в платье.
4: Нет, я там вижу какую-то женщину в брюках.
1: Ну, я про нее и говорю, ее надо покусать.
4: Не могу, пожилая женщина, неудобно. Может, что-нибудь другое сделать?
2: А тебя не спрашивают, кого кусать, кого не кусать. Делать, что велено.
4: Нет, все равно не могу.
1: Ну ладно, ладно. Если покусать не можете, то хотя бы попугайте.
4: О, попугать могу.
3: Волк переплыл речку и все ближе начал подбираться к лиху. На этот раз колдовство лиха обернулось против него самого. Чем ближе подбегал волк, тем злее он становился. Шерсть на загривке у него поднялась, глаза засверкали, и он, чтоб было сил, укусил лиха за ногу. Раз грызут, Кощей понял, что пришла пора ему самому вступать в битву.
5: Богатыри мои! За мной! Вперед! Да не назад, а вперед! Изменники!
3: В это время одноглазая лиха, спасаясь от волка, прыгнула Кощею в седло. И тотчас же рукоять у Кощеева меча отломилась, и конь захрапал.
6: Подай его! Бежи, преступник!
7: Ладно, сдаюсь, ваша взяла. Этот день позабуду едва ли. Не судьба мне короной владеть. 200 лет просидел я в подвале. Что мне стоит еще просидеть? Я потом завоюю все страны и потом нахватаю вещей. А пока от работы тирана триумфально, колоссально, капитально уходит Кощей.

0: А в боярской думе было по-прежнему тихо-тихо. Бородатые бояре спали, видели сны и не видели, как в зал вошел царь Макар вместе с Василисой Премудрой. Сзади плелся Гаврила.
1: Эй, вы, вставайте! Чего заснули?
2: Не своим сном они спят, царь Макар. Это все кот Баюн. Это его работа.
3: Его самого мне люди сказали.
1: А ты помалкивай, пустая голова. Я тебя не простил еще.
3: Молчу, молчу, царь-батюшка.
1: И молчать нечего. А сбегай да принеси петухов десяток. Мы сейчас им побудку устроим.
2: Подождите, я их мигом разбужу.
1: Как?
2: А у меня с собой живая вода есть. Ну-ка, бояре, хватит вам спать. Вот хорошо.
4: Да не как царь пришел.
3: Верно, и борода, и корона, все на месте.
5: А нам здесь такой сон снился, такой сон.
1: Какой сон?
3: А такой, что к нам Кощея прислали, что он змея Горыныча пригласил.
1: Да, и лиха одноглазая.
5: И кота Баюна.
2: Да вы тут побольше спите, в доме-то вам и не такой приснится.
5: Да мы
4: больше не будем.
5: Не будем. Не будем.
3: Хватит. Выспались.
1: Ну вот что, бояре, я пришел вам новость сообщить. Устал я царством править. Хочу в деревню уехать.
6: А мы с тобой?
1: Нет, вы здесь останетесь. Будете Василисе помогать. Я ее вместо себя оставить решил. Как, поцарствуешь, Василиса?
2: Ой, да я бы осталась, но справлюсь ли?
1: Справишься, справишься. Да и я задержусь, помогу тебе, дела передам. За боярами присмотрю, пусть привыкнут к тебе. Идет?
2: Ну что ж, можно попробовать.

0: вся премудрость заключается.
1: А в это время далеко-далеко, по ту сторону молочной реки, две старушки провожали на станцию рыжего мальчика. Одна из них была Баба-Яга, а другая просто бабушка Глафира Андреевна. Деревья в лесу начинали желтеть. Мите пора было ехать учиться. И они шли пешком до электрички.
2: Ну как, ты хорошо отдохнул?
3: Хорошо.
2: А по хозяйству Егоров не помогал? Или бабушке все самой приходилось делать?
4: Помогал, помогал.
3: Бабушка, а Змей Горыныч больше не появится?
2: Какой еще Змей Горыныч?
3: Трехголовый. Он чуть Макара не съел.
2: Какого Макара?
4: Да так, показалось ему. Ну вот, и поезд подошел.
3: Бабушки, бабушки, я на следующий год, я только к вам, я только к вам.
2: Не приезжай,
3: Галина. Да, я больше никуда не поеду, нет.
4: Хорошо,
3: ждите меня.
1: И они одиноко побрели в сторону от станции. Заботу каждый вдосталь. А годы все-таки немалые. Ну что ж, ребята, давайте с вами на этом расстанемся. До встречи. С уважением к вам, рассказчик Зиновий Гертт.

Сейчас прозвучит передача «Какая музыка была» о работе радио в годы войны. Она была создана к 75-летию радио, и в ней принимала участие Серафима Абрамовна Клебанова.

0: Мы живем в удивительном городе. Построенный вопреки законам природы, закаленный северными ветрами, он как будто бы соткан из необъяснимых противоречий, полон тайн и символики. Для каждого в нашем городе есть свои памятные места. Для кого-то это Летний сад, или Петропавловка, или набережная Невы. Для ленинградцев, переживших блокаду, таким местом стал дом радио. Среди грохота бомбежек, артобстрелов, в напряженной тишине ночей и дней прислушивались они к ударам блокадного метронома, как к живому биению сердца. Говорит Ленинград. Эти простые, в сущности, слова напоминали им, что жизнь продолжается, несмотря на все страдания. А в большом здании на улице Ракова, 27, сотрудники ленинградского радио жили и работали как на фронте. Они подвергались бомбежкам и обстрелам, мерзли, голодали, умирали и праздновали победы. Они не думали о гибели, а работали до последнего вздоха, не давая городу почувствовать себя оторванными от большой земли. Ленинградской блокаде посвящено множество книг, фильмов, но встречи с настоящими очевидцами этих событий наполняют все ранее услышанное более глубинным смыслом. Поэтому большим счастьем было для меня встретить человека, который знает об этих суровых днях не понаслышке. Это Серафима Абрамовна Клебанова. Во время войны она была редактором музыкальной редакции Ленинградского радио. О своей работе Серафима Абрамовна расскажет сама.
1: Когда началась блокада и уехал Кировский театр, а я была оперным редактором, то, естественно, что все кадры, оставшиеся здесь, их осталось большинство. Во главе с народной артисткой Советского Союза, выдающейся певицей Софьей Петровной Преображенской, народный артист Легков, народный артист Болотин, Болотина. Очаровательная, талантливая актриса, больше, чем певица, это Вера Ивановна Шестакова. Она очень много работала на радио и даже в одно время была у нас в штате. Так что работы было очень много. Ну, мы начали, первое время мы сидели и сушили свои сухари. А потом как-то постепенно с 42-го года мы начали работать. У меня был выдающийся пианист-оркестр у рояля. Это Михаил Алексеевич Бихтер. Это было что-то грандиозное, когда он играл. Я с ним делала постановки Рахманинова. Олега он делал. Потом Ромео Джульетту, и очень много он делал. Он приходил во все бомбежки, голодный, холодный, я выносила, что могла ему поесть. Но тут уж не приходилось считаться с дележкой. Каждым сухариком делились. Ну, а потом приехал Макроусов с Фатьяновым и привезли оперу Чапаев. Так как у нас оркестра не было, а оркестр народных инструментов работал, то мне пришла в голову мысль оркестровать для оркестра народных инструментов. Это сделал дирижер Селицкий. Я сделала монтаж с литературным текстом, партию Чапаева пел заслуженный артист республики Большого театра Владимир Ивановский. Да, это вот первая опера. А потом мы с народниками делали «Запорожье за Дунаем» и другие народные оперы. Ну вот потом, когда уже организовался оркестр, то уже я стала тоже свои постановки делать. Ко мне из Москвы приехал Борис Эммануилович Хайкин, главный дирижер Большого театра. Он сделал «Золотого петушка», «Отелло» и «Дон Жуан» поставили. Грикуров, народный артист, дирижер малооперного театра. Количество опер неисчислимо.
0: Сейчас мы послушаем запись, сделанную уже в 60-м году в исполнении Софьи Преображенской и Оркестра народных инструментов под управлением Михайлова. Прозвучит русская народная песня «Что ты жадно глядишь на дорогу».

0: В блокадном городе искусство не умирало. 9 августа 1942 года по трансляции из филармонии на весь мир прозвучали слова «Говорит Ленинград». Передаем 7-ю Ленинградскую симфонию композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это было похоже на чудо. Ведь Ленинград называли мертвым городом, а в нем жило самое святое – искусство. Но это чудо сделали люди, вспоминает Серафима Абрамовна Клебанова.
1: В 1942 году, когда еще не существовал оркестр, еще до того, как был организован оркестр трудом Надежды Михайловны Орловой, Бабушкиным и Ходоренко, они добились того, что получили партитуру, и был возвращен оркестр. Все лучшие музыканты с военного командования разрешило вернуться в радио. И так что в 1942 году, как вам известно, исполнилась 7-я симфония Шостаковича. Это первое исполнение его симфонии. И это было для ленинградцев такое счастье.
0: Большая роль в этом событии принадлежала руководителю музыкальной редакции Надежде Михайловне Орловой. Вот что нам рассказал ее сын Анатолий Георгиевич.
2: Фактически, ведь в филармонии там никого не было. И вся организационная роль, как уже говорила Серафима Абрамовна, вся, так сказать, упала на радиокомитет. И поэтому мама занималась и оркестром, и питанием оркестра, как вот мне рассказывали, кормила кашей. И организацией репетиций, вот все это, так сказать, попадало. Привезли ведь только партитуру. 7-й симфонии. Нужно было расписывать голоса. Расписывали, значит, своими руками расписывали.

0: Артисты и редакторы музыкального вещания постоянно выезжали с концертами в воинские части и госпитали. С какой радостью принимали их бойцы? Непременными участниками концертов были Преображенская, Легков, Нечаев, Головнева. С блеском выступали они перед зрителями, забыв о холоде и голоде. Концерты или непосредственно передавались в эфир, или записывались на воск, а затем воспроизводились на радио. Для многих ленинградцев события блокады стали судьбоносными. Об одном таком эпизоде мне рассказал Анатолий Георгиевич Орлов.
1: Что касается Ирины Евгеньевны Головневой, то ситуация была такая. Консерваторию эвакуировали, она была на втором курсе. Или окончила второй курс, я не помню. И мама взяла ее аккомпаниатором, несмотря на то, что тогда были очень серьезные требования, обязательно нужно было иметь диплом и так далее. На свой страх и риск она взяла ее аккомпаниатором и фактически сделала из нее выдающегося аккомпаниатора. Это мне рассказывала сама покойная Ирина Евгеньевна.
0: В исполнении Ирины Головневой звучит осенняя песня Мендельсона.

0: для народа радио. Мы получали столько писем, звонков, что мы только живем радио. Что это единственная связь с жизнью. И каждая ваша передача. Вот не сохранили мы писем. Мы не прятались в подвалах. В подвалах сидели трусы. А мы работали в это время. Очень многие артисты страшно волновались. Приходилось прикрикнуть спокойно. Потому что вещание шло не только в Ленинград, но и на станции. Страх уходил.
1: Своими воспоминаниями делилась редактор музыкального вещания Серафима Абрамовна Клебанова.

Обращаясь памятью к тем дням, невольно думаешь, как они смогли вынести все это и не пасть духом, не сдастся, выдержать и победить.

0: Вы слушали передачу «Какая музыка была».
1: И опять перед нами тот же вопрос, на который я после всего сказанного вами, Евгений Васильевич, уже не могу ответить определенно. Стихи или проза?
2: Ну, теперь-то вы знаете, к кому обратиться с этим вопросом. И кто может предложить вам вполне исчерпывающий ответ. Ну, ответ-формулу. Да. Вот, кстати, я сейчас найду. Это где-то здесь, среди отрывков из книги «Земные приметы». Вот, пожалуйста, стихи и проза. В прозе мне слишком многое кажется лишним. В стихе настоящем все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова у меня, в конце концов, может оказаться остов. В стихе некая природная мера плоти. Меньше нельзя.
3: Декабрьское утро. На небе месяц. И ночная еще не тронулась тень, царит себе, не сознавая, что вот уж встрепенулся день, что хоть лениво и не смело луч возникает за лучом, а небо так еще всецело ночным сияет торжеством. Но не пройдет двух-трех мгновений, ночь испарится над землей, и в полном блеске проявлений вдруг нас охватит мир дневной.

Абдыхан Мукерджи. Ночь в джунглях. Первая наша ночь в джунглях прошла неспокойно. Тигровая шкура, повешенная на дереве, защищала нас своим запахом. Мы могли не бояться лазающих по деревьям зверей. Сама пантера, учуяв запах тигра, повернула бы назад. Внизу на земле запах тигра растаял, его смыло ветром, и дорога для обитателей леса была открыта. Не знаю, почему мне не спалось. Я лежал, напрягая зрение и слух. Вышла луна, и джунгли притихли. Сотни мелких животных копошились в кустах, объедая туши зверей. Понемногу джунгли наполнились тысячами звуков. Эти звуки сливались в ровный гул. Треск и хрюканье прошли по лесу, и в лунном свете вычертилась голова с тупым шипом. Это был носорог. Он захрапел, и звери бросились в рассыпную. Деревья и кусты трещали под тяжелой поступью его ног. Медведь, ворча, проковылял под нашим помостом. Отец, заметив, что я не сплю, сказал: «Теперь час самой глубокой ночи. Скоро настанет полночь, жители джунглей придут к водопою. Ты не боишься?» «Нет», — ответил я. «Тогда спустимся и пройдем к реке. Мы их всех там увидим». Мы спустились вниз, точно в шахту из драгоценных камней. Глаза лис, шакалов и диких кошек горели вокруг, переблескиваясь с луной. Мы быстро добрались до водопоя. Отец отыскал в темноте слоновью тропу так легко, точно днем. Он сказал: «Всякий зверь проходит по джунглям своей дорогой, всегда одним и тем же путем. Безопаснее всего человеку идти за слонами, потому что никто из зверей не ступает по свежему следу идущих к водопою слонов». Через полчаса мы были уже у реки. Мы взобрались на дерево и лежали там неподвижно, как плоды на ветке. Вот они, буйволы! Выстроились полумесяцем, напились и исчезли в ночи. Ветки вдруг затрещали. Не внизу под деревьями, а где-то здесь, рядом с нами. Точно змея что-то черное возле меня обвелось вокруг ветки и рвануло ее вниз. Мы едва не свалились с дерева. Кто-то тяжелый привалился к стволу так, что, казалось, дрогнули корни в земле. Я в испуге взглянул на отца, который лежал, прильнув к ветке у меня за спиной. Он сжал мою руку, но не произнес ни слова. Два белых меча блеснули в листве подо мной. Нижняя ветка затрещала, мечи продвинулись вперед, и я увидел, что это бивни. Листва раздалась и открыла голову и спину слона. Это стадо великанов шарило по деревьям, ища сочных зеленых ветвей. Старый могучий вожак спустился вниз к водопою, отошел вправо и остановился. За ним подошли к воде слоненок, годовичок и его мать. Они заняли место рядом с вожаком, выше его по течению. За ними выстроились в очередь и другие. Тогда вожак, который стоял ниже всех по течению, опустил хобот в воду и напился первым. Потом напился второй слон, третий. И так до тех пор, пока последний старый слон не утолил своей жажды. Они пили по очереди, чтобы не мутить воду друг другу. Слоны кончили уже водопой, когда над рекой качнулись рога оленя. Серебряный свет струился по его бокам.
Он спустился к берегу между слонами и буйволами. Слоны защищали его справа, буйволы слева. Олень был высок и красив. В лунном свете все его тело казалось отлитым из серебра. Он пил до половины, погрузившись в воду, одно ухо вперед, другое назад. Одним ухом он слушал шорохи джунглей, другим – течение воды. Только слух может предупредить его об опасности во время водопоя. Чутье не в помощь, потому что нос под водой, зрение тоже, потому что глаза опущены низко к воде. Олень начал пить, помахивая в воздухе коротким хвостом. Вдруг хвост замер. Откуда-то с берега послышался шорох. Миг! И олень стоял уже обернувшись к джунглям, с ушами, поднятыми навстречу ветру. Ветки дрогнули возле него, и он прянул в сторону, туда, где в тени кустов притаились буйволы. С дерева слетела пантера, но промахнулась. Олень ворвался в самую гущу стада. Хищник прыгнул раз, другой и наткнулся на стену каменных лбов и копыт. Олень был в безопасности. Пантере пришлось отступить. Опять стало тихо в джунглях. Луна зашла, и глубокое молчание охватило землю. Казалось, этому молчанию не будет конца. Но вот трепет пошел по лесу. Первый луч блеснул в высоте, зазвенели в воздухе птичьи песни. Стволы и ветви, очертания берега и далекие просторы, которые только что были едва различимы, загорелись сверканием красок. Золотым факелом поднялось в небо солнце.

Дхан Мукерджи. Ночной испуг. К 5 годам слон Кари был уже ростом чуть пониже нашего дома. Мы не приучали его к охоте, потому что сами не занимались охотой на диких зверей. Отец получил работу у каменотеса на прокладке шоссейной дороги и дома не бывал по многу недель. И мы с братом целые дни проводили в поле. Мы и не думали сделать из Кари охотничьего слона. Кари без учения был очень смелым. И когда нам приходилось отправляться глубоко в джунгли, мы всегда брали его с собой. Чтобы ехать на слоне, обычно привязывают ему на спину хауда. Хауда – это ящик с высокими стенками. Внутри этого ящика устраивают скамейки для седоков. Но хауда нужен только тем,

Затянув потуже веревки, мы улеглись на матрац. Бубенцы мы подтянули и подвязали, чтобы они не звенели по пути через джунгли. Мы лежали у Кари на спине и смотрели на звезды. Они казались такими близкими, что хотелось протянуть руку и сорвать их. Нам не спалось. Мы прислушивались к звукам джунглей. Кари тяжелым облаком катился по лесной тропе. Порой тигр, выйдя из чащи, пересекал дорогу и скрывался во тьме, но Кари не обращал на тигров внимания. Вдруг подле него раздался отрывистый лай, и лисица выскочила из густолесья. Кари остановился и подождал, пока она уйдет с дороги, потом снова двинулся вперед. В лунном сиянии дорога блестела рекой серебра. Нам видно было, как над нею с ветки на ветку прыгают белки. Слоны умеют дремать на ходу. Мы почувствовали, как бег Кари перешел в тихий шаг, и поняли, что он задремал. Вот что было дальше, этого мы не знали, потому что тоже уснули. Я не могу сказать, сколько времени прошло, прежде чем мы проснулись. Я только знаю, что нас разбудил резкий толчок, трубный голос слона и чей-то ужасный рев. Мы вцепились в матрац и едва удержались у слона на спине, а Кари пустился бежать. Стволы трещали, ломались и падали ветви. Нам было слышно, как голосят обезьяны на верхушках деревьев. Стаи испуганных птиц взлетали, задевая крыльями по нашим лицам. Мы кричали Кари, чтобы он успокоился, но он несся, точно обезумел. Кабаны с храпом срывались с места, какие-то рогатые звери шарахались в стороны. Впереди нас упало дерево, чаще дрогнуло и замерла. Трепет прошел по телу Кари, и он остановился, как вкопанный. Мы не могли понять, что случилось. Я заговорил со слоном, он тряхнул головой, я опять стал с ним говорить и заставил его поднять голову. Он послушался. Я спустился на землю по его хоботу. Хобот у Кари был липкий. Слон стряхнул меня, словно я причинил ему боль. Я сказал об этом брату. «Я понимаю, в чем дело», — ответил брат. «Он наступил на медведя. В такие лунные ночи медведи бродят в тени деревьев и лакомятся цветами махулы. Махула пьянит их, и сон валит их с ног». Видно, медведь уснул под деревом. Кари в полусне не почуял его запаха и нечаянно на него наступил. Медведь с перепугу ободрал ему хобот. Если бы Кари не дремал, он убил бы медведя, но теперь он так испугался спросонок и так ошалел от боли, что ударился в бегство. Я снова потрогал его хобот, он кровоточил. При лунном свете было видно, что рука моя покраснела. Я опять стал разговаривать с Кари. Я говорил, что мне жаль его, но я ничем не могу помочь беде. Я просил его снова вернуться на дорогу. Он тряхнул головой. Это значило «нет». Я взобрался к нему на спину. Если он не хочет вернуться на прежний путь, нужно подать ему зов господина, сказал мой брат. Пусть он проложит новую дорогу через джунгли. Зов господина — это особый зов. Не то свист, не то шипение. Такой свист издает змея при встрече с врагом. А для чего нужен зов господина? А вот для чего. Если вы заблудились в джунглях и не найдете дороги, и все, кроме звезд вверху, одна чернота, и страх заползает в душу, тогда остается одно – зов господина. Едва слон услышит этот зов, он валит на земь первое же дерево, которое стоит перед ним. Звери в страхе разбегаются прочь, дерево падает с треском и шумом, обезьяны просыпаются от сна и прыгают с ветки на ветку, где-то вдали слышится рычание тигра, даже тигр испуган, а слон бросает на землю второе и третье дерево, дальше,

Скоро широкая дорога ложится напрямик через чащу к вашему дому. Я подал слону этот зов. Тогда Кари поднял свой окровавленный хобот и швырнул на землю первое дерево. Потом сшиб второе. Третье он не мог свалить хоботом. Он подался назад, медленно попятился и налег на него спиной. Дерево упало, и Кари двинулся дальше. Мы вцепились ногтями и зубами в веревку матраца. Скоро мы были уже на дороге, в 3 километрах от той просеки, где Кари наткнулся на медведя. Я знаю, почему Кари не хотел вернуться к тому месту. Животные не любят возвращаться туда, где они уронят свое достоинство. А поддаться испугу — это значит уронить свою честь.

Ракфуар Сингх, Бесхвостый. В месяце Шравани, как всегда, начался разлив, и деревня, точно остров, оказалась со всех сторон окруженной водой. Низко над землей плыли обрывки темных, набрякших влагой туч, меж которых, словно одинокий челн в бушующем море, то показываясь, то исчезая, ныряла полная луна. Зрелище действительно было величественное, и, сидя у окна, я невольно залюбовался. Неожиданно с улицы донеслись глухие звуки барабана, мелодичный перезвон медных тарелочек и нестройное пение. При свете факелов по улице двигалась толпа местных жителей, хором распевая гимны из Рамаяны. Пока крестьяне были заняты Рамаяной, чей-то вол спокойно направился в ту сторону, где отдаленной протокой от деревни раскинулось рисовое поле. Дойдя до протоки, вол лениво огляделся и, шумно вздохнув, вошел в воду и поплыл. Переплыв протоку, вол оказался на поле, воды там было совсем немного, и преспокойно принялся лакомиться зелеными метелками риса. Деревня тем временем угомонилась, и жители разошлись по домам. Ночную тишину нарушали только незатейливые мелодии ночных музыкантов, сверчков и бесчисленных цикад. Изнывая от духоты, мой слуга Арамчаран вышел во двор и, усевшись на возвышении у входа, с наслаждением подставлял лицо налетавшим изредка порывом прохладного ночного ветерка. Заслышав плеск воды, доносившийся с протоки, он встрепенулся и тотчас же примчался ко мне, уверяя, что в протоку заплыли крокодилы. Выйдя вместе с ним во двор, я взобрался по лесенке на высокую стену, которой был обнесен двор, и, напрягая зрение, стал вглядываться. В блеклом свете луны за протокой можно было различить корову или вола, стоявшего по брюху в воде, причем животное вело себя очень странно. То подастся ярда на два вперед, то настолько же отступит назад. Все было ясно. Животное попало в зубы крокодилу. Я спрыгнул с лесенки, забежал в дом, сорвал со стены ружье и, перехватив с собой троих местных жителей, бегом направился к лодке. Уже через 5 минут мы были на рисовом поле, залитом водой. Хотя здесь было не глубоко, чуть повыше колена, выходить из лодки мы не решились. Лодка продолжала двигаться дальше. То, что мы увидели, оказавшись в нескольких шагах от места происшествия, буквально потрясло нас. Мордой от протоки в воде стоял мой собственный вол по кличке Джаббар и, подавшись туловищем вперед, упирался всеми 4 ногами, точно пытаясь тронуть тяжеленный плуг. В хвост ему мертвой хваткой вцепился огромный 3-метровый крокодил. Бурно работая хвостом, он явно стремился стащить вола в протоку. Вол тяжело дышал. Как видно, единоборство продолжалось давно. На мелководье крокодил не мог развернуться во всю мощь, да и вол попался молодой и сильный. Завидев нас, вол еще крепче уперся в илистое дно, но крокодил, хотя и приведенный в замешательство нашим появлением, не отпустил хвост бедного моего Джаббара. Впрочем, он и не мог отпустить его. Известно, что крокодилы нападают только в надводном положении, жертву свою хватают мертвой хваткой, потому что пасть у него устроена так, что если уж она сомкнулась, раздвинуть челюсти можно только с силой, надавливая шестом ему на глазное яблоко. Стремительный в воде крокодил на мелководье неуклюж и неповоротлив, не имея возможности воспользоваться ударом своего мощного хвоста. Зная все это, мы без страха подплыли к нему вплотную. Завидев нас, крокодил рванул с удвоенной силой, вол попятился, задние его ноги стали съезжать в глубину, он дернулся из последних сил, и крокодил с обрывком воловьего хвоста исчез в черной протоке.
Дав валу отдышаться, мы кое-как переправили его через протоку и загнали в сарай. Утром меня разбудили звонкие ребячьи голоса. Явно издеваясь над моим любимцем, ребятишки хлопали в ладоши и хором выкрикивали: «Джабр, джабр, где твой хвост? Джабр, джабр, где твой хвост? Бесхвостый вол, бесхвостый вол!» С того самого дня за моим валом так и закрепилась эта кличка «Бесхвостый», и он панически боится даже приближаться к протоке. Нараян. Две белки. В тот вечер я опоздал на заседание комитета. Правда, это случилось совсем ненамеренно. Заседание начиналось в 17:30, и именно в это время, когда я шел вдоль ограды университета, мое внимание привлекли две белки. И я до сих пор думаю, если существует повод для взрослого человека позабыть приглашение на заседание, то именно он мне и подвернулся. Одна белка была матерью, а другая – неопытным бельчонком, дней 10 от роду и, вероятно, впервые совершающим прогулку. Бельчонок поражал красотой чрезмерно длинного и пушистого хвоста, нарушающего все пропорции в сравнении с его коротеньким и худеньким тельцем и двигающегося то туда, то сюда резкими мгновениями. Белки возвращались домой, и дом их, по-видимому, находился с противоположной стороны стены. Но чтобы достичь цели, нужно было проникнуть через замаскированное отверстие в стене на высоте 2 футов. Беда состояла в том, что бельчонок не мог взять такую высоту. Матери легко, она могла прямо с дороги прыгнуть сквозь скрытую зеленью щель и продолжить путь, а малышу ничего не оставалось, как бежать вдоль стены и смотреть вверх. Мать спрыгнула на уступ и, полагая, что за ней последует детеныш, спрыгнула с обратной стороны стены и исчезла. Бельчонок же всего-навсего стоял на задних лапках, скреб стену передними и размышлял о необъятной крепости, переградившей ему путь. Он стоял в нерешительности, надеясь, что случится чудо, и он окажется, само собой, по ту сторону стены. Такое решение не походило на беличье восприятие жизни. В скором времени белка вернулась, появившись в отверстии стены над бельчонком. Ее хвост плавно развивался, и во взгляде скрывалось неподдельное удивление. Она посмотрела вниз, замерла на мгновение, закусила губу и спросила: «Все еще здесь?» А бельчонок ответил: «Я не поспеваю за тобой. Ты забираешься так высоко и убегаешь. Я не могу допрыгнуть». «Да что ты!» – не переставала удивляться белка. Она сошла вниз, дважды лизнула бельчонка и ласково проворчала: «Ну, давай же, прыгай за мной. На самом деле уж не так высоко, немного усилий, и мы будем дома, ну, идем». И она вспрыгнула на уступ и опять исчезла из вида. Малыш сделал жалкую попытку в подражании матери, но упал на спинку, потом отряхнул от пыли свою шубку и огляделся вокруг. Не видел ли кто-нибудь? Легкое беспокойство стало постепенно овладевать им. Мама думает, что каждый может так же прыгать, как она. Бельчиха возникла снова перед бельчонком. «Ты еще не понял, что надо возвращаться домой. Скоро будет темно». Она не хотела показывать волнение, которое нарастало в ней. Солнце было близко к закату, и они должны были попасть как можно быстрее домой. Она спрыгнула вниз, шлепнула бельчонка, но тут же приласкала и сказала бодро: «Сделай глубокий вдох, вот так. Тебе нет необходимости прыгать с самого низа, как прыгаю я. Хотя ты скоро и этому научишься. Отступи на несколько шагов, как делаю я». Бельчонок тщательно выполнял указания матери. «А теперь преодолей это расстояние в беге и подними себя, как я тебе показываю». И мама вновь скрылась из поля зрения.
Малыш строго следовал всем материнским инструкциям, лишь бы преодолеть пространство и достигнуть отверстия в стене. Он царапал и звездку, опрокидывался назад и припадал к земле. Он знал, что мать его придет скоро опять с новой порцией назиданий. Когда бельчиха появилась вновь над ним, он был настолько обессилен, что даже не взглянул вверх. Мать резко спросила у него: «Ты хочешь здесь остаться на ночь?» «Я не могу ничем помочь. Должно быть, придется остаться здесь», — ответил бельчонок, не поднимая глаз. «Мы не должны больше оставаться здесь. Смотри, школьники возвращаются со спортивных площадок. Они забросают нас камнями, и к тому же собака где-то лает. Этот мир очень опасен. Мы немедленно должны уйти». Бельчиха опять демонстрировала прыжки, а бельчонок воспроизводил их то в более, то в менее карикатурном виде. Но терпению матери настал конец. Она появилась в последний раз в отверстии стены и потребовала: «Идешь ты домой или нет?» Бельчонок находился в дурном расположении духа и ответил: «Нет, пока ты не возьмешь меня сама, как ты делала еще вчера». «Вчера не сегодня», — сказала мать. «Я не могу, мама, разве ты не видишь?» Мать не хотела ничего слышать. Она быстро повернулась и исчезла, задержавшись на выступе на секунду, чтобы сказать: «В конце концов, небо над нами. Если тебе суждено увидеть завтра, ты увидишь». Бельчонок притих, боязливо прислушиваясь к звуку удаляющихся прыжков матери. Темнота наступила. Он нервничал и искренне боялся. Потом он сделал еще несколько попыток допрыгнуть до отверстия, используя все приемы, которые показывала мать, но все оказалось напрасным. Бельчонок окончательно устал и лежал без движения. Наблюдая за ним, я ощутил, что для меня представился случай обратиться с воззванием к университетским властям уменьшить высоту этих замысловатых стен. Мне действительно хотелось помочь бельчонку. Вскоре он принял самое мудрое решение при его обстоятельствах. Он вдруг прекратил делать бесполезные попытки, ринулся к ближайшему дереву на улице и вскарабкался на него. С его высоты он дважды позвал свою мать, но спартанская мать не ответила. Этот эпизод занял час с четвертью. Когда меня увидел председатель заседания, он съязвил: «Вы разочаровали нас опять». «Я был очень занят», — произнес я совершенно искренне. Это была истинная правда.

Никакая съемка фильма обо мне, присутствие камеры просто не помещается в мою жизнь. Это свыше моих душевных сил. Итак, простите, огорчу вас тем, что принять ваше предложение не могу.

0: этого письма и началась моя работа над этим фильмом. Точнее, это случилось раньше, в августе 94-го. Сама возможность увидеть Солженицына и не где-нибудь, а у него дома и в России казалась невероятной. Мы с мужем долго топтались у этих ворот, не решаясь позвонить.
1: Когда мы задишь, мы его подарим. Там будет включаться еще невидимки такое дополнение.
2: Невидимки. А где те, кто помог?
1: Те, кто невидим был. Как будто бы я один. А на самом деле больше 100 человек мне помогало. Больше 100. И ни один не попал, но никто не провалился. Никто. И все промолчали, и никто не вернулся вперед, не объявлял. И все. А теперь мы о них всех написали.
0: Вскоре писатель отправился путешествовать по местам своего детства и юности на юг. С его разрешением мы полетели вслед за ним в Кисловодск.
3: Вера Петровна, здравствуйте, дорогая. Не поднимайтесь. Я помню вас.
4: Я думаю, что... куда ж
3: вы были
4: пойти?
3: Очень добры в тете Ире моей, да?
4: С ранее до захода солнца явится сюда. Да, вот так мне ее слова запомнились.
3: Загадочные слова.
0: Таисию Щербак, мать писателя, похоронили в 45-м году.
3: Жизнь такое и так же покрашено были. Они стандартно красили все. Очень похожи, да.
5: Дикое, да, запустили. Ни одной ухоженной могилы не видно. Как же, ну эта могила старая, никого не было родных. Но здесь же есть люди, у кого родные есть. Все кладбище в запусти. Это поразительное дело. Печальная повесть.
4: Даже
5: в да. Это уж не только кладбище мертвое, а как будто весь поселок мертвый.
0: Могилу матери он так и не нашел.
3: Здесь, на прежнем городском кладбище, была похоронена мать Солженицына, стоящая захоронища.
6: Мы это сделаем обязательно.
3: Вот еще маленький.
6: Мы даже маленький. Сделаем сейчас, на существующем.
3: А на существующем сделаете?
6: Да, очень печально. Да. Вот сейчас, конечно, мы в такой странной толпе. В странной толпе и в тщетной попытке это найти.
0: Ксения Васильевна, двоюродная сестру писателя, КГБ преследовала многие годы, требовала отречься от брата. Все остальные родственники, кроме Ксении, сменили фамилию.
7: Слышь, как бы было,

0: нет тех людей, которых очень рад вам, великому русскому писателю и великому русскому мужчине. Спасибо, спасибо.
1: Пробыв у Ксении не больше 2 часов, Александр Саич уехал, невзирая на уговоры сестры остаться хоть на денек. Не могу, Ксения. Дел много, Россия ждет. В недоумении мы отправились за ним дальше, оставив позади себя так ничего и не понявшую женщину, ожидавшую этой встречи, быть может, целых 20 лет.
0: Я всюду и везде говорю, помните, ваша судьба в ваших руках.
1: Но... Ясно одно, возвращаясь на родину, Александр Саич очень торопился прийти нам на помощь. Ему казалось, что теперь, когда он наконец-то дома, весь свой опыт и знания он передаст из рук в руки России.
2: Это прям по статье.
0: Девочке нравится, может, вам смягчить. Смягчить немножко.

Весной 95-го Александр Александрович переехал в Троицу-Лыково. Навсегда. Той же весной моя семья получила от Александра Исаевича приглашение провести у них лето. Так мы оказались рядом с Солженицынами на целых 3 года. Судьба делала нам неожиданный, щедрый подарок.

0: полтора столетия ему вообще. За это время что-то отломалось, тут еще что-то, тут часы предполагали, были часы когда-то. Ну вот эти все эти рисунки, тут еще что-то сломалось. Дальше он устраивается так. Ну у меня здесь вот это видно лучше. Видите, значит, тут, видите, балюстрады как балконы, два балкона. Квартировка, вы знаете, что где у вас лежит. Ящик, нельзя себе представить, он на всю глубину. Вот там сейчас вытаскивает, и все время на него снизу тащится. Этот стол достался внуку врача, а я приехал в Ленинград. Он говорит: Александр Васильевич, возьмите стол. Ой-ой-ой, а как же его брать? А он из четырех частей. Вот эта вся верхняя часть снимается, одна. Потом столешница, тяжеленная столешница на шипы становится. И две тумбочки, четыре части. Я говорю: знаете, мне не посильно сейчас организовать эту транспортировку. Я вам все сделаю. Куда вам направить? Ну, направьте в Рязань. Не беря его с железной дороги, я его переадресовал в Нарофоминск. А в Нарофоминске недалеко от моей дачи Рождество на Истине, любимой. Но недолго там я прожил, надо было переселяться к Ростроповичу. Сам Ростропович приехал в гости и говорит: давай я заберу. И он взял, значит, что он помнит, он взял вот эту и вот эту дверь. Прямо к себе нагрузил на свой, особенно у него машина как большая, и увез. Опять же от Ростроповича надо уезжать. За это время у нас появилась, значит, вот квартира у жены появилась, а я там не прописан. Тогда мы перевозим его на Козицкий. Ставим там, ну и тут думаем, значит, все, уже устроились.
1: Навеки.
0: Устроились. И вот в момент ареста моего, как раз на нем, да у нас кабинет был вместе совмещенный, у нас был кабинет, и, значит, у меня стоит, и у нее тут же все вместе, два стола письменных в одной комнате. И вот тут я разбираю почту, левая почта, тайная почта с Парижем. Все это у меня лежит на столе, и вдруг приходит меня брать. И, значит, я вошел сюда, у меня была приготовлена сумка, с которой я знал, что меня возьмут. Я сумку взял с собой, а это, ну, не успели убрать. И думаю, сейчас схватят, ну, все пропало. Но они так были заняты мною, чтобы только я не разбился, не удавился, еще что-нибудь, что уже не обратили внимания, увели меня. Ну, ясно, что везти его за границу было уже безумие. И я из Цюриха, когда уже я поселился, из Цюриха говорю: ну-ка, иди сюда. Иди сюда, говорю.
2: Смотри, никакой мебели мы как раз не брали, вообще ничего не брали.
0: Не брали. Только а я этот дом возьму, уникальный, память о родине будет уникальной.
2: Нет, это я так сказал, уникальный, да. Мои слова.
0: Нет, ну смысл, аргумент был. Хорошо, привезла его в Цюрих. В
1: Цюрихе.
0: Из Москвы. Ну, в Цюрихе мы думали, что будем там и жить.
2: Детей, ну, книжки и стол.
0: Значит, в Цюрихе тащить его пришлось тоже по крутой лестнице, на мансарду поставили. И тут выясняется, что нет, в Цюрихе нам не жизнь, надо ехать в Америку. Ну уж раз привезли в Цюрих, так надо в Америку. Ладно, взяли в Америку.
2: Ну, в Цюрихе бросать бессмысленно.
0: Ну, в Цюрихе совсем бессмысленно. Привезли в Америку. В Вермонт. Поставили его там в моем роскошном кабинете и говорили: ну это уже теперь навек, все, отсюда он не поедет никогда. И только вот благодаря Наталье Дмитриевне, ее неутомимости, во-первых, он появился там, а потом, когда мы решили возвращаться, я говорю: ну когда вернемся, ну мы же останемся. Она говорит: нет, ну я не могу, уже столько раз возили, я не могу его оставить там. И вот только ее настояние, благодаря этому, опять его погрузили, привезли сюда. Ну теперь я уже надеюсь, никогда мы его больше возить не будем. Уж так он здесь и достоит вечность.
3: Приближалось 50-летие Победы. К юбилею Малый театр репетировал пир победителей.
4: Нина, я тебе расскажу, что я очень благодарен за спектакль. Я, конечно, никогда в жизни его не предлагал на сцене. И не думал дожить до того, чтобы его увидеть. Я... У меня сегодня праздник. Очень был спектакль.
1: Садись, без документов.
3: В дни юбилея всюду чествовали ветеранов. В фонде Солженицыных тоже устраивали прием. Но для тех, кого в эти дни вспоминали редко. Девчонками убегали они на фронт, а прямо с фронта их отправляли в ГУЛАГ.
2: Та твердость и то достоинство, с которым вы прошли вашу жизнь, с которой вы встретили все эти испытания, она вызывает такое глубокое уважение и такую любовь к вам, что я хочу выпить вот за вас всех, за эту вторую часть вашей биографии, которую в эти дни не поминает никто. Будьте все здоровы, и пусть наша несчастная страна, как вы, выживет с достоинством, с твердостью и дождется каких-то лучших времен. Будьте здоровы.
5: Формально, так сказать, этот ход был объявлен в апреле 1974 года, вскоре после высылки Солженицына. Хотя реально он начал работать раньше. И уже к началу 1977 года мы успели истратить довольно много солженицынских денег. То есть уже успели истратить несколько сот тысяч долларов. Архипелаг ГУЛАГ продолжает печататься. И он не эта книжка не принадлежит Солженицыну. Все доходы она приносит фонду, который занимается благотворительностью. Причем доходы здесь, доходы на Западе, там и прочее, прочее. Плюс к этому были еще просто отдельные, за отдельные статьи, за какие-то книги еще. Он отдавал деньги туда же. При этом он умудрялся в распределении этих денег вообще, так сказать, ни капли не лезть.
6: Не лезть.
5: Да. Он находил людей, которым доверял, и они уже, так сказать, распределяли деньги. Он хотел, чтобы помогали зэкам. Сегодня он, поскольку, так сказать, вот таких вот зэков, которым он хотел бы, чтобы помогали, стало гораздо меньше. Теперь он хочет, чтобы помогали бывшим зэкам. Но кому конкретно, он ни разу не сказал.
3: Как распорядитель фонда, Олег Гинзбург был арестован.
7: N3.
8: До самого его ареста мы посылали ему суммы и вещи, деньги и вещи, так что он мог осуществить очень широкую помощь многим сотням семей. Одно из открытий коммунизма состоит в том, что надо преследовать не только того человека, которого они наметили, но и всю его семью. Всегда, всегда должна страдать семья от голода, от стеснения, от потери квартиры. Но за 60 лет коммунистического господства мы знаем и более серьезные преследования, когда целиком все семьи уничтожались.
3: С кирпичного завода под Новым Иерусалимом начался лагерный путь Солженицына. Сюда он и приехал с сыновьями Степаном и Игнатом.
9: Вот такая, правильно. Ага, так вот здесь было, отсюда мы возили. Мокрое это, где это у нас?
10: Вот мы на мокрое идем,
9: ну я знаю.
11: Так изменилось. Ну, 50 лет. Ну, что ж ты, Сергей?
9: Почему я помню сейчас хорошо? Такой был сильный дождь прошел, рано потемнело, а нас ведут. И собак даже удвоили количество.
11: Ну,
9: со всех сторон. Вот темнеет уже. Со всех сторон собаки просто рвутся нас тут же растерзать.
11: Это они и собаки.
9: И вот утром выходишь, еще почему-то надзор был послабей. Я садился с той стороны, а тут деревенька была, маленькая-маленькая деревенька. Я сижу и смотрю на эту деревню. Тихая деревня, безлюдная, петухи кукарекают. Господи, думаю, да ничего в жизни бы не хотел вот дальше всю жизнь провести вот в этой деревне, вот чтобы никто меня не трогал, чтобы вот там ничего не было. Вот в этом участке я и не знал, сколько пробуду, но потом, к счастью, нас выдернули на Калужскую заставу, мы сегодня в ней будем.
3: Этот дом строили заключенные. Среди них был и наш герой.
9: связь с этим домом такая странная. В 40-м году я с своей первой женой Натальей Алексеевной гулял по нескучному саду. И мы идем в самый крайний скучный сад и видим, стоп, забор какой-то, какое-то строительство, о, конец. И ушли. Так судьба нас привела впервые в это место.
1: В 40-й год?
9: В 40-м. А когда меня сюда привезли вот из кирпичного завода в 45-м, так она же приезжала сюда 4-м троллейбусом, и вот тут на этой вахте мне передавала передачи. Вот так, значит, бывает судьба такая, да?
7: Вот так, ребятишки, так, такое дело. Жизнь-то идет, 50 лет назад это было.
9: В день Сергея Радонежского, ко мне подходит нарядчик и говорит: слушай, с тобой дело плохо, тебя вызывает министр внутренних дел. Одни говорят, на свободу, те говорят, нет, срок намотают. В Батырках я 18 часов проходил через все эти шмоны, боксы, бани. ГУЛАГ решил все-таки использовать людей по специальности. Ну, каждый думает, я парикмахер, я повар, я, значит, что-нибудь такое, сапожник. Ну, великие такие, что наверняка хорошо устроится. А я говорю, я ядерный физик. Записали, ладно. И меня как ядерного физика нельзя. Я математик был, а не физик. Ну, правда, я еще немножко почитал, еще уже, даже уже вот тут, в лагере, одну книжку прочел. Отчет американского министерства обороны об атомной бомбе. Так что я спасся от этого всего и поехал на шарашку.
3: Вскоре после приезда Александр Исаевич начал регулярно выступать по телевидению. Поначалу он, бросая свои дела, приникали к экранам.
12: Ты должна решить, где будет располагаться слово передача, какими буквами.
3: Многие были разочарованы, ведь, казалось, он говорил все то, что нам было известно и до него. Теперь, вспоминая то свое разочарование, я задаю себе вопрос. Чего же мы ждали от него?
9: Так, продолжаешь работу?
13: Все, старается.
9: О, это тяжелый. Это лучше возникнуть.
3: Отношение к выборам Солженицына не скрывал. В результате писателя лишили телевизионной трибуны. Я спросила Наталью Дмитриевну, а как перенес он этот удар?
14: Вообще-то это просто вопрос из прошлого века. Мы вообще больше, чем 2 дня назад не смотрим. Мы давно живем вперед, и вообще тут даже просто нечего, не о чем говорить. Ну, не было слез, и я их не оттирала. Вот что поделаешь.
15: Полтора года ни о чем главном говорить нельзя. Я по телевизору говорил о народном образовании, о нравственности, о положении рабочего класса, о сельском хозяйстве, о казачестве. Что ответило мне московский образованный класс? Это скучно, это неинтересно. Он не об этом говорит. Правильно. Если бы я говорил о том, как вот какая партия с каким борется, вот это интересно. Вот этим можно наполнять эфир. Алишка, вы ли меня? Чтобы полстакан.
16: Да здравствуйте. Из Петрограда.
15: Так, судьба человека – это его характер. Какие бы вокруг вас ни были неблагоприятные, враждебные, уничтожительные условия, на самом деле они на 100% не определяют вашей судьбы. Всегда определяет вашу судьбу, ваш характер. То, как вы реагируете на это, какие решения для себя принимаете. Вот вы 17 лет, у вас жизнь еще очень небольшая. Если вы последите за собой, то вы заметите такую вещь. В течение каждого дня вы делаете несколько мелких выборов, даже не замечая их, как будто мелочь. А они сказываются иногда на вашей судьбе. Но в течение месяцев и лет вы делаете важнейший выбор. Вы понимаете, прямо, это выбор моей жизни. И думаете, в таких случаях я вот составляю весы. То есть пишу пополам листик, справа плюс, скажем, слева минус. И пишу, вот за это решение, против этого решения. 2 дня думаю, сравниваю, решаю. От наших решений зависит наша судьба. Надо верить в Бога и надо верить в то, что заложено в нас. Божественная, неумирающая сущность. Вот и все. Пожалуйста. До свидания. Вы знаете, тут надо подходить по-христиански. Перед каждым человеком не закрыто раскаяться в грехах и не закрыто исправиться. Поэтому надо понять, на какой стадии нравственного развития он находится. Коренеет он в своем негодяйстве, коренеет и настаивает на этом. Нет, такому не подам. А тот, который еще не очистился, но хочет очиститься, такому подам. Вы не представляете, я занят разве личными делами? У меня личных дел нет, у меня только общественные дела, и все кричат.
1: Нет войны! Нет войны!
3: Война в Чечне набирала силу, но голоса писателя мы не слышали.
17: Хватит уже, хватит! Ну сколько можно? Уже весь город разрушен до основания. Уже никого здесь нет. Все не в горы ушли. Мы вот остались одни старухи.
18: Деревенские мальчики, которых привезли в поездах до Моздока, посадили в танки, толком ничего не объяснили и совершили дурацкий бросок на дворец президента в Грозном, заставив эти бронемашины и танки ехать неизвестно куда, стреляя неизвестно в кого. И горит этот танк, и сгорают эти ребята.
19: Плевать им на нос, что мы здесь топчемся. Если бы соженитесь, то я не придумал.
3: Окончание войны в Чечне, он скажет, наша обезумевшая власть закалывала насмерть будущей России. Почему он не сказал об этом в те дни, когда страна ждала его голоса как никогда? А быть может, он знал, что его не услышат?

0: он возвращался прямо как национальный герой. Солженицын не понял кардинального изменения своей ситуации, своей роли по возвращению в Россию. Он по-прежнему думал, что вот он как одинокий волк со своим голосом важнее всего. Это не получилось. Имидж как бы прирастает к человеку. Мне кажется, он оказался в плену им самим созданного образа, не позволившего ему вот ощутить живо то, что сейчас от него ожидает Россия, ожидала Россия. Стать той фигурой, вокруг которого могло бы произойти вот такое объединение России.
1: В этот день Александр Исаевич шел на открытие памятника Есенину. На наших глазах у него начался сильный сердечный приступ.
2: Большевики земство раздавили, как самого вредного себе соперника. Но весь путь земства впереди. Земство должно контролировать правительственную линию на открытость и честность ведения дел. Земская деятельность вовлечет множество людей, которых сегодня и близко не подпускают к власти, не только к власти, к решению малейших важных вопросов. Она раскроет силы народа, она разовьет его государственное правосознание, которое, да, у нас сегодня слабое. Если столько раз мы возглашали к демократии, идем к демократии, так надо же серьезно двинуться к ней.
3: Спасибо вам, Александр Александрович, за ваше раздумье вслух в Государственной Думе России.
1: Спасительную с точки зрения писателя идею земства так и похоронили. На последний земский съезд Александр Исаевич ехал уже без всякой надежды на успех.

0: президентской городской союз. Опекал Витязей, так и теперь российское земское движение видит свою задачу в том, что...
1: Алёша, возьми в сумку, пожалуйста, вот этого. Вещи еще ко мне не давали. Я не знаю, что это. Только положи в сумку.
2: Здесь не камни, а яйца.
1: Яйца
2: каменные. Камни.
3: Вот я понимаю.
1: Мне показалось, что там.
4: Да.
1: А мне сказали, что надо было здесь, и мы раскрутили
4: так. Значит, это же
1: у меня, я спросил, где гардероб. Я удивился, я понял, что мы...
5: Солженицын покинул съезд, отказавшись выступать.

Я стою в этом, в этой комнате и в этом доме с совершенно особенным волнением, потому что именно здесь я получил, по меньшей мере, четырежды щедрый и надежный приют и защиту. Корней Иванович открыл мне свой дом в самые тяжелые дни, когда мой криминальный был архив захвачен КГБ, и реально была очень возможность ареста. Вне дома его действительно меня можно было смахнуть, как муху. А вот здесь не возьмешь. Он повторно звал меня сюда, еще в начале 66-го. И в момент, когда я писал письмо съезду, которое тоже могло обернуться в то время по-разному, трижды звал он. А четвертый раз, в самые тяжелые предвысыльные месяцы, последние 4 месяца, Лидия Корнеевна позвала меня, чтобы я имел здесь приют для работы. Если я 4 месяца перед высылкой работал, то только благодаря ней. Вот тут мы рядом жили, я в той комнате, она в этой. Целыми днями работали, сходились за завтраком. Здесь, как раз при мне, пережила она жестокий, унизительный, оскорбительный изгон из Союза писателей, когда над ней издевались. Отсюда, вот по совпадению 11 февраля, я встал от этого самого стола и ушел, простившись с Лидией Корнеевной. И вот опять 11 февраля я пришел проститься с ней еще раз, последний здесь. Дорогая Лидия Корнеевна, мы все, сердце наше, сохраняем ваш образ, который был неразрывно связан с русской литературой этих десятилетий. Не с советской,

0: свою тещу Екатерину Фердинандовну Александр Исаевич называет Катенькой.
1: Ее можно ставить в абсолютный кипяток. Она расцветает, она продолжает цвести, она стоит и долго, и хорошо. Он обожает совершенно ландыши. Причем они у него стоят годами. Даже тогда, когда они уже засохли, завяли, он их переставляет с одного письменного стола на другой письменный стол. И вот каждый... Он говорит мне, а я думал, что в этом году уже ты забыла, ты мне не сам собрала ландыши. А нет, я не забыла.
2: У вас тут очень душно, Александр Александрович.
3: Душно?
2: Да.
3: У меня?
2: Да.
3: Ничего не душно, ну, просто жарко снаружи.
0: Зная, что ландыши – любимые цветы Александра Исаевича, я как-то собрала ему букетик. От меня он ландыши не принял. Тогда я еще не знала, что любые подношения писатель считает вторжением в его личную жизнь. По-соседски мне все же удавалось иногда уговорить Александра Исаевича сняться. Зная, что по старой привычке он варит себе в кабинете пару картошек, я предложила ему снять такой эпизод для фильма, чем лишь рассердила его.
3: Олеся, вы невозможный человек, ведь я вам сказал... Я хочу жить, а не сниматься, а не жить для съемки. Поэтому каждое, что я делаю, я должен делать совершенно свободно и просторно, без глаза лишнего. Варить картошку я действительно приходится на заварю, так, чтобы не задерживаться. Но чтобы это снимать, пустить ни за что. Вот я буду зритель в кинозале и увижу ваш фильм, что кто-то... Да, снять себя, как он, видите ли, варит картошку. Ах, скажи, пожалуйста, озер, что придумал, что показывать. Я не хочу то, что вы по соседству живете с нами рядом. По соседству, естественно, что вы то, что другую жизнь нашей, какой-то куски жизни видите, снимаете. Ну, это ваше дело. Тут это естественная жизнь, как она течет. А вот задаваться специально сюжетами и этими сюжетами наполнять ваш фильм, нет, Олеся, этого не будет, не обижайтесь. Я вам обещал, что я, то есть я вам сказал, что я не обещаю содействовать вашему фильму. Я просто ему не мешаю.
0: Понятно. А вы по-прежнему свои впечатления разносите по карточкам? Сны тоже. Вам снятся сны?
3: Ой, вы начинаете меня уже куда-то заводить. Кому же вам не снятся? Ну, ничего себе, это вдруг какой-то... Это стоит записать. А вот что себе приснилось такое? Правда, это ваша мысль, надо записать.
2: А что вам приснилось?
3: Нет, я просто говорю, что иногда бывает, что какой-то сон глубокий. Да. Снится человек в какой-то другой ситуации, но аналогичной психологически. И я знаю, что вот он сейчас... Примерно или в беде, или в радости, или мне письмо определенно написал, потому что прямо вот рвется ко мне. И так все бывает, даже число попадает. Да, сны. А другие сны, как бред просто проходит, надо, человек уже сам должен разбираться. Мусор. Сны мусор, и их сны, на них внимание надо обращать. А на некоторые очень даже. Просто я поражен бываю, как это потом совпадает. Я просто уже, вот Али говорю, что ну, вот там о таком-то человеке, что у него что-то нехорошо. И мне говорят, слушай, он или едет к нам, или вот сейчас позвонит, или приедет, в общем, рвется сюда, что-то хочет. Это бывает, да. Ощущение какое-то принимается. Ну ладно, я думаю, хватит, я бы больше не обещал.
2: А сон не расскажете какой-нибудь?
3: Нет, не скажу. Я скажу. Хватит. Снимайте отдельно главное, что вы сняли их, нет?
4: Я вам советую вот эту сосну. Вот эту сосну, вот эту, двойную, она пятерная потом. Вы ее снимите за круглой верандой с той стороны. Это удивительнейшая сосна. Таких сосен в Америке нет.
5: Как с утра встал, и так работаю до 6 часов вечера неотрывно. В 6 вечера я обедаю. А потом уже вечером заготавливаю материалы на завтра, то, что без чего завтра нельзя начать работу. Просто, в общем, совсем все, что время не сплю, то все и работаю.
3: Слушай, реально наше время не тратить. Кофе пью и включение, например, понимаете? Вы скажете, как кофе пьет? Зачем? Не нужно. Ну зачем? Я подгоняю свою еду под радио, чтобы время не тратить ни одной минуты.
2: И по телевизору, по одному стилю.
3: Ну, телевизор – это несчастье просто, телевизор, потому что когда ты его смотришь, чем другим трудно заняться. Я телевизор очень не люблю смотреть, и я, в общем, смотрю одни новости, и не до конца, иногда не до конца, одни новости в сутки, и все.
0: У Солженицыных всегда и все заняты делом. Беседка пустует, скамеек нет. Кажется, здесь никто никогда не отдыхает.
3: Я прохожу, это мне важно, ходить. Я люблю обдумывать что-нибудь, когда в ходьбе. А сидеть, а зачем? У меня тут письменных столов несколько, я со всеми занят. На лавочке все отдыхать сидеть? Нет, я тут не отдыхаю. Я перехожу от одного стола к другому, вот все мои работы.
6: Вы видите просто внешние вещи, которые у нас нет слуг, и некому сделать то, что я делаю сама. Вот и все, но это никак не лишает меня возможностей и углублений. И просто я действительно, вы знаете, созерцать и уходить в глубокие бездны можно, когда вы гладите, например. Для этого совершенно не обязательно вынести себя физически, опять-таки, в лес или на море и сесть в безделье. И, ну, кто как, но у индусов есть другое на этот счет представление, но очень далекое от белых людей. Капли дождя, которые ты видишь, когда ты переходишь улицу, вот, я не знаю, из дома на работу, вот в своей именно ежедневной, на путях своей ежедневной жизни. Мы же жили в лесу, мы жили в изумительной красоте, в Вермонте, который мои дети считают по сей день, поскольку они там выросли, самым красивым местом на земле. Все годы изгнания писал «Красное колесо», огромную эпопею, которая требовала колоссального напряжения сил. Он прочитал такое количество книг, статей, газет того времени, журналов того времени, мемуаров людей. Но это, в общем, как действительно мог бы только целый научно-исследовательский институт прочитать и обработать, не просто прочитать, а обработать так, как обрабатывает он с его математическим складом ума и работы. Есть такое правило, так сказать, высказываться о «Красном колесе», его не прочтя. Это очень постыдная вещь, но она свойственна всегда во все века и во всех странах, свойственна тому классу, что ли, людей, которых Александр Александрович называет образованщиной, которая отличается от интеллигенции кардинально. Это вещь абсолютно не имеющая себе равных. Ну, ее время еще придет.

В Америку летели не одним самолетом, потому что отец уже был в Америке. Помню ужасную пробку в туннеле из бостонского аэропорта, который надо проехать этот туннель.

0: когда Россия освободится, то конь проснется, и на нем мы, значит, на коне Аэрофлоте полетим назад, значит, домой. Утром, когда он работал, то просто так забежать, там, сказать «здравствуй, папа», в общем, ну, это то есть не то, чтобы он сказал «уходи, я работаю». Нет, ну, в том, что он работает, он погружается в 17-й год, «Красное колесо», и, так сказать, стук в дверь, его возвращает в 80-й год. Поиграть с ребятами там в мячик, как в Америке все там «play catch», там папа выходит с рукавичкой, кидает мальчик кидает папе, так сказать, все очень замечательно. Просто не было. И поскольку этого не было никогда, ну, там, погонять в футбол, там, ну, во-первых, тут разница в возрасте, то есть, когда мне было 8 лет, отцу было 60.
1: Ваш семейный уклад был подчинен интересам отца. Не вызывало это протеста со стороны детей?
0: Ну, в возрасте там 16-17 дети становятся, так сказать, довольно-таки, ну, скажем так, мягко своеобразные. То есть, конечно, когда человек проходит через... Человек воспринимает, что он уже не маленький, как бы, хотя он такой же еще, может быть, и маленький. Ну, когда он как бы, как тинейджер, как говорится, в Америке. Ну, то, конечно, это всегда вызывает какие-то напряжения с авторитетами. Теми авторитетами, которые до сих пор устанавливали границы или правила всего. У меня лично, я очень часто стараюсь понять все-таки, вот, ну, в конце концов, вот в жизни, важно, насколько важно там оставить какой-то след. Может быть, это наводит на меня эта мысль, потому что все-таки отец историческая личность и так далее. Насколько важно вот стараться повлиять на все-таки окружающий мир, как-то активно на него повлиять, или, может быть, важнее, так сказать, только сконцентрироваться на том, чтобы положительно и как-то добро повлиять на самых близких, на твою семью.
2: See?
3: What a fool for you. You see?
2: I can't see. Throw on hot eyes.
3: Sit down, hot eyes.
2: Yeah.
3: Let's free it.
0: Никогда вообще с родителями я никогда не был на каникулах никогда. Вот просто не ездили, вот не было этого. То есть, нет, деньги, мы знали, что деньги есть, но мы никогда даже как-то не думали, что они могут быть, применяться как-то к чему-то. Просто знали, что они, так сказать, ну что за спиной есть деньги. Ну просто никогда не было вот таких, вот когда покупалась машина, это обычно была самая, так сказать, такая, которая будет ездить по дорогам, так сказать, и все будет нормально, через 5 лет она не сломается.
1: А как вам кажется, кто из вас сыновей Александра Исаевича, настоящий Солженицын?
0: Не знаю, мы еще недостаточно прошли по жизни и недостаточно встречались с ситуациями, когда человек должен делать глубокие моральные выборы, чтобы по-настоящему понять. То есть вот никогда, я думаю, ни одного из нас троих не кидало в жизнь в ситуацию, где надо или что-то продать, или, так сказать, полагаться только на смелость. Ты несешь на себе всю жизнь ответственность не подвести, как бы, не уронить уровень того, что было сделано до того, как глаза еще существовала на Земле.
1: А если можно, расскажите о своем сводном брате Дмитрии Тюрине.
0: Митя был, когда я был совсем маленьким, конечно, был таким богом. Митя был чрезвычайной доброты и глубины. Вспоминаю, как в Нью-Йорке, просто вот у него там была мастерская, где они ремонтировали мотоциклы. И там всегда вот это было такое место, где просто народ стекался, там люди останавливались, как-то народ стекался, там уходили люди, приходили люди, все это было как-то вокруг их работы. И опять же, вот всегда как бы он был таким двигающимся как бы центром притяжения. И вот, не знаю, просто те вещи, которые он говорил, то, как он двигался, то, как он отвечал людям, то, как он с ними шутил, то, как он их заставлял улыбаться. Он жил, и это все, так сказать, здесь. Свобода и красота жизни со всеми, конечно, именно вот дурностями. То есть никогда не было ничего вот слишком вот, то есть ничего не было так спокойно, четко. То есть четко, может быть, но не было вот, то есть это было именно вот так вот, и из этого истекало.

0: какой-то магнит на поле, какая-то сила. И ну что мне этим нить я, так сказать, любил, как я никого никогда уж не любил в жизни. Вот этот день воскресенья, ты сидел на этих горах, то вот такая невероятная красоты, это солнце, эти горы, этот зеленый свет, как-то это впитывал, как-то отражалось даже немножко вот нереально, это было немножко так вот сюрреально. Это было совершенно просто сказочно, и вот это был такой сказочный день, и потом вот я вернулся домой как-то поздно, и мне говорит там соседка, было сообщение два дня назад, я не знаю, но уж меня тут записал, тут было по-русски. Митя умер. Там через 12 часов, когда я летел в Штаты, то я так летел, я думал, что вот, это был очень такой полет какой-то. Я просто думал, что да, если это все крахнет, этот самолет, то на самом деле я-то первый, так сказать, его увижу.
1: Let's go to your mom.
2: Дочка Дмитрия, Таня, приехала из Нью-Йорка погостить у бабушки.
3: What would you say?
4: Thank you.
3: You are very welcome. But in Russian, it will be...
5: I will
4: say
5: Russian.
4: Спасибо.
3: No,
4: спасибо. Спасибо.
3: No, not спасибо. Спасибо.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста.
4: Single bells, single bells, single bottle away. That'll find us so much more money in the
3: bank. It's not a good manners to sing in when you don't finish your supper.
6: Стоп! Я очень тяжело переживаю плохие манеры за столом.
3: Что вам угодно? Я супруга Натальи Дмитриевны, совершенно верно. Чем я могу вам служить?
5: До свидания.
3: У него микроинфаркт. Ну, простите, вопросы как у частного гражданина или вы корреспондент какой-нибудь газеты или что? А может быть, кто-то из вашего списка не захочет друг с другом быть под одной обложкой. Такое случается. Очень часто. Пожалуйста, я вам дала телефон офиса и пожалуйста. Всего доброго. Повеситься было бы легче.
4: How to sit down? How to sit down? How to sit down?
7: Очень рада вас видеть.
8: Хорошо, хорошо.
2: За 4 года Александр Исаевич объездил 26 областей России. Россия в обвале. Книга выходит за полгода до кризиса. Новый мир печатает новые произведения писателя.
9: Я должен сказать, что мы еще многого не понимаем в даре человеческой жизни. Нам кажется, что от начала родившись, мы заряжены энергией вообще на всю жизнь. Ничего подобного. Был такой астроном. Астроном, если хотите. Николай Александрович Козырев. Так что желательно бы я вам читать. Я его хорошо знал. Он в замаскированной форме напечатал исследование, доказанное научно. Что как он говорил? Энергия рождается в самом ходе. Он просто время течет, и оно рождает энергию. Довольно странно, на первый взгляд, парадокс, как это понять, время рождает энергию. Но это было у него замаскировано. Я знаю, что он имел в виду. Он имел в виду то, что несомненно существует. Что каждому из нас постоянно, хотим мы, не хотим, думаем и об этом, или не думаем, посылается Божья энергия какими-то квантами все время. И только это поддерживает нашу жизнь. Все нам, в том числе и мне, я переживал, к сожалению, весьма глупый период студенческого времени, когда я был занят диаматом и эстматом и был атеистом. Не слишком был большой период, но когда я смотрю свои записи, или там русские, или там почерки того времени, мне становится стыдно, для чего была опустошена душа. Тоже же для чего опустошена.
2: Глядя на то, как мы слушали, мы не слышали Солженицына все эти годы, невольно вспомнили слова писателя Жоржа Невы.
1: Он остается все-таки как какая-то, какой-то голос совести для России. И знаете, не так важно, что Россия этого не сознает. Это всегда так бывало. Сознает в минуты роковые. Это на случай катастрофы. А что такое катастрофа? Это гражданская война. Слава Богу, этого нет. И значит, вы не нуждаетесь в этом.

0: Рокета во времена самые трудные и катастрофические в истории народа. Смотрите Библию.
1: Пришло время прощаться с этим домом.
2: Лишь немногих из вас я встретил на улицах или в тех местах, куда я ездил. Но я ощущаю сейчас, от самого Владивостока я ощущаю, что я живу среди своих. Это необычайное чувство, которое за границей теряешь.
3: Знаете, вы сейчас договорились на 10 минут, прошло 35-34, так что я считаю, кончено.
1: Ну хорошо, спасибо, извините.
3: Все, соберите все, сейчас какой-нибудь футляр забудете. У вас лампочка горит, уже выключить.
4: Хорошего понемножку. Мы рассчитали с вами.

0: Оставляют поэты, когда исполняются сроки, имена, легенды и строки, и эпиграфов эстафеты. Оставляют поэты звучание собственной ноты, и молчание тягостной длиноты происходит сразу после того, как поэты уходят. Удивительно, хоть одним оборотом встрять в язык и цитироваться народом, обиход языка приумножить хотя бы на фразу, что запомнилось сразу. Нет, недаром афиши эстрады пестрели поэтическими именами, и пииты, и барды, и менестрели дирижировали молодежными снами. Если нас забывают, язык убывает. Я строю на песке, а этот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня распался и потек. Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцем дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке. Оказалось, не самый плохой не свобода, школой свободы. Привезенные под дохой семена дали частые всходы. Север — просто дальний юг, дальше некуда, самый дальний. Для искусств, а также наук, много ценных собрал он данных. Здесь, на худшей из всех планет, льгот не ждут и не ищут выгод. Оказалось, что если нет выхода, это тоже выход. Здесь любой, кто не умер, выжил, а погибли не все, почти все. Кому номер счастливый вышел, тот живет теперь, как и все. Било, било, шар налетал, как его старинный прообраз, как таран тяжелый проворный. Налетал, долбал, сметал. Дом, стоявший лет до 100, может быть, и все 120, не хотел сначала сдаваться. Но чего там? Пожалуйста. Словно плетью бьют по столетию, словно ломом, словно киркой. Пережившему лихолетье нет надежды никакой. И уже изразцы блистательные ковыряют мальчишки тщательные, выковыривают из кирпичей, потому что дом ничей. Он, описанный писателями и штурмованный неприятелями, дело чьих-то умелых рук, он ничьим становится вдруг. Был он домом, а стал он ломом, был он кровом и очагом, а теперь он сбит и сломан. Скоро выгладят, как утюгом, эту местность, бульвар устроят или новый дом построят. Плохой человек заявляет: с сегодняшнего дня спрашивайте как с хорошего, а меньше никак с меня. А менее чем с хорошего я этого не прощу, и в месиво или крошево за это вас превращу. Плохой человек принимает хороший холодный душ, с которого начинается разогревание душ. Плохой человек меняет исподнее белье и недругам извиняет их подлое житье, выписывается с жилплощади, где он непрерывно жил, записывается в читальню и до напряжения жил, читает, читает, читает, а после идет в кино, культуру предпочитает, футбол и домино. Узнавши такие новости, угрызенья совести грызут и грызут его. Но это все ничего, но это все неважно, поскольку он отважно свернул с былого пути, чтоб новую тропку найти. Добро и зло сидят за столом. Добро уходит, и зло встает. Мне кажется, я получил талон на яблоко, что познанье дает. Добро одевает мятый картуз, фуражка форменная на зле. Мне кажется, с плеч моих сняли груз, и нет неясности на всей земле. Я слышу, как громко глаголит зло: на этот раз тебе повезло, и руку протягивает добру, и слышит в ответ: не беру. Зло не разжимает сведенных губ, добро разевает дырявый рот, где сломанный зуб и выбитый зуб, руина зубов встает. Оно разевает рот и потом улыбается этим ртом. И счастье охватывает меня. Я дожил до этого дня. Когда эпохи идут на слом, появляются дневники, писанные задним числом в одном экземпляре от руки. Тому, который их прочтет, то ли следователь, то ли потомок, представляет квалифицированный отчет интеллигентный подонок. Поступки корректируются слегка, мысли очень серьезно. Рано бестрепетно пишет рука, где следовало бы поздно. Но мы просвечиваем портрет рентгеновскими лучами, смываем добавленную треть томления и отчаяния, и остается пища — хлеб насущный, хотя не единый, и несколько недуховных потреб, пачкающих седины. Конец 40-х годов, 48-й, 49-й, был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов. Не отличался год от года, как гун от гунна, год от года, во вшивой сумрачной орде. Не вспомню, что, когда и где. В том веке я не помню вех, но вся эпоха в слове плохо. Чертополох переполоха проткнул забвенье белый снег. Года и месяцы и дни в плохой период слиплись, сбились, стеснились, скучились, слепились в комок, и в том комке они. Ожидаемые перемены околачиваются у ворот, отрицательные примеры вдохновляют наоборот, предает читателей книга, и добро недостойно зла. В ожидании скорого сдвига жизнь, как есть напролет, прошла. Пересчета и перемера ветер не завывает в ушах. И немедленное, помедля сделать шаг, не делает шаг. Где-то в небе летит ракета. Если верить общей молве, отношение имеет это, между прочих, к моей судьбе. Побывала судьба политикой, побывала газетной критикой, побывала большой войной, а теперь она вновь надо мной. А сейчас она просто серая, яйцевидная, может быть, и ее выпускают серией. Это тоже нельзя забыть. А ракеты летят, как стаи журавлей или лебедей, и судьба совсем простая, как у всех остальных людей.
1: Что такое жизнь поэта? Чем богата, чем бедна, чем загадочна она? Жизнь поэта, та или эта, мной испытана до дна. Семь моих десятилетий, сон и бденье, лень и труд, все они со мной умрут. Светлячок в ночном балете гасит бедный изумруд, и от летней ночи брачной, от снования легких звезд, остается червь невзрачный в закромах вороньих гнезд. Так и мне, огня отведав, остается, видит Бог, стать добычей стиховедов, им попасться на зубок. Горько, может быть, не знаю, в чьей-то юности чуть свет, вновь подхвачена сквозная, лучшая из эстафет. Пусть она несется дальше, без оглядки на часы, без раскаяния, без фальши, в блестках соли и росы.
2: Когда 9 друзей, радистов морского полка, пришли на шароновские хутора, обнаружилось, что никаких хуторов в указанном месте нет. Над хуторами поработали артиллерии, самолеты, а докончили разрушение немецкие факельщики, которые в час бегства сожгли все, что еще стояло на земле. Но им показалось странным и удивительным присутствие в самой середине обгорелого пустыря новой, крепко слаженной из звонких красных сосновых бревен, не успевших еще потемнеть от непогод, не тронутой металлом и огнем, избы. Выйдя из обугленного бурелома на полянку, радисты в недоумении смотрели на эту избу, которая высилась среди пожарища, как памятник, воздвигнутый над уничтоженным поселком. Но еще больше удивились моряки, когда обнаружили возле избы женщину. Она занималась мирным хозяйственным делом, вставляла в раму окна куски стекол, собранные на пепелище, и склеивала их для прочности полосами из старых газет. Когда моряки подошли вплотную, женщина лишь слегка повернула голову и покосилась на них. Потухшие глаза ее глубоко сидели в орбитах и были мертвенно равнодушны. Она откинула рукой нависшую на щеку из-под холщовой косынки тускло-серую прядь волос и продолжала свое занятие. Старшина команды Виноградов, неутомимый балагур и остряк, желая сразу установить отношения, снял дескозырку и, помахав ею перед собой с изяществом мушкетеров Людовика XIV, бодро сказал: «Пламенный привет, дорогая бабушка! Вышло нам приказание кинуть якорь в данном населенном пункте. Поскольку объясняют объективные факты, понятно, что ваш дворец тут единственный, а население тоже одна человек-единица, а мы, осиротелые морячки, вынужденные военными обстоятельствами, временно покинуть наш родной линкор для пешей жизни. Будем друзьями. Принимаете жильцов?» Старуха пожевала губами, и моряки увидели, что рот у нее пустой, без зубы. Шепелявя и шамкая, она вяло ответила: «Живите, мне что? Изба просторная, хозяина нет. Кто проходит, тот и живет. Много всяких бывало. И чужие были, и свои. Места хватит. Вы по себе, я по себе». Виноградов досадливо поскреб затылок. Такое равнодушие жестоко укололо его. Моряки привыкли быть баловнями, их всюду встречали с лаской, и Виноградов даже рассердился: «Странно, бабушка, слышать от вас подобный индифферентизм к бойцам. Что значит «вы по себе, я по себе»? Неужто в вашем сердце за место черствого отношения не разыграется материнская жалость к сиротам?» Радисты засмеялись, но старуха продолжала смотреть на Виноградова тускло и безжизненно. «Трудноватая старушка. Фестивалей с музыкой в этом месте не предвидится. Ну, ничего. Ничего не поделаешь, приступаем к исполнению служебного долга. Проверить надо хозяйку», — вдруг сказал, кидая окурок, Ваня Кондаков. «Почему такое? Все немцы попалили, а тут изба целая. Народ перебили, угнали, а она, вишь, хозяйничает. Может, немцам служила, зато и не тронули». Остальные молчали, и лишь спустя несколько минут рябоватый сибиряк Перегудов отозвался неожиданной фразой: «Как вернемся в полк, придется вопрос поставить, чтоб дуракам в пайке добавочной бдительности не выдавали». «Но легче!» — скинулся Кондаков, но Перегудов отмахнулся от него, как от мухи, а Костя Малинин примирительно сказал: «Бросьте, кому такая служака годится? Видите же, ни нашим, ни вашим». Ночью радисты долго возились с установкой и опробованием аппаратуры, и все время слышали, как в горенке направо от синей кашляла, кряхтела и стонала старуха.
3: «Слышишь?» – жестко спросил Перегудов, не могший простить Кондакову его подозрения. «Видать, бабка натерпелась, а ты? Сколько времени немцы тут влавствовали? Месяцев семь поди? Вполне хватит. Дерева кругом посохли, где ж старой женщине служить? Помрет, верняк!» Не то предположительно, не то утвердительно высказался Малинин. «Надо, братки, ее подкормить. Ведь она, если подумать, может, чья-нибудь мамаша, может, ее сын на другом краю фронта нашим матерям помощь оказывает. В войне все бывает». «Ага!» – весело подтвердил Виноградов. «Точно! Введем в бабусин организм прибавочной ценности. Она еще плясать с нами будет. Усыновляемся при ней и шары на стоп». С утра девять моряков по негласному уговору начали наперебой ухаживать за старухой. Они выгребли из избы мусор, помыли полы, натаскали из лесу хвороста, приколотили прясла к столбам ограды, вычистили колодец, поправили натреснутую печь и затопили ее. Разведя в ведре кипятку, гороховый концентрат со свининой и в медном чайнике шоколадные кубики, моряки сели за стол и насильно усадили с собой старуху, которая долго отнекивалась и упрямилась. Но ей трудно было совладать с дружным напором девяти здоровых, веселых людей, которые наливали ей суп и шоколадный напиток, мазали салом хлеб и потчевали без устали. Угрюмые старушечьи глаза потеплели к окончанию трапезы. Она тщательно вытерла свою ложку концом холщовой косынки, встала, сложила руки на впалом животе и низко поклонилась морякам.
1: «Спасибо, милые!»
2: И друзья увидели, как по запавшим щекам старой женщины потекли слезы. Радисты ощутили душевное смятение, и Виноградов конфузливо сказал: «Не благодари, бабушка, и не надрывай нам сердце рыданиями. Мы ведь к тебе не без корысти подъезжаем-то. Люди мы военные и непрактичные. Нужно нам и постирать, и поштопать, а рукам нашим сейчас до этого времени нет. Так вот, устроим жизнь на началах братской взаимопомощи, осуществим, так сказать, утопию». Старуха взглянула на Виноградова и впервые чуть приметно улыбнулась.
1: «Веселый товарищ», — шамкнула она.
2: «А то, — отозвался Виноградов, — невеселому жить трудней, бабушка». Вскоре радисты сжились со старухой так, словно и в самом деле росли с малых лет в избе под ее материнским кровом, а сама старуха все больше оживала и уже охотно разговаривала с моряками, но всячески избегала расспросов о перенесенном ею во время житья при фашистах. При одном упоминании об этом она замыкалась, мертвела и плакала. Заметив это, Виноградов однажды сказал друзьям: «Отмечаю, что некоторые проявляют неделикатность обращения с мамашиными нервами. Лезут расспрашивать, как ей при немцах жилось. Надо ж понимать, что старухи такие допросы, как гвоздь в пятку. Чего ей память злом ворошить? Мы кто? Бойцы ли корреспонденты? Ну и баста мучить благодетельницу. Голосую, кто за, а против быть не может». С тех пор по молчаливому согласию никто из девяти не задавал старухе вопросов о немцах. А она отдавала всю душу, стирала белье, чинила и латала, варила пищу, словом, делала все, что полагается рачительной хозяйке. И моряки жили при ней в тепле
3: и уюте родного гнезда. Они привыкли к старой, неслышной, изможденной женщине и привязались к ней. Она напоминала каждому оставленный позади родной дом, и моряки делились с ней своими мыслями, спрашивали советов и поверяли самые сокровенные тайны. Прошло 2 месяца, надвигалась осень. По утрам небо становилось холодным, зеленоватым отцветом, как льдина. По траве растилась опаловая парча утренних заморозков, и ноги оставляли на ней темные влажные следы. Однажды после обеда, когда старуха, убрав со стола, вышла, Перегудов, поглядев вслед, покачал головой и сердито сказал:
2: «Пора о мамаше всерьез подумать. Обносилась старая, вон в какой рвани ходит. Мы тут не заживемся, а она с холодами застудиться может, пропадет. На нас ответ. Надо ей обмундирование справить».
3: «Что ж ты ее в клеш всунешь?» – захохотал Малинин.
2: «Перекрой клапана!» – отрезал Перегудов. «Зачем в клеш? Надо все женское сделать. Соберем между собой барахло, какое можно, кое-что у каждого найдется.
3: Свезем в Париж, к мамзель Фифиш!» — не унимался, заливаясь, Малинин.
2: «Замолчи!» — уже грозно сказал Перегудов и положил на стол темный, жесткий, как кедровая шишка, кулак. «Не для тебя, говорю. Пошить надо. Ванька Кондаков до службы в дамском ателье работал. Может, для старухи потрудиться? Пусть свою дурость зашлифует, что на первых порах про мамашу вообразил».
3: Предложение понравилось.
2: Моряки порылись в своих мешках и собрали 2 пары старых брюк, форменку, 3 тельняшки. Виноградов отдал даже кончивший срок, но крепкий бушлат. И Кондаков сел за работу. Так как решили поднести старухе обмундирование нежданным сюрпризом, то Кондаков уходил работать на чердак, а на двери чердака пришпилили бумажку с угрожающей надписью: «Секретная часть, вход запрещен». Затруднения с примеркой и пригонкой уладили, приспособив для этого Клейменова, малорослого и худощавого электрика, по комплекции схожего со старухой. Через неделю Кондаков закончил работу, израсходовав весь запас ниток, бывший у хозяйственных моряков. Вся команда собралась на чердаке. В добротной суконной юбке и такой же синей кофте с отложным воротником Клейменов выглядел вполне нарядно. А когда надел пальто в талию, перекроенное из вывернутого наизнанку бушлата и других брюк, все признали мастерство Вани Кондакова. Из тельняшек Кондаков смастерил 2 полосатые блузки, приправленные вставками из цветистых шелковых носовых платков, купленных Перегудовым перед войной в Риге. Обновы старухи вручили торжественно перед строем друзей. Передавая сверток, Виноградов произнес короткую, но горячую речь: «Уважаемая и, так сказать, подаренная нам природой приемная мамаша, не побрезгуйте моряцким даром. Мы, люди простого сердца и без всяких фокусов, хотим облегчить ваше старое одинокое житье. Переодевайтесь и носите на здоровье, а хламье ваше то ли выкиньте, то ли припрячьте под спудом на случай одеть в него Гитлера, когда поведем его топить на веревочке».
0: Старуха молча взяла сверток. Руки ее дрожали, и необыкновенный свет полыхнул за ее померкших глаз. Она хотела что-то сказать,
1: но голос не послушался ее. Она всхлипнула и с нестарческой быстротой юркнула в свою горенку. Моряки переглянулись.
3: «Ничего», — сказал Виноградов, — «обрадовалась. Не троньте, пусть выплачивается».
1: Когда переодетая старуха появилась в избе, она показалась морякам другой женщиной. Выпрямилась ее согнутая спина, в глазах появился блеск, и даже беззубый рот заулыбался моложе.
3: С этого дня старуха стала еще прилежней соблюдать своих приемышей.
1: Как-то Виноградов решил помыться в крошечной пристроечке к сеням, где радисты устроили себе баньку, поставив стиральную лохань, найденную под развалинами клуни на одном из дворов.
3: Налив полную лохань теплой воды и усевшись в нее, старшина яростно терся мочалкой, и брызги пены летели в стороны, как снежки, прилипая к стенам. Но Виноградов никак не мог хорошо натереть спину и тщетно усиливался добраться мочалкой до ямки между лопатками. Раздосадованный, он приоткрыл дверь и позвал на помощь, но ответа не последовало. В избе никого из моряков не было. Вдруг в сенце ударил свет снаружи, и Виноградов увидел входящую со двора старуху. «Слышь, мать!» — позвал Виноградов. «Не в службу, а в дружбу! Натерл бы мне спину, никак до нее не дорвусь!»
1: В просьбе своей он не видел ничего зазорного. Старуха годилась ему в матери, и никто из моряков не видел в ней женщины. Она была для них старым, подходящим к пределу жизни человеком, которым оставалась последняя женская доля, материнская забота. Старуха остановилась у двери и не сразу ответила. «Неловко, милый, — сказала она наконец, — засмеют».
3: «Ну, — перебил Виноградов, — не засмеют. Кому там смешки? Вы годам счет потеряли. Я для вас вроде грудного дитяти».
1: «Ладно, — ответила старуха, входя и засучивая рукава. — Давай уж, что раз ты такой нескладный». Она взяла намыленную мочалку и стала тереть спину старшины. Виноградов сидел в лохане, крякал и сладко щурясь, как кот, которому чешут за ухом, и удивлялся, как проворно и сильно трет его спину старуха, у которой, казалось, совсем не было сил. Надрав кожу старшине чуть не до крови, старуха быстро скрылась, не дожидаясь благодарности. «Ишь ты!» — сказал Виноградов, обливаясь из ведра. «Застыдилась наша древность! Выходит, что баба до смерти есть баба!» И, высказав это своеобразное мнение о вечной женственности, Виноградов вылез из лохани. Так прожили 9 друзей у старухи, пока не пришел час передвигаться на новое место. Узнав, что нареченные сыновья покидают ее, старуха сразу впала в прежнюю угрюмость.
3: «Да не навеки же расстаемся, мамаш», — пытался утешить ее Виноградов. «Мы вас теперь ни в коем случае не забудем. Кончится война, вызволим вас отсюда и живите, у кого из нас понравится, а то у каждого по очереди, чтоб никому обиды не было».
1: Но старуха не слушала утешения. Она сидела на крылечке, подпирая голову высохшими руками, и печально смотрела на опаленные деревья. К вечеру, погрузив имущество на двуколку, радисты собрались в путь. Виноградов подошел к старухе.
3: «До скорого свидания, мамаш. Не поминайте лихом. От всего нашего коллектива благодарим за материнскую ласку вашу, заботу и любовь. И ожидайте нас обратно. Возраст ваш, конечно, большой, но надеемся свидеться. Мы вам писать будем, да и вы иногда весточку пришлите, чтобы мы знали, как тут идет ваша жизнь. Он обнял старуху, и вдруг она охватила его шею, прижалась дряблой щекой к щеке старшины и вся затрепетала в судорожном плаче. И сквозь плач моряки услышали жалобные, резанувшие их по сердцу слова: «Родные мои, милые товарищи, что же я без вас сделать стану? Словно ко мне жизнь вернулась, пока вы тут были, а теперь хоть опять в могилу».
1: Моряки опустили головы. «Ну, мамаша, что вы тут? Успокойтесь. Зачем так говорить?» — шутливо сказал Виноградов, поглаживая старуху по костлявой спине. «В могилу! Да вам еще до 100 лет, годков 30 жить осталось!»
3: Внезапно старуха рванулась из его рук и исступленно выпрямилась. Ее глаза вспыхнули. Она подняла руку над головой и закричала так, что моряки отшатнулись. «Да за что ж людям такая мука? Кто нам за нее заплатит? Что же это? Да знаете ли вы, сколько мне лет? Все меня мамаши да бабуси называете, а мне 33-й год пошел. Вот что они со мной сделали. Проклятый!»
0: И сама, потрясенная нежданным признанием, она увернулась от пытавшегося удержать ее Виноградова, вскочила в избу и с грохотом захлопнула дверь. Моряки стояли ошеломленные, притихшие, избегая взглянуть друг на друга. Лица у них потемнели, кожа туго обтянула скулы. Виноградов медленно поднял руку и снял бескозырку. 8 друзей безмолвно повторили его движение. Они, не отрываясь, смотрели на закрытую дверь избы, как смотрят на могильный холмик, насыпанный над дорогим человеком. Потом Виноградов тихо и грустно, как будто ему не по силам было выговорить, сказал за всех: «Прощай, сестра». Он рывком напялил бескозырку, и радисты не узнали своего лихого шутника-старшину. Щеки Виноградова покрылись серым чугунным налетом, и он сквозь стиснутые губы раздельно, как слова присяги, выговорил: «Ну, годки! Нет нам возврата домой, пока не будет так, чтобы все их фашистские сучки посидели до срока и подохли все нас своей падалью. Пошли! Марш!» 9 моряков пересекли поляну, ускоряя шаг, не оглядываясь, словно страшась увидеть на пороге избы оставленную там женщину.

0: О любви? Ну что ж, я думаю, о любви послушать всем интересно.
1: А что за пьеса?
2: Романтики. Эдмонд Ростан.
0: А кто ее герои? Вы кто?
3: Сильвета я.
2: Данилова Татьяна.
3: Отцу я обещала считать врагом смертельным Персине. Любовь нечаянно так настала.
4: Я Персине.
2: Борис Соколов.
5: Я ненавидеть обещал Сильветту, и я ее люблю.
0: Вы кто, мой друг?
6: Отец Сильветты. Паскино.
2: Иван Краско.
7: Меня осмелился он оскорбить ударом.
8: Позвольте, кто?
7: Вот тот толстяк, сосед мой, Бергаме.
9: Я Бергаме.
2: Данилов Михаил.
9: Я оскорбление не спускаю ударом.
0: Не ссорьтесь, право, еще рано. Спектакль не начался еще. Вот вы кто?
10: Страфарель.
2: Батуев Александр.
10: Наемный бравия. Убийца. Могу похитить мадемуазель.
0: О, это впереди. А это кто?
10: Мои друзья. Там негры, маски, музыканты. Необходимый антураж.
0: Так можно начинать. Все на местах готовы. Итак, романтики, пьеса Ростана.
2: В стихах?
0: В стихах? Позвольте для начала мне прибегнуть к прозе. Вот здесь стена, старая, поросшая мохом и плющом каменная стена. Она разделяет владение двух соседей, Бергамена и Паскино. Говорят, когда-то они были друзьями, дня не могли прожить друг без друга. Даже когда играли в карты, не ссорились, и скуповатый Паскино беспрекословно платил проигрыши. Но вдруг, как будто черная кошка пробежала между соседями. Они рассорились, и никто не знает, что послужило поводом для ссоры. Я спрашивала многих, никто не знает. Знают только, что теперь они ненавидят друг друга. Да вы сами только что могли в этом убедиться. Паскино взял из монастыря свою хорошенькую дочку Сильветту, и она... Позвольте, где она? О, ужас! Сильветта уже сидит на каменной стене. И с кем? С сыном Бергамена, Персине. Он ей читает что-то вслух. Что, если бы отцы их увидали? Но я им не скажу. Вы помолчите тоже.
3: Как это хорошо! Как это слух ласкает!
5: Не правда ли? Слушайте, что он ей отвечает. Ты слышишь? Жаворонок звонкой. Проснулся лес. Туман редеет тонкой. Моя любовь, расстаться нам пора. Светлеют небеса и розовеют горы под первой лаской безжалостной авроры. Моя любовь, расстаться нам пора.
3: Слышите? Шаги!
0: Сильветту и Персине как ветром сдуло со стены. Но тревога оказалась напрасной, и вот уже оба снова на стене.
5: Вам это показалось, Сильветта, милая? Ведь вы со мной теперь. Но вам послышалось, здесь нету никого. Как хорошо кругом. За книжкой Шекспира готов я здесь забыть все три волнения мира в волшебной этой тишине, когда гармонии созвучий так нежно слух ласкает мне великого Шекспира стих певучий.
3: Да, хороши стихи, и тихий шум листвы аккомпанирует им чудно. Но, милый друг, понять нетрудно, что в них всего милей. Читайте их, вы.
5: Как мы умеем льстить!
3: Ах, как я их жалею! Они судьбой печальную своею напоминают мне...
5: О ком?
3: Так, не о ком.
5: Так отчего же вы так сильно покраснели? О чем вздохнули вы тайком?
3: Ну, право, ни о чем.
5: Сильветта, неужели? Нет. Напрасно вы хотели бы скрывать. Глаза Сильветты не умеют лгать. О чем вы думали? Я думал вместе с вами. О вас и обо мне. Что, верно?
3: Может. может быть?
5: О том, что ненависть меж нашими отцами и нас так точно может погубить. Что ж, я не прав?
3: Ну да, вы отгадали. Об этом я без слез подумать не могу. Я не ждала такой печали. К вам, относиться к

0: серебристый, пока увижу вас среди ветвей плюща.
1: Но если любим мы, должны мы обручиться.
0: О, милая, смиренной мольбой я только что хотел склониться.
1: Последний Бергамен, тебе судьбой дано супругом верным стать. Последний Паскино.
0: Клянусь тебе, я твой навеки неизменно. О, как ты благородна и смела!
1: О нас заговорят в потомстве непременно.
0: О, если б их вражда не так сильна была.
1: Кто знает, милый друг, быть может, час настанет, и мы их ненависть сумеем прекратить.
0: Боюсь, что этому не быть.
1: Уже ли же меня предчувствие обманет? Но часто-часто я должна тебе сказать, мечтаю о счастливых я развязках.
0: Каких?
1: Вот, например, случалось мне читать в моих любимых старых сказках. Могущественный принц вдруг приезжает к нам охотиться. Вот, я спешу к его ногам в слезах с горячими мольбами. Я говорю ему, что милости я жду, чтоб он между нашими отцами своей властью прекратил вражду. И тут, как в сказках, перемена. Немедленно к себе зовет он Бергамена и моего отца и примиряет их.
0: И я, о, милая, в объятиях твоих.
2: Молодежь так увлеклась, что не заметила, как папаша Персине Бергамен подкрался к стене, а он с интересом прислушивается к разговору.
1: А то еще иначе. Представь себе, что вдруг влюбился в мой портрет богатый старый герцог где-то сразу. Он шлет к отцу послов.
0: Ты отвечаешь нет.
1: Он сердится, не верит он отказу. Вот, темным вечером, мечтая о тебе, зашла я в дальнюю аллею. Вдруг нападение. Он глух к моей мольбе. Уже досталась я злодею. Но тут на мой безумный крик
0: являюсь я.
1: Ты велик.
0: Я бьюсь, как лев, исполнен я отваги, вся кровь горит. Одним ударом шпаги пронзаю я.
1: Троих или четверых. Тогда на шум отец мой прибегает, не различая черт твоих, тебя в объятии заключает. Я говорю ему, кто ты, горда тобой, мой победитель. Как? Бергамен и твой спаситель? И тут от сердца полноты решаются они нас повенчать скорее.
0: И долго, долго мы живем, друг друга любим все сильнее и вечно счастливы вдвоем.
1: Ну, разве это невозможно?
0: Идут. Тс, тише, осторожно.
1: Ах, поцелуй меня.
0: Сегодня здесь опять, как только зазвонят к вечерне, буду ждать. Ведь ты придешь?
1: Да ни за что на свете.
0: Да.
1: Нет?
0: Не верю, что в Сильвете нет жалости ко мне.
1: Тише, твой отец.
2: Под ногой у Бергамена хрустнула ветка. Сильвета вспорхнула со стены и притаилась за скамьей, а Персине на своей половине уткнулся в книгу. Бергамен подошел к сыну.
3: Когда же будет этому конец? Опять один, опять мечтает, забравшись в эту такую глушь. Скажите, он опять читает? И уж опять, конечно, чушь.
0: Но, милый батюшка, вы сердитесь напрасно и не заслужен ваш упрек. Во-первых, вы ведь знаете прекрасно, что это мой любимый уголок. Здесь забываешь о несносном блеске палящих солнечных лучей. Здесь свежий плющ рисует арабески на сером фоне вековых камней. И так легко вдыхать здесь воздух чистый.
3: Как? Это у стены?
0: Да. Здесь в тени душистой, о, милая стена, ее я обожаю.
3: За что? Ей-ей не понимаю. И что в ней милого, в стене?
1: Ну да, ведь он не видит.
0: Вам, может, и не нравится она, но, повторяю, я люблю ее сердечно. Взгляните, батюшка, вот старая стена. По ней цепляется в гирляндах плющ зеленый и виноград с пурпурной листвой. И так и льнет влюбленный к ней каприфолий кружевной. Цветут на ней лиловые глицины, и разливать.

0: Твое тонкий аромат, а в трещинах алмазами горят на солнце нити паутины. А этот мягкий мох, зеленый, густой, он придает скамье простой вид трона царского из бархата сиденья. О да, здесь быть мне наслажденье!
1: Так-так, молокосос, к чему это ты усердно так рассказываешь сказки? Так ты являешься сюда, чтоб строить глазки вот этой каменной стене?
0: Не строить глазки, нет, а глядеть с любовью страстной на глазки этой каменной стены.
1: Да он с ума сошел.
0: О, этот взор прекрасный, о, глазки милые, вы мне светить должны. Два чудные цветка, две голубые грезы, вы счастье дней моих. Если же на вас блеснут росою слезы, мой пылкий поцелуй тотчас осушит их.
1: Да у стены нет глаз.
0: Цветы есть голубые.
2: Мой бог, как он умен.
1: Ну что за идиот? Такую ерунду я слушаю впервые. Но я знаю, что тебя сюда влечет.
0: Как?
1: Ты сюда являешься повеса, чтобы начитаться всякой чепухи. Ну так и есть. Конечно, пьеса. Добавок и стихи. Вот что с ума вас вечно сводит. Они-то учат вас отвечать так мне, и избегать людей, и дело ненавидеть, и голубые глазки видеть на старой каменной стене. Давно хочу произвести перемену. Далась тебе стена? И что нашел ты в ней? Бурьян да заросли. Но я велю скорее снести твою возлюбленную стену и заменить ее другой, обыкновенную стеной. Отличной, чистой, белой, гладкой. А вместо голубых цветов, чтоб вор не мог забраться к нам украдкой, велю здесь насажать гвоздей и черепков. И битого стекла, не пожалев бутылок.
0: Молю вас, батюшка.
1: Ты что-то слишком пылок. И это не по нраву мне. Разрушу, разнесу, снесу до основания.
0: Молю вас, батюшка, хоть каплю сострадания к моей стене.
1: Нет-нет, капут и не болтай мне чушь. Давай поговорим серьезно. А не то хоть у стены нет глаз, они имеют уши. А ну-ка посмотреть, не слушает ли кто.
3: Бергамен безуспешно, а может быть, только притворяется, не так уж он стар, пытается залезть на стену. Нет, это ему никак не удается. А Персине доволен. Вот он уже на стене перегнулся, а внизу Сильветта.
4: Сегодня вечером
2: я буду непременно.
4: О, милая, люблю.
1: Ну что там?
0: Там нету никого.
1: Ну, слушайте, мое решение неизменно. Я вас женю. Что? Кто это крикнул?
0: Наверное, раненая птичка.
2: Увы.
1: Итак, мой сын, уж выбор сделан мной. Ну не свисти, прескверная привычка. И не вздумай спорить ты со мной. Ну не свисти.
0: Напрасный был бы труд.
1: Ах, несчастный дрозд. Пойми ты, что она жемчужина, а не жена.
0: Я не хочу жемчужины.
1: Ах, несчастный, я проучу тебя. И я тебя женю во что бы то ни стало.
0: Так вот же, батюшка, мне сердце подсказало, что брак мой должен быть похожим на роман. Я вам клянусь, вот этой стеной. Надеюсь, что она меня услышит и поймет, что с будущей моей женою судьба меня неслыханно сведет. И если я женюсь, то только романтично.
3: Персине убежал. Бедняжка вне себя.
1: Ну, нечего сказать. Уж ты постой! Отлично.
3: Потирая руки, Бергамен ушел вслед за сыном. А на своей половине появился отец Сильветты Паскино. Вот он заметил дочь.
5: Нет, я понять готова, наконец, за что его не любит мой отец.
6: Как? Вы здесь, сударыня? Что это означает?
5: Да, ровно ничего. Я вышла погулять.
6: Несчастное дитя. Опять одна? И это вас нисколько не пугает?
5: Я не пуглива.
6: Снова у стены. Вы пожалеете, когда уж будет поздно. Ну, сколько раз я вам приказывал серьезно, что вы подходить к ней близко не должны. Ты знаешь, там живет мой враг, смертельный, злобный.
5: Я знаю, батюшка.
6: Они тебя способны обидеть, оскорбить. Но меры я приму. Чтоб не было гулять тебе опасно, я удружу голубчику ему. Железных кольев насажаю, и так тебя уберегу.
5: Характер батюшки я знаю, на этот счет спокойно быть могу. Ведь колье денег стоит без сомнения.
6: Ну-ну, ступай домой, живей без рассуждения.
3: Сильветта надулась и ушла. Со своей стороны снова появился пергамен.
1: Чтобы немедленно письмо отнесено с ответом было к Страфарелю. Да не откладывать на целую неделю.
3: Заслышав голос пергамена, Паскино довольно резво забрался на скамью, потом на стену.
6: Любезный пергамен!
1: Милейший Паскино!
3: На этот раз удалось забраться на стену и грузному пергамену.
6: Как поживаешь, а?
1: Ничего, прекрасно.
6: А что, подагра?
1: Да лучше.
6: Очень рад.
1: А насморк твой?
6: Усилился ужасно.
1: Ну-с, можешь поздравлять. Побиться об заклад не отгадаешь с чем.
6: А с чем?
1: Да все готово. Одни друг другу дали слово. Я сам слыхал здесь у стены.
6: Да что ты? И так скоро?
1: Право. Они уж все решили.
6: Браво!
1: И оба страстно влюблены.
6: Отлично!
1: Ну, теперь скорей к концу. Ну нет. Мы молодцы. Как все придумали, изящно, романтично. И наша цель была...
6: Вот эту стену снять.
1: Чтоб вместе жить.
6: И чтоб соединять и земли, и хозяйство наше.
1: Мечта старинных двух друзей.
6: И двух помещиков.
1: А и чтоб было веселее.
6: И чтобы черпать все из полной чаши.
1: А как добиться этого скорей? Что устроить было нужно? А?
6: Женить детей.
1: Но если бы мы с тобой жили дружно, любезный Паскино, поверь, того бы не было, что сделалось теперь. Не прельстил бы брак, задуманный отцами. Проекту нашему тогда совсем пропасть. Их романтичными сердцами не овладела бы эта страсть. Ну, учения кончили они благополучно. Вернулись к старикам. Ну, конечно, дома скучно.
6: Скучно.
1: Тогда я порешил, что если только им друг с другом видеться мы строго запретим, то видеться они, наверное, будут. И наш приказ вражды, наверное, позабудут, раз очутившись вдвоем. Потом понравится и видеться тайком. И полюбить друг друга, как в романе. Затеял я вражду. В моем прекрасном плане вы сомневались, все, позвольте вам сказать. Ну, теперь осталось нам свое согласие дать.
6: Свое согласие дать?
1: Зачем же дело стало?
6: Все это хорошо. Да только вот беда. Как мы теперь им скажем да?
1: А что?
6: Помилуй, я тебя отчитывал немало. Мошенник. Идиот, я говорю.
1: Ой, мошенник, ничего. Ну, к чему был идиот? Ну, ж ты пересолил.
6: Так вот, к чему придраться, чтоб примириться и расцеловаться?
1: Так слушай же, сейчас мне дочь твоя сама продиктовала план.
6: Ну,
1: его легко весьма исполнить будет нам. Внимание! Сегодня здесь у них свидание. И первым Персиной здесь будет встречи ждать с твоей любезной Сильветой.
5: Так.
1: Затем можешь отгадать?
6: Нет, нет.
1: Затем она придет. И из-за кустов, вот из засады этой, да, из-за кустов с угрозой к ней в плаще и в маске кинется злодей.
6: Ну.
1: Она одна и без защиты.
6: Нет.
1: Кричит на помощь. Тут, как лев, на сцену Персина летит, рассвирепев. Все в ужасе. Бегут, один другой убиты. Ты появляешься, показываюсь я. Итак, им спасены и дочь, и честь твоя. Ты прослезившийся, благословляешь сына. Я умилён, ты тронут. И картина.
6: Нет, это идеально. Нет, я говорю тебе, что это идеально, неподражаемо, ну просто гениально.
1: Отчасти есть тот грех. Так вот, к нам на совет призвал я одного из знаменитых брави. Поможет он придуманной забаве, так? Вот человек, нельзя найти умней, то он настоящий чародей. Что хочешь, поручи, необычайно ловок. Великий мастер он по части постановок.
5: Так, так.
1: Из моего письма он знает нашу цель.
7: Оу!
1: Да вот и он идет.
7: Любезный Страфарель, я очень рад.
8: Я не запоздал?
7: Немало. Позвольте вам представить для начала вот друг мой, Паскино. Как вы нашли мою идею?
8: Гениально! И ничего и с ней, и проще нет.
7: О, вы действуете так умело, что я доверюсь вам вполне. Где ловкость нам нужна, там прямо ваше дело.
8: К тому ж умею я молчать.
7: Известно мне. Итак, вы поняли?
8: Прекрасно.
7: Похищение. Потом притворное сражение. И непременное условие – дуэль.
8: Я понял все.
7: Пошлите только ловкого бритера. Чтоб, боже, сохрани мальчишку, невзначай не ранили они. Любимец мой и в старости опора.
8: Ну, буду действовать я сам.
7: Довольно этого, чтоб страх мой успокоить.
6: Спроси, однако же, что это будет стоить.
7: Маэстро, милый мой,
8: да.
7: Скажите нам, что вы хотите взять за это беспокойство?
8: Есть похищение всевозможных цен. Зависит от того, какое взять устройство. Но если вас, мсье Бергамен, я понял верно, я посоветовал бы вам взять первый класс.
7: Так их есть несколько у вас?
8: Конечно.
7: Это беспримерно. А какие же, могу задать вопрос?
8: О, да. На первое совсем понижен спрос. Оно уж очень примитивно и даже больше, чем наивно. Два человека в черном и затем обыкновенная извозчичья карета. Это похищение совсем дурного тона и иного света.
7: Да, да, да.
8: Затем десятки похищений есть. Есть похищение дневное, есть похищение ночное. Ну, право всех не перечесть. Затем роскошное, в придворном экипаже. И по желанию при гербах, на выбор с неграми, с глухонемыми даже. Затем с лакеями в ливреях, в париках. За парики отдельно платит слугам. Затем почтовые на паре, тройкой, цугом. Здесь сцены по числу меняем лошадей. Затем есть скромное, не в дорогих колясках, в закрытом наглухо берлине потемней. Затем старинное, классическое, в масках. Затем шутливое. В мешке. И поэтичное. В убогом челноке. Тут нужно озеро и речка по неволе. Венецианск. В гондоле. Но тут лагуны нам нужны. Затем есть при луне. И вовсе без луны. За лунный свет взимается особо. Затем есть мрачно. Тут молнии, гром, сражение, шум клинков, отчаянный Содом. Иногда и выходцы из гроба. Затем есть с музыкой.
9: Вот это очень мило.
8: Очень, очень. Но что, по-моему, нам скорее подходило бы, что всех других новей, изящней и веселей в портшезе похищения.
1: Ну, что ты думаешь?
10: А твое решение?
1: Мое? Я думаю, и согласись со мной, что это в первый раз и вместе с тем в последний. Давай исполним все их бредни. Пусть это яркий след оставит в их душе. Возьмем всего мы понемногу и похищение устроим
9: по наше.
1: Ведь деньги есть-то, слава богу. Так основательно мы им воображение поразим. Портшез и мантии, и факелы, и маски, и музыку. Всего возьмем сильнее краски.
9: Итак, вы записать прикажете для вас устроить похищение первый класс, но с дополнениями.
1: Идет на дополнение.
9: Итак, я удалюсь теперь. До скорой встречи. Имею честь.
1: Прощайте.
9: Первый класс, но с дополнениями.
10: А что ж, твой честный малый оставил в неизвестности он нас насчет цены. Надует ведь, пожалуй?
1: Ну что за пустяки, оставь. Какой тут торг? Счастливей будет жизнь.
10: Дешевле. Вот восторг.
1: Каких теперь чудес мы понастроим в парке?
10: Деревья пострижем.
1: Устроим гроты.
10: Парки.
1: Аллейки. Аллейки золотым усыплем и песком.
10: В бассейнах золотых мы рыбок разведем.
1: Немного чересчур мрачный аллей парк.
10: Шары стеклянные в них засверкают ярко.
1: Фонтан блистательный устроим мы себе.
10: А в середине клумб переплетутся нежно большое П с огромным Б.
1: И будем стариться мы тихо, безмятежно.
10: Сбылось все то, о чем мечтали мы давно. Пристроил сына ты.
1: А ты свою Сильвету. Да. Счастливей нас теперь людей на свете нет.
10: Мой старый Бергамен.
1: Мой старый Паскинов. Твоя дочь.
10: Твой сын.
1: Давай скорее драться. Канелья!
10: Негодяй!
5: О, батюшка!
10: Отец!
1: Прочь больше, я не в силах удержаться.
10: Терпению моему теперь пришел конец.
1: Нет, оскорблений я не спускаю даром.
10: Меня осмелился он оскорбить ударом, мошенник.
5: Батюшка!
1: Презренный плут!
10: Коварный негодяй!
1: Подлец!
11: Сердиться вредно вам, вы просто в пароксизме.
1: Я вне себя.
11: Идем, давно вам спать пора.
10: Я вне себя.
5: Утро вам охра, подумайте о вашем ревматизме.
10: Я тоже в пароксизме.
3: Наконец Сильветти и Персине удалось развести потрясающих кулаками негодующих отцов по домам.

0: Прошло несколько часов. Солнце склонилось к закату, закатилось совсем. И настали тихие, чарующие сумерки. Еще час, другой, и тьма сгустилась, высыпали звезды.
1: Вот какие-то тени промелькнули у стены. Постойте, да это же Страфарель с помощниками. Что-то будет.
2: Уж звезды на небе зажглись. Уходит день. Стань тут, а ты вот здесь, а ты подальше в тень. Ее узнаете по светлой одежде. Как только благовест к вечерне зазвучит, тогда я свистну вам. Не начинайте прежде. Ну, покажитесь-ка, каков ваш общий вид. Плащи отличны. Прекрасно, превосходно. Задорные мечи. Держитесь вы свободно, вот так. Порчай сюда. А, негры. Ничего. Вы факелы. Смотрите же, дождитесь, чтобы войти сюда сигнала моего. А, музыканты, становитесь вот здесь. Прекрасный розоватый фон, горящих факелов от света. Отлично освещает он их силуэты. Пограциознее. Не то. Ты отсадись, ты встанешь, Чиполлино. Как на концерте полевом в Ато. Не видели? Прекрасная картина. Создатель мой, луна, как кстати выплыла она, а то немного было б мрачно. Особенно удачно. Эффекты налицо. Ну, случай, выноси. Устроил я прелестную картинку. За инструменты под сурдинку.
3: Ля, до, ми, соль, соль, до, ми, си.
0: А вот и Персине. Ах, да, ведь он условился с Сильветтой.
4: Он успокоился, я смог сюда пробраться. Она придет сюда. О, небо! Как здесь хорошо. И мягкий свет луны, и сладкий аромат душистой бузины.
2: Давайте музыку.
4: Тени уснули розы. Она придет сюда, о небо!
2: А морозом!

кажется, ночь, и тиха, и ясна, и сладко, и больно томится душа. От вас, мои звезды, ответа я ждал —

с тех пор, что лучше и ярче ей звезды лучистые, сильветы чарующий взор.

0: Вот и Сильветта, нежная Сильветта.
1: Я слышу Благовест. Наверное, он ждет.
2: Скорее, Тремоло! Кербак какой-то львенок, а не ребенок, клянусь душой! Удар был верен! Умираем?
3: Сильветта!
1: Милый мой, спаситель, милый мой!
0: Со слугами и факелами к стене подбегают Паскино и Пергамен.
4: Как? Он спаситель твой. Я все ему прощаю.
1: О, небо!
4: О, Пергамен, твой юный сын герой. Прости мне прошлое. Простим друг другу оба. И наших дорогих детей соединим.
5: Меня покинули и ненависть, и злоба. Пусть будет так. Даруем счастье им.
3: Сильветта, грезим мы.
1: Мы будем тише, тише говорить, чтобы не исчезла греза эта, чтобы друг друга нам не разбудить.
5: Он победил не только тех злодеев, но и старинную вражду.
4: Я с нетерпением свадьбы жду.
5: Так значит, мир, нет больше перенеев.
3: Боюсь поверить я судьбе.
1: А что сказала я тебе?
3: Теперь тебя люблю я вдвое. Теперь нас вечно счастье ждет.
0: Сильветта и Персине уходят. Как только они скрылись, вскочил и убитый Страфорель. С почтительным поклоном он подал Бергамену лист бумаги.
6: Бумага? Это что такое? И ваша подпись?
7: Сударь, это счет.

0: Любовь!
1: Сотни ребят, шумливых и беспокойных, заполнили небольшой зал Московского театра драмы и комедии. Сейчас начнется спектакль «Волшебный факел». Прозвенел третий звонок. Медленно гаснет свет. Время успокоиться. Заговоришься с товарищами, того и гляди, начало пропустишь. Вот уже яркие лучи прожекторов осветили занавес. На обоих половинах его контуры старинного замка. Перед занавесом появляются два мушкетера с трубами в руках. Затем выходит мужчина в красном камзоле.
2: Слушайте, люди, слушайте! Бежал с каторги бунтовщик Януш. Велением ее высочества всякой, кто поймает вышеуказанного бунтовщика, получит в награду 5000 дукатов золотом и разрешение поцеловать руку ее высочества. Велением ее высочества всякой, кто осмелится помогать вышеуказанному бунтовщику, будет схвачен, бит плетьми и повешен. Воскресный день на базарной площади. Это говорю вам я, пан Контрибучий. Да здравствует ее высочество. Виват! Слушайте, люди, слушайте. Бежал в каторги.
1: Знаете, почему опять так шумно стало в зрительном зале? В другом его конце показался высокий, сильный человек. С котомкой за плечами, смелым размашистым шагом идет он через зрительный зал на сцену. Видно, много прошел он дорог, лесов и полей, прежде чем добрался до родных ему мест.

0: солнце свет льет, гонит прочь гнет и зовет вперед.
1: Сразу понравился ребятам этот веселый и храбрый человек. Когда он подходит к сцене, перед занавесом появляется женщина в простом деревенском платье. Она чем-то озабочена.
2: Жилочка!
3: Здравствуй, тетка! Пройду я этой тропкой к старой кузнице у реки.
2: О, не до тебя, мне право слово не до тебя. Иди, да иди, придешь. Пан Контрибучий, сборщик налогов, прострел ему в печенку, грозился в темницу засадить моего мужа Жилочку, если к полудню недоимки не заплатим. А мой муженек забрал скрипку и бегом из хаты. А в доме продать-то нечего, кроме этой скрипки.
3: Люди говорят, принцесса иноземная получила нашу страну в подарок ко дню рождения и скоро осчастливит нас посещением.
2: Все они одним аршином мерены, одной иглой шиты. Что принцессы, что баронессы, что наш пан Контрибучий, чтоб ему рыбьей костью подавиться. Ведь им о нашем горе заботы, что борова о музыке моего муженька.
3: А много ли вы должны?
2: Ой, да тебе что за печаль, взаймы ведь не дашь. У самого, небось, карманы мыши прогрызли.
3: Взаймы не дам, а бедняка из нужды всегда выручу. Много тебе? Держи. Ну, бери же.
2: Смотри ты, золото. Откуда у тебя золото? Ты кто таков будешь?
3: Я? А ты, тетка Жилочкова, сама пойми. За стены темницы свободною птицею песня моя летит. За стены темницы, где воля томится, солнце мое свети. Слыхала такую песню?
2: Как не слыхать? Слыхала. Сложил ее добрый юнак. И будто с виду на тебя похож. Да ведь который год на каторге он.
3: Бежал он с каторги, тетка, бежал.
2: Ну?
3: Вот тяну.
2: Янус!
3: Тш! Возьмешь золото?
2: Давай.
4: Слушайте, люди, слушайте. Всякий, кто осмелится помогать вышеуказанному бунтовщику Янушу...
2: Слышишь, тебя разыскивают. 5000 дукатов за голову твою обещаю. Иди скорей.
1: Но Янош сделал другое. Вот он быстро перевязывает щеку какой-то тряпкой, надевает бороду и, опираясь на палку, низко сгибается. Да чего же смешон этот старенький нищий. Но Контрибучему он кажется весьма подозрительным.
5: Ты что здесь делаешь?
6: Стою, ясновельможный пан.
5: Стоишь?
6: Стоит.
5: Стоит? Подозрительный бродяга?
6: Так точно.
5: Откуда идешь?
6: Издалека, ясновельможный пан. Из тех мест, где солнце за море садится.
7: А куда идешь?
6: Ищу то место, откуда солнце взойдет.
7: Солнце? Очень подозрительный бродяга.
5: Так точно. Кто такой бунтовщик?
8: Бунтовщик!
5: Бунтовщик, взять его!
2: Что вы? Ваше сиятельство, пан Контрибучий, это мой сват. Он из соседнего села в гости ко мне пришел. Хворый он, его шальная кобыла копытом зашибла. Вот с тех пор ему и мерещится. Ну, пойдем, сердечный, пойдем.
5: Смотри, баба, как бы тебе со своим сватом вместе в петли не болтаться. Слыхала указ? Тот, кто поймает бунтовщика Януша!
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не знал, эх, беда! Я б ему! Поди ж ты, вот здесь ведь на этом самом месте стоял.
5: Кто?
6: Да бунтовщик этот, Янушек. Страшный такой, в лохмотьях. Вот и сватья видела, верно, сватья?
2: Чтобы мне с этого места не сойти, ваше сиятельство, пан Контрибучий, стоял.
5: Давно?
6: Какой давно? Только-только.
5: Что ж ты молчал-то, болван? Куда ушел?
6: Вон туда, ясновельможный пан.
5: Вперед!
6: Нет, постой! Вроде запамятовал. Может, туда? А, сватья?
2: Туда, ваше сиятельство, к оврагу!
5: За мной!
4: Вперед!
2: Так тебе на курсницу, к старому танку. Пойдем.
1: Наконец открылся занавес. В лесу, около омута, полуразвалившаяся кузница. Лучи восходящего солнца падают на большое, заросшее тиной колесо. Под развесистой ивой в заплатанном кафтане стоит человек. Он очень грустен, и только скрипка в его руках поет веселую песенку. С букетом лесных цветов выходит девочка в простеньком платьице.
8: Здравствуйте, господин Жилочка.
9: Здравствуй, лесная птичка.
8: Утром так хорошо в лесу. Дедушка Тарка и Пепик опять всю ночь ковали. Вот принесла им покушать. Что с вами, дядя Жилочка?
9: Ты еще очень мала, Маринка, и вряд ли поймешь меня. Целая орава голодных ребятишек и вот такой малюсенький клочок земли. Если бы не моя скрипка, я бы, наверное, умер от горя. Когда мне грустно, она веселит меня, когда холодно, согревает. Но и эту последнюю радость хотят у меня отобрать.
8: А хотите, я подарю вам весенний цветок. Он приносит счастье.
9: Спасибо, спасибо. Я очень тронут. Но это вряд ли поможет мне. А вот идет и мой верный друг Пузык. Слышишь? Это его флейта. Пузык! Пузык! Я здесь!

0: Ты очень красиво сочинил, Жилочка. Наверное, такую музыку играют на небесах. Только на земле за музыку денег не платят. Вот беда.
1: Славно выводите, други.
2: А, Тарка, здравствуй.
0: Здравствуй, Тарка.
1: Послушаешь, сердце затоскует. Какие времена, такие и песни. Помню, когда наша земля свободу знала, певали мы иные песни. От них сердце соколом ввысь взлетало. За стенной темницы свободною птицей песня моя лети. За стенной темницы, где воля томится, солнце мое свети.
3: Да ты рехнулся, кузнец. Тише, замолчи. Да ведь за эту песню замолчи.
4: Замолчи, тебе говорят.
1: Играй, играй, да ну же, что душа в пятки ушла.
4: Господин Тарко, у меня семья.
1: Эх вы, герои. Смотрите-ка, смотрите-ка, малыши, как у них от настоящей песни поджилки затряслись. А?
5: За стенной темницы, где воля томится, солнце мое свети.
6: Что это за песня, дедушка?
1: А это такая песня, за которую гонят на каторгу. Вместе с ней вливается в сердце отвага, а в руки сила. Эту песню сложил Янаш. Стражники хлестали его нагайками, а он шел, гордо подняв голову и пел. Мы сестры и братья, единой братью,
3: станем
1: за общий дом.
3: Не надо,
1: ведь все побеждает,
3: если
1: кто-то не знает. Страха в борьбе с врагом.
3: Не надо тебе
5: говорить. Все побеждает тот, кто не знает. Страха в борьбе с врагом.
3: Тише.
7: Тише, распевал.
3: Пан контрибучий, мы пропа.
8: Я пришел поучить тебя налог, Тарко. Ты должен за пользование землей, принадлежащей высочеству, 16 дукатов. За пользование водой из реки, принадлежащей высочеству, 8 дукатов. За право содержать кузницу в стране, принадлежащей высочеству, 7 дукатов. Всего 31 дукат. Ну, будешь платить.
1: Но где же мне взять денег, пан контрибучий? Посудите сами, кругом одни бедняки. Ну, разве я могу с них брать большую плату, если вижу, что им самим едва хватает хлеба до первого снега?
8: Значит, ты отказываешься платить?
7: Отказывается.
8: Я забираю дом и кузницу за долги.
1: Я никуда отсюда не уйду. Здесь мой дом, моя земля, мои соседи. Здесь вся моя жизнь.
8: Здесь нет ничего твоего. Все принадлежит ее высочеству, иноземной принцессе.
1: Больше тебе нечего сказать?
8: Нет.
1: Ну так убирайся прочь от моей кузницы.
8: Бунтовать? Холоп!
5: Дедушка! Как вам не стыдно, что вы делаете?
6: Я тебе, дедушку!
8: Прочь, змееныш!
1: Стой! Был у меня когда-то друг. Когда на нашу землю напали враги, он погасил огонь в своей кузнице и пошел воевать. Но перед этим добрый отковал он меч. Немало панских голов разлучил он с телом. Хочешь испытать силу Янышева меча, контрибучий?
8: Ну, что ж вы стоите? Хватайте его!
7: Ага!

0: бунтовать!
1: Палачи, придет ваш час, запылает волшебный факел, погуляет Янош по вашим замкам.
2: Связали мушкетеры старого Тарку, но даже и связанного боятся они его. Слышите? Это над трусливыми мушкетерами смеются ребята. А вот показались Янош и Жилочкова.
3: Ну вот, Янош, да. И кузница старого Тарка. Ну, желаю удачи.
4: Кузница старого Тарка, здравствуй. Это тебя вспоминал я так часто в панской неволе. Здравствуй, родина! Эй! Здравствуй! Сын вернулся к тебе. Не сладкие пироги на печи есть, а за волю твою с панами сражаться. Эй! Друже! Тарко!
5: Не иначе, как водяные набедокурили здесь, пока хозяин в отлучке. Вот бесово племя, все те же у них повадки.
2: Возвращаются Маринка и Пепик. Они не замечают Яноша.
6: Что теперь делать?
7: Ладно, не реви, противно.
6: Не могу.
2: Янош неслышно подходит сзади к Маринке и Пепеку, кладет им руки на плечи. Пепек думает, что это опять мушкетеры.
7: Можете увести нас в темницу? Можете даже убить нас, а мы вас не испугались, не испугались.
5: Да не кричи.
7: Буду кричать, панский прихвостень, лакей. Всем вам будет плохо. Вот придет Янош, он вам задаст.
5: На каторге твой Янош.
7: А что ему каторга? Он любые цепи разорвет, через любые стены перепрыгнет.
4: Это ты верно сказал, друже. Братья и сестры, саблею острою мы защитим свой дом.
8: Все побеждает тот, кто не знает страха в борьбе с врагом.
6: Откуда вы знаете эту песню?
4: Ветер буйный по родным краям пролетал, эту песню пел, а я подслушал.
6: А кто вы?
5: Янош.
6: Янош?
7: Дядя Янош!
6: Дядя Янош!
4: Вы так кричите, что на краю света слыхать.
7: Вас ищут, да? Я знаю, они приходили сюда.
6: Они дедушку в темницу увели, били его.
4: Вот оно что, в темнице, старый друг Тарко. Ну ничего, не вешать носов.
7: Что же делать, дядя Януш? Как спасти дедушку?
4: Нелегко, други мои, уйти из панской неволи, но мы спасем вашего деда. И его, и всех, кто томится в цепях. Только бы нам добыть факел.
6: Какой факел?
4: Волшебный факел. Впервые его огонь запылал во время большой войны, после которой в нашу страну пришли иноземцы. Тысячи людей собрались на его свет, чтобы отстоять свою свободу. Но паны испугались нашей силы и предали нас иноземному королю. Войско наше было разбито. В этой войне погиб ваш отец и много других славных людей.
6: А факел?
4: Хитростью паны захватили волшебный факел, спрятали его в замке в подземелье под троном, заперли огромным замком, а ключ утопили в глубоком омуте.
7: В каком омуте?
4: Этого никто не знает, друже. Известно только, что ключ охраняет за мешок серебра старый водяной.
6: А разве без волшебного факела нельзя напасть на замок и выгнать оттуда панов?
4: Если поднимемся только мы, паны из других замков пришлют войско на помощь нашим панам. Но если запылает волшебный факел, свет его озарит всю землю, и это будет сигналом. Тогда поднимутся все, загудит набат, люди выкопают из земли старые мушкеты, и родина наша снова станет свободной.

0: возьмите нас, свою дружину, дядя Януш. Мы вам пригодимся. Вот увидите. Ой, кто-то скачет по дороге. Спрячемся.
1: Зачем же прятаться? Он один, а нас трое. Целая дружина. Верно?
2: Верно.
3: Эй, вы! Это, кажется, кузница?
1: Похоже, что так. А что вашей милости угодно?
3: Я обер-квартирмейстер принцессы. Здесь неподалеку у оврага лопнула ось у кареты ее высочества. Где кузнец?
1: Я кузнец, ваша милость.
3: Ты? Ее высочество торопится. Можешь починить ось?
1: Лучшего мастера вам не сыскать. Горн еще не остыл. Пепек, собирай инструменты.
3: Живо!
2: Дядя Януш, а как же я?
4: Жди нас здесь, Маринка.
2: Хорошо.
5: Маринка садится у омута. Ей весело. Вернулся дядя Януш, значит, все будет хорошо. И дедушка снова придет в свою кузницу к своим внучатам Маринке и Пепеку. Но что это? Вы слышите, как вдруг закричали ребята, сидящие в зале? Из омута за спиной у Маринки показалась вдруг зеленая голова. Длинные костлявые руки потянулись к Маринке.
2: Ой! Водяной! Пошел! Пошел!
6: Не беги, куколка! Наконец-то я подкараулил тебя одну. Ой! Лучше подобру. Ой! Идем ко мне под воду. Там хорошо, прохладно. Будешь прислуживать мне за обедом.
2: Помогите!
6: Никто теперь тебе не поможет. Идем под воду.
2: Не пойду! Не хочу! Ой!
5: Вырвалась Маринка из рук водяного. Не удалось ему утащить ее в омут. Хотел он было догнать ее, да не тут-то было. А вот какие-то люди выходят из лесу. О, это, вероятно, слуги принцессы. Они несут богатый шатер. Где раскинуть его? Пожалуй, лучше всего у омута. Здесь такая пышная зеленая трава. Пусть отдохнет там принцесса, пока кузнец чинит карету. А вот квартирмейстер принцессы. Он на руках вносит ее в шатер. Баронесса и князь сопровождают их.
7: Осторожно!
2: Сюда!
7: Сюда!
2: Не хочу мороженого! Оно холодное! Подайте мне горячего мороженого! Я велю посадить повара в клетку. В клетку!
8: Неподражаемо, будто мороженое может быть горячим. Я 40 лет заседал в государственном совете, но никогда не встречал такого удивительного остроумия. Клянусь Юпитером.
5: Снова из омута появляется зеленая голова. Конечно, это водяной Бонифаций. Он не видел, что произошло у кузницы, думая, что в шатре Маринка, водяной дрожащими руками приподнимает полог шатра.
6: Маринка, теперь не уйдешь! Ке-ке-ке, моя! Будешь мне служить на дне!
9: А-а-а! Слуги! Солдаты! На помощь!
8: Ай, теперь нам не сносить головы!
9: Повесят!
10: Четвертуют!
8: Посадят на кол!
9: Что же делать? Думайте! Думайте своим медным лбом!
5: В это время из лесу выходит Маринка.
2: А ты что тут делаешь, девочка?
11: Я? Ничего. Я просто... Я внучка кузнеца Тарка. Меня зовут Маринка.
12: Обратите внимание, ваша светлость, на ее внешность.
9: Поразительное сходство с принцессой. Держите ее.
11: Зачем вы держите меня? Пустите! Пустите!
9: Эта девчонка – вылитая принцесса. Если заставить ее молчать, можно будет объявить, что их высочества в дороге простудились
12: и онемели.
10: Да-да-да. А если ее переодеть, это будет настоящая принцесса.
11: Отпустите меня! Я вам ничего плохого не сделала.
9: Успокойся, крошка, мы не причиним тебе зла.
10: Неужели тебе не хочется побыть некоторое время принцессой? Это так красиво.
11: Принцессой?
10: Да.
11: Вы сказали принцессой. Ну, ведь я простая девочка, как же я могу?
9: Ведь бывает же в волшебных сказках, что простая девочка становится важной принцессой.
11: И я смогу делать все, что захочу. Ну, прямо как в сказке.
9: О, да, ваше высочество.
11: Ваше высочество.
9: А какие красивые наряды будешь ты иметь? Ни у кого из твоих подружек не было таких красивых нарядов. Князь, принесите принцессе небесно-голубое платье.
5: Из-за угла кузницы выглядывает Януш.
4: Соглашайся, Маринка, я приду к тебе на помощь.
11: Хорошо.
4: Если будешь принцессой, то сможешь помочь дедушке. Может быть, узнаешь, где спрятан ключ.
11: Ключ?
9: Что это там?
11: Ой, я согласна.
9: Согласна?
10: Осмелюсь, нижайше, просить вас, соблаговолите примерить этот наряд.
9: Но запомни, ты не должна произносить ни одного слова. Молчи, будто ты за обедом проглотила свой болтливый язычок. За это... Мы тебя щедро наградим.
5: Появляются Януш и Пепек. Они выносят починенное колесо.
1: Ось готова. Прикажете поставить на место?
9: Да-да, скорее. Как вы думаете, они ничего не видели?
10: Кажется, нет. Они не выходили из кузницы. Только квартирмейстер видел.
9: Уведите его в лес и убейте там. Нам не нужны свидетели. Возьмите пистолет.
10: Я не умею. Я умею только заседать в Государственном совете.
12: Очень прошу вас на одну минуточку. Пройдемте со мной.
5: О, какие это, оказывается, коварные люди, князь и баронесса. Но вот из шатра выходит Маринка. На ней костюм принцессы.
9: О, как вы прекрасны!
11: Ой, какое платье! Кружево! У меня никогда не было такого платья!
1: Ваше высочество, карета готова.
11: Благодарю.
9: А теперь их высочество сядут в золотую карету и отправятся в замок. В путь, господа!

0: Дядя Януш, они убили квартирмейстера?
1: Да, а может быть и нет. Кто знает.
0: Но они могут убить и Маринку.
1: О том, чтобы этого не случилось, позабочусь я. Ну, Пепек, теперь нужно сделать так, чтобы волшебный факт...

0: Занавес закрывается. Окончен первый акт. К сожалению, друзья, у нас не хватает времени, чтобы подробно рассказать вам обо всем спектакле. Но ведь вас интересует, что произошло дальше. Поэтому мы коротко сообщим о тех событиях, которые вам следует знать, прежде чем мы снова возвратимся в зрительный зал. Вам уже известно, что Маринка в сопровождении князя и баронессы отправилась во дворец. Там никто, разумеется, не знает, что она не настоящая принцесса, и суетливо готовится к торжественной встрече. Янош, переодетый в костюм квартирмейстера, приезжает во дворец на несколько минут раньше Маринки. Он сообщает начальнику придворной канцелярии пану Пискачику и военачальнику пану Палечке, что они, согласно придворных правил, обязаны посвятить принцессу во все дворцовые тайны, когда она подаст знак рукой. При этом все придворные должны отступить на 3 шага в сторону. Маринка прибывает во дворец, и тщеславный пан Пискачик и пан Палечка наперебой стараются услужить ей. Сама же Маринка думает только об одном – как узнать, где спрятан ключ от подземелья, в котором хранится волшебный факел? Это можно выведать только у придворных. Мы возвращаемся с вами в зрительный зал театра как раз в тот момент, когда Маринка поднимает вверх руку. Это означает, что наступило время для церемонии посвящения в тайны. Пан Пискачик мгновенно бросается к трону принцессы.
1: Ваше высочество, я счастлив, я готов...
2: Не проходите.
1: О, я хотел, я думал, их высочество сделали вот так. Церемония посвящения в тайны. О, прошу извинить.
3: Пожалуйста.
4: Посвящение в тайны? Ой, это очень интересно, тайны.
1: О, я мог бы рассказать очень много интересного, ваше высочество, если бы вы пожелали.
4: А я желаю.
1: Да, но ваши придворные, по правилам, они должны отойти на 3 шага в сторону.
4: Отойдите, пожалуйста. Раз, два, три. Ну?
1: Ваше высочество, пан Контрибучий обворовывает казну. Ваше высочество, а пан Палечка не годится в военачальнике. У него слишком большой живот, и когда нужно надевать латы, то приходится подвязывать живот веревкой, чтобы он не выпал. Ваше высочество, пан Лесничий...
4: Какие у вас неинтересные тайны! Скажите лучше, где спрятан ключ от подземелья, в котором находится волшебный факел?
1: В омуте, у кузницы.
4: У нашей кузницы!
5: Ваше высочество, вы переутомляете себя. Нельзя так много заниматься государственными делами. От этого может пропасть аппетит.
4: Ничего, ничего, баронесса, я привыкла много работать. Мой дедушка...
5: Государственный канцлер.
4: Ну да, канцеляр. Он сам до позднего вечера работает, и нас приучил вставать с первыми петухами и трудиться до заката.
5: Ваше высочество, умоляю вас, вам необходимо переодеться и поесть с дороги.
4: Я действительно здорово проголодалась. С утра убежала в кузницу, ничего не успела проглотить.
5: Вы хотите сказать, что ваш повар заболел, и имеете в виду ту живописно расположенную кузницу, которой мы любовались в лесу?
4: Какой повар? Я готовлю сама. Ой, я и забыла. Ну, конечно же, повар. Он заболел. Он промочил ноги, и теперь у него болит живот.
2: Я, кажется, сойду с ума. Прошу вас, ваше высочество.
4: Куда?
2: Переодеться к обеду. Вас ждет халва и соловьиные языки. Эй, кто там? Укажите дорогу!
0: Маринка вместе с князем и баронессой уходит. Военачальник пан Палечка...

0: полном недоумении.
1: Их высочество ведут себя, я бы сказал, несколько странно. Вам не кажется, пан Пискачик?
2: Их высочество, по-видимому, не совсем здоровы, пан Палечка.
0: Появляется Янош в костюме квартирмейстера.
3: Господа! Господа! Их высочество отправились в свои покои. Должен предупредить. Их высочеству иногда приходят в голову странные фантазии. Учтите, в ремесле царедворца главное ничему не удивляться.
1: Не удивляться.
2: Не удивляться.
3: Вы поняли меня?
2: О, как нельзя лучше.
1: Разумеется.
3: Прекрасно. Вам очень пойдет орден голубого слона, пан.
2: А Пискачик.
3: И вам он был бы очень к лицу, пан.
1: Пан Пальчика.
3: Впрочем, его получит тот, кто сумеет больше понравиться ее высочеству. Я буду наблюдать за вами. Не провожайте меня. Не провожайте.
0: А это что такое? Слышите приглушенный крик? Он идет сверху, оттуда, куда только что придворные увели Маринку.
2: Что это? Голос? Ее высочество?
0: Палечка бросается вверх и заглядывает в замочную скважину.
1: Разрази меня гром! Они щиплют ее высочество и что-то шипят.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А она?
1: Она вырвалась и бросилась бежать.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Все ясно, все ясно.
2: Что, пан Палечка, что?
1: Заговор, измена, бунт.
2: А вы думаете, заговор?
1: Как пить дать?
2: О, вы понимаете, какую можно сделать карьеру, раскрыв этот заговор?
1: Головокружительную. Я сделаю.
2: Да?
1: Я раскрою.
2: Не
1: пустите меня к ним.
2: Пан Палечка, не бросайтесь вы так. Не бросайтесь. Это вам не мушкетерами команда.
0: Разбегает взволнованный Янош.
4: Заговор, измена, бунт. Это не те придворные, которые сопровождали ее высочество. Это не они.
2: Что вы хотите этим сказать?
4: Я хочу сказать, этот князь, переодетый бунтовщик Янош. Они напали в лесу на карету ее высочества, перебили придворных, переоделись в их платье и...
2: Что такое? Волосы дыбом?
1: Вздор! Янош не посмеет сюда явиться, потому что я здесь.
2: О, он все посмеет. Он все сумеет, пан
4: Палечка. Что вы предлагаете, пан Палечка?
1: Схватить и повесить.
2: О, виват, я за.
4: Кого? Кого повесить?
1: Всех. Вздернуть, чика готова.
2: А если мы ошиблись?
1: Тогда нас вздернут, чика готова.
4: Мне стало известно, что сегодня ночью в каменоломне собираются сообщники Яноша. У меня созрел план. Их высочество одобряют его. Устроить засаду и...
1: Смирно, вольно, направо, налево, кругом марш, стой, ударить по ним картечью, трах-тарарах и пыль столбом.
4: Вы правы, пан Палечка, и послать побольше солдат.
1: Всех солдат, всех послать, всех.
4: И опять вы правы, пан Палечка.
1: Расплюнуть, чика готова.
4: Главное, не спугнуть их до наступления полуночи, а в полночь арестовать.
1: Виват!
0: Вбегают баронесса и князь. Янош прячется за трон.
5: Ваше высочество!
6: Ваше высочество!
5: Где же она?
7: Мерзкая девчонка, отвратительная девчонка.
5: Она болтлива, как королевский бродобрей. Если в столице узнает о происшедшем, нам не сдобровать. Нет, пусть лучше она умрет.
7: И чем скорее, тем лучше.
5: Яд всегда со мной, в моем кольце.
6: Что вы тут делаете, господа?
1: Гуляем.
2: Гуляем.
5: Убирайтесь отсюда.
1: Вы шутник.
7: Я прикажу вас арестовать.
1: Попробуйте.
5: Какая грубость.
7: Я еще займусь с вами.
0: Князь и баронесса быстро уходят. Из-за трона показывается Янош.
4: Как бы они не улизнули.
1: Вперед.
2: За ними.
0: Палечка и Пискачик убегают. Появляется Маринка, а навстречу ей из потайной двери выходит Пепек.
8: Пепек!
9: Маринка, сестренка,
8: Сестренка.
4: Вы скоро будете всегда вместе, милые мои малыши. Сейчас не время. Пепок, беги в деревню. Пусть народ готовится к сегодняшней ночи. Мы с Маринкой остаемся в замке. Необходимо выиграть время. Маринка узнала, ключ утоплен в омуте у вашей кузницы.
8: У нашей кузницы? Я достану его. Не беспокойся, Маринка, скоро увидимся.
4: Мы должны завладеть волшебным факелом. Паны любят строить друг другу козни. Мы сыграем на этом. Хватит ли у тебя силы, девочка?
9: Не знаю. Мне не хочется больше быть принцессой. Это очень страшно.
4: Помни, от этого зависит счастье многих людей. Если откроется обман, весь наш план рухнет. Перебори свой страх.
9: Я постараюсь.
4: Никуда не уходи из этого зала. Факел спрятан в подземелье под троном. Будь осторожна. Ничего не пей и не ешь. Баронесса положила в пищу яд. Ну, прощай. Нужно освободить твоего деда Тарка. Не бойся, паны не дадут тебя в обиду.

0: Опять возвращаются баронесса и князь. Удивленно озираются по сторонам, прислушиваются к пению, идущему с улицы. Из боковой двери выглядывают Пескачик и Палечка.
1: Что это?
2: Это наши солдаты отправляются на прогулку в старые каменоломни.
1: Куда?
2: На прогулку.
0: Так заканчивается второй акт спектакля. План, задуманный Янышем, начал осуществляться успешно. Всех солдат услали далеко от дворца в старые каменоломни, и теперь там остались лишь придворные да несколько часовых. С ними справиться будет нетрудно. Нужно только поскорее освободить из темницы кузнеца Тарко. Янош подпаивает мушкетеров, охраняющих тюрьму, отбирает у них ключи, и вот старый друг Тарко на свободе. С одного из пьяных мушкетеров снимают мундир, каску, и Тарко становится обыкновенным дворцовым гвардейцем. Пока все идет благополучно. Но вот Пепек, сумеет ли он достать ключ от подземелья, куда паны упрятали волшебный факел свободы? Янош очень беспокоится об этом, ведь скоро наступит полночь, и ключ должен быть во дворце, иначе все погибло. Нелегко пришлось маленькому Пепеку. Попробуй-ка обмануть старого водяного Бонифация, стерегущего днем и ночью спрятанный глубоко под водой ключ. Но храбрый Пепек в конце концов перехитрил водяного и достал заветный ключ. Теперь главное успеть вовремя доставить его дяде Янышу. А что же происходит сейчас во дворце? Давайте возвратимся с вами в зрительный зал театра. Ночь опустилась над замком. Время приближается к 12. Ребята в зале не отрывают глаз от сцены. Тронный зал дворца. Страшен он в этот час. Здесь совсем темно. Лишь луна едва освещает стоящий на возвышении трон. Забившись в угол, сидит там Маринка.
3: Ветер как воет! Как будто его обидел кто-то. А тучи черные-черные, сердитые. Ой, это, наверное, дождик будет. И нисколечко мне не страшно. Вот нисколечко не страшно. Ой, кто это? Это моя тень. Как она дрожит. Ей страшно. А мне вот нисколечко не страшно. Я даже песни петь могу. В огородике капуста. Ой, капуста, ой, капуста. Вырастает густо. Ла-ла-ла, ла-ла. Ой, забыла. Бежать в окно. Совсем невысоко. Можно спуститься до того карниза, потом перелезть на другой, оттуда прыгнуть и бежать без оглядки до самой кузницы. Все прямо, прямо, пока не добегу. Вот только встать на подоконник, а потом прыг. Только немного ногу ушибешь. Нельзя. Нельзя. Надо помочь достать волшебный факел. Ой, ой, как спать хочется. Не спи, Маринка. Ой, не спи.
0: Тихо входят баронесса и князь.
1: Вот она. Ноги подкашиваются. Я всю жизнь сидел в государственном совете и никогда столько не бегал.
4: Молчите!
5: Если не удастся заставить выпить ее отравленного вина, я надену на ее шейку вот это ожерелье. У меня крепкие пальцы. Встаньте у дверей и смотрите, чтобы никто не вошел.
1: Эти болваны Пескачик и Палечка ходят за нами по пятам.
3: Не подходите ко мне! Что вы так испугались, ой, ваше высочество? Как здесь темно! Почему здесь так темно?
4: На дворе ночь, ваше высочество.
3: Ночь? Ах, да, ночь. Зажгите свет. Ой, я бы ни за что не согласилась навсегда остаться принцессой. Это очень страшно. В башнях слышны какие-то голоса. Свист ветра. За мной все время следят, шепчутся. Я очень устала.
4: Бедное дитя, ты весь день не прикоснулась к пище. Выпей немного вина.
3: Ничего мне не надо.
5: Это очень вкусное вино, очень сладкое вино. И слабое, как водичка.
0: Баронесса оглядывается, сыплет в бокал яд из перстня и подает Маринке.
4: Выпей, деточка.
3: Разве только пригубить?
4: Один глоток.
3: Почему вы так смотрите на меня?
5: Не обращай внимания, пей.
3: Мне уже расхотелось.
5: Может быть, ты хочешь отведать соловьиных языков?
3: Нет, нет.
5: Но от халвы, ты, надеюсь, не откажешься?
3: Не хочу и халвы.
5: Пойдем, я уложу тебя спать. Королевская постель так мягка и удобна.
3: Никуда я не пойду.
5: Ну, хорошо, хорошо. Да, я принесла тебе обещанную награду. Вот она. Это очень дорогое ожерелье. Городской ювелир дает за него целый мешок золота.
3: Ничего мне не надо.
5: Но ведь ваша кузница нуждается в починке.
3: Да, но...
5: Ну, вот видишь, так возьми же ожерелье. Ты вполне заслужила такой подарок. Ты вела себя как истинная принцесса. Ну, не упрямься, деточка. Я сама надену его на твою шейку.
3: Какие у вас страшные руки.
5: Не бойся же, давай шейку.
3: Я буду кричать. На помощь.
5: Замолчи, замолчи, мерзкая девчонка. Князь,
0: Маринка отчаянно отбивается, но в это время дворцовые часы мерно отбивают полночь. Распахивается дверь, и в зал вбегают Янош, Пескачик и Палечка.
6: Господа, вы арестованы.
7: Виват!
6: Виват!
7: Виват!
6: Что?
5: Вы не смеете?
7: Вы знаете, кто я такой? Я 40 лет заседал в государственном совете.
6: Очень сожалею, господин лжец, но мы вынуждены вас арестовать. Вы переодетый бунтовщик Янош!
5: Нет, нет! Это какое-то недоразумение! Вы не имеете права! Это произвол!
7: Да! Произвол? Клевета? Я 40 лет!
6: А это кто?
8: Я обер-квартирмейстер ее высочества!
7: Ну, позвольте! Я же вас...
5: Молчите! Этого не может быть! Вы самозванец!
7: Настоящий квартирмейстер ее высочества!
8: По-вашему, я не настоящий?
7: Вы мошенник!
8: Может быть, вы еще скажете, что принцесса не настоящая?
7: Да, она!
5: Господа, господа, вы ошибаетесь!
6: Молчать! Извините, ваше высочество!
0: Палечка дергает князя за усы, пытаясь сорвать их.
6: А ну, сними усы!
7: Ой, это насилие!
6: Молчать! Сдернуть, чика готова! Кто ты такой?
7: Я князь! Клянусь Юпитером! Я 40 лет!
6: Врёшь ты, Янош!
8: Может быть, пан князь объяснит, что он делал ночью у трона, под которым спрятан волшебный факел?
6: Да, что ты делал ночью у трона?
7: Я охранял сон ее высочества.
3: Мы баюкали ее. Как вам не стыдно врать? Вы заставляли меня надеть какое-то ожерелье, а когда я отказала, стали душить меня.
8: Ага, вы слышали, пан рыцарь, пан Пескачик?
6: Заговор, измена, бунт.
3: Да-да, заговор, измена, бунт.
6: Эй, гвардия!
0: Входит Тарко, переодетый в костюм мушкетера.
9: Связать их!
5: Что же это такое? Какой же вы...
6: Темницу!
5: Как же это возможно?
0: Связанных баронессу и князя должны вот-вот увести. Но вдруг, слышите, кто-то стремительно вбегает в зал. Это два полураздетых мушкетера, которые, напившись до пьяна, некоторое время назад уснули у темницы.
10: Беда! Беда! Бежали из темницы!
11: Вот вам, заруби меня, янычар, моя куртка.
10: Мои штаны.
6: Опять напились, болваны.
10: Да смелись доложить, это бунтовщик Тарко.
11: Что? Бежал. сбежала из темницы бунтовщик Тарко.
7: Пьяницы разиней! А ну ты, сними каску.
12: Слушаюсь, пан рыцарь.
3: Дедушка!
12: Не бойся, внучка.
4: Глупцы! Теперь вы видите, что это девчонка, а не принцесса.
13: Ай-яй-яй-яй-яй, да-да-да-да-да.
4: Мы не уберегли настоящую принцессу. И чтобы никто не узнал о случившемся, взяли эту девчонку. Она оказалась очень похожа на их высочество.
13: Если в царице узнают правду, вас повесят вместе с нами.
7: Он прав. Сдернут, чика готова. Развязать их.
10: Развязать.
7: Вперед.
4: Девчонку. Ловите девчонку.
13: Бак, квартирмейстер, хватайте их.
4: Да это никакой не квартирмейстер.
12: Ну, дружья наш, покажем по нам, как мы с ними когда-то бились.
7: Да уж, видно, придется.
13: Что такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
7: Это бунтовщик Янош.
13: Янош.
10: Янош.
13: Это Янош.
3: Пепек, где же Пепек? Где Пепек?
13: Зовите солдат, трубите тревогу, парламечка.
7: Солдат нет, мы их послали в каменоломню, провели нас.
13: Ай-яй-яй-яй.
10: Вперед, хватайте их.
7: Подходите. Подходите. Отда. Отда.
0: Отважно дерутся Тарко и Янош, но их только двое, а нападающих гораздо больше. Вот уже Янош и Тарко оттеснены к самому трону, они могут только отбиваться. Маринка пытается им помочь, она швыряет в нападающих всем, что попадается ей под руки. Но кольцо врагов становится все уже, сжимается и сжимается. Еще секунда, две, и наших друзей, Яноша, Тарко и Маринку, схватят. Но что это? Открывается дверь, и на верхней площадке лестницы появляются Жилочка, его жена Жилочкова, Пузык и Пепек.
7: Пепек!
3: Пепек! Дедушка, дядя Януш, Маринка, вот он ключ! Я не опоздал!
4: Держи, сват! Подмога пришла!
7: Ого, друже! Открывай подземелье! Ну, держите, спады!
11: Ключ! Они достали ключ от подземелья.
13: А, там волшебный факел.
4: Скорее, скорее, добить их, пока не поздно.
7: Пепек, открывай замок.
12: Скорее, скорее, Пепек.
3: Вот он, волшебный факел.
0: Сначала чуть заметно затеплившись, затем все ярче и ярче разгорается свет волшебного факела. Враги отступают. Прижатые к стенам, они молча бросают оружие. Пепек и Маринка высоко над головой держат горящий факел.
7: Горит! Горит!
3: Горит!
10: Горит!
3: Горит!
7: Слушайте! Слушайте!
12: Это гудит набат!
7: Народ! Поднимается на борьбу.
13: Мы иностранные подданные. Вы не имеете права задерживать нас. Мы будем жаловаться своему королю.
7: Откройте двери. Идите. И скажите своему королю, что мы зажгли волшебный факел свободы, и нам не страшны никакие враги. За стены темницы свободною птицею песня моя лети. За стены темницы, где воля томится, а солнце мое свети.

Имя Кола Портера стоит в ряду тех, кто создавал американский музыкальный театр. Он один из тех китов, на которых этот театр держится. Биография его вполне могла бы стать сюжетом увлекательного романа. Кол Портер родился в необычайно богатой семье. Отец его был владельцем фруктовых плантаций в Индиане. Детство его – типичное детство богатого, любимого и одаренного ребенка. В 6 лет он начинает учиться игре на скрипке, в 8 – на фортепиано. Уже в 10 лет он сочиняет две своих первых песни, и одна из них даже издается. Его способности очевидны, но когда заходит речь о выборе профессии, он по настоянию деда выбирает карьеру юриста. Его имя вписано в историю Йельского университета, где он учился. Он автор студенческого гимна «Песня йельских бульдогов». В 13 году по окончании Йеля Портер решает продолжить образование в Гарварде, однако очень скоро оставляет юридический факультет и становится студентом консерватории. Первое его сочинение для Бродвея оборачивается неудачей, и Портер, не столько от огорчения, сколько из жажды приключений, отправляется в Африку сражаться в рядах французского иностранного легиона. Однако вместе с ним за океан отправляется и маленькое пианино, игрой на котором он развлекает своих товарищей по оружию. После войны Портер возвращается на родину. На борту парохода он встречается с продюсером знаменитых хичкоковских ревю и получает заказ написать для них сопровождение. Гонорар за одну из песен, пользующихся шумным успехом, столь велик, что Портер покупает в Париже великолепную квартиру. В это же время завещание деда делает его обладателем миллионного состояния. Женитьба на восхитительной женщине, красавице Линди Ли Томас, это состояние удваивает. В течение последующих десятилетий Портер и его жена ведут беспечную жизнь, путешествуя из одной страны в другую и задавая немыслимые пиры. Слава об устраиваемых ими приемах идет и по Америке, и по Европе. В Нью-Йорке, куда Портер время от времени возвращается, у него две резиденции, и одна из них предназначена для работы. Беспечная светская жизнь ни на секунду не прерывает занятий музыкой. Его чемоданы и карманы пиджаков всегда набиты нотной бумагой. Начиная с 28 года, каждый сезон на сценах Бродвея и европейских театров идет один или два новых мюзикла Портера. В одном из своих первых мюзиклов «Париж», принесшем ему шумную известность, на сей раз как композитору, Портер отвечает всем тем, кто недоумевает по поводу несерьезности его поведения в песне «Давайте будем шалить». It's getting...

Ко всем своим песням Портер, как правило, пишет слова сам. Его многочисленные друзья отмечают, что Портер обладает способностью делать песни из всего. Однажды, путешествуя с большой компанией друзей, Портер, выйдя ранним утром из своей каюты, услышал, как его друг, стоящий в пижаме на палубе, воскликнул, восхищенный восходом солнца: «It's the lovely» — «Это примило». Выражение показалось Портеру забавным. В появившемся вскоре мюзикле «Красное, горячее и голубое» в песне «It's the lovely» виртуозно обыгрывается эта приставка «пре». Вся песня — поток определений, каждый из которых начинается на «пре». «Все вокруг располагает к любви, и когда я поцелую тебя, скажи, это примило, это прекрасно, это превосходно, это презабавно».

Будучи человеком легким и, на первый взгляд, легкомысленным, Портер необычайно последователен в своих пристрастиях, особенно когда речь заходила об актерах. Эсел Мерман, звезда американского музыкального театра, была его любимицей. И он вполне серьезно утверждал, что лишь она одна может столь неотразимо произносить двойное R в слове «terrific» в песне «I get a kick out of you» – «Ты приводишь меня в волнение» из мюзикла «Все позволено», написанного и поставленного на Бродвее в 1934 году. «Все оставляет меня холодной, даже шампанское не опьяняет меня, и только ты приводишь меня в волнение всякий раз, как я вижу тебя».

Кол Портер с поразительным спокойствием относился к любым купюрам, связанным с его музыкой, никогда не вступая по этому поводу в пререкания с продюсерами и постановщиками. За все песни, по той или иной причине не вошедшие в спектакли, вступалось само время. Так случилось и с песней «Верни меня в Манхэттен», изъятой из мюзикла «Нью-Йоркцы», написанного в 30-м году. Когда мюзикл «Все позволено» вернулся через 30 лет после первой постановки на Бродвей, песня эта была использована в нем, совершенно органично войдя в ткань спектакля.

Чем больше путешествую я, тем сильнее хочется мне вернуться в Нью-Йорк. Стоит мне пробыть всего несколько часов вдали от этого грязного, старого, любимого города, и я уже стремлюсь обратно. Возьми меня обратно в Манхэттен. Возьми меня обратно в Нью-Йорк.

Фантастическое богатство Портера делало его независимым от успеха или неуспеха спектакля. Порой это было чревато тем, что некоторые его мюзиклы так и не увидели света бродвейской сцены. Когда Портера спросили, почему мюзикл «Нимфа-грешница», шедший в Лондоне с огромным успехом с Гертрудой Лоурен в главной роли, не идет на Бродвее, Портер, придя в невероятное волнение, воскликнул: «С этой непереносимой, невозможной стервозиной Гертрудой никогда!» Послушайте песню «Ты слишком далеко от меня» из мюзикла Кола Портера «Нимфа-грешница».

1937 году в жизни Портера произошло трагическое событие. Он проводил время в поместье своего друга под Нью-Йорком. Во время прогулки верхом лошадь Портера упала, придавив его своим крупом. Его обе ноги были раздроблены, и врачи настаивали на срочной ампутации обеих ног. Портер отказался. Чтобы сохранить ноги, он перенес десятки операций. Но все же в 1958 году ему пришлось ампутировать правую ногу. Весь остаток жизни Портер провел либо на костылях, либо в инвалидной коляске, испытывая приступы чудовищных болей. Однако ни от путешествий, ни от сочинения музыки Портер не отказался. Случившееся несчастье как будто даже подстегнуло его творческую активность. Мюзиклы следуют один за другим, и среди них его шедевры «Положись на меня», «Дюбари была леди», «Панама Хейти». И, наконец, в 1948 году он пишет «Поцелуй меня, Кейт», мюзикл, который стал его триумфом, получив высшую награду года, премию Тони, за лучший мюзикл, лучший сценарий и лучшего композитора. Он был поставлен в Австрии, Югославии, Италии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, СССР, Турции, Польше, Чехословакии и многих других странах. Музыкальный критик Уолтер Кэр писал о нем: «Это самая чарующая и пленительная музыка, когда-либо написанная для современной сцены, дерзко-остроумная и безупречная с точки зрения формы». Одно из замечательных свойств Портера, почти детская непосредственность, сказалось не только в самом мюзикле, но и в лишенном всякого кокетства отношении автора к созданному им самим. Он знал, что это хорошо, и не скрывал своей радости от удачи. Он смотрел спектакль не менее 12 раз, каждый раз приводя с собой многочисленную компанию друзей, с которыми делил свой восторг. На премьеру он купил билеты для 97 человек. Песня из мюзикла «Поцелуй меня, Кейт» чертовски жарко. «Эта чертовская жара лишает меня возможности любить тебя», поет прогуливающийся у здания театра костюмер Пол.

один из последних мюзиклов Портера «Канкан». Портер написал его в возрасте 60 лет. «Канкан» поражает своим бьющим через край весельем, юмором, лукавством. В письме Портеру Ирвинг Берлин писал: «Это блистательный мюзикл, и теперь я знаю, все, что я могу сделать хорошо, вы можете сделать лучше». Песня из мюзикла «Канкан» «Я люблю Париж» обошла все эстрады мира. Эта песня – признание Кола Портера в любви к городу его юности, подарившему ему столько радостных и сильных впечатлений, и вместе с ним – признание в любви к самой любви.

Этой песней мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу, посвященную творчеству Кола Портера. Звукорежиссер передачи Лиза Борисова. Составила и вела передачу Жанна Владимирская. Всего вам доброго.

Морская царевна. В море царевич купает коня, слышит: царевич, взгляни на меня. Фыркает конь и ушами придет, брызжет и плещет, и дали плывет. Слышит царевич: я царская дочь, хочешь провести ты с царевную ночь? Вот показалась рука из воды, ловит за кисти шелковой узды, вышла молодая потом голова, в косу вплелась морская трава. Синие очи любовью горят, брызги на шее, как жемчуг, дрожат. Мыслит царевич: добро же, постой. За косу ловко схватил он рукой, держит, рука боевая сильна. Плачет и молит, и бьется она. К берегу витязь отважно плывет. Выплыл товарищ и громко зовет: эй вы, сходите, лихие друзья, гляньте, как бьется добыча моя. Что ж вы стоите смущенной толпой? Али красы не видали такой? Вот оглянулся царевич назад, ахнул, померк торжествующий взгляд. Видит, лежит на песке золотом чудо морское с зеленым хвостом. Хвост чешуёю змеиной покрыт, весь замирая, свиваясь, дрожит. Пена струями сбегает с чела, очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок, шепчут уста непонятный упрек. Едет царевич задумчиво прочь. Будет он помнить про царскую дочь.

0: Симонов был народный артист Советского Союза, лауреат высших премий, герой социалистического труда, первый среди актеров. И кроме всего этого, он был Симонов. «Знаете, сегодня на Невском я видел Симонова», могли вы услышать от старого ленинградца, еще петербуржца, который помнил Давыдова и Варламова, видел Юрьева и Певцова и совершенно чист от обывательского любопытства. Актриса, много лет проработавшая в театре и уставшая от знаменитостей, знаменитая сама, приходила на спектакль пораньше, если ей предстояло играть с Симоновым. Симонов родом из Самары. Он русский человек во всем обширном значении этих слов. Рядом с отчаянной ясностью позднего Пушкина и горькой правдой Достоевского ему были внятны суровые вопросы, которые задавал судьбе Толстой. В нем звучала героическая симфония Ермоловой и бешеная отвага Мочалова. Вслушайтесь в его монолог Петра I перед Сенатом.
1: Господа Сенат, после наших великих побед над шведами европейские государства не только презирают, но и ненавидят нас. Не горько ли читать нам сии строки истории прославленного историка Пуффендорфия? Не только шведы, но и другие народы европейские имеют ненависть на народ русский. И тщатся они содержать в прежнем рабстве и неискусстве, особливо же в воинских и морских делах. И государство всероссийское разделить на малые княжества и воеводства. Вот что хотят с нами сделать в Европе. Господа сенат, сын мой Алексей хочет того же. Есть свидетельство, что писал он к римскому кесарю прося

0: Сын мой Алексей ищет войны, государство нашего разорения. Всем страшном деле помогут ему попы да бояре ради тунеядства своего. Сам я не берусь сию болезнь лечить. Вручаю Алексея Петровича вам, господа сенат!
1: Вы слышали этот голос, как расплавленный легкий светлый металл, так вспомните сразу и глаза его, Петра, немыслимо светлые и сияющие. Симонов был удивительно разным, но помутневшие от горя глаза и срывающийся голос его Монтанелли из Овода были глаза и голос Симонова. Он был разный и неповторяющийся, и он был один. Всегда большой, всегда красивый, всегда исключительный. И голос, только ему одному принадлежащий, не спутаешь. Всегда чуть-чуть неустойчивый, неуспокоенный, всегда легкий, быстрый, с задыханием. В любом темпе этот голос тянул вас за собой. Образы современников занимают большое место в актерской биографии Николая Константиновича. Он и сам был современником новой эпохи. Был современником своих революционных героев. В длинном списке этих ролей особое место занимает образ крестьянина Никиты Вершинина из пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 1469». Роль эта была близка Симонову своей отчужденностью от обыденности и своей огромной человеческой правдой.
2: Никого нет. Ну и дела здесь в городе. И Васьки с лодкой нету.
3: Никита Егорыч? Никита Егорыч.
2: Жнобов! Чё это вы матросам-то вредили?
3: Да для безопасности, а то ведь везде тут патрули да шпики японские шныряют. А я думал, вы не придете, Никита Егорыч.
2: Ну, старые знакомые, как не прийти-то. Нам в городе скучно. Вот бы рыбу продать, да поскорее уехать. Дела у меня в волости.
3: Да неприятность есть, Никита Егорыч.
2: А ты знаешь что? Ты меня в свои неприятности, господин Знобов, не мешай. Ты меня в приятность веди, а то неприятностей у меня и без того по волости много. Наша жизнь крестьянская не то, что ваша рабочая. Медленная должна быть. Мы вот народ не ученый, не грамотный, а хозяйство у меня большое. Жена, ребят двое, Митька да Сашка.
3: Да ваше хозяйство-то известно, известно, Никита Егорыч. Я хоть много вашего хозяйства насмотрелся.
2: Ну так вот ты меня в войну и не тяни.
3: Война-то мимо вас пройдет, Никита Егорыч. Видно такое ваше счастье. Я только слыхал, на вашу волость посланы японцы.
2: Что?
3: Слух есть. Что, восстание, что ли?
2: Да какое там восстание? Никакого восстания не было. Двух охранников по пьяному делу кокнули. Ты мне душу не расстраивай, господин Знобов. Вот воевать кончишь, на охоту приезжай опять.
3: Ну, приеду, приеду, Никита Егорыч, приеду. Никита Егорыч.
2: Да не могу я. Да пойми ты, Христа ради, ну, не могу. Шибко ты прекрасный человек, но не имею я права тебя слушать.
3: Да не о том я. Брата у меня убили, Никита Егорыч.
2: Павлушку.
3: Павлушку.
2: Фу ты, Господи. Ну, царство ему небесное. Опять восстание-то подымали в город.

0: Подымали.
1: Что, и опять прахом?
0: Да, прахом.
1: Закупили парня. Так. В городе воевать трудно.
0: Нам бы только сейчас немного продержаться, Никита Егорыч. Мы все поправим. Первое дело... Пеклеванова, председателя нашего, надо спрятать. Ловит его. 30 000 за поимку назначили. Слушай, Никита Егорыч, может, на заимку в тайгу спрячешь, а?
1: Нет, не пойду я на вашу войну. И никакого председателя прятать не буду. Ну, вот одно дело, ежели мимо заимки бродяга какой пройдет... Неизвестный, али странник Божий, пожалею, пущу.
0: Странник?
1: Да. Как такого странника-то не пустить?
0: Ну, хорошо. Хорошо, Никита Егорыч. Может прийти и странник. Так я сейчас.
1: Ну-ну-ну-ну. Ох, сердце во мне мягко.
2: Никита Егорыч.
1: Окорок! Васька! Что ж ты так долго-то? Я жду тебя.
2: Я был здесь. Да около тебя солдат какой-то стоял. Беда, Никита Егорыч. Прямо тебе скажу. Велика беда. Волос послал за тобой. Поезжай, говорит, за Никитой Егорычем. Воевать надо.
1: Воевать?
2: Да. Окружили наше село японцы, наставили пулеметы. А под вечер мы с пашни возвращаемся.
1: Ну?
2: Нас, значит, пулеметами и встретили. И в старого, и в малого.
1: И в малого?
2: И в малого.
1: По ком панихиду-то служили? Из моих-то.
2: Когда мы приехали, ваш тятенька Егор Иванович по детям вашим в сопках панихиду служили. И Митю, значит, и Сашеньку поминали.
1: И Митьку, говоришь? И Сашеньку? Обег.
2: Обег.
1: Ну, иди, Васька, в лодку. Сейчас приду.
3: Симонов играл в театре и снимался в кино. Его видели на эстраде и на телевидении, но, должно быть, не случайно. Много лет подряд он регулярно приходил на Ленинградское радио. Он приходил как свой человек. Тут была полная взаимность. Микрофон принимал этот особенный голос, а хозяин голоса страстно любил слово. Артистка и режиссер Ленинградского радио, заслуженная артистка республики Мария Григорьевна Петрова, вспоминает о работе Николая Константиновича на радио.
4: Симонов не только не боялся, что его не увидят. Он с радостью шел к микрофону. Здесь было настоящее творчество. А что шел он сюда именно за творчеством, подтверждает простой факт. Чем меньше ролей было в театре, тем больше на радио. И, конечно, не просто ролей. Ведь это был Симонов. Он приходил со своими идеями. Он хотел сыграть, например, короля Лира. Он читал Мериме и Горького. И я помню, что все те работы, с которыми он сам приходил, и которые предлагали мы на радио, все эти работы делал наш Владимир Серафимович Ермогаев, заслуженный артист республики, режиссер радиокомитета, художественный руководитель. И очень часто многие мысли подсказывал Николаю Константиновичу Владимир Ермогаев. задолго до кинематографа. Об этом ведь мало кто сейчас знает. Он сыграл Моцарта и Сальери вместе с артистом Дубенским. Он сыграл Монтанелли в «Оводе», сыграл на радио впервые. Симонов искал здесь сосредоточенности и масштаба мысли. И здесь он оставался Симонов. Вот запись, ставшая редкостью, золотым фондом радио. Шолохов. «Тихий Дон».
5: Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до Яра. «Когда-то мы с тобой в Ягодной-то вот так шли», — сказал Григорий. «Только узелок-то у тебя тогда был побольше, да сами мы были помоложе». Охваченный радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория. «А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою потрогаю, а то веры нету». Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: собралась и пошла, как будто в гости. Ничто ее не страшит. Вот молодец баба. Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни и сел на второго коня. «Держи за мной, Ксюша. Выберемся из Яра, пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка какой под тобой этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда!» До сухого лога было верст 8. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня. «Тут и будет наш стан. Располагайся, Ксюша». За завтраком Аксинья спросила: «Куда же мы поедем отсюда?» «На Морозовскую, доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши. А кони?»
6: «Бросим их».
5: «Жалко, Гриша, кони такие добрые. На серого прямо не наглядишься. И надо бросать. Где ты его добыл?»
6: «Жалко, не жалко, а бросать придется».
5: После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном. Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуши и затихал совсем. Григорий уснул, так и не дослушав рассказа Аксиньи. Она долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне. Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули сухой лог. Через 2 часа езды спустились с бугра к Чиру. Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернее в тумане. Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд. И только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним еще 3. «Стой! Кто едет?» Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои!» И, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье:
6: назад, со мной. Григорий с силой вытянул плетью коня к Ксении. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик. «В ружье!» В сожжениях вста от речки Григорий догнал серого коня, поравнявшись, крикнул. «Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!» Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. «Тебя поранили! Куда попала? Говори же!» — хрипло спросил Григорий. Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал: «Ради Господа Бога, хоть слово! Да что же это ты?» Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. В верстах двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными, трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки, бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь стекла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвее от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось. Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты. Но пока вырыл могилу глубиною в пояс, ушло много времени. Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.
3: Одной из любимых ролей Николая Константиновича был Протасов в «Живом трупе» Толстого. Вот как рассказывает народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Толубеев о Протасове Симонова.
7: Много лет играл Симонов в «Живом трупе» Федю Протасова. Играл иначе, чем было принято играть на русской сцене. Ведь Протасова часто трактовали, основываясь лишь на отрывочной записи Толстого, когда-то сделанной им в дневнике: слабый, порочный человек, но добрый. Варьировали этот мотив, погружая Протасова в цыганщину. Но порочное начало в Протасове совсем как-то не убеждало Симонова. Его волновала другая тема. Тема протасовской совести. Везде находил он в пьесе стремление Феди измерить себя, свои поступки, всю жизнь окружающую критериями обостренной внутренней совести. Всем ведь в нашем круге, в том, котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо было быть героем, а я не герой. Или третье – забыться. В этих словах Протасова видел Симонов его существо. В последних сценах Симонов играл трагический и неравный поединок. С одной стороны, в нем был Протасов, как воплощение жизни, ее правды, истинности, красоты. С другой – закон, полиция, суд, церковь, общественная мораль. Судили Федю, но обвинял он. У него доставало мужество бросить в лицо судьям слова, которые были дерзким вызовом всему тому социальному устройству, в котором не нашлось для него места.
8: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите.
9: Прошу вас отвечать на вопросы.
8: Спрашивайте.
9: Ваше имя?
8: Ведь вы же знаете.
9: Я прошу вас отвечать.
8: Ну, Федор Протасов.
9: Ваше звание, года, вера.
8: Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
9: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
8: Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидат, года 40, веры православной. Ну, дальше.
9: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
8: Наверное, нет. Я хотел точно покончить с собой. Но потом... Ну, да это не нужно и рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
9: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
8: Какому полицейскому чиновнику? Ах, это когда он ко мне пришел, жену в дом. Ну, я был пьян, врал ему, что и не помню. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это все так бы осталось, если бы не негодяй Артемьев. А если кто виноват, то я один.
9: Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова присылаемые вам в Саратов деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал. И это очень может повредить и вам, и им. Так как же?
8: Ах, господин следователь, ну как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть. И что показать ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
9: Я прошу вас.
8: Нечего меня просить. Я все равно скажу все, что я думаю. А вы пишите. по крайней мере, в первый раз в протоколе, будут разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы и понятия-то не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно, что я негодный, никому не нужный ушел из жизни, чтоб не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его, он идет к вам. К борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят. Но вы добрались и рады.
9: Я вас выведу.
8: Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
5: Мы можем уйти?
9: Сейчас подписать протокол.
8: И как бы смешны вы были, если б не были так гадки.
3: Симонова называли трагиком. Непривычно для нашего времени, чуть старомодно. Это было признание особенности и признание величия. Его уделом были люди исключительные, живущие на пределе человеческих возможностей. И все-таки основой этого величия было то, что называют величием души. Это чувствовалось в Симонове. Даже думать о нем по-небратски было нельзя. Герой. Да, но его героичность была с примесью простоты, даже простоватости иногда. Она была слишком демократична, что ли. Трагик. Да, но есть важное уточнение. Русский трагик. Он играл не трагедию, а возможность ее преодоления. Не демонстрировал бездну, а перешагивал ее. Его автором был Пушкин.
10: Первую классическую роль пушкинского Бориса Годунова, я сыграл нежданно. Играть Годунова должен был в нашем театре выдающийся актер Певцов. Но он в те дни тяжко заболел, и роль передали мне. Это была моя первая классическая и первая трагедийная роль. Масштаб образа, сам характер исторической фигуры, накал страстей в ней заключенных давали мне возможность попробовать силы в трагедии. Я стремился раскрыть образ Годунова во всей глубине и сложности, в борьбе обуревавших противоречивых страстей. Я видел трагедию этого человека на троне в нечистой его совести, муками которой он был терзаем страшно и ежечасно. Ключом и камертоном роли были для меня слова пушкинского монолога.
11: Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы, смолоду влюбляемся и алчим у тех любви, и только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать. Но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл, в смятенье погибая. Я отворил им житницы. Я злато рассыпал им. Я им сыскал работы. Они меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новое жилище. Они меня пожаром попрекали. Вот черни суд. Ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, и тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил сестру свою царицу, монахиню смиренную. Все я. Чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едино разве совесть? Так. Здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветой, но если в ней единое пятно, единое случайно завелось, тогда беда, как язвой моровой, душа сгорит. Нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. отбежать. Да некуда.
1: Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
3: Кто не знает, что в русской литературе есть маленький человек и есть его пламенные защитники. В театре тоже есть и были актеры, которые и любят, и умеют защищать меньшого брата. Симонов защищал от ударов судьбы не Акакия Акакевича, а Петра и Бориса, Федю Протасова и Сальери. Он защищал большого человека. Когда он играл пушкинского Моцарта и Сальери, он невольно, не желая нанести урон партнеру, играл все-таки обоих, и Моцарта, и Сальери. Сложность и муку второго, и сквозь нее музыку первого.
12: Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
13: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
12: Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли?
13: Ты думаешь? Ну, пей же.
12: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
13: Постой! Постой! Постой! Ты выпил? Без меня?
12: Довольно. Сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: Ты плачешь. Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу.
1: Когда бы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не правда ли? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай же.
0: До свидания.

ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже ли он прав? И я не гений? Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда, а по народу? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцей создатель Ватикана.

0: Симонов был уверен, что удел всякого нормального, простого человека, каким он себя считал и каким был, это духовная и физическая красота. Помните чеховские слова: «В человеке все должно быть прекрасно». Он не сомневался, что стремление к добру и правде естественны для всякого человеческого существа. Об этом он и играл всю свою жизнь. Когда он произносил монолог горьковского Сатина, это было почти от себя и почти о себе. Он любил человека и гордился им. Для Симонова человек был не сделанное, не сотворенное, а существующее от века и прекрасное. Он сам был такой.
1: Человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет, это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Ты понимаешь это огромно? В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все остальное – это дело его рук, его мозга. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не унижать его жалостью. Уважать надо.
0: В молодости его боялись, потому что он был озорник. В зрелости, потому что он был не как все. Но были в нем великолепный юмор и человеческая доброта. И это больше всего привлекало людей. Вспоминая Симонова, Георгий Александрович Товстоногов определил его как личность на редкость гармоничную.
2: Талант человек находится в сложных взаимоотношениях и взаимосвязях с личными качествами человека. Личные качества человека в данном случае были в поразительной гармонии с его великим талантом. Это был человек большой души, большой доброты, который возвышался над всеми нами.
0: Все современники его считали, признавали, любили, ценили как поистине великого артиста. Это правда. Симонова так называли и не боялись ни за него, ни за истину.
3: Симонов созревал быстро и поражал внезапностью своих превращений. Сейсмографы театрального мира зарегистрировали толчок в 9 баллов, когда он сыграл Петра Первого. Это был взрыв. Родился актер огромной трагической силы, наполнивший своего царя преобразователя энергией и мощью строителя новой России. Точность психологического анализа соединялась с темпераментом созидателя, а пот трудового напряжения с поэзией мечты о прекрасном будущем Родины. Симонов победил всех и сразу, и вместе со своим Петром вошел на гранитный постамент истории нашего искусства.
0: Так говорил Юрий Владимирович Толубеев на юбилее Симонова в 1971 году. И слова его не кажутся нам преувеличением. Симонов был чудом в актерском мире. И нам хочется понять, что же такое с нами делал Симонов? Почему он так был нам нужен и любим всеми? Вот голос писателя Даниила Александровича Гранина.
4: В жизни многих, нескольких поколений, во всяком случае, он стал неотъемлемой какой-то частью нашей советской культуры. Он отличался талантом удивительным, естественным, то, что называется Божьим даром, неповторимым и отдельным. И это доставляло людям знавшим, видевшим, слушавшим его, также отдельную, особую радость, которая навсегда сохраняется в наших сердцах.
0: Как часто, приходя в театр, мы получаем удовольствие, глядя на того незнакомого человека, в которого превратился известный нам актер. Но как редко мы вглядываемся в того, кто превращается в другого, в самого артиста. Как неотчетливо представляем себе, где же спрятано то старинное и неувядающее чудо, которое бывает в театре. Симонов жил ради этого чуда. Сквозь самые разные его роли, чем дальше, тем ясней проступал иной образ. Образ человека, которому природа дала высшую способность творить.

0: Фантастическая пьеса из реальной жизни народной артистки республики Елизаветы Александровны Уваровой. Мне в ней отведена роль от автора.
1: Товарищ, спасибо. Спектакль окончен.
0: Я ловил ее много раз. И теперь... жду в узком театральном коридоре. Теперь она от меня не убежит. Некуда. Здрасте, Елизавета Александровна.
2: Здравствуйте.
0: Я хочу о вас написать.
2: Обо мне?
0: Да.
2: Ой, вот погодите, скоро распылюсь на атомы, тогда и будете писать.
0: И исчезла. Не ушла, а действительно исчезла, как будто и верно испарилась. А потом собралась опять, только уже далеко за моей спиной. Ох, это должно быть у нее профессиональное. Она переиграла озорных мальчишек бесчисленное количество, когда работала в детских театрах, но уже там специализировалась на нечистой силе. Если бы сейчас ее репертуар зависел от нее, она, должно быть, с удовольствием сыграла бы какого-нибудь... булгаковского кота. А что, это легко себе представить.
3: Держи его! Стреляй!
4: Ай-яй-яй! Не шалю, никого не трогаю. Починяю принц. И еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
0: Развернулась и взвелась сеть, но бросавший ее промахнулся. Потом начинается странное. В кота стреляют... и...
4: ура! Заорал кот и, раздирая когтями обои, полез на стену. Через секунду он оказался высоко над вошедшими. А когда он с карниза перелетел по воздуху на люстру, в руках его появился Браунинг. Вызываю вас всех на дуэль!
3: Ну, стреляй! Держи!
4: Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные крошки. Но стрельба ни вошедших, ни коту не причинила нисколько вреда. Никто не был не только убит, но даже ранен. Кот покачивался на люстре, дул зачем-то в дуло своего Браунинга и плевал на лапу.
5: Не понимаю причин такого резкого обращения со мной.
4: Извините, не могу больше беседовать с вами. Нам пора!
0: И кот исчезает от своих преследователей так же внезапно, как исчезла от меня Уварова. Ну, как про такое написать или сказать? Я однажды видел ее на собрании. Сидит сзади, с молодыми, а не с маститыми, как ей положено. Спряталась за чужой стул и тихонько, как школьник на уроке, читает какую-то книжку. Но она при этом слышит то, что происходит, потому что нет-нет из-под ее деревенской косыночки стрельнет глазом. И опять уберет блеск под косыночку. И снова сидит, как ни в чем не бывало. То ли деревенская старушка, то ли нянечка из больницы. А может, старенькая учительница? Не разберешь. Только уж точно не народная артистка. И опять глянет нестерпимо быстро и снова сидит, как ни в чем не бывало. Часто, глядя на нее, я думал, а что было бы, если бы она сыграла себя. Ну, не совсем, конечно, себя, но что-то такое же сложное, как она сама, из тех же компонентов состоящая. Конечно, такой роли и нет на свете, но вот все-таки. Душа этой женщины сложна. Может быть, даже эта сложность такова, что становится опасной для человека, ей владеющего. И, может быть, наконец, Уварова это знает. Я, во всяком случае, не удивлюсь, если знает. И тогда мне станет понятно, почему это она так настаивает на простоте в искусстве. Это для нее противоядие. Это, если хотите, ее больное место. Искусство должно быть простым. И в театре надо играть характер. То есть в любом случае что-то вполне определенное и ясное. Ну вот, скажем, Бухтины Белова, знаете? Ну, это такие байки вологодские. Вот, послушайте.
6: Так, с чего будем начинать?
2: Так эти уж что, батюшка, пиши с самого начала. Ну, пиши, баню перекатила, корова дает хорошо.
6: Я в растерянности скребу в затылке. Это самое, имя отчество-то у вас как?
2: Григорьевна, батюшка, Григорьевна была с первого дни.
6: Так ведь надо, Григорьевна, с поклонов, наверное, или как?
2: Ну, с поклонов, батюшка, а знамо с поклонов. Так ты разве не писывал? Вон не Минька все пишет, да до того у него ловко выходит каждое слово, как тут и было.
6: Какой Минька?
2: Ну, так, Нюркин, Сусеткин, сын. Парень, в 6-й уж класс перешел, он мне все и писал, все письма-то. Оно не в лагерях вторую неделю. Говорит, и встают по трубе, и спать по трубе укладывается. А Нюрка-то с мужиком развелась. 5-й год врозь живут, врозь. В леспромхозе ходил на работу, да там с какой-то вербованной девкой испутался. Говорит, хоть пополам рубите, эту бабу не оставлю. Вот, вот что делает Мокроховский. Раньше, ну, он бы так-то. Нынешняя баба из-за мужиков, ну, ни с чем не считается. У тебя-то есть семейство?
6: Есть.
2: А деток? Деток-то много?
6: Ах ты, боже мой, все ей надо знать. Впрочем, и про себя она ничего не скрывает, наоборот. В каждую свою фразу Григорьевна, выражаясь по-современному, стремится вложить как можно больше информации. И я бы не сказал, что у нее это не выходит. Ну, хорошо, значит, я начну так. Добрый день, либо вечер.
2: Здравствуй, дорогая Золушка Людмила Степановна. Еще кланяюсь вашей семье, а именно сыну Коле со всем семейством, да дочке Вале с Люсей и Витей, да ееному мужу Павлу Сергеевичу, а брату Естафью первый поклон.
6: Стоп, я не совсем уверенно ставил точки и запятые. Боюсь, что все перепутал. Сын Коля, это ваш или Золушкин?
2: Ой, у меня, батюшка, деток не было. Я и с мужиком-то одну недельку жила. Увезли его в мокрые страны. Ну, когда раскулачили.
6: Ну, значит, Коля, это Золушкин сын.
2: Золушкин.
6: Золушка, это вашего брата жена.
2: Ага.
6: Я начинаю постигать родственные хитросплетения. Евстафья Григорьевича, да?
2: Истину, истину.

0: не ходил под окошком. Я, говорит, своего мужика с часу на час домой жду, а он гармонией меня обыгрывает. Пусть, говорит, не стыдит мою головушку. Ну, я его и похлестала тогда. Ну уж и похлестала.
1: Кого?
0: Да кого-то, Ясташку.
1: Ясташку. Ведь он взрослый уже был,
0: ну, а
1: большой.
0: Что большой? Рос у отца, отца боялся. А тятя с мамой умерли, я дом в свои руки взяла. Уж я его повозила бессовестного.
1: Перестал?
0: Временно остепенился. Ну вот, а у Людмилы мужик с войны приехал. Медали на рубахе, ну, мухе посидеть негде. А ведь что, батюшка, людям рот не заткнешь? Сказали, что наш Ясташка около Людмилы похаживал. Он мужик-то и приревновал бабу, и ночевать к ней не пошел. Уж как она не убивалась, не говорила, что не виноватая. Вся изревелась. Ну, и сколотил он ее. Один раз, другой. А она, Людмила-то, и не стерпела. Я, говорит, всю правду тебе, а ты меня колотишь. Да назло в праздник, как пошла под Ясташкину игру плясать пуклица. Плясала. А потом подхватила Ясташку под руку, да и... Ох, батюшка, уж натерпелась я тогда с бесстыжим. Ну, сердце зажало, не стало связываться. Людмилин мужик на девке женился, а Ясташка день не приходит, другой. Чую, от людей тоже свадьбу сбирают. Уж я тогда поревела в уходку. Ну, ежели по-хорошему, так пусть тоже пришла на свадьбу-то. Как сейчас помню, Людмила-то и спела. По пустому не гуляла, времечко военное. Не сказал спасибо дроля за сердечко верное. Да, стали они жить по всем законам. А уж какая жизнь. Люди все одно пробирают. Взяли, да в Архангельск уехали.
1: Ну, а Валя-то это что? Это от Евстафии дочка?
0: Да Валя-то своя дочка. Да вот уж и новый сынок родился, Витей назвали. А Валя-то институт закончила. А мужика-то у ее Пашей зовут, местной. А у матки-то было двое детей, у Пашной-то. А что ты смеешься? Один-то помаши нам выучился, а другой пошел по партийной линии. Комнату свою уж на май дали. Вот меня все зовут, гости зовут, а как, батюшка, как госба? Летом косить надо, зимой корову на чужую руки оставить, я охота.
1: Так.
0: Ну так пропиши, что здоровье не больно стало хорошее, вся исхряхтелась. А косить бегай пиши, и что погода ведро, и баню перекатила. Корова доит дородно.
1: Корова доит дородно, дальше?
0: Посылку получила. Ястафей, ты спрашиваешь, так сказываю, что рыбу весной ловили. Сеня Иванушков поймал 10 пудов сороги. И шо умерла Таисия Запольная. А только Озерков женился на приезжей ветеринарке. А Марья, невестка Василия Потапова, принесла двойню. Назвали одного Ангелиной, другого Вова. Самовариха дом продала Осипу. Сама пошла жить к зятю, к Алёшке тёплому. Да с дочкой не ужилась, разругалась. Средилась ехать в дом престарелых на даровые харчи. Ну, чё ещё? Чё ещё-то забыла?
1: Я сделал передышку.
0: Вроде бы все события. А, напиши же, батюшка, чтоб ехали в гости, пока корова доит. Да, может, и покосили бы маленько. Ну, написал?
1: Написал.
0: Ну, теперь остаюсь я без вас одна на белом свете. Полинария.
1: Она вздохнула, прослезилась. Ох. А я перечитал свое сочинение.
0: Ох.
1: Ничего?
0: Ох, добро, добро, батюшка, до того добро. Лучше не надо.
2: А я продолжаю свои поиски. А, вот она сидит в уголке. Ну, конечно, читает. Литературные вкусы у Варовой необычайно широки. Читает она непрерывно. Если она откроет при вас свою сумку, в ней книги. И говорят, что так было всегда. И книги, между прочим, не только на русском языке. Подойду. Елизавета Санна, а недоброжелатели говорят, что вы знаете 12 языков.
3: Врут. Я только... По-английски, по-французски, то очень плохо. Это очень легкая литература.

0: Да?
1: Фантастику, приключения.
0: Ну вот, видите, а сама улыбается. Хочешь верь, хочешь не верь. Елизавета Александровна, ну куда же вы? Опять исчезла. Вот вы подумаете, фантастика, любимый жанр, и народность, соленый говор, как же так? А вот так, вот как-то непонятно, но совершенно определенно все это соединяется в ней. Я хочу попробовать ее поймать. Может быть, это любовь к так называемой научной фантастике внешняя, в Уваровой, наносная, нарисованная культурой 20 века поверх простонародной основы. Я ее и спрашиваю, Елизавета Александровна, хотите что-нибудь из фантастики сделать на радио? Она говорит, подумаю. А думает она быстро. Меня позвали к телефону в час ночи на следующий день. Да?
2: Вы читали «Вино из одуванчиков»?
0: Это она так всегда начинает разговор. Без здрасти и вопросов о здоровье. В крайнем случае, это Уварова говорит. Она серьезно думает, что ее можно не узнать.
2: Так я спрашиваю, вы читали «Вино из одуванчиков»?
0: Слава богу, я читал. Но, во-первых, я еще не проснулся. Во-вторых, сказать «читал» – это маловато, потому что она сейчас меня выпотрошит и в секунду поймет, что читать-то я читал, но ничего не помню.
2: А вы хорошо помните?
0: Помню. Ну, это я вру, конечно, но ей достаточно интонаций.
2: Вот если хотите, чтобы я на радио сделала фантастику, можно вот этот кусок.
3: Эй, послушайте, дайте мне лимонное мороженое с ванилью. Не знаете? Ну, то, которое едали в старину.
2: Молодой человек, вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением, если без малейшего колебания и угрызения совести заказали такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью. Ну, садитесь сюда, ко мне, за столик.
3: Спасибо.
2: Вы Уильям Форестер, да?
3: Да.
2: Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я вас очень наслышана, все, даже и пересказывать неохота.
3: Я тоже вас знаю. Вы Эллен Лумис. Когда-то я был в вас влюблен.
2: Не дурно. Для начала. Значит, не миновать и следующей встречи. Нет, нет, не надо, не говорите мне, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим это до следующего раза. Приходите ко мне пить чай. А знаете, Форестер, а вы напоминаете мне одного человека, с которым я дружила, подождите, когда же это, 70, да-да, 70 лет тому назад. Так вы придете?
3: Разумеется, приду.

0: Для начала, что вы думаете о нашем подлунном мире?
1: Я ничего о нем не знаю.
0: О, говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку 17, он знает все. Если ему 27, и он по-прежнему знает все, значит, ему все еще 17.
1: Вы, видно, многому научились за свою жизнь.
0: Хорошо все-таки старикам. У них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска. Как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу, улыбаемся, дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство и моя уверенность. Разве жизнь не игра? И ведь я не дурно играю. А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне было 21 год, и я была совсем еще глупенькая.
1: Для хорошеньких девушек существуют особые законы.
0: Да с чего вы взяли, что я была хорошенькая? Вот вы увидели дракона. Он только что съел лебедя. Но можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь это только и осталось. Дракон, весь в складках, морщинах, который сожрал белую лебедушку. А я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же. Все еще жива. И ни одно перышко не слиняло. Но ведь он же меня не выпустит, дракон. Старый развалина дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне. Выйти невозможно. Знай себе, сиди и дожди прекрасного принца. Вот какой приступ жалости к самой себе. Ну, давайте поговорим о вас. Вам, что вам, 31, да? И вы все еще не женат? Почему?
1: Я бы ответил так. Женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, большая редкость.
0: О-о-о. Ну, а что бы вы хотели сделать? Ну, чего добиться в жизни?
1: Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт, написать книгу, очень много курить, упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.
0: Ну, я не во всем смогу вам помочь, но я много путешествовала. Могу порассказать вам о разных местах. Куда вы хотите отправиться для начала? Могу увести вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Нет? Каир? Ага, вы так засияли. Ладно, значит, едем в Каир. Ну, не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком. Устраивайтесь поудобнее. Каир.

0: Спасибо.
1: Ну, куда еще хотите? В Париж?
0: В Париж.
1: Итак, на дворе 1885 год. И мы садимся на пароход в Нью-Йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты. Там линия горизонта, и мы уже в открытом море. Подходим к Марселю.

0: Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз, вы сказали, что у вас одно время была, ну, скажем, симпатия ко мне.
1: Вы и вправду меня смутили.
0: Ну, выкладывайте.
1: Много лет назад я увидел вашу фотографию в газете. В заметке говорилось, что Эллен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом уже к вечеру кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Мне рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно, и газета из года в год его перепечатывает.
0: Спасибо.
1: За что?
0: За то, что вы хотели пойти на бал, искать меня. За то, что вырезали фотографию из газеты, за все. Большое ему спасибо. А теперь моя очередь. Дорогой Уильям, через несколько дней я умру? Mm-hmm. Нет, не перебивайте меня, я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Ну, хватит об этом, хватит. Мы ведь славно провели время, правда? Это было ведь необыкновенно хорошо. Наш с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая избитая фраза: родство душ. Так вот, мы с вами есть родные души. Все последнее время мой дух соприкасался с вашим. И дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо поговорить. Да придется отложить до новой встречи.
1: У нас не так уж много времени.
0: Да, но вдруг будет еще одна встреча. Время ведь пристранная штука. А жизнь и того удивительнее. Как-то там не так повернулись колесики и винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Ужасно досадно, несовпадение. А может, это мне в наказание, уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А пока вы непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.
1: Все что угодно.
0: Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Устройте себе лет эдак через 20 воспаления легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат на том свете, а вдруг сразу отпустят обратно. Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, знаете, что может случиться?
1: Скажите мне.
0: Как-нибудь, году так в 1985 или 95, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, встретит молодую девушку, его сверстницу, и что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговорятся, потом познакомятся и пойдут вместе. Да. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Осталось ли хоть одно местечко, куда мы еще с вами не съездили? В Стокгольме были?
1: Угу.
0: Были в Глазго. В Глазго тоже, да. Но куда же нам теперь? А хотите, я расскажу вам о том, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло 19.
1: 4 июля. В небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка. И алым, синим цветом озаряются лица зрителей на каждом крыльце. И когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.
0: Вы видите все это? Видите меня там? С ними?
1: Да. Я вас вижу.
2: Очень точно выбрала она себе этот кусочек из Брэдбери. Когда она играет вот такую чистую духовность, она, должно быть, играет что-то очень свое, лично ей принадлежащее. Я не видел довоенных ее ролей, знаю только некоторые послевоенные. Репертуар ее огромен в театре, в кино, на телевидении. И мне кажется несправедливо, что ей попадаются все больше роли так называемых бытовых старух. Но вот только она от этого, кажется, не особенно страдает. И поначалу даже кажется, что и косыночку свою, и хозяйственную сумку, и прочие атрибуты неприметности она носит с видимым удовольствием. Такая житейская маска. А вдруг наоборот? Может быть, это в ней самой сидит, а не роль ей дали маску. Она им дала свое. В конце концов, Уварова ведь пришла в Петроград из Сибири, из деревни. Это что-нибудь да значит? И что она время от времени затоскует по роли с сибирским говором? Часто летом, когда театр комедии в отпуске, Уварова отдыхает, это так только называется, на съемках. Бывает в Белоруссии, бывает на юге. Приедет домой, а загар на ней, как будто не в Гаграх жарилась на солнце, а в Вологодской области провела лето на огороде. И еще я думаю, должно быть, недаром же о ней с такой осторожной нежностью говорил Василий Макарыч Шукшин. А, ну вот, опять читает. А что же это у нее такое? А, ну так и есть. Перелистывает Шукшина. Елизавета Санна, а помните, вы хотели бы сыграть что-нибудь про любовь?
0: Про любовь? Да, про любовь. А вот знаете, есть такой рассказ Шукшина. Петя. Петя. Петя маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперед. Это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю. Воскресенье. Сегодня Петя вышел часов в 10, отоспался свеженький, теплый. Сходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души, считая, что когда он стоит вот так в наклон, раскорячив ноги и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время вспухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нет. Есть добрый слой жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело. В субботу и воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс. И все поглаживает себя, похлопывает. Все бьет каких-то невидимых мошек, комариков, разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего шлепнет ладонью по груди и потом долго потирает грудь. «Лялька! Полотенец!» – кричит Петя, кончив плескаться. Лялька – жена Пети. Она выше его, сухая, громко, показушно уважает мужа. «Несу!» – лялька вынесла полотенце. «Какую сорочку приготовить? Голубую или беленькую?» Лялька успевает зыркнуть глазами туда-сюда. «Я предлагаю голубенькую». Петя не спеша вытирает руки, плечи и думает. «Голубую». «Правильно». Правильно она тебя молодит. И опять глазами зырк-зырк. Ой, это лялька. Видала виды. Петя вытирает лицо. Лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пусцо. Молодое, кругленькое. Этакая аккуратная мозоль.
3: Петя демонстративно свесил пусцо с ремня. Пусть все видят, что человек живет в довольстве.
0: А какие запоночки дать? С янтаря или серебрушки? Озабочена лялька.
3: Петя опять некоторое время думает. С янтаря.
0: Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговора понятно, что лялька буфетчица. Но зачем ей надо, чтобы все видели, как она уважает мужа, ценит? Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут? Сокрытие какого-то ее греха? Игра в подкидного дурака? Не знаю. Но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос шибает. «Петя!» – кричит она, высовываясь из окна. «Галстук будешь одевать, а то я поглажу». «Гладить? Какой красный?» «Красный, да? Я поглажу». Лялька уходит гладить красный галстук. Петя по незабытой еще крестьянской привычке трогает штакетник, шатает. Кое-где поослабло. Петя останавливается, думает, глядя на штакетник, поглаживая себя правой рукой от плеча к груди. Лялька опять в окне. «Петь, ты помнишь, как это... Ну, вокруг тебя увивалось-то. Петя, давайте я холодцу положу. Петя, вы летку Янку танцуете, лярва. Ну, не знаю, как я там, фамилия знакомая, Калмыков-то, все летку Янку танцует. Так она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего. Ей шиферу надо, лярве. Не сули, смотри, а то ты выпивший-то слабый. Помнишь, у Маковкинов-то в прошлом-то году, помнишь, отливали-то. Не сули никакого шиферу. Не сули, а то она сама же и разнесет потом. Мне Петя шиферу посулил.
3: Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток, не спеша прибил штакетник. Постоял, поиграл молотком, видимо, разохотился поработать. Решает, чтобы еще прибить.
0: А лялька то и дело высовывается из окна. «Петь! А ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще очи черные были. Где она?» «Не знаешь, я хочу взять ее, может, споем, чтобы она заткнулась со своей леткой. Ага, нашла, нашла, Петь, нашла. Она сегодня заткнется. Я плечами трясти умею. Ты не видел? Сейчас».
3: Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шали, наброшенной на плечи. «Смотри». И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась туда-сюда. Смотреть неприятно. Петя поколебал животом, посмеялся. «Не вывихни кости-то».
0: «Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной крепкой бабе. Но крепкий не так суетливый и угодливый. Отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, и в этом все дело». Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным честолюбием. Впрочем, я гадаю. Многого я тут не понимаю.
3: «Ты помнишь Михеева?» – это заговорил Петя. «Ну, из Потребсоюза, Михеев. Я ему еще обсадных труб 35 метров доставал. Ну, шампанским как-то приходил, ты еще шампанским-то подавилась. Мы еще хохотали долго. Ну, так в пятницу звоню ему. Мне надо было 2 гарнитура достать. Ну, одному там помоги, мол». «Нет, — говорит у меня, — нет, — говорит, — гарнитура. Ревизия недавно была, поросенок, а? Ну, ладно, думаю себе, я тебе сделаю, в следующий раз приткнешься».
0: Лялька прямо взвилась, чуть из окна не вывалилась. «Ты вот какой-то, ну, Петя, ну ты по что такой-то есть-то, а? Ну, неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, сволочи. Ну, ты будь маленько это... Ну уж как-то ты очень добрый. И для всех ты готов все достать и все сделать. В лепешку готов расшибиться. А они потом все нос воротят, сволочи. Ты думаешь, ты в добро войдешь? На-ка!»
3: Петя принахмурился, отвернул голову. Вроде виноват. Виноват. Добр без меры, без разбора. Глупо добр. А людишки этим пользуются. Ну, вроде он все понимает, но...
0: «И обо всех у тебя душа болит. Обо всех. Об себе только не болит. Ну, на кой они тебе, черт, нужны? Ну, гляди-ка, ночью мужик не спит. И думает, лялька поддала в голосе. Это тем, кто во дворе, кто может слышать. Ведь прямо извелся, извелся мужик, а они, ну, гляди-ка, что есть-то.
3: Эта сельская пара давно уже не смущается здесь, в большом муравейнике. Освоилась. Однако прихватили они с собой... Не самое лучшее, нет. Обидно, стыдно и злость берет. Часам к трем лялька и Петя выплывают из квартиры, пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам, медленно, в раскорячку. Костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя не хочет скрывать. Пусо, загривок и громадное удовлетворение. Покой. Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку. Ветерок дергает ее, она не цепляется. Трепещет, шумит листочками. Недалеко от моего окна сидит на лавочке старушка. Целыми днями сидит, наблюдает за жизнью двора. Какая уважительная бабочка-то, говорит старушка сама с собой. Целый день только и слыхать Петя, Петя. Дружно живут, дай Господи, дружная парочка. Поздно вечером Петя с лялькой возвращается. Петя слегка того отяжелел. Сел на крыльцо и не хочет идти домой. Пойдем, Петя, Петенька, зовет лялька.
4: Не хочу, бормочет Петя, не желаю.
0: Петя, чуть не плачет лялька, я уж и так измучилась, ты вон какой тяжелый. Ну, пойдем, Петенька, а? Пожалел бы меня. Ну, пойдем, ненаглядный мой, ляжешь в кроватку и баньки, баньки, а?
4: Не хочу, гудит свинцовый Петя.
0: Ну, пойдем, Петенька, ну-ка, ну, отченьки, отченьки, ну, поднялись мы с Петей, пошли, и пошли, и пошли, ненаглядный ты мой.
3: Кое-как увела Петеньку. Покуражился маленько и пошел, понимающе говорит старушка. Славная парочка, дружная, дай бог здоровья.
0: А меня вдруг пронизала догадка. Да ведь любит она его, лялька-то, Петю-то. Вот так и виды видала, и любит, и гордится, и хвастает. Все потому, что любит.
2: Рассказ как надо. Здесь и прочный, вызывающий абсолютное доверие быт, с вещами, с точными наблюдениями, и духовные потребности человека, которые проглядывают сквозь все. Нечто похожее есть во всех ролях Уваровой, только у нее это всегда делается парадоксально. Когда она, скажем, играет ведьму в сказках Андерсена, в ней, в этой ведьме, нет ничего потустороннего. Она очень житейская, а это ведь сказка. И наоборот, есть у нее роль в старом спектакле Николая Павловича Акимова «Звонок в пустую квартиру», роль, превратившаяся в концертный номер. Играет она склочницу. Только склочница эта оказывается очень смешной, но совершенно искренней правдоискательницей. И во взгляде Уваровой, когда она изображает эту бытовую, вполне эстрадного типа старуху, возникает упорное и высокое безумие. Ее героиня не доросла до интеллектуальных потребностей, но потребностей духовных в ней масса. Должно быть, вот в этом смещении фокус, если не всех, то большинства театральных ролей Елизаветы Санны Уваровой. Всегда есть какой-то сдвиг, совмещение несовместимого. И при всем этом правдоподобие ее покоряющее. Но на дне его всегда есть соль, выпавшая в осадок от сгущенности раствора, от чрезмерности концентрации. И случайно ли, что так же, как в недавние годы ее любил Шукшин, так с довоенных лет ей посвящал стихи и писал для нее роли Евгений Львович Шварц? В Уваровой живет неистребимая театральность. И это доставляет величайшее удовольствие нам, сидящим в зале. И тем более приятно, что удовольствие испытывает и сама актриса, когда играет для нас. Но это стремление к смешному. Елизавета, вы же не только смешная актриса, а?
0: Да, не знаю. Да, кажется, смешная.
2: А физики? Любите эту роль?
0: Очень люблю. Я вообще все роли люблю, но физики.
2: Ну, это же было совсем не смешно. Простите, это было страшно. Открытый интеллектуализм, напряженная духовность, страшно извращенная, но обаятельная. Один критик назвал комедийную роль Уваровой «Хлестаков в юбке». А этот персонаж, Матильда фон Цандт, была шекспировским Ричардом III в юбке. Это и вправду было страшно. И это, как говорят в театрах, ее дело. То есть она может и должна это делать. А делает главным образом совсем другое. Она актриса гибкая, приспосабливающаяся, меняющаяся. Она старается как бы спрятаться за человеком, которого играет. Это можно бы сформулировать иначе. Уварова не желает исповедоваться. Ни из гордыни, нет, из скромности. Она убеждена, что не все ее мысли интересны другим. Но те, которые она считает нужным передать нам, она передает так, что нам некуда уже бежать. И как бы искусно она ни пряталась, куда вы денете то, что видно невооруженным глазом в любой роли Уваровой? Ее собственную боль, ее злость, ее доброту.
5: Елизавета Александровна?
2: А, ну, разумеется, конечно, она опять исчезла. Но мы уже успели договориться, что закончим нашу передачу чем-нибудь скромным, какой-нибудь маленькой штучкой с юмором. Она нашла эту вещицу, милую и ни к чему не обязывающую. Ей мы и закончим. Пусть играет свою юмореску, пусть удовлетворит свою скромность. Все равно это у нее не получится.

0: Так же, как и вилла, утопавшая в цветах, вовсе не была тем, чего он ожидал, хозяйка этой виллы одним лишь видом своим внесла сумятицу в его расчеты и предварительные соображения. Мадам Шалон не соответствовала представлениям о женщине-убийце. Она не напоминала ни Клеопатру, ни, напротив, ведьму.
1: Рюмочку Дюбоне, инспектор Миро.
0: Мадам Шалон первая сделала маленький глоток, как бы едва заметно намекая: «Вот видите, месье Миро, вам ничто не угрожает». Это было сделано искусно. Не слишком ли искусно?
1: Ну, вы пришли, чтобы выяснить, как я отравила своих мужей.
0: Мадам, я...
1: Ну, в префектуре вы наверняка уже были. И вся Вильефранка считает меня отравительницей.
0: Инспектор решил перейти на официальный тон. Мадам, я пришел просить разрешения извлечь из могилы тело Шарля Вессера с целью медицинского исследования некоторых внутренних органов.
1: Зная методы парижской полиции, я совершенно уверена, что эксгумация уже проведена втайне от меня. И анализы не установили присутствие какого-либо яда.
0: Мадам.
1: Вы в растерянности. Ничего не найдено. Что же делать дальше? И вот вы, новый человек в расследовании этого дела, приехали ко мне, чтобы оценить меня, мой характер, мою способность к самоконтролю, и чтобы выведать в разговоре со мной хотя бы косвенные доказательства моей вины.
0: Совершенно верно, мадам Шалон. Вы не ошиблись. Но если умирают один за другим два мужа, оба пожилые, но еще вовсе не старые, оба от острого пищеварительного расстройства, оба меньше, чем через 2 года после свадьбы, причем оба оставляют вдове немалые деньги. Вы меня понимаете?
1: Конечно. Хотите услышать мое признание, инспектор Миро?
0: Если вам будет угодно его сделать, мадам.
1: Мне будет угодно. Вы знаете что-нибудь об искусстве приготовления пищи, месье Миро?
0: Я из Парижа. Вы разве забыли?
1: А об искусстве любви тоже?
0: Я ведь уже сказал, что я из Парижа.
1: Тогда я могу сказать вам, что я, Гортензия Вильруа Вессер Шалон, медленно и намеренно, с полным сознанием цели, убила своего первого мужа Шарля Вессер, а затем и второго, Этьена Шалон.
0: Но это была причина, я полагаю. Не сон ли это? Или она сошла с ума?
1: Понимаете, за Вессера я вышла замуж по настоянию семьи. Шарль Вессер, как я вскоре поняла, был свиньей. Ну, свиньей с волчьим аппетитом. К тому же инспектор, он был грубиян. Беспрестанно сквернословил, бахвалился, обманывал бедных и невинных. Ну, сущая свинья, ну, свинья, поверьте мне. Так вот, своей необычайной прожорливостью он испортил себе желудок.
0: Инспектор еще в Париже собрал всю информацию о Вессере и составил примерно такое же представление о нем, поэтому сейчас он только кивнул. А месье Шалон?
1: Он был старше, как и я была старше, выходя за него замуж.
0: Нет, у него тоже было плохое пищеварение.
1: Ну, несомненно, что еще больше усугублялось его слабоволием. Он ни в чем не мог себе отказать. Он был менее груб, чем Вессер, но более испорчен по сути своей, потому что чересчур тесно общался с немцами во время оккупации. Пусть я убийца, инспектор, но я еще и француженка. И я решила без всяких сожалений, что Шалон должен умереть, как умер Вессер.
0: Как именно, мадам Шалон?
1: А вы знакомы, может быть, с такими блюдами, как индейка, фаршированная каштанами? Котлеты де валяй по-индейски. Омлет с сюрпризом по-неаполитански. Суп жирный такой по-багратионовски. Баклажаны по-турецки.
0: Мадам.
1: И жаркое. Жаркое из перепелов.
0: Остановите, мадам Шалон. У меня разыгрался зверский аппетит.
1: Вас интересовал мой метод, инспектор Миро. Я использовала все эти блюда и еще сотню других. И в каждой из них я добавляла частицу.
0: Частицу чего? Мадам Шалон.
1: Ну, вы же наводили обо мне справки. Вы знаете, кто был мой отец.
0: Жан-Мари Виллеруа, гениальный повар, непревзойденный ученик непревзойденного Эскофье. Его называли единственным достойным преемником Эскофье.
1: Вот именно. А когда мне было 22 года, отец сказал, что если не принимать во внимание некоторых моих мелких погрешностей в приготовлении наиболее изысканных бульонов, он считает меня равной себе в поварском искусстве.
0: Очень интересно. Снимаю перед вами шляпу. Но вы сказали, что вкладывали в каждое из этих несравненных блюд частицу.
1: Частицу. Частицу моего искусства, и не больше. Только это и ничего другого, инспектор. Искусство Эскофье и Виллеруа, а разве такие, как Вессер и Шалон, могли устоять? 3-4 раза в день я обильно кормила их калорийнейшей пищей в величайшем разнообразии. Они набивали себе животы, спали. Потом набивали животы снова, потом пили вино, много вина, и опять спали, потом опять ели, ели, ели. Странно, что они при такой диете еще довольно долго протянули.
0: Тишина напоминала биение далеких часов. Инспектор Миро поднялся так резко, что женщина испуганно вздрогнула. Вечером вы поедете со мной в Ниццу, мадам Шалон.
1: В полицейский участок, инспектор?
0: Нет, в казино, мадам. Мы будем пить шампанское и слушать музыку. И разговаривать.
1: Ну, инспектор...
0: Послушайте меня, мадам. Я холостяк, 44 лет. Говорят, выгляжу еще неплохо. У меня есть сбережения. Меня нельзя назвать крупным призом, но и пренебрегать мною не стоит. Я хочу умереть.
1: Видите ли, даже самые вредные для здоровья блюда не обязательно смертельны, если соблюдать меру. Вы не хотите поцеловать мне руку, инспектор Миро?

0: Начинаем музыкальную передачу из цикла «России звонкие края». У микрофона выступает академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Ведет передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист РСФСР, композитор Николай Кутузов.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В передачах нашего цикла мы рассказываем о народной песне, о ее значении в жизни людей, о ее богатстве и разнообразии. Еще Гоголь, воздавая должное таланту нашего народа, восклицал: «Укажите мне народ, у которого бы столько было песен». Да, вся Россия звенит песнями, и каждый край звенит по-своему, ярко и самобытно передавая своеобразие облика природы и характера человека, хозяина этого края. Смоленские, воронежские, курские, вологодские, рязанские песни. Какое разнообразие и какое единство творческого духа русского человека заключено в них. Через песню мы узнаем и укрепляем корни нашей национальной культуры. Через песню мы помним предков. Через песню мы становимся лучше, чище, мудрее, потому что народная песня веками копила самое значительное и дорогое. Народ плохое не сохраняет. Любить, знать народную песню и петь ее, значит, прежде всего, быть патриотом, значит, любить свой народ, свою родину, думать, грустить и радоваться вместе с ней. Вот мы и создали свой цикл «России звонкие края», чтобы знакомить наших слушателей и с народными песнями, ставшими уже популярными, и с новыми песнями, недавно записанными и широкому слушателю еще неизвестными. В последнее время мы с вами, путешествуя на радиоволне в различные края России, слушали их песни. Сегодня мы тоже отправимся в музыкальное путешествие в Сибирь, Красноярский край, богатый своими недрами, лесами, реками и песнями.

Вы, конечно, узнали мелодию песни, которая служит музыкальной заставкой цикла «России звонкие края». Наш хор первым спел ее по радио. А подарили нам ее участники фольклорной студенческой экспедиции. Она выезжала в Красноярский край. Возглавлял ее известный фольклорист Владимир Иосифович Харьков. Песни, собранные экспедицией, вошли в отдельный сборник. В сегодняшнюю программу мы включили несколько песен из этого сборника в обработке для нашего хора.

Только что прозвучавшая песня – замечательный образец народного многоголосия. Каждый голос как человек со своим обликом и поведением. Один голос выключается, но слышится связующая ниточка другого голоса. То разрывается слово дыханием, то распевается один слог, как бы углубляя перспективу слова. Все это создает сложную и красочную кружевную ткань песни. В период освоения Сибири на эти богатые земли хлынул народ со всех краев России, принося с собой свои обычаи, особенности и, конечно, песни. Все это приводило к смешению тех или иных особенностей людей и к выработке новой общности в жизненном укладе, обычаях. Наряду с традиционными, принесенными из Центральной России, Украины, Белоруссии, появляются песни, которые уже являются плодом местного, сибирского творчества. В записях Красноярской экспедиции больше всего лирических протяжных песен. В них часто речитативный запев контрастирует с протяжной хоровой партией.

В каждом селе есть свои знатоки, признанные певцы, которых все почитают как мастеров песенного искусства. Все песни, собранные экспедицией, записаны от простых колхозников в том виде, как их поют на вечерках, в поле за работой, на улице. Многие из общераспространенных русских лирических песен здесь поются на самобытные свои напевы.

Наряду с хоровым пением в Сибири часто поют вдвоем, втроем, вчетвером. Чаще всего это хорошо спевшиеся члены одной семьи или члены колхозной бригады. Репертуар таких ансамблей разнообразный. Пение их отмечено высоким мастерством.

Большинство песен Сибири многоголосные. Их исполняют ансамбли или хоры. Но почти каждая хоровая песня может быть исполнена и одним певцом. В этом случае певец поет не одну какую-либо партию, а творчески преобразует напев песни, обогащая его попевками различных партий. И напев становится мелодически богаче хорового варианта. Это под силу наиболее талантливым певцам.

Большой популярностью в Красноярском крае пользуются вечерочные песни. Шуточные, игровые, хороводные. Красноярцы сами говорят об этих песнях. У нас их тысячи. Поются они на гуляниях молодежи, в избах, в зимние вечера. Отсюда и название «вечерочные». Народная песня – постоянная спутница сибиряков. В селе Бражном Канского района, где экспедиционная группа записала около сотни песен, одна из певиц заметила: «Здесь что? У нас в тайге для веселья было вдвое лучше. Как придут с работы, там поют, любо послушать. На улицу выйдешь – заслушаешься».

звонко и широко разносятся песни по красноярской земле, по могучему и необъятному сибирскому краю, рассказывая о такой же могучей, необъятной и щедрой душе народа.

Вы слушали передачу из цикла «России звонкие края». Были исполнены народные песни Красноярского края в обработке для хора Николая Кутузова. У микрофона выступал академический хор русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Солисты. Народная артистка РСФСР Екатерина Семенкина. Заслуженная артистка РСФСР Любовь Лазарева. Лауреат международного конкурса Лидия Никольская. Любовь Кузьмичева, Валентина Бурилина, Лидия Савкина. Вел передачу художественный руководитель и главный дирижер хора, народный артист РСФСР, композитор Николай Кутузов. Редактор Владимир Карасев. Ваши отзывы о передаче шлите по адресу «Москва, радио, России, звонкие края».

0: Все началось с командировки в город Прибельск. Послала меня туда редакция журнала. Я должен был написать очерк о подпольщиках, боровшихся с фашистами во время оккупации. Материал оказался очень интересным, и я быстро справился с заданием. Мне не раз еще придется возвращаться к событиям, описанным в очерке, поэтому изложу их в двух словах. В 1941 году, после того, как фашисты заняли Прибельск, в городе возникла подпольная организация во главе с секретарем горкома партии Георгием Лагутенко. В июне 1942 года агентам гестапо удалось напасть на след организации. Секретарь горкома и его друзья были арестованы. Арестовали также члена подпольной организации Людмилу Зайковскую. До войны она преподавала немецкий язык в школе. Лагутенко безраздельно ей доверял, но когда ее арестовали, она выдала гестаповцам двух товарищей, оставшихся на свободе, и они были арестованы и казнены. О предательстве Зайковской узнали только после освобождения города. В архиве гестапо обнаружили ее письмо, в котором она умоляла фашистов сохранить ей жизнь и называла адреса и фамилии этих двух подпольщиков, взорвавших железнодорожный мост. После возвращения в Москву мне пришлось выступить по телевидению вместе с ответственным секретарем нашего журнала Мартыновым. Мартынов рассказал, какие произведения будут напечатаны в новогоднем январском номере журнала, который должен был на днях выйти в свет. Упомянул он и о моем очерке. Потом он попросил меня рассказать телезрителям, как я собирал материал. Выступление мое продолжалось всего несколько минут, но переволновался и устал я так, словно произнес многочасовую речь. Домой я вернулся поздно. Едва я вошел в переднюю, как раздался телефонный звонок. Да.
1: Это Алексей Трофимов?
0: Да.
1: Автор очерка о подпольщиках Прибельска?
0: Да.
1: Скажите, а где вы взяли материал для вашего очерка?
0: Как где? В партийном архиве.
1: Другого источника у вас не было?
0: Нет.
1: Вам показали несколько бумажек из архива? И вы решили, что знаете все. Что ж, печатайте ваш труд. Не буду мешать.
0: Но в чем дело? Кто вы?
1: Кто я? Неважно. А дело в том, что в вашем очерке нет ни слова правды.
0: Почему?
1: Долго объяснять. Это не телефонный разговор.
0: Тогда давайте встретимся.
1: Сейчас? Уже поздно.
0: Но это очень важно. Неужели вы не понимаете? Теперь вы просто... обязана рассказать мне все.
1: Хорошо. Ну, давайте встретимся у метро Краснопресненская. Вам удобно?
0: Да, да, удобно.
1: Хорошо, я буду там через 10 минут.
0: Я бегу.
2: Падал снег. Улица была пустынной. У метро я увидел девушку в белой шубке. У нее было смуглое лицо, большие карие глаза и волосы цвета спелой соломы, челкой спускавшейся на лоб из-под меховой шапочки. В руке она держала сумку.
3: Вы Алексей Трофимов?
2: Да.
3: Ну вот мы и встретились. Что же дальше?
2: Вы же сказали, что в моем очерке нет ни слова правды. Почему?
3: Ни слова. Это я, конечно, преувеличила. Всего я не знаю.
2: А что же вы знаете?
3: Объяснять слишком долго. Лучше прочтите вот это. Тут несколько старых писем. Ой, здесь они намокнут. Давайте зайдем в метро.
2: В метро, сидя на скамейке, я начал читать письма. Они были написаны на плохой бумаге, пожелтели и выцвели. Почерк местами был аккуратный, местами буквы расползались в разные стороны. Сперва я читал с трудом. В моих ушах звучал голос неизвестной женщины, написавшей эти письма более 20 лет назад. 30 июня 1941 года.
3: Мой милый, у нас все хорошо. Мне удалось устроить Машу в детский сад. Школа закрылась, все педагоги и ребята разъехались. Наша комсомольская организация распалась. Я больше не секретарь. Дорогой, любимый, как пусто без тебя. Комната кажется чужой. Я по вечерам никуда не выхожу, даже на кухню. Наша соседка Зинаида Петровна словно взбесилась. Набрасывается на меня, как только увидит. Впрочем, война всем испортила нервы. Как хочется быть с тобой. В степи, в окопе, но с тобой. Как много твоя любовь давала мне. Мы обязательно будем вместе, родной. На войне везет храбрым, а ты ведь у меня отчаянный. Я ненавижу их. Если бы не Машенька, я попросилась бы на фронт. И не санитаром, а снайпером. Но я заболталась. Завтра с утра идем рыть окопы. Пора спать. Целую, твоя Люся.
2: Следующее письмо было написано слабым, неразборчивым почерком.
3: Здравствуй, мой милый. Прости, что не писала. Я немножко болела, а сейчас совсем выздоровела. Пока я в больнице. Машенька у Зинаиды Петровны. Какой душевной оказалась наша злая соседка. Любимый, от тебя нет писем, но я все понимаю. Газеты страшно читать. Фашисты на Украине. Мало. Мало мы делаем для победы здесь, в тылу. Я приняла одно решение. Сообщу тебе о нем, когда выйду из больницы. Крепко целую.
2: Письмо, которое я взял вслед за этим, было покрыто лиловыми пятнами. Может быть, следами слез.
3: Этого не может быть. Я не верю. Произошла какая-то страшная ошибка. Сейчас мне сообщили, что ты погиб. Но мое сердце молчит. Оно не обманывает. Ты попал в окружение или в плен. Ты получишь мое письмо позже. Вот и все. Родной, в школе я больше не работаю. Я учусь на курсах, приобретаю новую специальность. Эта специальность связана с радиотехникой. Ты понимаешь меня? Пиши мне по адресу. Почтовый ящик 14/7. Любимый, мне очень трудно. Прихожу домой раз в неделю. А ведь я мать. Но ты не осудишь меня. Я, не задумываясь, отдала бы жизнь для того, чтобы прогнать этих выродков-бандитов. Нет, я не права. Не о смерти надо думать, пусть гибнут они, а мы будем жить. Машенька, вчера увидев меня, спросила: «Мама, ты теперь тоже солдат?» И эти слова были для меня лучшей наградой. Мой любимый, ты жив, жив, слышишь? Я знаю, я верю. Кончаю писать. Послезавтра экзамены. Через город проходят наши войска.
2: Последнее письмо было коротким.
3: Я не смогу теперь долго писать, мой милый. И сейчас в моем распоряжении 5 минут. Я забежала домой попрощаться с Машенькой. Она остается с Зинаидой Петровной. Курсы вчера я закончила. Город словно вымер. Мне предстоит работать одной,
4: тяжело одной, но ты всегда-всегда будешь рядом. Бегу. Меня зовут. Передаю письмо человеку, который уезжает с последней машиной. Не бойся за меня. Твоя Люся.

0: Несколько минут мы молчали. Я думал о женщине, чья душа была чистой, как родник. Только настоящий человек мог написать такие письма. Что стало с этой женщиной? Жива ли она?
1: Вы, наверное, догадались, что Маша – это я, а Люся – моя мама.
0: Да.
1: Она была оставлена в городе Прибельске для подпольной работы и погибла. Ее полное имя – Людмила Зайковская.
0: Как? Та самая?
1: Да.
0: Но это невероятно. Как к вам попали эти письма?
1: Мой отец не погиб. Он был ранен и письма получил в госпитале. После войны он поехал в Прибельск. И там ему показали мамино заявление Кернеру, начальнику гестапо.
0: Я тоже читал это заявление. Может, не она его написала?
1: Нет, почерк был ее. Еще во время войны Зинаида Петровна увезла меня из Прибельска. Папа узнал наш адрес в горкоме, приехал и забрал меня. Вскоре он умер. Он никогда не верил, что мама предательница. Но ничего не мог доказать. Вот и все. А теперь можете напечатать свой очерк. Не стану писать опровержение. Не знаю, зачем я сюда пришла. Этот разговор был ни к чему.
0: Погодите, вы не правы.
1: Я права, вы ничего не сможете сделать. Да и не захотите. Подумаешь, какие-то письма. Ведь в архиве существует бумажка. Бумажка сильнее человека. А человек погиб и не может себя защитить. Прощайте.
0: Я проводил Машу. Она жила на 4-м этаже большого дома в Баррикадном переулке. Оказывается, мы были соседями. Простившись с ней, я вернулся домой. Я пытался спокойно и трезво взвесить все. Что же мне стало известно? Да в сущности ничего определенного. Появилось лишь внутреннее ощущение того, что женщина, написавшая такие письма, не могла быть предательницей. И никаких фактов, подтверждающих это. Никаких. И все-таки имел ли я право опубликовать свой очерк, если появилась хотя бы крохотная доля сомнения? В квартире все спали, а я до рассвета расхаживал по тесной кухне. Я пытался убедить себя, что не должен придавать значение этим письмам. Ведь в архиве обкома партии мне дали официальный материал, подтвержденный документами. Но мне вдруг стало ясно, что я просто пытаюсь заглушить голос своей совести, приказывающий немедленно забрать очерк из редакции. Ведь я в глубине души уже не верил, что Зайковская предательница. Не верил и все-таки хотел увидеть очерк напечатанным. Мне стало стыдно. Я снял трубку, набрал номер ответственного секретаря журнала. Извините, я вас разбудил.
2: Кто это?
0: Трофимов.
2: В чем дело?
0: Нужно срочно снять мой очерк. Его нельзя печатать. Обнаружились новые факты, опровергающие предательство Людмилы Зайковской.
2: Какие еще факты?
0: Ее письма к мужу на фронт. Она не предательница. Произошла ошибка, ну, что-то напутано. Одним словом, очерк печатать нельзя.
2: Соображаешь, что говоришь? Журнал уже в типографии. Раньше надо было думать...
0: Ну, раньше я не знал.
2: Откуда взялись эти письма?
0: Их принесла дочь Зайковской. Она слышала мой рассказ по телевидению.
2: Ну, хорошо. Поезжай в типографию и сократи к черту то место, где упоминается о Зайковской. Очерк ничего не потеряет. Обойдемся без нее.
0: Нет, нет, нет. Подождите, не кладите трубку. Я поеду в Прибельск. Я должен найти людей, которые были вместе с Зайковской в оккупации, и выяснить все до конца. Я прошу очерк снять.